0: полагая, что, возможно, обнаружилась та самая картина, о которой художник писал Льву Николаевичу Толстому. Работа исследователей продолжится и в Москве. Предстоит еще рентгенография полотна, а параллельно историки Новочеркасского музея ведут свой поиск. Поскольку о том, как туда попала картина, пережившая за 100 с лишним лет и революцию, и войны, и сохранившая вместе с собственной рамой, в музее пока ничего не известно. Перепись христианского населения Египта. Патриарх Коптской церкви Шенуда III предложил провести перепись христианского населения Египта. По мнению коптского духовного лидера, статистические данные о численности христиан в стране далеки от реальности. И в переписи должны принять участие не только копты, но и представители других христианских религиозных общин, сообщает Седмица.ру. Для проведения переписи в отдельных коптских епархиях будут созданы специальные комитеты. Данные переписи будут представлены египетскому правительству. Существующие данные о численности христиан в Египте разительно отличаются друг от друга. Статистика правительства Хосни Мурабака утверждала, что в Египте проживают лишь 3,3 миллиона христиан, около 4% от 80-миллионного населения страны. Но по данным патриарха Шенуды III от 2008 года, только Коптская церковь насчитывает не менее 12 миллионов прихожан. Американское исследование 2009 года насчитало в Египте 5% христиан. По неофициальным данным, собранным Коптской церковью в сотрудничестве с другими христианскими общинами, в стране проживает 17 миллионов христиан, что составляет 20%. Принуждают стать мусульманином. Власти Ирана оказывают давление на протестантского пастора Юсефа Надархани, приговоренного к смерти за переход к христианству, сообщает 8 ноября news.com. По информации католик World News, Fox News и Иерусалим Пост, тюремные власти принуждают его вернуться в ислам. Еще находясь под следствием, Надархани отказался от предложенной ему возможности отречься от христианства и ценой возвращения в ислам сохранить себе жизнь. В результате пастор был обвинен в вероотступничестве, которое в Исламской Республике Иран приравнено к государственной измене. Иранские судебные власти обратились к аятолле Али Хаменеи, как верховному религиозному лидеру Ирана, с просьбой принять окончательное решение по вопросу о судьбе пастора. Молельные комнаты. Принятый в Казахстане закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях не предусматривает закрытие молельных комнат при исправительных учреждениях, заявил замглавы комитета уголовно-исполнительной системы Ескали Саматов. Об этом сообщает Интерфакс Религия. Согласно пункту 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на отведенной им территории, говорится в ответе Исаматова. Пункт 4 статьи 7 нового закона предусматривает, что к лицам, находящимся в местах заключения, по их просьбе или по просьбе их родственников приглашаются священнослужители зарегистрированных религиозных организаций. Ранее замглавы Госагентства по делам религий Марат Азельханов сообщал, что все культовые сооружения, в том числе молельные комнаты и тому подобное в исправительных учреждениях и в местах лишения свободы граждан, должны прекратить свое функционирование, и они будут прекращены. Раздел ведет Катерина Гертель.
1: Международная газета об Израиле накануне. Господь и его народ. Случалось лечь готовые костьми за блеск слепящей ценности фальшивых, от Бога отворачивались мы, но только не Господь от нас, строптивых. Казалось, все, доверие лимит исчерпан, и не будет нам прощения. Вот-вот, казалось, голос прогремит, окончилось мое долготерпение. Но каждый раз, нам все грехи списав, грядущий свет в людских сердцах лелея, порой от нас же нас Господь спасал, что, если честно, во сто крат труднее. Из плена вышло через Холокост, прошло Всевышним избранное племя, чтоб все-таки подняться в полный рост ему, уже бессмертному, как время, и распахнуть волнующую даль, понятную пророкам и невеждам, отлив свою вселенскую печать в божественный щемящий свет надежды. Юрий Каминский. Специально для накануне. Праздник света. Иерусалим. Мусульманский квартал старого города. На улице, ведущей от дамасских ворот к стене плача, как всегда многолюдно. Я подхожу с группой туристов к третьей остановке скорбного пути Христа и знаю, что сейчас кто-нибудь обязательно задаст традиционный вопрос. Действительно, женщина из России обращается ко мне. Что это за интересный дом с израильским флагом и странным канделябром с 9 свечами на крыше? Отвечаю, что привлекательное здание когда-то приобрел бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, тем самым застолбив еврейскую собственность в самом сердце мусульманского квартала. А светильник вовсе не диковинный. Он отличается от традиционного семисвечника миноры, потому что связан с историей Маковейских войн и праздником освящения, обновления Ханука. Об этих событиях нам в основном известно из трех источников: неканонической первой Маковейской книги иудейских древностей, Иосифа Флавия и Талмуда, около 200-й год до рождения Христа. И идею завоевали сирийские правители Селевкиды, породившие такую отвратительную личность, как Антиох Елифан. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Первая Маковейская, 1:41-43. Сирийский тиран хотел объединить подвластные народы в одну дружную семью. По его рассуждению, у всех будет одна религия, одни интересы, одни боги. Только боги-то греческие. Большинство народов без особых проблем перешло от Ваалов и Астарт к Зевсам и Афинам. Но каково Израилю? Вновь нарушить заповедь «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Тем не менее, многие евреи раболепно последовали приказу царя. Надзиратели Антиоха и примкнувшие к ним иудеи осквернили храм, убивали непокорных, в том числе женщин и детей. В Иерусалиме полыхали пожары. Из-за народных волнений Антиох был вынужден увеличить воинский гарнизон, который расположился в крепости Акра. Она могла находиться на месте, построенной позднее Иродом крепости Антония или на холме Офел у южной стены Храмовой горы, где сохранились остатки крепостных сооружений. Против Антиоха поднялось восстание во главе со священником из Модина Матафией Хасминеем и его сыновьями. В период 167-164 годов до рождения Христа. Они одержали целый ряд крупных побед над врагами, в результате чего Иудея вновь обрела независимость. Руководители восстания прозвали Маккавеями, Маккабим, производное от слова «молот». Но есть и другое объяснение на основе стиха из книги «Исход 15.11». «Кто, как ты, Господи, между богами?» Начальные буквы ивритских слов этого выражения «М», «К», «Б», «И», отсюда и «Маккабим». В 164 году до рождения Христа было возобновлено служение в храме, чему предшествовало чудо Хануки. Ворвавшиеся в святилище войска Антиоха Эпифана осквернили весь имевшийся в храме запас елея. После победы Хасмонеев там найден был единственный кувшин с елеем, с печатью первосвященника на нем. Елея этого доставало бы на один день. Произошло чудо. Разлитый по лампадам елей продолжал гореть в продолжении 8 дней. С тех пор установлено было празднование 8 дней обновления – Хануки, Талмудский трактат, Шаббат 21. По этой причине и решили, что символом Хануки должен стать нестандартный светильник с 9 свечами. Почему 9, а не 8? Особая свеча называется шамаш, служебная. Она зажигается первой, а затем от нее зажигают остальные свечи. В первый день праздника горит 1 свеча, во второй – 2 и так далее. Нетрудно сосчитать, что для всего 8-дневного периода понадобится 44 свечи. 20 с лишним лет тому назад, в начале зимы, я совершил алию. Приехал в Израиль на постоянное место жительства. В аэропорту Бен-Гурион тогда скопилось огромное число репатриантов, долгие часы ожидавших оформления документов у медлительных чиновников. Нам торжественно вручали набор с ханукальными свечками. Мало кто из нас знал тогда, что это такое, и удивлялись непонятному подарку. Оказалось, что министерство абсорбиции, возглавляемое ортодоксальным раввином, решило таким образом приобщить русских евреев к иудаизму. Для меня Ханука связана со счастливыми детскими воспоминаниями и обычаем европейских евреев, называемым на идише «ханике гельд» – «ханукальные деньги». В дни праздника родители водили малолетних детей по всем родственникам, и те клали в специальные мешочки, висевшие у нас на груди, различные денежные знаки. Затем на эти средства покупали детям подарки. В общем, было от чего радоваться. Вероятно, этот обычай связан с тем, что Ханука часто совпадает с Рождеством, когда в христианских семьях принято дарить подарки. В Израиле во время Хануки в любой пекарне или продовольственном магазине можно купить печенье-пончики с вареньем, сулганьет. Другая съедобная традиция – жарить на оливковом масле картофельные оладьи – латкес. Масло напоминает о ханукальном елее. Дети развлекаются тем, что крутят необычайный волчок – севивон, на 4 сторонах которого нарисованы первые буквы ивритских слов «Нес гадоль хаяшам» – «Чудо великое было там». Пончики и оладьи своей формой и цветом похожи на солнце – источник света для нашей планеты. Но солнце всего лишь одна из многочисленных звезд, созданных Господом. Он сотворил свет, он распоряжается светом, он дарит свет. Издавна Хануку называют праздником Божьего света. Иудеи так радовались явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного времени опять предаваться истинному богопочитанию, что они условились на будущее время всегда праздновать день восстановления храма восьмидневным празднеством. С тех пор по настоящее время мы празднуем этот праздник под именем «Празднество света», вероятно потому, что в этот день явилась нам против всякого ожидания, подобно свету, возможность вновь поклоняться предвечному. Иосиф Флавий. Иудейские древности, 12:7-6:7. Праздник света. А в Писании сказано:
2: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы».
1: 1 Иоанна 1:5. Самые первые слова Бога, записанные Моисеем: «Да будет свет». Он сказал, и он так сделал. Появился свет. Следующим своим действием Творец отделил свет от тьмы, отделил их раз и навсегда, чтобы показать всем людям, к чему они должны стремиться и чего избегать. В книге Исаии мы можем прочесть одну из важнейших характеристик Мессии.
2: «Льна курящегося не угасит».
1: Исайя 42:3. Курящийся лен — фитиль свечи, который делали тогда из этого растения. Господь поддержит угасающий фитиль, вдохнет в него новый свет, даст ему новые силы. Нужно только встать на путь истины, доверить свое сердце Христу. Мы иногда говорим о том или ином человеке. Ему все видится в темном свете. Почему? Да потому что этот человек загнал себя во тьму и не желает видеть света. Если он встречает радостные лица, то ему становится не по себе. Он готов съязвить по поводу такого сияющего лица и тем самым успокоить себя. Дескать, на самом деле все люди темные и злые, а улыбка на их лицах не светлое озарение, а всего лишь маска. Такая позиция неприемлема для верующего человека. Мы не имеем права ограничить доступ света в наши сердца, в наши дома. Мы должны сами источать свет, отделять его от тьмы, рассекать им мрак в душах неверующих людей. Для этого Господь озаряет нас своим светом.
0: О празднике Хануки есть свидетельство в Новом Завете.
2: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом».
1: Иоанна 10, 22-23. Притвор Соломонов – крытая галерея внешнего двора храма. Там всегда было многолюдно, а в праздничные дни особенно. В декабрьские дни дожди – не редкость в Иерусалиме. В галерее можно было укрыться в ненастную погоду. Иисус использовал праздник Хануки, чтобы обратиться к народу Израиля с благовестием, чтобы поведать им великую истину.
2: «Я и Отец одно».
1: Иоанна 10:30. Увы, реакция иудеев была агрессивной. Они пребывали во тьме, не желая сделать шаг к свету, потому взяли в руки камни. Ханука во времена Маковейских войн символизировала духовное возрождение народа, что послужило толчком к настоящему расцвету. На протяжении 100 лет Иудея была независимым государством. Однако распри, междоусобицы, насаждение иноземной культуры привели к тому, что в 63-м году до рождения Христа страну посетил римский полководец Помпей и фактически превратил ее в колонию. Десятилетия спустя фарисейские школы нагромождением человеческих заповедей привели к угасанию фитиля. Но Господь озарил мир новым заветом, чтобы вера в него засияла новым светом, светом любви и милости.
2: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“».
1: Иоанна 8:12. Божий противник через сирийского царя пытался вергнуть Израиль в темноту, заставить народ спотыкаться и окончательно пасть. Но свет от Господа рассек эту темноту лучом Хануки, восьмидневным горением храмового светильника. Так и мы с вами должны полностью довериться Христу, чтобы не спотыкаться и не падать, чтобы принять Его свет и самим стать светом миру, чтобы светить людям своими добрыми делами и свидетельствовать им о Христе, чтобы бережно хранить этот свет всю свою жизнь. Леонид Банчик, Израиль.
3: Привет, земля родная! Тамара Каширина, Россия. Окончание. И вот однажды Самуил робко постучал в двери небольшого уютного здания, и через несколько месяцев оно стало для него родным. Он удивлялся, как это раньше сюда не зашел. Это же рядом, под боком. Как мог спокойно и безмятежно жить без этих содержательных проповедей Слова Божьего? О чем он только думал? Как умудрялся обходиться без знания библейского учения, без поклонения Богу и Его возлюбленному Сыну Иисусу Христу, Спасителю мира? А сколько еще таких несчастных людей, которые ничего не знают о Боге, прозябают в неверии? Как же они могут жить без общения с тем, кто их создал, кто приготовил для них вечный дом на небесах? К сожалению, Самуил убедился, проповедуя Слово Божие, что еще многие люди и не хотят ничего знать об этом. А зачем? Им и так неплохо живется на белом свете, а потом видно будет. Как жаль! И как хочется достучаться до этих каменных сердец, радея о них же, об их неповторимом счастье, мимо которого они проходят так равнодушно. А его народ, Израиль, он ведь в большинстве своем тоже не просвещен. Об искупительной жертве Иисуса Христа он все же ждет того, кто уже был давно распят и отвержен. Но Господь Бог продолжает любить каждого своего избранника, ждет его в свои отцовские объятия. Некогда Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева». А вот он-то, Самуил, должен, нет, просто обязан напомнить своему народу, что Мессия уже приходил, уже совершил их искупление. И Господь Бог чрезвычайно заинтересован в покаянии всех израильтян, в принятии ими жертвы Иисуса Христа. Он, Бог, ждет их с нетерпением, в какой бы стране они ни жили. Ждет, чтобы они приняли Иисуса Христа своим единственным Спасителем. Самуил понял, он должен в первую очередь стать проповедником среди своего народа. Он непременно поедет в Израиль. Именно там его место. И начал собирать чемоданы. О продаже квартиры он уже договорился. Позвонил Давиду в Израиль. Попросил подыскать для своей семьи какое-нибудь сносное и недорогое жилье. На первое время. Дальше видно будет, как и куда повернется жизнь по воле Божьей. Однако жена внезапно запротестовала. Что выдумал-то? Ни с кем не посоветовался. И такой вдруг неожиданный поворот событий в их спокойном, упорядоченном существовании. Шутка сказать, переехать из одной страны в совсем другую. Да, кстати, зачем? Здесь устоявшаяся размеренная жизнь. Все уже приобретено, благоустроено. А там, что там-то нас ожидает? Начинать жизнь сначала, с нуля? В наши-то годы не поздновато? Дети все уже взрослые, самостоятельные, определившие свои жизненные приоритеты. Они тоже решили не уезжать. От добра добра не ищут. Им и здесь прекрасно и комфортно живется. Зачем им земля обетованная, такая далекая и не совсем понятная? Они здешние, им тут хорошо, никуда они не поедут, с места даже не тронутся, там и без них обойдутся. Вот так сюрприз. Самуил был чрезвычайно удивлен. Не мог себе даже представить на минуту, что семья окажет ему такое упорное противодействие. Особенностью его семьи была крепкая дружба, всегда доверительное отношение друг с другом. Уважение, чуткость и внимательность являлись замечательными чертами характера каждого члена семьи. И вдруг полное недоверие, недовольство, даже враждебность обозначились по отношению к нему, главе семьи. Самуил понял свою главную ошибку. Он в последнее время почти не общался с семьей, не делился с ними своими мыслями, не обсуждал с ними свои жизненные планы, не объяснял содержание Библии, которую читал постоянно, делая в ней свои пометки, выписывал себе в тетрадку особо важные, с его точки зрения, библейские места, несущие весьма существенную смысловую нагрузку. А с членами семьи разговаривал редко и таким образом несколько обособлился от всех. Жил как бы своей, отличной от них, жизнью и интересами. И вот плачевный результат. Он и только он виновник этих отношений в семье. Самуил забеспокоился. Нехорошо все это. Надо будет собрать всю семью в субботу вечером, извиниться и поговорить. Сердечно, убедительно, обстоятельно, по душам, разъяснить им свою позицию, рассказать о своих планах на будущее, объяснить важность своих намерений. Так будет правильно и справедливо. Иначе между ним и семьей будет стоять образовавшаяся стена непонимания. И в результате можно потерять не только доверие, но лишиться и самой семьи, которая ему бесконечно дорога. Разговор оказался непростым, но извинения были приняты. Дружеские отношения восстановлены. Доверие семьи к нему вернулось. Противоречия все разрешены. Всеобщее согласие достигнуто. У Самуила отлегло от сердца. Он сразу же возблагодарил Господа, что он всем дал мудрости понять сложившуюся ситуацию, друг друга простить, а также обдумать все варианты о местожительстве и выбрать Израиль. Но самым радостным моментом для Самуила было общение членов семьи, разобраться и постараться вникнуть и оценить его выбор именно христианской веры. Понятый с семьёю и успокоившийся Самуил чувствовал себя бесконечно счастливым человеком. Теперь каждый вечер после ужина все собирались в самой большой комнате за длинным раскладным столом, и разбор библейского учения с каждым днем становился для них все более насущной потребностью, самым главным жизненным интересом. После прочитанного места Священного Писания и краткого его объяснения разворачивалась самая настоящая дискуссия по теме. Вначале Самуил был рад и чрезвычайно доволен, что они неравнодушны к написанному в Библии и хотят докопаться до истины, правильно понять и разобраться в сути затронутого вопроса. Но он также отчетливо видел, как постепенно их мнения начинают диаметрально и непримиримо расходиться. Возникли весьма существенные разногласия, а на их почве ожесточенные споры. Образовались непримиримые противоборствующие стороны. В семье снова назревал раскол. Самуил видел разрешение противоречий только в одном – в посещении церкви. Непременно нужно бывать на богослужениях всей семьей, внимательно слушать проповеди и обогащаться знаниями библейского учения, а также посещать занятия по разбору Слова Божьего, на которых опытные братья квалифицированно объяснят все то, что непонятно. Самуил считал чрезвычайно важным, чтобы каждый член семьи смог абсолютно правильно понять и принять прочитанное, взять его на вооружение. Но оказалось, добиться согласия всех, решиться на такой шаг было отнюдь непростым делом. Снова мнения разошлись. Это еще зачем? Они ведь образованные люди и вполне могут сами. Страсти разгорелись снова силой. Самуил горячо молился, и Господь помог. Какая же была радость у Самуила, когда по прошествию полугода он стал свидетелем покаяния и крещения своих домочадцев. Вскоре разрешился и вопрос о переезде в Израиль, без драматизма, окончательно и бесповоротно. Самолет медленно снижал высоту. Город их теперешнего приюта здесь, на земле, сверкал морем огней. Все не отрывали взгляда от иллюминаторов. Они вступают в новую жизнь. Господь дал им свое благоволение на переезд в землю, в которую Он некогда призвал их патриарха Авраама. И Он, оставив цивилизованный Ур, благоустроенный дом и быт, переселился сюда, в тогда малозаселенное место, и стал жить, как кочевник в шалаше, чтобы исполнить волю Божию, поселиться на этой земле, которую Бог дал ему и его потомкам. Теперь они, его потомки, расскажут своему народу о великой любви Божьей и о спасении вечном через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Да благословит их в этом важном деле Господь Бог. Тамара Каширина, Россия. Мир потрясают ужасы, как прежде. Страданий много, горести и слез. Но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени – Христос. Николай Водневский. Святая земля и статистика. В Израиле проживает 7 797 400 граждан, из которых 5 874 300 евреи, 1 600 100 арабы и еще 323 000 представители других национальностей. Такие данные опубликовала в канун праздника Рош-Хашана, Новый год по еврейскому летоисчислению, Центральное статистическое бюро Израиля. Согласно обнародованной информации, в Израиле также официально зарегистрированы 217 тысяч иностранных рабочих. Однако точное их количество, как подчеркивает ЦСБ, установить крайне сложно. В 5571 году, по еврейскому летоисчислению, население Израиля составляло 7 645 000 человек, а в 5570 году 7 465 500. Начиная с января 2010 года, еврейское население страны увеличилось на 1,7%, а арабское – на 2,5%. Прирост представителей прочих национальностей составил 1,7%. При этом христиан стало больше – на 0,9%. Мусульман – на 2,7%, друзов на 1,8%. В 2010 году в Израиле родилось 166 225 младенцев, что на 3,2% больше, чем в 2009 году. В среднем на каждую мать в Израиле приходится 3,3 ребенка, годом ранее 2,96. Средний возраст роженицы составляет в еврейском секторе 28,1, а в арабском 23,8 года. В 2010 году 64,4% израильтян в возрасте 25 по 29 лет не состояли в браке. Среди израильтянок этот показатель равен 45,5%. Количество детей в возрасте до 14 лет за этот период составляло 28%, в среднем в западном мире 17%, а количество граждан в возрасте 65 лет и старше 10%, в западном мире 15%. В 2010 году Израиль принял 16 633 репатрианта, на 14% больше, чем к сентябрю 2009 года. По-прежнему больше всего репатриантов прибывает из России – 3404. Далее идут США – 2530, Франция – 1775, Украина – 1752, Эфиопия – 1655. Самую большую этническую группу в Израиле составляют выходцы из Европы и Америки – 2,2 миллиона, или 36% всего еврейского населения страны. Евреев-уроженцев Израиля насчитали 37,7%, выходцев из стран Африки – 14,7%. Менее всего в Израиле выходцев из азиатских стран – 697 тысяч, или 11,4% неарабского населения страны.
4: Ключ к капкану.
2: Где Дух Господень, там свобода.
4: 2 Коринфянам 3:17. Чему я радуюсь в тюрьме?
2: Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.
4: Луки 2 глава 10 стих. День Рождества велик и славен. Наш неизменный, вечный Бог. Ему сегодня предоставим не бедный, темный уголок, но нашу жизнь и все желания, все дни, все годы, все дела. Тебе, Спаситель, все признания, тебе, Христос, сердец хвала. Я благодарен Богу, который даровал мне новое рождение и Божью семью. Он стал мне отцом, а все верующие – братьями и сестрами во Христе. Сила общения во Христе велика, тем более, что ее суть – любовь. Любовь к другим людям – это то, во что многим, окружающим меня, трудно поверить. Среди христиан встречаешь людей разного происхождения, возраста. Раскрываются новые глубины дружбы и взаимного духовного обогащения. Конечно, многие думают, чему, казалось бы, можно радоваться в тюрьме, но источник моей радости не иссякает. В Господе можно радоваться истинной радостью, независимой от обстоятельств. Когда я осознал свою греховность и пришел с молитвой покаяния ко Христу и верой принял прощение грехов, то понял, какая это радость. И хоть прошло с тех пор почти 20 лет, эта радость до сих пор живет в моем сердце. Желаю вам, всем читателям, Божьей любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия и веры. Здоровья вам, семейного благополучия, успехов в труде и служении, добра, счастья вашим детям, и да будет все у вас во славу Божию. С Господом всегда и везде хорошо.
5: Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами.
4: 2 Коринфянам 13:11. Спасибо тебе, Иисус, что ты родился и продолжаешь рождаться в наших сердцах. Владимир Настасович, тюрьма, Вологодская область, Россия. Не майся, не плачь, не грусти, душа моя в мире у Бога. Не все отпылили пути твои перед Господом Богом. Не все еще версты дорог остались в судьбе за спиною. И верен Господь твой и Бог, хотя даже время земное лукаво в течение лет и лживо в стремлении мгновений. Господь, твоя правда и свет, и Он глубиной откровений, высокая мудрость твоя, и Он же твое утешение, хотя посреди бытия сейчас на пути совершения. Долиною плача идешь, ты словно по краю могилы, но ты непременно найдешь источники жизни и силы. Увидев сквозь пелены слез колодцы живительной влаги, поскольку Господь твой, Христос, вовеки печется о благе, незримое что-то верша в деянии спасения от ада, утешься же Богом, душа, не надо печали, не надо. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Мамы в неволе. Растут малыши за колючкой. В августовском номере за этот год были опубликованы коротенькие письма двух молодых матерей, родивших своих сыновей в тюрьме. Надя и Наташа написали нам еще раз. Посадили, вышла, посадили. Наш дом ребенка – это маленький цветущий оазис среди пустыни неволи. Переступая его порог, хоть на короткое-то время забываешь, что ты в тюрьме. Просторная детская площадка с песочницей и качелями, вокруг красивые и ухоженные клумбы с розами. Опять стройных, могучих елей охраняют тишину и спокойствие детских спален. Само здание построено по швейцарскому проекту и разбито на два крыла. Младшая группа – от рождения до годика, и старшая группа – от годика до 3 лет. Если у мамы срок больше 3 лет, то ребенка оформляют в приют на свободе до освобождения мамы. Или же отдают ребенка бабушкам и дедушкам, если таковые имеются. К детям мы ходим 2 раза в день. В общем, выходит лишь 5 часов. Это очень мало. Здание 2-этажное. Группы находятся на 2-м этаже, и все разбито по комнатам. Игровая, раздевалка, комната гигиены, душевая, спортзал, отдельно спальная комната, где много мягких игрушек и очень уютно. Есть методический кабинет, где детки занимаются с воспитателями, рисуют, делают поделки, где им читают книжки. Есть просторный музыкальный зал. Там стоит пианино и есть разные другие музыкальные инструменты. Там дети играют, танцуют и поют. Там же проводятся утренники. Работают с нашими детьми очень квалифицированные воспитатели и медицинский персонал. Даже есть с высшим

0: буду. Я все понимаю. Родом я из Донецкой области, из городка Селидово. Помню лихие 90-е годы, когда на Украине был беспредел. Наркотик был дешевый и доступный. И то, что в соседнем дворе живут наркоманы, знала вся улица. А таких домов было по 2-3 на каждую улицу. А улиц-то на весь городишко не больше 10. Сначала я начала колоться, потом воровать для очередной дозы наркотика. Так, молодая, шальная, я сама своими собственными руками открыла врата ада для себя здесь, на земле, совершенно не думая, чем это все закончится. Посадили первый раз, вышла. Посадили еще раз. После второго освобождения меня постигла та же участь, что и большинство наркоманов. И ныне я ВИЧ-позитивна. Сижу сейчас уже третий раз и благодарю Господа Бога, что я, будучи ВИЧ-позитивной, родила здорового ребенка. Сегодня моему Ванечке уже 2 года. С учета на ВИЧ-инфекцию нас уже сняли. Ваня у меня очень активный. Сейчас у него такой возраст, что все хочет делать сам. Я счастлива, что я мама, и очень не хочу, чтобы мой ребенок повторил мою судьбу. Очень не хочу сюда возвращаться. Хочется просто жить и воспитывать сына. Знаю, впереди у меня тернистый путь. Знаю, что после освобождения нам будет очень тяжело. Но хочется верить, что встречу людей, которые помогут мне пройти адаптационный период после освобождения, и что я никогда не вернусь сюда. Наталья Рыжая, тюрьма, Черниговская область, Украина.
1: Письма из-за колючей проволоки. Я знаю, где он обитает. Получил газету, в которой опубликовано мое письмо. Понимаю, что слаб. Мне показалось, что я давно писал это письмо в редакцию, а теперь вспомнил свое состояние во время написания того письма, и у меня потекли слезы. В том письме я просил вашей молитвенной поддержки, и теперь, будто Господь проговорил мне: «Павел, вспомни себя тогдашнего и смотри, кто ты теперь». Вспомнил я и тот день, когда впервые пришел в собрание. Вспомнил свое покаяние. Вспомнил все благословения Господа. Его утешение, поддержку, ответы на молитвы. Вспомнил свою прежнюю греховную жизнь. Ведь именно грех привел меня в такие условия, при которых я лишился не только свободы физической, а в первую очередь свободы духовной. Понял, что пока человек не примирится с Богом, он не может пользоваться свободой, и никакая свобода будет не в силах удовлетворить его. Христос сказал:
2: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
1: Иоанна 8:36-32. Всегда помню слова Паскаля, когда-то прочитанные мной: «Познание Бога без познания своей греховности приведет к гордости». Познание своей греховности без познания Бога приведет к отчаянию. При познании Иисуса Христа мы выходим на верный путь, так как в нем познаем и Бога, и свою греховность. Удивительно и парадоксально, что истинную свободу я обрел в местах лишения свободы. Сколько таких, как я, обрели ее, и даст Бог, еще обретут. Кто-то после освобождения забудет об этой свободе и оставит свою веру. Кто-то пойдет с Господом по жизни дальше, благовествуя Евангелие. Все покажет время. За эти несколько лет я заметил, насколько изменилось мое сердце и как поменялось оно у тех, кто рядом со мной. Недавно я и 6 моих братьев по вере заключили завет с Господом здесь, в колонии. По милости Божией нам преподали водное крещение. Это произошло 6 августа 2011 года.

0: Хочу при помощи вашей газеты поблагодарить всех пастырей, которые несут служение в местах лишения свободы, которые, жертвуя своим временем и средствами, приезжают к нам в колонию. Через этих людей Господь явил многое для нас и словом, и делом. Вот такие размышления Господь положил мне на сердце после того, как прочитал я свое забытое письмо в газету. Спасибо вам. Буду и дальше, забывая заднее, простираться вперед. Высылаю вам также стихотворение собственного сочинения, которое написал 2 года назад, во время моего духовного поиска. Устав от суеты мирской, в ночной тиши, в уединении, свой взор на звезды устремив, я думал, где найти спасение. В ту ночь мне не хотелось спать, и дождик моросил осенний. В ту ночь я Бога стал искать и задавать вопрос Вселенной. Сначала землю я спросил, она и мать, и общая могила. На ней мы вместе все живем. Не ты ль, скажи, в себе самой таишь спасительную силу? Не ты ли, Бог? Скажи мне все же, и отвечала мне земля. Не я, мой друг, не я. И все живущее на ней мне исповедовало тоже. Тогда спросил я у морей и их таинственные бездны. Скажите кто-нибудь о нем, или дайте мне совет полезный. Ответ же их мне был таков. Сказали бездны мне с морями, не там ты ищешь, мы не Бог, его же ты ищи над нами. Я задавал вопрос ветрам, они повсюду проницают, быть может, что-нибудь они о том, кого ищу я, знают. Заговорила вдруг тогда со мной воздушное пространство. Ты ошибаешься, наш друг, не мы. Он, мы не постоянство. И я в отчаянии взвопил, вопрос свой к звездам направляя. Спросил и звезды, и луну, глядя на небо и рыдая. Спросил я у всего того, что плоть мою здесь обступает. Ведь вы не Бог, куда идти? Не знаю, где он обитает. И в тот момент, в тиши ночной, услышал голос неземной. Приди ко мне и будь со мной, о человек, творец я твой. Павел Кишкис, тюрьма, Минская область, Беларусь. Пишет о Боге Ильшат. «Видит Господь сердце мое, я очень-очень благодарен вам, что получаю забытый алтарь. Благодарю вас и за брата моего, нашедшегося. Они со своей спутницей получают от вас журнал и получили посылку от Эльзы Д. Ей спасибо за ее милость. Меня очень радуют их последние письма, так как они духовного содержания». Знаю, что они тоже не одни читают «Забытый алтарь». У нас с Ильшатом есть еще братья Боря, Вадик, Ильгиз и Салават. Они в разных уголках России. О троих старших я не знаю ничего. Прошу, молитесь о них тоже, чтобы вместе порадоваться. Посылаю вам последнее письмо, адресованное мне Ильшатом и Викторией. Здравствуй, наш дорогой брат Ильдар. Пишут тебе Ильшат и Виктория. Мы получили твое письмо и 2 фотографии. Мы очень благодарны нашему Богу, Отцу Небесному, что Он нас соединил. Ильдар, мы получили посылку от Эльзы Д. из Германии. Она тебя знает. И узнала через тебя про Ильшата через газету «Забытый алтарь». Ильдар, кто она для нас доводится? Напиши нам, Ильшат. И еще радость. К нам в общину из другой зоны приехал брат Апексаид Апексалу, возрожденный христианин. Бог дал ему талант писать стихи, и он тоже читает алтарь. Он дарит вам стихи. Забытый алтарь. Он весточку несет о жизни, счастье и любви. Алтарь ты с радостью прими. Несет он много света и тепла, и прославляется через него имя Иисуса Христа. Он людям дарит радость, мир, покой душе. Через Него дела Отца освящены. Дух истины через Него работает с людьми. Не забывайте, люди, свой алтарь любви. Бог есть любовь, и им вы рождены. Ильдар Юсупов, Тюрьма, Россия.
1: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, книга «Исход», 20 глава и первые два стихи мы читаем. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Мы начинаем серию проповедей на тему десяти заповедей, вступительной проповедью о пользовании законом. Прежде чем мы начнем рассматривать каждую заповедь отдельно, мы обратим наше внимание авторитетность закона, в особенности по отношению к верующему человеку в Господа Иисуса Христа. Есть ли родственная связь между законом и Евангелием? Какое место занимает моральный закон в проповеди Евангелия? И какое значение имеет закон для тех, кто принял Евангелие и спасен по благодати? Эти вопросы требуют внимательного рассмотрения по причине замешательства и недоумения нашей дни относительно пользования законом Божьим. Пренебрежение моральным законом в церквах нашего времени является по двум причинам. Первой причиной является современное отношение к Библии. В течение последних двух столетий было слишком много попыток отвергнуть Библию как откровение Божие человеку. Первым принципом противников Библии было стремление доказать, что следует относиться к Библии как к обыкновенной книге. В результате такого отношения к Библии, отношение к десяти заповедям, так к моральному закону, свелось на уровень человеческих постановлений. Закон Бога изъят человеком из десятисловия и рассматривается теперь как закон человека. Такова греховная натура человека, который при малейшей намеке готов отбросить моральный закон Бога ради своих греховных удовольствий. Моральное падение и разложение общества наших дней случилось лишь по той причине, что человечество отвергло авторитетность Божьего закона. Нам следует припомнить веру наших отцов, что в их время 10 заповедей были основой закона порядка. Второй причиной пренебрежения закона Божия в наше время является антагонизм к моральному закону Божию. В этом нет ничего нового. Существует понятие, что верующий человек в дни благодати совершенно освобождается от повиновения десятисловию. На ложном истолковании слова апостола Павла, что мы не под законом, но под благодатью. Верно, мы живем в дни благодати и спасаемся благодатью Божией. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, говорит апостол Павел. Но в другом месте Священного Писания Спаситель наш сказал, «Я не пришел нарушить закон, но исполнить». И этот же самый апостол Павел говорит следующее, «Итак мы уничтожаем закон верою? Никак». Но закон утверждаем, ибо из этого мы заключаем, что в исполнении морального закона Божия мы нуждаемся в наш век благодати. Теперь скажем несколько слов об авторитете морального закона. В стихах, предшествующих изложение закона, Господь сказал, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». 10 заповедей не перечень правил, не постановление общества или организации как результат опыта соотношения человека к Богу и человека к человеку. В даровании этих заповедей направление не от человека к Богу, но от Бога к человеку. Богом сказано все эти слова: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не укради, не желай». Это подлинное откровение Божие. Это слово Бога человеку. Живой Бог говорит к нам десятисловием. И так как авторитет закона исходит от Бога, поэтому авторитет его закона абсолютный и универсальный. В нем Божие откровение правды и лжи в отношениях человека к Богу и к человеку на все времена, всем людям, во всех местах. Всемирный авторитет морального закона основан на факте, что Бог – Творец и Хранитель человека. Все люди сотворены по Его образу и сохраняемы им. Мы живем по Его изволению. Даже в наш век науки, изобретений и других проявлений ума человеческого Бог напоминает нам о Своей силе и всемогуществе различными ураганами, землетрясениями и другими стихийными явлениями. Мы нуждаемся в этих напоминаниях о силе и всемогуществе Бога. Он наш Творец, и поэтому имеет право управлять нами через Свое Слово и законы. Живой Бог подходит к нам через моральный закон не только как наш Творец, но также как наш Избавитель. В предисловии к десятисловию мы читаем: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Божье избавление Израиля из египетского рабства не было лишь физическим избавлением, но было заветом его духовного освобождения. Он был их Богом, и они обещали быть его народом. Он хотел соделать их из них царство священников и народ святой. Он дал им законы и постановления для святой жизни и служения. Даже в Ветхом Завете мы замечаем элемент благодати в законе. Бог по милости своей избавил их и обещал быть их Богом. Израиль знал Христа посредника только через обетование и в символах служения. В наши дни мы знаем Христа, нашего ходатая, в реальности. Христос пришел и избавил нас от рабства греху. И Бог, наш Отец, говорит к нам через закон морали и призывает нас к покорности Сыну Его. Будучи спасены Христом по Его благодати, мы должны знать, в каком значении смерть Христа на кресте освобождает нас от закона. Жертва Христа освобождает нас от закона двояко. Во-первых, от проклятия греха. Закон говорит, и это мы читаем из 3 главы послания к Галатам, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Иисус Христос избавил нас от клятвы закона, сам став клятвою за нас. Проклятие закона в моральном сознании человека, что он должен делать добро, и его бессилие и неспособность делать доброе. Но через веру во Христа мы освобождаемся от проклятия греха и суровости закона, и, будучи оправданы верой, мы имеем мир с Богом. Во-вторых, Спаситель наш избавил нас от подчинения закону, вернее, букве закона. Верующий во Христа исполняет закон не по принуждению, а по любви к Богу. Любовь Божия живет в его сердце и побуждает его на подчинение и соблюдение закона Божия. Главной целью Бога в даровании морального закона является пресечение греха и поддержание справедливости в человеческом обществе. Десятисловие было дано как основа закона и порядка среди людей. Закон был дарован и для того, чтобы обличить людей во грехе. Верно, что Дух Святой обличает нас во грехах наших и ведет нас ко спасению. Но Он обличает нас через Слово Божие и Закон Божий. Мы читаем, что познание греха приходит через закон. Затем закон Божий дарован нам для наставления и праведности. Слово Божие является мерой, которой мы можем измерить наше служение Господу. Всякое чадо Божие, спасенное через кровь Христа по благодати Его, должно обращаться к Слову Божию и им руководить свою жизнь. Псалмопевец Давид восклицает: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Да поможет и нам Господь чтить и соблюдать его законы. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии?
2: Как узнать, в какой день лучше всего встречать день отдыха? В субботу или воскресенье? Так спрашивает слушатель Леонид Юрьевич Кузнецов из города Нижний Новгород. Дорогой Леонид Юрьевич и дорогие друзья-радиослушатели, этот вопрос не раз спрашивают наши слушатели, и это очень важный вопрос, и важно узнать человеку, когда лучше отдыхать, когда успокоиться от трудов физических. Ведь нельзя, друзья, работать день и ночь, 24 часа в сутки, не отдыхая, и притом без выходных. Ведь нельзя так жить без последствий. Человек, в конце концов, должен где-то чем-то заболеть. Я знал одну парочку, которая именно так и поступала. Они много лет трудились без отдыха. И в конце концов оба заболели. Заболели очень сильно и психически, и эмоционально. И это, конечно, сильно-сильно повлияло и отразилось на их жизнь. Итак, кто лучше может объяснить этот день, чем сами люди, празднующие этот день вот уже около 6000 лет? Это еврейский народ. Израильтяне получили эти указания от Господа, и я подумал, что будет хорошо попросить Геннадия Таганского, верующего из одной местной мессианской общины города Чикаго, рассказать именно нам об этом дне. Пожалуйста, Геннадий.
3: Шалом, дорогие слушатели! Разрешите представить вашему вниманию отрывки из книги президента Международной мессианской организации «Слово Мессии» Сэмюэля Надлера «Праздники Бога Израиля». Посвящается главному библейскому празднику, празднику Шаббата. В Торе сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня, во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны собирать в свое время». Левит, 23 глава, 1-4 стихи. Обзор. Первые четыре стиха из 23 главы книги Левит говорят о назначенной Богом в его плане встречи со своим искупленным народом. Шаббат является смыслом и целью Господней искупительной программы. Завершив творение, Бог прекратил работу и установил на седьмой день Шаббат. Это не было подобно тому, как если бы он сказал: «Я возьму небольшой перерыв и вернусь к работе немедленно на следующей неделе». Нет, его работа была завершена, и все должно было быть шаббатом с тех пор. Таков был план. Но когда грех вошел, шаббат, как истинный покой, был потерян. И с этого момента целью всей Господней работы стало восстановление истинного шаббата, совершающийся в конечном итоге посредством искупления Мессии. Как обрести мир, покой и живые отношения с Богом в наших жизнях? Ответ на этот вопрос мы находим в изучении самого шаббата. Чтобы понять смысл шаббата, вы должны иметь о нем библейское представление. Вы не можете восстановить шаббат, если вы не знаете, чем он был задуман с самого начала. Без библейского понимания шаббата мы можем считать некоторые традиционные утверждения правильными, в то время как на самом деле они таковыми не являются. Есть люди, считающие, что шаббат – это еще один выходной день. Другие думают, что воскресенье – это христианский или новозаветный шаббат. Есть и такие, кто считает, что соблюдая шаббат, вы подчиняетесь закону. Разумеется, если это так, то мы должны работать не 5, а 6 дней. Заповедь говорит: «Шесть дней работай и делай все дела твои, и никаких двухдневных выходных в конце недели». Зачем тогда вообще соблюдать субботу? В определенном смысле, когда Бог закончил создавать мир, Он создал все. Полезным будет узнать, что слово «шаббат» связано со словом «шевет», то есть в переводе с иврита «обитать». Библия описывает это как время, когда Господь мог радоваться и действительно обитать со своим творением. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Это записано в книге Берешит, Бытие, в 3 главе, 8 и 9 стихах. Господь желал общения с Адамом. В шаббат Бог сделал мир местом своего обитания, местом своего отдыха. Это было временем для общения с его творением. Поэтому в книге Бытия, во 2 главе, 3 стихе, Бог провозгласил шаббат святым и благословенным, ибо в этот день Он запланировал обратиться к вам. Есть много традиционных событий, которые укрепляют человеческие взаимоотношения с Богом. Подобные события присутствуют в наиболее важных для нас человеческих взаимоотношениях, например, таких как брак. Мы отмечаем свадебные даты, чтобы помнить, обновлять и укреплять наши супружеские обещания. Каждый раз, когда вы совершаете нечто особенное, приглашаете супругу в ресторан, покупаете подарок, вы переживаете вновь и обновляете ваши супружеские обещания, укрепляя супружеские узы. Подобными событиями в отношениях между Богом и верующими являются вечеря Господня, на иврите зихарон, то есть воспоминание, и погружение, на иврите твила. Они укрепляют наш союз с Господом, иллюстрируя то, что Он сделал для нас. Но если все, что у нас есть, это ритуалы, то мы в беде. Среди всего множества ритуалов в Писаниях только шаббат упомянут в 10 заповедях. Повторяю, только шаббат упомянут в 10 заповедях. Итак, почему шаббат? Шаббат рисует цель Бога, чтобы через Его работу мы могли обитать с Ним и находиться с Ним в особых взаимоотношениях, то есть в общении. В Писании мы читаем: «А седьмой день – шаббат Господу, Богу твоему». На иврите «шаббат ле-донай элогеха». Таким образом, шаббат не только день, свободный от работы, но это день для Бога, время общения с Ним. Какое общение мы имеем с Богом через шаббат? Прежде всего, мы являемся Его творением, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Из всего творения Бог создал человечество по своему образу. Он поступил так, чтобы мы могли состоять с Ним в особых отношениях и представлять Его в мире. Он создал нас, чтобы мы думали, чувствовали и выбирали. Мы можем иметь веру в Него и следовать за Ним. Во-вторых, мы искуплены им. Господь сказал Израилю: «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцею высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Второзаконие, 5 глава, 15 стих. Бог создал для нас самого себя. Он избавил нас от уз и суда не просто, чтобы мы могли избежать наказания, но чтобы мы могли быть Его народом и иметь с Ним связь, общение. Итак, существует два аспекта шаббата – творение и искупление. Вслед за творением, знаете ли вы, какую следующую работу выполнил Бог? Он совершил кровавую жертву, чтобы покрыть грех Адама и Евы. Как упоминалось прежде, Его работа по творению была завершена в шестой день. Но из-за греха работы, которую теперь должен был еще совершить Бог, стало искупление своего потерянного творения. Это труд искупления был окончательно завершен в смерти Мессии, когда Иешуа возгласил: «Свершилось!». Помните, это были его последние слова. Когда мы находим успокоение в Мессии, тогда мы можем обращаться к Богу и радоваться Его миру и гармонии, точности, как описывается шаббат. Это объясняет, почему понятие покоя так важно в шаббат. Традиционный иудаизм понимает это буквально. Одно из самых распространенных субботних приветствий является «Шаббат шалом», которое означает «Мир тебе в шаббат». Шаббат не мир. Главной идеей шаббата является мир, покой, не только между человеком и его ближним, но и мир человека с его Создателем. Это тот самый мир, который приносит Иешуа, как царь мира. Мессия обладает суверенной властью даровать мир, покой. Не может быть истинного мира с Богом или человеком без Бога. Почему люди не могут найти покоя? Потому что едва ли находятся в общении с Богом или не находятся вообще. Без Бога мы ощущаем личную неполноценность, которая является побочным продуктом греха, отделяющего нас от Бога. Так или иначе, мы ощущаем, что обделены, что неполноценны и что должны быть еще более востребованными, еще больше получить и еще больше достигнуть, прежде чем сможем почувствовать безопасность и удовлетворение. Мой дом, моя карьера, моя семья и так далее – являются моей жизнью, и пока я не достигну желаемого, я не смогу почувствовать себя защищенным и удовлетворенным. Слышали вы такие фразы? Хотя это все может быть и хорошие цели, стоящие усилий, но их недостаточно для того, чтобы превратить наши жизни в то, чем они задуманы быть. Отделенные от Бога, мы создаем наших собственных башков по нашему собственному образу, чтобы почувствовать себя защищенными и чего-то стоящими. Но эти башки никогда не смогут спасти нас или дать нам безопасность. Наши собственные дела не делают нас достигающими. В этом суть. Мы успокаиваемся не в наших законченных делах, но только во Всевышнем, только в Нем. каждый шаббат, если не в другое время, мы должны осознать наш собственный покой в Господе. Мы можем быть в общении с Ним только благодаря Его законченной работе творения, искупления. Если вы не можете обратиться к Богу, возможно, вам нужно пережить Его искупление в Мессии. Еженедельно через шаббат мы подкрепляем и обновляем нашу веру и наши взаимоотношения с Богом.
4: Так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас».
3: Это сказано в книге «Исход», 31 глава, 13 стих. Книга 2 на иврите называется «Шмот».
4: Суббота – знак, как напоминание об освящающих взаимоотношениях Бога с Израилем. Отношение, которое освящает, которое является святым, или на иврите «кадошим», «кадош», отделяет нас для Бога, для Его цели и славы.
3: Отделены ли вы для Бога? По определению слова «святые» на иврите означает «отделенные». Все верующие являются святыми, отделенными для Бога. В свете того, кем мы являемся в Мессии, мы должны помещать наши жизни в Боге. Насколько вы помещаете вашу жизнь в Бога, настолько вы демонстрируете, что цените ваши взаимоотношения с Господом. Если у вас шаббат, время, когда каждую неделю вы заново ориентируете ваши жизни и помещаете их в Бога. Шаббат – это выстраивание заново системы предпочтений вашей жизни вокруг ваших взаимоотношений со Всевышним для развития наших взаимоотношений с Господом. Шаббат – знак жизни, связанный с Творцом.
4: Шаббат является не только напоминанием покоя, который мы имеем верой в Мессию уже теперь, но и знак будущего идеального покоя, который только грядут. В той же книге «Шмот» в 31 главе 17 стихе в книге «Исхода» говорится: «Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». Писания называют шаббат знамением навеки или знамением вечности. На литературном иврите это звучит как «от у олям» и переводится как «знак вечности», знак, указывающий на вечность. Ведя машину где-нибудь, скажем, в районе Нью-Йорка, видели ли вы дорожные знаки, указывающие на Нью-Йорк? Вы не остановите машину, чтобы выбраться и сказать «мы на месте». Нет, знак дает вам понять, где находится город Нью-Йорк, место назначения, которое еще надо достигнуть. Подобным же образом шаббат иллюстрирует и дает некоторое представление о вечности, месте нашего вечного покоя в Господе. Шаббат представляет картину божественного покоя, его собственной безмятежности, которую он имеет в самом себе. Это покой, который день, шаббат, сам по себе не может дать, но может быть обретен только в Создателе и только в Нем. Этот покой Бог называет «мой покой». Шаббат таким образом стал представлением для вечности, где покой Бога воистину будет переживаем Его искупленным творением. Раввин Рамбам писал, что является предвкушением будущего мира – шаббат. Этот мир подобен Эрев Шаббат, а следующий подобен шаббату. Если кто-то не приготовит, в чем он будет иметь участие? Также в Талмуде мессианская эпоха названа «Йом Шикула Шаббат», то есть в переводе «день, когда все станет шаббатом». Ибо этот день, то есть мир, который должен наступить, весь будет шаббатом и покоем вечной жизни. Как предсказывали пророки, мессианская эра – будет временем, когда каждый будет сидеть под свою виноградную лозою и под свою смоковницей, и никто не будет устрашать их. При управлении Мессии наконец наступит мир и шаббатный покой, которого иудаизм и все человечество так долго желают. Смысл шаббата – служить представлением вечного покоя, который мы имеем в Мессии Иешуа. Цель шаббата осуществилась в Иешуа. Иешуа сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Мессия является реальностью, которую обещает шаббат. Он наш шаббатный мир. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию. Это воплощение пришло в Иешуа. Он является исполнением всего, что описывает шаббат. Это, кстати, причина, по которой из 10 заповедей заповедь о субботе является единственной заповедью, не повторяющейся в Новом Завете. Шаббат – это символ Мессии, тень истинного покоя, который наступает только в нем. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в Мессии. Это сказано в книге «Послание к Колоссянам», 2 главе 16-17 стихе. Когда нам следует поклоняться? Новый Завет не диктует определенного дня для поклонения, хотя все ранее верующие в течение первых 3 столетий поклонялись в шаббат. Собор Лаодикии в 336 году нашей эры перенес празднование субботы на воскресенье. Когда Сильвестр IV, епископ Рима, настоял на воскресенье как замене субботы, большинство верующих все еще поклонялись в субботу. Амброзий, известный миланский епископ в Италии, сказал, что когда он был в Милане, он соблюдал субботу, но когда в Риме – воскресенье. Это дало начало пословице: «Когда ты в Риме, поступай, как Рим поступает». Я думаю, он был мудрым человеком. Но вместе с Амброзием мы также должны понять, что день субботний никогда не был изменен на воскресенье. Шаббат для ранних верующих был субботой, тем самым днем отдыха. При всем сказанном, некоторые люди связывают поклонение в субботу с правилами и установлениями закона и воспринимают его негативно. Подумайте об этом. Почему мы, в соответствии с учением Павла, как он говорит, соблюдайте праздник, празднуем Песах, Пасху? Означает ли это только говорить о прошлом искуплении из египетского плена? Нет. Но потому что Мессия, наш пасхальный Агнец, пришел. Это значит праздновать и провозглашать полное искупление, на которое пасхальный Агнец из Египта только намекал. Почему мы поклоняемся в шаббат? Разве это только день воспоминания о творении искупления из египетского плена? Нет. Мы поклоняемся в субботу, чтобы провозглашать полное искупление и покой, чьим прообразом является шаббат. Сам Иешуа – наш вечный покой и искупление. Таким образом, каждый шаббат мессианские собрания по всему миру собираются, чтобы признавать искупление и новое творение в Иешуа, нашем истинном шаббате. Но главной вещью является: искуплены ли вы, общаетесь ли вы и покоитесь в Господе? Возможно, вам нужно восстановить шаббат для вашей души. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Послание к евреям, 4 глава, 9-10 стихи. А также сказано в Матфея: «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Покоитесь ли вы в Нем? Ради чего вы живете? Шаббат, наставляя отдыхать от наших трудов, еще с большей серьезностью фокусирует нас на отдыхе в Господе. Шаббат не только напоминает нам о том, ради чего мы живем, но с кем мы будем жить вечно. Давайте воспользуемся временем, чтобы развивать наши отношения покоя в Мессии.
5: Итак, дорогие радиослушатели, вы прослушали размышления, отрывки, взятые из книги профессора богословия и президента Международной организации «Слово Мессии» Сэма Надлера «Праздники Бога Израиля». Зачитывал их Геннадий Таганский, ведущий радиопрограммы Александр Захария. Мы понимаем, что тема не исчерпана, и мы вернемся к ней в следующей радиопередаче. А теперь я приглашаю вас прослушать вот эту песню именно о субботе. Шалом!

Итак, время наше ушло. Слушатели дорогие, было приятно с вами встретиться. И хотя наша встреча проходила в эфире, вы там, у себя дома, я здесь, у микрофона. Наша встреча реальна, друзья, и я благодарю вас за ваше присутствие. Если вы решите нам написать, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья дорогие, и до свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Что есть человек? Вопрос этот занимал человека столетия тому назад. Мы читаем об этом в Библии. И сегодня. И что важно, старый нерешенный вопрос. Острота этого вопроса не притупилась и в нашем 20-м столетии нашей эры, век космоса. Мудрецы наших дней прилагают все усилия свести значение человека к уровню только прославленным животным. Животным, сумевшего каким-то необъяснимым событием захватить власть над другими существами. Человек нашего века мечтает о себе как о героя, сумевшего выделиться в природе. Размышляя, он причисляет себя и весь человеческий род как случайное возникновение от соединения химических комбинаций. Бог же, источник всяких знаний, говорит, что человек нечто больше, чем это. После раскрытия генического и выяснения электрической основы деятельности мозга, ответ на вышепоставленный вопрос стал еще более трудным. Кто я? Это важный вопрос. Он требует ответа от каждого человека. Вот предварительный ответ. Знаем мы его или нет, он одинаково оказывает огромное влияние на наше мышление, нашу деятельность, взгляды и на всю нашу жизнь. Для христианина самое важное – это понимание истины, то, что говорит о человеке Библия. Все другое, измышленное в этом сплошной туман. Библия является якорем в море человеческих гаданий в этом вопросе. Первый вопрос, требующий ответа, это вопрос о происхождении человека. Откуда он пришел? Рассказы ученых древних мудрецов говорят, что человек произошел из червяка или старики Нил. Конечно, это в наш век знаний и рассвета культуры очень даже смешно. Поэтому ученые нашего часа не верят такому вздору. Даже каждый ученик начальной школы вправе посмеяться над такой научной точкой зрения. Ученые нашего времени пришли к заключению, что верить древним мудрецам нет никакого основания. Глупо. Почему именно из червяка? И почему обязательно это случилось и произошло из реки Нил? Они, ученые нашего времени, решили, что человек произошел от обезьяноподобного человека. Если первые древние ученые перестарались, объявив, что такое совершенствование человека произошло в пределах реки Нил, то ученые наших дней умудрились не объявлять место происхождения такого явления, которое вполне справедливо назвать чудом. Но они в чудо решили не верить. И все необъяснимые чудеса называют вполне естественными, но пока не объясненными явлениями. Ни древние ученые-мудрецы, ни ученые-мудрецы наших дней, как бы по сговору, не называют имен и времени совершившегося чуда, а пишут и говорят, ссылаясь на столь далекое прошлое, что приходится верить, не добиваясь точных доказательств. На протяжении столь долгого времени могло случиться все, что угодно. Лучше еще более углублять такую науку и пробираться по пути необъяснимым. Вполне ясно, что древние науки о сотворении и происхождении человека неверны и даже, справедливо сказать, фальшивы, построены на невежестве и глупы до нельзя больше. Доказательства уже ученых современных также не имеют ни ясного представления, как это произошло, в каком месте, нет ни одного имени из того первобытного человека, как и вся наука покоится на предположениях и догадках, говоря все из ничего, без плана, случайно. В силу каких-то необъяснимых случайностей и катастроф, все, исключительно все, беспризорно, без цели, без надобности и без каких бы то ни было планов или разумного мышления. Это наука. Она кричит о своих достижениях и презирает все другие возможности творения более возвышенного содержания, отвергая Творца. В этом открытии мы заглянули кратко, что человек говорит и мыслит и предпочитает о своем происхождении. Теперь послушаем, что говорит о человеке Творец, Бог, в его писанном слове. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Книга Бытие, 1 глава, 1 стих. «Бог сказал, сотворим

спасательного замысла Триединого Бога для разумного служения. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Бог расположит члены каждый в составе тела, как ему угодно было. 1 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. Каждая волосинка в составе тела получает свою долю, и ничто не мешает одно другому. Имя первого человека – Адам, говорит так Слово Божие, тогда как ни один ученый не может назвать имени первого человека, выданного в произведении эволюции. Адам, первый человек, был создан по образу Божию. Адам – имя первого человека. Оно происходит от слова, которое на наречии людей, кому было сказано, имеет значение человечества. Оно часто таким образом используется у Библии, в Ветхом Завете. Далее рассказывается, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, и создал женщину с тем, чтобы она была помощницей Адаму. Книга Бытие, 2 глава, 18-22. Верую познаем, что веки Вселенная устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Послание к евреям 11.3. Иными словами, Бог создал материю из невидимой сущности, затем Он образовал из материи живые существа, растения, животные и человека. Библия не пытается рассказать подробно, как были созданы человек и вся Вселенная, однако она настойчиво подчеркивает, что Бог дал им жизнь. Библия не делает также попыток доказать существование Бога, она просто считает это очевидностью. Христианин начинается, строго говоря, с этой предпосылки. Он убежден, что жизнь, смерть и воскресение Христа явно подтверждают это допущение. Такое принятие на веру существования Бога вовсе не наивно, как может казаться. Мы должны помнить, что люди, отвергающие библейскую точку зрения касательно творения, свое неверие начинают также с недоказуемого с позиции науки допущения. Важно также знать, что авторы Нового Завета рассматривают Адама как личность столь же историческую, как и Иисуса Христа. Павел считает Адама выдающейся индивидуальностью и в то же самое время прототипом нашего человека. Послание к римлянам, 5 глава, 12 и 23 стихи, и 1 Коринфянам, 15, 22. Наш Господь, говоря о сотворении человека, подтвердил положение бытия. Евангелие от Матфея, 19:4. Человек – триединая, уникальная и отличная от всей остальной природы. Он подчиняет себе все и доминирует над всем. Он – вершина всего живущего. Человеческое самосознание, его способность мышления и... Более всего, его моральные устои и духовные ценности ставят его особняком в ряду других творений. Разве может кто-либо еще, кроме человека, построить церковь? Здесь нет места для изложения аллегорической и мистической интерпретации истории сотворения Адама и его последующего падения. Вторая глава Бытия сообщает дальше о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Стих 7. Ясно, что в сотворении человека играли роль два элемента. Один – прах земной, другой – дыхание жизни, данное Богом. Единство этих элементов сделала человека живым существом. Человек определенно нечто больше, чем одна субстанция. Но сколько же компонентов образует его существо? Два – душа и тело, три – душа, тело и дух. Ветхий Завет не дает определенного выражения для обозначения нематериальной части человеческого естества. Термины «душа», «сердце» и «дух» дополняют материальную часть природы человека. Вместе с термином «тело» они характеризуют всего человека. «Тебя жаждет душа моя, и по тебе томится плоть моя», — говорит автор Псалма 62, 2 стих. Но все сразу о двойственной природе человека в Библии не говорится. Некоторые места ясно говорят о трех аспектах человеческой сущности. «Истомилась душа моя, сердце и плоть моя восторгаются к Богу живому» — Псалом 83, 3 стих. Следует ли богодухновенную часть человека рассматривать как состоящую из двух частей души, духа отдельно или как нечто единое? Хамедон
замечает, что душа и дух определенно не рассматриваются как синонимы в языке Священного Писания. Но с другой стороны, они не являются безнадежно различными. Сравните Псалом 72, 20 стих с Экклезиастом 3 глава 26 стих, Матфея 10 глава 28 стих, Луки 23, 46, Деяния 2, 2.

0: 27 и 7 глава 59 стих, тексты Библии, как Фессалоникийцам 23 глава, Евреям 12 глава 4 стих, Луки 1:46-47, вызывают о предположении такого тройного разделения. Но те, кто говорят о подобном разделении, признают, что душа, дух и тело разделены лишь в теории. В любом случае, Библия всегда рассматривает человека как единство материального и нематериального. Воскресение показывает, что человек по своему существу является телом в той же мере, в какой он является душой и духом. Как понимать, что человек создан по образу и по подобию Бога, это наверняка не означает, что он физически чем-то подобен Богу. Священное Писание ясно учит, что Бог есть Дух, и что Он не имеет телесной оболочки, подобной человеку. Евангелие от Иоанна 4:24. Библия использует антропоморфические выражения, так же как рука Божия, только с той целью, чтобы удовлетворить нашу человеческую неспособность мыслить в иных представлениях. Строгое запрещение изображать Бога в виде идолов сделано потому, что никто никогда не видел Бога. Однако образ Божий в человеке проявляется в человеческой личности. Человек имеет свободную, сознающую себя рациональную и моральную индивидуальность, подобную индивидуальности Бога, натуру, способную различать добро и зло, неприемлющую добро и отвергающую зло, поднимающиеся к вершинам духовных достижений и тесного общения с Богом. Первый человек был существом разумным. Он дал имена всем животным, когда последние были приведены к нему. Книга Бытие, 2 глава, 19 и 20 стих. Он владел даром мышления и мог связно излагать слова и мысли. Он обладал моральными и духовными ценностями. Он мог общаться и общался с Богом. У него была способность сопротивляться злу или уступать ему. Книга Бытие, 9 глава, 6 стих. Так как человек был сотворен по образу Божьему, в человеческой жизни не должно быть место насилию. За пролитие крови человека Бог установил наказание смерть. Книга Бытия 9:6. Новый человек обновляется по образу Божьему в праведности. Послание к Ефесянам 4 глава 23 и 24 стихи. И Колоссянам 3 глава 10 стих. Обновляется, значит, что человек некогда был подобен Богу по своим моральным качествам, но затем утерял их. Вначале человек был святым, и главные помыслы его были устремлены к Богу. Человек не был безразличным к своему Творцу. Поэтому сотворение нового человека имеет своей целью воссоздать его по образу первого человека. Однако следует помнить, что с самого начала человек имел свободу выбора между добром и злом. Он мог выбрать зло и грех. В то же самое время очень важно иметь в виду, что человек имел свободу не грешить, у него не было, как у нас сегодня, внутренней тяги ко греху, и хотя он был искушаем грехом, он не был принужден грешить. Адам согрешил сознательно, так как это был акт свободной воли. Известное выражение говорит: человек не был не способен не грешить, он был способен не грешить. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. С любовью, Иван Колесников. Церкви Христовой приветствует вас. Римлянам 16:16. Слушайтесь повелений Господа и веруйте в Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка 16:15-16.
1: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333 Эдмонд Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083 США. До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты?» «Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Над этим стоит задуматься. Почему я стал педагогом? Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя младших классов. Он повернулся к старику и спросил: «Вы меня не помните? Я был вашим учеником». «Да, я помню тебя, третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?»
3: «Я преподаю».
2: «Что же привело тебя к этому выбору?»
3: «Не что, а кто? Вы?»
2: «Каким же образом я вдохновил тебя стать педагогом?»
3: «Вы так повлияли на меня, что мне захотелось тоже иметь юных учеников.
2: Позволь мне полюбопытствовать, в чем же выразилось мое влияние?»
3: «Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста, верните их». Мне стало очень стыдно, но не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: «Я должен проверить ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза». Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, все в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня, как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял, почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом. Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил: «Раз вы меня узнали сегодня, не напомнил ли вам мое имя о том эпизоде?» Старый учитель ответил: «Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами». Что может наполнить нашу жизнь смыслом? Многое в жизни повторяется. Те испытания, которые ты однажды не выдержал, могут встретиться тебе снова. Однако нашу жизнь нельзя сравнить с магнитной лентой, когда неудачную первую запись можно заново переписать. Она скорее напоминает песочные часы, где время медленно, бесшумно, но неотвратимо истекает. Или же ее можно сравнить с огоньком свечи, который угасает с последней искрой. И когда неотвратимо наступит последний день нашей жизни, мы должны будем дать ответ, была ли она наполнена смыслом и достигли ли мы поставленной цели. Особенность нашей жизни заключается в том, что можно застраховаться от любых случайностей, кроме смерти. И над этим неопровержимым фактом, что мы должны умереть, мы не задумываемся. В «Новом Замете» рассказывается история, как некий образованный человек обратился к Иисусу с вопросом, долго мучившим его. Я передаю этот вопрос в собственном изложении. «Учитель, я тщательно изучал теологию, но не нашел там ответа на вопрос, что хотел Бог, создавая человека из праха? Какую задачу здесь, на земле, должен этот человек выполнить? И что может наполнить нашу жизнь смыслом?» И Иисус ответил ему так: «Я хочу напомнить, что Бог ждет тебя на небе. Ну а пока ты на земле, твои мысли и сердце должны принадлежать Ему. А еще ты должен помнить, что своего ближнего нужно любить так же, как самого себя. Бог хочет, чтобы это стало целью твоей жизни». Может быть, ответ Иисуса этому человеку был для вас так же неожиданен, как открытие Галилея, перевернувшее устоявшееся понятие об устройстве Вселенной. Каждый, кто следует заветам Создателя, убеждается, что это дает ощущение свободы, радости и мира. Фрагмент книги Вольфгана Бюне «Если Бог действительно есть». Произведение наших читателей. «Видна великая мудрость и печать. Господь, тобою дышит небосвод. Еще не родились земля и горы, когда смотрел ты пристально с высот в бескрайние вселенские просторы. Мгновение для тебя минувший век, и день вчерашний, канувший в преданье. И в тление уходит человек, что строил жизнь на тленном основании. Твой замысел, святой, необратим, а мы теряем годы, словно звуки. Они проходят быстро и летим, и мчимся, простирая к небу руки. Господь, ты свыше, но не свысока, ко мне на землю сходишь, где б я ни был. Мне даже снег напомнил облака, открою дверь, а у порога небо. Укрыться ли от этой чистоты, святой, меня преследующий с детства? Я только человек, я прах, а ты вселенную готовишь мне в наследство. Видна великой мудрости печать, в словах твоих источник вдохновения. О, научи нас бережно считать летящие, как этот снег, мгновенья. Елена Проскурякова, город Кунгур. Нипочем печали и невзгоды. Тает жизнь, как мыло под водой, пеной обратив воспоминания. В Боге обретается покой, сердце не пугает увядание. Серебрится локон у виска, за окном дожди и непогода, с Господом не тяготит тоска, нипочем печали и невзгоды. Оксана Медведева, город Ейск. Жизнь в Боге. Жизнь до краев наполнена любовью, благословения не прекращаются. В ночной прохладе и в полдневном зное владычеством Господним наслаждаюсь я. Мой каждый вздох — подарок благодати, со мной Спаситель каждое мгновение. В своей руке мои Он держит даты, все утренние, зори и вечерние. Господь на произвол судьбы не бросит, какие бы ни случились казусы. А это значит, жить могу я просто и в будущее смотреть без страха, радостно. Елена Разумовская, город Курск.
4: Вечные ценности. Мир Божий. Продолжение. Начало в номере 7 от 2019 года. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. У человека, имеющего мир с Богом, вы не найдете пустого сердца. Он понимает, что Бог сделал для него очень много, и что он должен любить своего Бога. Вечное основание его мира, лежащее в божественном избрании, твердая опора его мира, воплощение Христа, его праведность и смерть – апогей его мира. Небеса – место, где его радость и мир станут совершенными. Обо всем этом стоит размышлять с благодарностью, и размышления эти обязательно приведут к росту любви. А где есть любовь, там есть и большое, и полное сердце. Поэтому храните мир с Богом, и вы сохраните сердце полное до краев. И помните, что полнота жизни прямо пропорциональна полноте сердца. Если ваше сердце пустое, значит, ваша жизнь пуста. Если ваше сердце полное, значит, вы живете полной, насыщенной, настоящей жизнью, которой можете свидетельствовать миру. Поэтому бережно храните мир с Богом. Всегда помните, что Он существует только благодаря Иисусу Христу. И пусть ваша совесть будет спокойна, тогда ваше сердце будет полным, а душа сильной. Тогда вы сможете делать дело своего Господа. Храните мир с Богом, и тогда сердце ваше будет чистым. Если придет искушение, вы спокойно скажете ему: «Что ты предлагаешь мне? Наслаждение? Смотри, оно уже есть у меня. Ты предлагаешь мне золото, и золото у меня есть, все у меня есть. Это дар Бога. Я имею жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Зачем мне твое фальшивое золото?» «Но я дам тебе славу и почет», — не успокаивается сатана. «Мне достаточно славы. Она у меня есть», — ответит сердце, в котором обитает мир. «Бог прославит меня в последний день». «Я дам тебе все, что пожелаешь», — говорит искуситель. «У меня все есть, чего я желаю», — отвечает христианин. «Ну же, прочь, сатана! Пока я в мире с Богом, я выстою против всех твоих искушений. Ты предлагаешь мне серебро, у меня есть золото. Ты раскрываешь предо мною сокровища земли, у меня есть сокровища небес. Иди прочь, искуситель душ человеческих. Твои искушения и льстивые речи не действуют на того, кто в мире с Богом. Этот мир сохраняет сердце целым, неразделенным. Тот, кто пребывает в мире с Богом, может отдать все свое сердце Господу. Зачем мне искать еще чего-то на земле, если я уже нашел покой в Боге? — спросит он. Тогда я стал бы похож на птицу, сбившуюся с пути. Я нашел источник. Зачем же мне пить из разбитого сосуда, который не удерживает воду? Я почиваю на руках моего возлюбленного. Зачем же мне искать покой у кого-то другого? Я чувствую и знаю, что эта вера плодородна, ибо она производит во мне стократный плод мира. Зачем же мне сеять в другом месте? Мир с Богом делает сердце богатым. У человека, который постоянно сомневается и расстраивается, бедное сердце. В нем ничего нет. Но у человека, который в мире с Богом, сердце богатое. Если я в мире с Богом, я могу смело подойти к его престолу, где обрету богатство. Созерцание – вот еще одна сфера для обогащения. Если мое сердце в мире с Богом, я могу созерцать его. Слушание слова – это еще один способ стать богатым. Если мой разум в беспорядке, я не смогу слушать слово с пользой.
3: Если с собой в церковь я приношу свою работу, своих овец или лошадей, я не могу слушать. Если рядом со мной на скамье в церкви сидят коровы, собаки, лошади, я не услышу проповедь Евангелия. Если меня не оставляет в покое работа, и я не могу не думать о делах, я не смогу ничего услышать. Но если у меня есть мир, если я спокойно отношусь ко всему и полагаюсь на волю своего Отца, тогда я буду слушать Евангелие с удовольствием. И каждое слово проповеди будет полезным для меня, и я смогу заполнить сердце небесными сокровищами слова. Итак, вы видите, что мир с Богом обогащает душу. Он делает сердце богатым. Соблюдая сердце и помышления во Христе Иисусе, Господе нашим. Вряд ли стоит говорить, что мир Божий исполняет еще одно требование Бога, о котором я не упомянул, потому что это само собой разумеется. Мир Божий делает сердце миролюбивым. Благодать Божия наполняет его миром, миром, подобным реке, праведностью, подобной морским волнам. Продолжение следует. Чарльз Сперджин из книги «12 проповедей о сердце». О важном в стихах. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Болит душа. Убийство, зло, коварство. Остановись, послушай, милый друг, есть для души надежное лекарство, ты не спеши его отвергнуть вдруг. Предвзятость отложив на время, порочный круг мятежных дум, уняв, сложив перед Творцом души уставшее бремя, найдешь покой, глаголом древним вняв. Покровский.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Тема нашей сегодняшней беседы – Божье владычество. В основу давайте прочитаем книгу пророка Даниила, 4 глава, 31 и 32 стихи. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество – владычество вечное, и которого царство – в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал». Мало что в Священном Писании выражено так ясно, как учение о владычестве Господа. В Псалме 23, в первом стихе мы читаем: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все, живущее в ней». Псалом 46, 3 и 9 стихи говорит: «Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем». И хотя учение об этом единоличном правлении неоспоримо, его, тем не менее, игнорируют. Современный человек видит себя хозяином своей судьбы, управляющим собственной жизнью. Последствия такого некритичного, самодовольного взгляда трагичны. Бог низвергнут, а человек, не осознавая наивысшей над ними опасности, пребывает в ожидании Божьего суда за свое своеволие. Но это не только проблема современности. Попытки лишить сущего его престола продолжаются с тех самых пор, как мятежная пара была изгнана из Эдема. Великое самодержавное правление Господа игнорируется теми, у кого есть положение и власть. Престиж и авторитет материального делает людей глухими к истине Божьего владычества. Примером тому может служить Наполеон. Говорят, когда он был на вершине своей военной карьеры, его спросили, выступает ли Бог на стороне Франции. Наполеон цинично ответил: «Бог на той стороне, где самая тяжелая артиллерия». Но затем было бельгийское Ватерлоо, и Наполеон потерял все. Много лет спустя на острове Святой Елены смиренный военный гений признал: «Человек предполагает, а Бог располагает». Наполеон в конце концов понял, что такое могущественное владычество Божье. А как вы понимаете вопрос Божьего владычества? Верите ли вы, что Господа Всевышнего следует бояться, как великого царя над всею землею, как о нем свидетельствует Псалом 46, 3 стих? Как вы на деле показываете, что верите в полновластное правление Бога в вашей жизни? Из того, о чем повествуется в Ветхом Завете, мы можем выделить одно событие, в котором преподается чудесный урок о Божьем владычестве. Центральная фигура повествования – великий вавилонский царь Навуходоносор. Сам рассказ мы находим в 4 главе книги Даниила. Прочитаем с 31 по 34 стихи. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество – владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». В главе 4 книги Даниила мы в последний раз читаем о Навуходоносоре.
В ней раскрывается, как Бог поступил с этим могущественным царем. Текст дает изумительное объяснение того, что есть владычество Бога. Он начинается и завершается твердым провозглашением правления Господа. С 1 по 3 стих мы читаем: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». В этой главе мы можем услышать, как владычество Божье искренне признается язычникам. По мере разворачивания событий перед нами предстает драматическая повесть. Рассказчиком является сам Навуходоносор, и это из его слов мы узнаем о том, как язычник воспринял полновластное правление Бога над собой. В главе 4 записано, как Бог в третий раз обращается к Навуходоносору. На этот раз тому приснилось большое дерево, которое было срублено. Стихи с 7 по 12 рассказывают: «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной». Это было предупреждением царю изменить свой образ жизни, иначе его ждала ужасная судьба. Мы читаем в этой же главе с 19 по 21 стихи: «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен», то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Но упрямство Навуходоносора заставило его отвергнуть Божье предупреждение. Он решил, что может соперничать с Господом. И мы читаем с 25 по 27 стихи: «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в силу моего величия?» Из-за своего упорного сопротивления он сошел с ума и жил как зверь до тех пор, пока не признал Божьего владычества. Об этом мы с вами читали с 28 по 34 стихи. В конце своего испытания царь Навуходоносор был вынужден признать собственную незначимость. Несмотря на все богатство и могущество Вавилона, он не мог даже помыслить о равенстве с Богом. Его гордость была усмирена самодержавной властью всемогущего. Наконец, гордый царь во всеуслышание заявил о том, что правление Бога полноправно. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне.
И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество — владычество вечное, и которого царство — в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что ты сделал?» Стихи 31 и 32. И вот четкий и ясный вывод Навуходоносора. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Читаем мы в стихе 34. Текст прост, и мысль его ясна. Читатель придет к таким же заключениям, что и Навуходоносор. Нет силы больше или равной высшему величию Бога. Он царствует надо всем на земле и на небе, и все подотчетно Ему, даже могущественный царь Вавилонский. Когда человек отвергает Божье величество и владычество, происходит трагедия. Вот некоторые примеры, взятые из ситуации с царем. Во-первых, когда отвергают Божье владычество, рассуждения человека теряют здравость. Навуходоносор потерял свою способность рассуждать разумно. Грех извратил его мышление, и он перестал признавать владычество Божье. Во втором послании Петра, во второй главе в 12 стихе, говорится об этой трагедии так: «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Все, кто отказывается признавать Божье руководство в своей жизни, будут жить, совершая глупые поступки. Об этом можно прочесть также в послании к римлянам, в первой главе, начиная с 21 стиха и в последующих стихах. Во-вторых, когда отвергают Божье владычество, Его божественное право распоряжаться человеческой жизнью будет узурпировано. Вавилонский царь принял на себя роль верховного судьи. Он поставил себя в положение абсолютного эталона правды и неправды. Для этого гордого царя воля Бога вообще ничего не значила. Ключевой ошибкой была гордость. Те, кто не подчиняется Божьему правлению в жизни, фактически пытаются соперничать с Богом. Они крадут у Божественного Царя Его право заведовать нашим выбором. Только Бог может восседать на престоле и быть судьей праведным, как сказано в Псалме 9, 5 стихе. Только глупец может осмелиться предполагать, что он знает лучше, чем Бог, как распоряжаться жизнью. В-третьих, когда отвергают владычество Бога, то такой мятежник опустился до глубины унижения и стыда греха. У Навуходоносора было сердце зверя, и это сердце определяло тот или иной выбор в его жизни. И поэтому он и стал жить как животное, как мы читали в 29 стихе. Крайний стыд и позор преследовал его, потому что он отверг Божье право определять его решение в жизни. Это откровение ужасает. Мы видим это в трагических событиях жизни. Перед всеми, кто отвергает Божье правление, стоит единственный выбор. Они должны служить либо Богу, либо сатане. Третьего не дано. Отрицание Божьего владычества может показаться привлекательным, но тогда на горизонте будет маячить трагедия Навуходоносора. Эти три трагических доказательства явились Навуходоносору, потому что он не признал права Бога на правление человеческими жизнями. Те же три трагедии явно присутствуют и в сегодняшней реальности. Невероятное число людей предпочли отвергнуть право Бога управлять их жизнью. Как следствие, они потеряли способность видеть, что хорошо, а что плохо, что истинно, а что ложно. Ими руководит гордыня, и они заблуждаются, считая себя высшим эталоном. В послании к римлянам, в первой главе с 18 по 32 стихи, Павел описывает ужасные последствия попыток человека жить без Бога. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им,
ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Те, кто попадаются на удочку этого страшного обмана, приносят ему в жертву радость жизни. Как в свое время Навуходоносор, они обрекают себя на жизнь без любви Божьей и без покоя мирной удовлетворенности. Взгляните на свою жизнь честно. Не следуете ли вы безумному пути Навуходоносора из главы 4 книги Даниила и тому, что описано в главе 1 послания к римлянам? Не познали ли вы трагические результаты того, что не приняли владычество Божье в своей жизни? Если Божье владычество не является руководящей силой в вашей жизни, то вы должны сделать то же признание, что и Навуходоносор в 34 стихе. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Повествование о царе Навуходоносоре говорит нам о том, что делать, если мы непокорны Божьему владычеству. Если вы не подчинились Богу, то признайте, что у Бога есть право властвовать над вашей жизнью. Вам нужно взять за пример признание Навуходоносора в 31 стихе. Он говорит: «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза свои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Так как Господь Бог есть Бог на небе и на земле, у Него есть все права управлять вашей жизнью. Если вы не покорны Богу, то выполните 4 вещи, которые сделал Навуходоносор. Во-первых, у вас должно быть полное понимание того, что у Бога есть право говорить вам то, что делать и чего не делать в вашей жизни, как говорилось в 31 стихе. Это практический аспект владычества Божьего. Во-вторых, вы должны искренне признать незначительность смертного человека в сравнении с божественностью Бога, стих 32. Так как он является верховным царем, то смертное могущество неизмеримо ниже его силы. В-третьих, с вашей стороны должно открыто прозвучать признание истинности и праведности путей Божьих, как говорится в 34 стихе. «Зная, что истина у Бога, мы можем быть уверены в том, что Он будет управлять нашими жизнями правильно». В-четвертых, вы должны признать, что человеческое смирение получит великое вознаграждение, а человеческая мятежная гордыня несет в себе верное осуждение. Мы читаем в книге Притчей 3 глава 34 стих.
И если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Но вот каков величайший урок, который можно извлечь из этого текста. Если вы непокорны Богу, вы среди погибших. Признайте законность Божьего права на управление вашей жизнью. Когда вы подчинитесь владычеству Божьему, к вам придет замечательное прощение и утешение от того, что разум вернулся к вам, как говорится в 33 стихе. Соответствующий пример такого великого благословения подробно представлен в послании к римлянам в 6 главе с 17 по 23 стихи. Мы читаем: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Все, кто от противления приходит к смирению, испытывает желание прийти ко Христу. Господь царствует, да трепещут все народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля, читаем мы в 98-м псалме в 1-м стихе. Это была истина, к которой Навуходоносор пришел таким трудным путем. Возможно ли, что вы не познали эту истину? Не дать Богу править вашей жизнью значит только умножать скорби и изгонять радость. Все, что может предложить человеку грех, это мятеж против Всевышнего. Хочет ли кто-нибудь оказаться в роли мятежника против Бога? Признание владычества Божьего должно произвести большое изменение и в вашей жизни. Прочитаем книгу Иова, 42 главу, со 2 по 6 стих, и посмотрим, какое ударение делается там на вопросах, которые мы рассматривали в этой беседе. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле», читаем мы слова, произнесенные Иовом в беседе с Богом. Внимательно изучив этот отрывок, вы откроете для себя следующие факты о самодержавном Божьем правлении. Поскольку Бог всем управляет, нам следует избавиться от всяких тревог в жизни, прочитали мы во 2 стихе. Поскольку Бог всем правит, нам не нужны объяснения испытаниям и трагедиям в жизни, стихи 3 и 4. Поскольку Бог над всем властвует, нам нужно уметь смирить свою гордыню, так как мы понимаем, что Он неизмеримо выше всего, чем мы являемся. Иов, 42 глава, 5 и 6 стихи. Все мы отвечаем на владычество Божье двояко. Мы либо с теми, кто не послушался Бога, как в послании к римлянам 1:32, либо с теми, кто послушен Богу от сердца, как в послании к римлянам 6:17. Выбор прост. Что выберете вы?

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.

«Сын мой, храни мои слова и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами. В доме моем я смотрел в окно сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело, и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня. Я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем. До утра упьемся любовью. Натешимся ласками. Мужа нет дома. Он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром. Не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится, и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам. Потому что многих поверла она сраженными, многочисленны ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

Сын мой, храни мои слова и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне. И назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами.

В доме моем я смотрел сквозь окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице, рядом с ее углом, путь держа к ее дому. В сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма.

И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила, вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя, —

множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть.

Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давайте сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам. Потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

Сын мой, храни мои слова, и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления, и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами. В доме моем я смотрел в окно сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому. В сумерки, когда вечерело, и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма. Ноги ее не задерживаются.

дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня. Я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирры, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома. Он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром. Не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла. Соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится, и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам. Потому что многих повергла она сраженными, многочисленны ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

0: в 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения. –

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе.

0: Это письмо пришло к нам из России, Иркутской области, от сестры Дробязга Татьяны Ивановны. Она пишет:
1: «Мир вам, дорогие друзья в Германии! Да воздаст вам Бог за труды ваши и заботы о нас, живущих так далеко и духовно таких близких! Благодарю вас за ваши радиопрограммы! Вы однажды пели гимн «Как молитвой власть сильна». Можно ли его повторить в ваших передачах? Оставайтесь с Господом, сестра Татьяна».
0: Дорогая сестра Татьяна, спасибо вам за письмо. Да, мы духовно близки. Хоть и разделяют нас сотни и тысячи километров, но Господь Иисус Христос сроднил нас своей кровью. Мы с удовольствием выполняем вашу просьбу.
1: Для вас, дорогая сестра Татьяна, прозвучит этот гимн.

0: В Священном Писании есть такое чудное обетование.
1: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне».
0: Лишь через Иисуса Христа мы приходим к Богу.
2: Услышанная молитва во имя Иисуса Христа открывает любовь Отца к Сыну, а также ту славу, которую Отец даровал Ему. Слава Иисуса и слава Отца так тесно связаны друг с другом, что благодать, возвеличивающая одну, возвеличивает одновременно и вторую.
0: Будем же, друзья, непрестанно молиться, ибо Господь прославляется через наши услышанные молитвы.

песок полевой, что сквозь пыльный покров рвется к солнечным теплым лучам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь.

тем рукам, что багрила невинная кровь за мой грех на позорном кресте. К тем рукам, что несут сердцу свет и любовь, озаряя

тем рукам, что поднять могут с лаской святой камень скорби с усталой души, что с любовью отрут слезы горя сочей и с участием утешат в тиши.

тем рукам, что уж скоро от тленной земли меня в райский чертог позовут, где под сводом небес для бессмертной души солнце радости вечной зажгут.

Но сквозь пыльный покров рвется к солнечным теплым лучам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к Твоим детям.

0: когда известный художник Леонардо да Винчи работал над своими фресками «Тайной вечери», он имел одну цель – показать публике ясно облик Христа. Он поставил на стол чеканной работы чашу и рисовал ее в течение 3 недель. Когда картина была выставлена, он заметил, что его почитатели спешили, чтобы ближе и лучше видеть эту чашу, восхищаясь ею.
1: «Смотрите, как она замечательно сделана! Какой это чудный художник, Леонардо!»
0: Так продолжалось несколько дней. Но в один вечер, когда никого не было, Леонардо да Винчи взял кисть и одним взмахом уничтожил ею изображение чаши, сказав при этом:
2: «Никто не должен восхищаться ничем и никем, как только одним Христом».
1: «Дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое».
0: «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки».
2: «И превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире. Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Сегодня мы поговорим о том, как надо угождать Господу. Для этого откройте первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, и перед нами откроется первые ее 12 стихов. Итак, как же надо угождать Господу? «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, чтобы вы преуспевали». Как должно вам преуспевать и угождать Богу? О том, как надо поступать, можно посмотреть на примере Павла. Простой, стабилизированный жизнью христианина. Вот как Павел описывает это в послании к Ефесянам. «Я узник в Господе, но умоляю поступать вас достойно, в которое вы призваны». Достойно поступать. Далее в 17 стихе 4 главы мы видим: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают другие народы, по суетности». Далее в 5 главе все того же послания к Ефесянам мы видим: «Подражайте Богу, как чаду возлюбленному, живите в любви. Если вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света». Опять же, смотрите, поступайте. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Посмотрите, как часто Павел использует слово «поступайте». Это слово отражает жизнь верующего. Мы видим, как человек должен поступать. Он учит нас. Поэтому из того, как действует человек, как он поступает в своей жизни, можно говорить о его сущности, можно говорить о его стремлении, о его росте в вере. Духовное движение свидетельствует об созревании. Поступать в жизни значит жить праведно. Апостол Павел пишет в послании к церкви Фессалоникийской: он точно знает, что они гонимы в вере. Они должны стремиться к вере, поэтому Павел инструктирует их в нужном направлении, ибо они все молоды в своей вере, и им нужны эти направления. Помните, что святой апостол Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, во 2 главе 12 стихе: «Мы просили и убеждали, и умоляли». Что они просили, убеждали, умоляли? Поступать достойно Бога, чтобы прийти в Его царство и славу. Это цель, которую должен преследовать верующий человек. Поступать праведно. Также Павел акцентирует внимание на такие слова: «поступайте достойно Бога». Это наш стандарт. Это то, достойно кого мы должны поступать, кому мы должны угождать. Господь Бог. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисуса, чтобы вы, приняв от нас, как должно поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Павел жил во времена нездоровой духовной жизни, поэтому он написал свои послания к церквям верующим, дабы указать им достойно, кого мы должны жить. Наше время ничем не лучше, а может быть даже и хуже. Современному человеку тяжело поступать, как писал святой апостол Павел, достойно Богу. Но всем нам надо достичь этой цели. Грех как был на земле, так он и будет во все времена. И во времена Павла, и в наши времена. Так это было. Времена Римской империи, так и сейчас. Люди грешат. Поэтому прислушайтесь к словам святого апостола Павла. Спасайте себя в эти сложные времена. А как? Старайтесь угождать Господу Богу. Поступайте достойно Его. Движение людей напоминает зигзаг, резкие повороты. И эти движения невозможно контролировать. Это как пьяный человек идет в одну сторону, в другую. так и люди. То направление жизни в одну сторону, то в другую. Святой апостол Павел хотел, чтобы его детище, которое жило в сложные времена, боролось с нападками со стороны единопленников и двигалось не зигзагообразно, а двигалось к Господу, поступая достойно Его. Поступайте достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. И поэтому просим и умоляем вас, Христом Иисусом, говорил святой апостол Павел, чтобы вы приняли от нас Слово Божие и знали, как должно поступать и угождать Богу. В этом преуспевали, жили с этим. Так как же надо поступать, угождая Богу? Стихи с 3 по 7, 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам говорят нам, что надо жить в святости. Стихи с 9 по 10 говорят, что надо жить в гармонии. И, наконец, с 11 по 12 говорят нам о том, что надо жить в честности. Итак, давайте рассмотрим заповеди от Господа Иисуса, которые учат нас поступать в святости. Господь заинтересован, чтобы все жили в святости. И апостол Павел приводит 4 причины, почему они, как христиане, должны жить в морали. Итак, первое. Самая главная причина. Мы должны угождать Господу. Это основа всего. Недаром святой апостол Павел пишет: «Просим от нас принять, как должно вам поступать в Господе, поступать достойно Господу и угождать Ему». Каждый человек живет и угождает кому-то. А кому угождаете вы? Мужу, жене, начальству и самому себе. Вы должны угождать Богу. Это мы видим из Святого Писания. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Так говорит нам Библия. Мы не должны угождать себе. Христиане должны быть осторожны, угождая другим. Вот что нам пишет святой апостол Павел. «Чтобы вы поступали достойно Богу, во всем угождая Ему, вынося плод во всяком деле благом, произрастая под именем Бога». Вы должны угождать Богу, а не себе, не другим. Так пишет святой апостол Павел, и мы видим тому подтверждение: угождать не человеком, но Богу, который испытывает сердца наши. Это наша цель, наше стремление – угождать Господу. Вот что сказал в послании к Евреям в 11 главе. «Веруя, Енох был и наделен так, что не видел церкви, но прежде переселения получил он свидетельство, что угодил Богу». Помните, что говорил Иисус Христос? «Прославивший меня вместе со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю, что Ему угодно». Вы должны жить, угождая Господу. Угождать Ему – это не только исполнять Его повеление, но и полностью отдать свое сердце Ему, жить вместе с Ним. Павел произнес такую фразу в послании к Ефесянам: «Исполняйте волю Божию от души». Так как же поступать в святости? Первое – это, как мы уже говорили, угождать Господу Богу, слушаться и повиноваться. Это второе – жить в гармонии. Ибо непокорный не покорен не человеку, но Богу, который не дал нам Святого Духа. Павел пишет заповеди к своей молодой церкви: «Ибо воля Божия есть осушение ваше, чтобы вы воздержались от вреда». Господь заинтересован в чистоте человеческой, и поэтому Он предупреждает: воздержитесь от блуда. Поэтому, когда святой апостол Павел писал заповедь от Господа Иисуса для своей церкви, он говорил о ложном предназначении для каждого из нас. Господь заботится о чистоте нашего разума, Он заботится о чистоте нашего тела и о чистоте отношений, чтобы каждый из вас имел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотливой, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. И потому что Господь мститель за все это, как мы прежде говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. И посему просим и умоляем вас Христом Иисусом, братья, чтобы вы приняли от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, и тем самым преуспевали в своей службе перед Ним. Так будьте чисты в своем разуме, будьте чисты в своем теле и соблюдайте чистые отношения, ибо все на этом строится. Угождайте и поступайте достойно Богу. На этом, дорогие друзья, разрешите мне закончить нашу сегодняшнюю программу и напомнить вам, что мы продолжим разговор о Церкви Фессалоникийской в наших последующих передачах. Слушайте нас на той же частоте через неделю в то же самое время. И не забывайте писать нам. Нам очень приятно получать от вас письма. Нам очень приятно, что вы слушаете нас. Ищите Господа. Молитесь в своей церкви. Изучайте Библию, ибо это так важно в наше сегодняшнее время, в наше непростое время. И хочу по традиции пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам, мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио Пиобакс 400, Сарасота, Флорида, 34230 USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Около 2000 лет тому назад Иисус Христос, заканчивая свое земное служение, сказал ученикам, своим последователям: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли». Слово, сказанное Небесным Учителем, воплотилось не только в жизни апостолов, его учеников, но и в жизни миллионов людей, кто испытал на себе действие спасительной благодати Иисуса Христа. Они стали его свидетелями. Среди всех народов земли, в джунглях Амазонки, в знойной пустыне Африки, в снегах Сибири, в горах Индии, на всех континентах, во всех городах и селениях сегодня провозглашается благая весть о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Свидетели Иисуса Христа, начиная от Его распятия и воскресения, несут Его Евангелие по всему миру до сего дня. Прощенные, помилованные, искупленные, спасенные кровью Христа, они не могут молчать, не могут не сказать другим о том, что на своем жизненном пути они услышали евангельскую весть и уверовали в Иисуса Христа как личного Спасителя.

0: Сейчас на этой пластинке прозвучат голоса тех людей, кто в Иисусе Христе нашел прощение, нашел мир с Богом, нашел радость, нашел путь, достойный человека. Александр Ефимов родился и воспитывался в Советской России. Молодым человеком он оказался в рабочем лагере возле Берлина. И там, на одном из евангельских собраний, он услышал зов Божий. Там доверил свою жизнь Господу. Впрочем, пусть он сам об этом скажет нам, а потом споет нам одну песню.
1: В ближайшее воскресенье я по обыкновению направился в собрание. Была весна. Снег только начал таять, было холодновато, не совсем приветливо. В дверях молитвенного дома стоял улыбающийся брат Будик и дружеским пожатием руки приветствовал каждого входящего. Собрание началось пением, потом была молитва и снова пение. Как всегда, брат Фогель вышел проповедовать. Я сидел на скамье, а мысли мои витали где-то далеко-далеко. Слова проповеди не доходили до моего сердца, я не понимал и не помню, о чем тогда брат проповедовал. После проповеди все стали на колени для общей молитвы. Последние дни, перед окончанием Второй мировой войны, строгости в лагерях уменьшились, и потому собрания всегда были переполнены молодежью из Советского Союза. В этот день также было много молодежи, может, человек каких 400. Многие из них были насильно оторваны от родных, обычно тосковали, плакали по дому, но здесь они сидели с радостными лицами. Верующие из старых эмигрантов с нежностью относились к потерявшим своих близких юношам и девушкам, многим из которых было по 16-17 лет от роду. Начались молитвы. Одна за другой молодые люди, девушки, братья молодые взывали к Богу. Сколько было высказано благодарностей, но еще больше просьб. Одна молитва меня особенно поразила. Мне казалось, что я никогда не слышал чего-либо подобного. Молилась незнакомая мне девушка. Какая глубокая скорбь и какое беспредельное доверие к Богу слышались в каждом ее слове. Моя душа всколыхнулась. Непонятное волнение охватило все мое существо. Вдруг пресвитер общины, брат Фогель, прерывая молитву, громко сказал: «Быть может, кто-нибудь в первый раз желает молиться Господу. Вам предоставляется эта возможность». «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Христос. «Молитесь, он услышит вас». «Господи!» — вдруг проговорил я через поток внезапно хлынувших слез. «Ты знаешь, как мне тяжело жить без тебя. Помоги мне!» И внезапно, получив уверенность в том, что он услышал меня, что он хочет помочь мне, я с радостным сердцем сказал: «Аминь». «Аминь!» — отозвалось все собрание. Невозможно описать то чувство, которое охватило меня. Я стоял на коленях с закрытыми глазами и боялся их открыть, чтобы это чувство неизъяснимой радости не покинуло меня. Радость настолько захватила меня, что я не ощущал веса своего тела. Мне казалось, что я покоюсь на руках у моего Спасителя.

0: Евгения Андреевна Титова. В своей жизни она имела тяжелые переживания и даже глубокое падение, но могучая Божья рука спасла ее в тот момент, когда она решила покончить жизнь самоубийством.
1: И вот когда в таком разочаровании, знаете, была такой разбитой душой, я не знала, что мне делать. Так мне все это надоело, и жить надоело. Несмотря, что я и ходила на вечера, и танцевала, и пела, и все как будто бы было, как по мирскому, знаете, ну что еще, радуйся? Да. Нет. После этого я приходила в дом.
2: Пустая.
1: Пустая, знаете, такая огорченная, разочарованная. Уткнусь, бывало, в подушку, рыдаю почти до утра, не нахожу себе места. Думаю, ну что это за жизнь? И думаю, да, я прикончу это все раз и навсегда.
0: Ну, а потом прошло еще несколько времени душевного борения. Враг души не оставлял ее, пока, наконец, любовь Божия победила, и Евгения Андреевна воззвала к Богу.
1: Ах, я рыдала! Так я взывала к Господу и сказала: «Вселюбящий Господь, Ты сказал в Слове Твоем, ты приходит, тот, кто приходит к Тебе в раскаянии, Ты не оставляешь, Ты протягиваешь руку Своей милости. Вот я одна из упавших тех, которых не могу больше в таком состоянии. Прости мне, спаси мне и дай мне, Господь, чтобы я увидела новую жизнь». И когда я молила моего Господа, после получила прощение, я встала новым человеком.
0: Бог дал Евгении Андреевне редкостный голос. Теперь она славит своего Господа новыми песнями. Две из них вы сейчас услышите. –

0: Вера Сергеевна Кушнир, одаренная свыше поэтесса, автор двух сборников стихотворений. Она родилась и воспитывалась в Советской России, прошла через неверие, сомнения, через испытания, но Господь нашел дорогу и к ее сердцу. Вот что она рассказывает.
1: Я шла однажды ночью из дому своей подруги домой одна, со своим горем, с этой первой ужасной потерей. И небо было таким ясным, таким звездным и лунным, и таким прекрасным, такой, во всей своей красоте оно открылось предо мною. Я подняла глаза к небу и снова очень реально почувствовала присутствие Бога, как тогда в этом храме в Чехословакии, но только гораздо более сильно. И неизвестно откуда, неведомо откуда, пришло желание открыться перед Богом и сказать Ему все. И я это сделала со слезами, покаялась. Он дал мне слова покаяния. Он мне сам сказал, в чем мне каяться. Я покаялась в своем неверии. Я покаялась во всем, что я когда-либо сделала против истины вечной и правды вечной и любви. И Господь наполнил мое сердце миром и любовью. И я поняла, что я прощена. И что я нашла то, что я давно искала. Что я искала всю жизнь. И нашла то, что я никогда не оставлю.
2: Бог. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог — это благодать. Бог — это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое. Это средь бурь маяк, отдых в конце боев. Бог — это первый вздох, первый ребенка крик, в новую жизнь порог, в вечность манящий лик. Это весенний дождь, это осенний гром, это по телу дрожь в храме его святом. Это молитвы стон, гимнов хвалебных звук, это земной поклон, это скрещение рук. Бог — это вечный дух, это стихий закон. Бог — это лучший друг, в бедах помощник Он. Бог — это наш судья, истинный вечный страж. Бог — это суть моя, совести голос наш. Бог — это в сотах мед. Бог — это хлеб и соль. Тот, кто нам мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Бог — это жизни пульс, это надежды луч, щит от враждебных пуль, кров от нависших туч. Это Голгофский крест, это воскресный день, это благая весть, крыльев могучих сень, это святая кровь, это прощенный грех. Бог — это та любовь, что обнимает всех.
0: Михаил Данилович Локтев. Совсем молодым человеком он приехал с родителями из Китая в Соединенные Штаты Америки. Учился в американских школах, получил педагогическое образование и теперь работает учителем средней школы. Но и он в своей жизни не находил счастья, не находил удовлетворения до тех пор, пока не доверился Христу. Вот что он сам рассказывает.
3: Итак, я проводил мою юность, участвуя во многих видах служения Богу в церкви, живя как бы верой моих родителей. Хотя я знал от многослышания, что должно каждому человеку лично принять Христа верою, раскаявшись в своих грехах, я об этом старался много не думать. И даже довольствовался тем, что я совершаю труд в церкви. И если бы Бог не вмешался более сильным толчком, наверное, я до сих пор бы состоял в собрании людей, но не в Церкви Божьей. Слава Ему за то, что Он не оставил меня. А это случилось так. Не окончив мой первый год работы учителем, я очень серьезно заболел, и мне предстояла тяжелая операция. В госпитале, конечно, у меня была возможность, и я вынужден был подумать о своей жизни, о семье и о вечности. Ведь это уже второй раз, что я попал в госпиталь, не дожив до 24 лет. И я долго размышлял, и, наконец, вдруг, внезапно даже, мне как-то ясно стало, что Бог по милости своей, это еще раз стучится в мое сердце. И вдруг мое сердце наполнилось благодарностью Богу за милость эту, за милость Его, что Он меня так долго терпел. Я раскаялся в моих грехах и в том, что я так долго медлил, и дал обещание служить Ему как верный слуга. Удивительно, что как только я сделал это решение, страх и сомнение и забота о предстоящей операции как-то улетучились, я был уверен, что все пройдет благополучно, потому что Бог хочет употребить меня в служении Ему.
0: Брат Михаил, благодарим за слово свидетельства. Не мог ли бы ты спеть нам сейчас одну или две песни во славу Господа?
3: Попробую с Божьей помощью.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это – забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож.

0: Отец рассказал подробности своей жизни в нескольких коротких рассказах, иногда не связанных между собой. Мы не задавали много вопросов. Мы решили, что дадим ему возможность все нам рассказать. Он боялся сказать что-нибудь такое, что могло бы причинить ему вред после возвращения домой. Большую часть жизни он жил в постоянном страхе и не мог расслабиться, даже в своей семье в Америке. Он знал, что ему надо будет возвратиться, а мы останемся в безопасности в своей стране. Его короткие истории, просто описание некоторых случаев, леденили кровь в наших жилах. Он рассказал нам о своем путешествии в Сибирь. Это был долгий переезд на поезде. Однажды нас высадили где-то в чистом поле, построили нас в ряд и стали расстреливать, просто казнить. Они закончили расстреливать уже половину строя, были уже почти рядом со мной, когда позади остановился еще один поезд. Из него выскочил офицер и приказал прекратить расстрел. Если бы тот поезд не подошел, то я был бы мертв. Приблизительно половина мужчин была расстреляна. Это было печальное, жуткое зрелище. Отец замолчал, вспоминая историю. «Почему я остался в живых?» — спросил он громко. Вопрос повис в воздухе, как будто ожидая ответа. Затем он продолжил. «Потом нас отправили на север. Я не знаю точно, куда. Нам никогда не говорили, куда везут, но я думаю, что это было у Карского моря. Нас посадили на старую ржавую посудину. Это было нечто вроде большого грузового судна или танкера. Все заключенные сгрудились вместе, чтобы только не касаться застывшего на морозе металла судна. Если кто дотрагивался до металла, то сразу прилипал к нему. Никогда в жизни я еще так не мерз. На корабле не было ни единого места, не покрытого льдом. Многие в пути умерли, и их тела сбросили в ледяную воду. Несмотря на то, что мы все собрались в кучу, нас просто исполосовал ледяной ветер. А одеты мы были в одежду, в которой нас забрали из дома». «Куда они привезли тебя?» — спросила Энн. «Мы знали только, что придется работать на угольных шахтах. По крайней мере, туда направили нашу группу».
1: «Тебе так и не сказали, куда вас привезли?»
0: «Я до сих пор точно не знаю, куда нас тогда привезли. Знаю только, что было ужасно холодно, и съедобного не было почти ни крошки. У всех выпали зубы от цинги, и многие умерли от недоедания. Было настолько плохо, что в конце концов нам привезли откуда-то грузовик с картошкой. Каждый получил по сырой картофелине, но было уже поздно. Мы могли только высасывать их, чтобы жевать уже не было зубов. Надо было давать картошку тогда, когда у нас еще были зубы. У меня дела обстояли не так плохо, как у большинства заключенных. Им пришлось работать в шахте. Надо было на руках, на коленях ползти по тоннелю. Я мог ползти немного вперед, но не мог ползти обратно из-за несгибающейся ноги. Она просто застревала в тоннеле. Поэтому меня из тоннеля вытащили и посадили за стол работать учетчиком, следить за выработкой, отмечать каждую загрузку, ну и тому подобное. Эта работа была гораздо легче всего остального. Когда я вышел из лагеря в 1947 году, из нашей партии в живых осталось только трое. Я бы не выжил, если бы мне пришлось работать в шахте. Мы жили как собаки, и наша единственная мысль была о том, как бы выжить. Все жили только днем сегодняшним, одним часом, одной секундой. Вся жизнь сосредотачивалась в одном дне, секунде, как бы согреться и найти немного еды. Люди
1: никогда не вспоминали о прошлом. Надо было смотреть только вперед. Люди жили только настоящим. Иногда надзиратели проявляли щедрость и делились несколькими сигаретами. Я не курил, и поэтому сохранял их и потом обменивал на кусок хлеба. Это дополнительное питание укрепляло меня. Те же, кто не получал дополнительного питания, ослабевали, заболевали и умирали. Многие умерли от воспаления легких и туберкулеза. Лекарств никаких не было. Люди вымирали, как скот, прямо на своем рабочем месте.

Я покачала головой и сказала: «Бог хранил тебя. Теперь я вижу это. Рука Иисуса не только была над тобой, но и над всеми нами». Отец странно посмотрел на меня, как будто не понял, о чем я сказала. Но мое замечание вызвало у него новый поток воспоминаний, и он продолжил. В тюрьме в моей камере одного человека забили до смерти. Три человека избивали его. Они били его кулаками и спрашивали, как его зовут. Он отвечал им: «Иисус». Они пинали его, и он пытался спрятаться под кроватью. Он произносил только одно слово, и это было имя Иисуса. Это ярко запечатлилось в моей памяти. Все это было так странно. В этом не было никакого смысла. Когда они забивали его до смерти, на его губах было только имя Иисуса. В комнате установилась оглушающая тишина. Мы были просто поражены рассказом о его жизни. Затем он вспомнил еще об одном случае, когда он стоял на краю гибели. Однажды он проснулся и обнаружил, что лежит в морге на горе трупов. «Всегда так бывало, когда расстреливали сразу много заключенных», — сказал он. «Должно быть, во время расстрела я упал в обморок, и окружавшие подумали, что я умер. Так я и оказался в этой большой, похожей на амбар комнате с полками вдоль стен. Всюду были покойники. Они лежали на полках или были сложены штабелями. Я понятия не имел, как попал на одну из этих полок. Но я был совершенно уверен в том, что я не умер. Я поднялся и попытался найти кого-нибудь». Он усмехнулся, вспомнив об этом случае. «У здания стоял только один часовой. Дверь была заперта. Поэтому я подобрался к окну и закричал, прося о помощи. Часовой перепугался до смерти. Я почувствовала ужас, когда представила себе, из какого мира страданий он возвратился. Мне сложно было понять это». Энн спросила через минуту: «Отец, а что произошло, когда ты возвратился домой?» «Меня освободили в 1947 году. Позднее Хрущев закрыл все трудовые лагеря и позволил всем вернуться домой. Я возвратился в Дружковку ночью в той же самой одежде, в которой меня забрали 10 лет назад. Я не хотел, чтобы меня кто-то видел. Я старался вести себя осторожно и не привлекать к себе внимания. Я нашел наш дом и увидел, что там включен свет. Когда я шел к нему, то подумал, что, может быть, вы все еще там?» Я постучал в дверь, но никто не отозвался. Я постучал еще раз, и затем кто-то закричал: «Кто там?» Но дверь так никто и не открыл. Я сказал жильцам, кто я такой. Затем меня спросили, что я хочу. Я сразу же понял, что дело неладно. Я сказал, что хочу узнать, где моя семья. Наконец мне открыли дверь, но в дом не пустили. Это были дальние родственники со стороны вашей мамы. Я даже не помню, кем они нам приходились. Они испугались, может быть, потому что я возвратился из Сибири и хочу получить назад свой дом. Когда я спросил о вас, никто не знал, где вы находитесь. Еще они сказали, что живут в этом доме уже 4 года и не собираются отдавать его. Затем мне сказали, чтобы я убирался, и захлопнули за мной дверь». Он на минуту остановился и затем добавил: «Они не пустили меня в собственный дом. Это было так обидно. Что мне теперь делать? Куда идти? Я к тому времени уже так устал от изнурительной дороги домой. Я чувствовал себя как пес, который больше никому не нужен. Той ночью я спал у кого-то в огороде на скамейке и ушел оттуда до восхода солнца. Я боялся, что меня прогонят, так как люди боялись общаться с политическими заключенными. На следующий день я встретился со старыми друзьями. Они с опаской накормили меня
и затем я отправился на поиски кого-нибудь, кого я знал по прошлой жизни. После того, как я несколько дней спал, где попало, я случайно встретил женщину, приблизительно одного возраста с Саней, которая когда-то была замужем за моим дальним родственником. Она прониклась сочувствием ко мне и взяла меня к себе. И вот теперь я живу с ней почти 25 лет. Я был в отчаянии, и у меня не было другого выбора. В тот вечер, когда мы ложились спать, Боб сказал мне: «Есть только одно место, куда отец может отправиться, когда умрет. И это место на небе. До этого он жил только в аду».

На следующий день мне надо было съездить по делам, и поэтому я пригласила отца поехать вместе со мной. Это была возможность дать ему увидеть Даллас и в то же самое время не заниматься осмотром достопримечательностей. Когда мы ехали по шоссе, он с удивлением всматривался в небоскребы. Он привык к простым административным зданиям и коробкам жилых домов, и поэтому отметил необычайность каждого дома. Он также смотрел на машины. «Я никогда не водил машину», — сказал он. «Но ты хороший водитель». «Спасибо, тато». Первая остановка была у банка. Я пользовалась отделением банка, куда можно заезжать на машине и совершать все операции, не выходя из нее. Когда мы приблизились к зданию, отец заметно напрягся. Я положила свои чеки на поднос и затем толкнула его в щель. «Что это такое?» — спросил он. «Не бойся, отец, это всего-навсего банк. Мне надо получить немного наличных денег». Пока я ждала, губы отца сжались, и я увидела, как у него подрагивает нижняя челюсть. Почему он так боится банка? Я получила наличные и остановила машину на стоянке, чтобы положить деньги в сумочку. Я снова посмотрела на отца и заметила, что он до сих пор находится в напряжении. «Отец, это же обычное будничное дело для американцев. Они считают это само собой разумеющимся. Мы об этом даже не задумываемся». «Так это был банк?» — спросил он. «Ну да, я все время приезжаю сюда. Мы здесь храним свои деньги». «Я подумал, что это какой-то контрольный пункт полиции, где устраивают проверки. Когда мы подъезжали, я заметил у входа человека в форме. Да это представитель службы безопасности. Не стоит волноваться». «Извини, я думал, что они будут проверять мои документы». «Это Америка. Здесь этого не делают». Он с облегчением улыбнулся. И тут я поняла, что и обычное дело может причинить ему страдания. Я забыла, что значит жить в тоталитарной стране и постоянно бояться милиции, КГБ, постоянно носить с собой документы, постоянно быть готовой к проверке и обыску. «Здесь все банки такие?» — спросил он. «Я имею в виду, что даже не надо выходить из машины». «Нет, не все. Но во всем остальном это совсем не сложно пользоваться услугами банка. Люди сами решают, заходить им в банк или заезжать на машине». «Это здорово», — сказал он с восхищением в голосе. Я захотела именно в этот момент завести с ним разговор и постараться рассказать ему о Боге и его великой любви. «Отец, банк чем-то напоминает Бога. Бог по своей любви и милости дал нам все необходимое, что только надо для жизни и благочестия. И этот дар заключается в Его Сыне Иисусе Христе. Если мы хотим принять этот дар, то мы приходим к Его Сыну, точно так же, как мы приходим в банк, чтобы получить деньги. В банке только и ждут, что мы выпишем чек и воспользуемся им. Нам не надо выпрашивать наши деньги или обещать, что мы их заработаем, или будем хорошо себя вести, чтобы получить их. Это наши деньги, и они хранятся в этом банке. Так и Бог дал нам спасение в Своем Сыне. Нам не надо выпрашивать это спасение или стараться стать хорошими, чтобы получить его, или напряженно трудиться, чтобы заработать его. Это свободный дар, и его можно получить в Его Сыне». Отец ничего не ответил, но было ясно, что он размышляет о том, что я только что сказала.

Затем мы отправились в гастроном на противоположной стороне улицы. Я медленно шла, взяв его под руку, и перед самым входом он вдруг остановился. Он осмотрел все здание, как будто это было самое удивительное место, которое он когда-либо видел. «Пойдем, отец, это не займет много времени, мне надо просто кое-что купить». «Подожди, это что, специальный магазин?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это такой магазин, куда могут заходить все туристы?» «Да нет, это самый обычный гастроном, и он открыт для всех. Такие магазины повсюду. Фактически он гораздо меньше, чем некоторые другие. Он ближе всего к нам, и я привыкла покупать здесь. Кроме того, я знаю, где у них что лежит». «Во всех магазинах так много еды». «Ну, конечно, в некоторых даже гораздо больше выбор». «Дома нет ничего даже приблизительно похожего на это. Мы, может, через 100 лет к этому придем». Я покатила тележку, отец взял меня за руку, и мы медленно стали проходить по рядам. Он следил за каждым моим движением, боясь что-либо пропустить. Он остановился и стал рассматривать разные сорта хлеба. В секции овощей и фруктов он был удивлен их обилию. Многие из них он никогда не видел. «Что это такое?» – спрашивал он, и я перечисляла ему названия таких овощей, как зуччини или брокколи, и фруктов, таких как киви, манго, папайя и виноград без косточек. Он посмотрел на арбузы и заметил: «Они в 2 раза больше тех арбузов, которые я когда-либо видел». Отец очень обрадовался, когда я взяла связку бананов. Я мог бы их есть каждый день до самой смерти. По дороге домой я подъехала на машине к окошку молочной королевы и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул один раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» – спросил он. «Это особый сорт мягкого мороженого. Его продают в молочной королеве, и по всей стране есть множество таких пунктов. Это самое лучшее мороженое, которое мне доводилось отведать». После каждой порции, отправленной в рот, он нахваливал вкус, форму мороженого, что его можно так легко есть и как оно освежает. «Если бы мне можно было каждый день получать по куску хлеба и такому мороженому, то тогда моя жизнь превратилась бы в рай. Большего и желать нечего». Я отметила это про себя и решила, что мы будем каждый день навещать молочную королеву.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Будем читать два стиха из древней книги, из Библии, из книги «Бытие». Первая книга Моисея, «Бытие», 17 глава, первые два стиха. 17 глава «Бытие», 1-2 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». Ходи предо мной и будь непорочный. В этом отрывке Священного Писания мы встречаем, наверное, самого великого героя Ветхого Завета – Авраама. Авраам действительно настоящий герой. Это герой, который имел внутренний покой и не имел его. Это очень часто бывает, когда есть покой, и в то же самое время его нет. Это человек, который близко знал Бога, умел общаться с Богом, и вместе с тем у него было беспокойство о потомстве. Написано, 99 лет ему. И тогда Господь является и сказал: «Поставлю завет между мной и тобой, весьма-весьма размножу тебя». Авраам встречал Бога много раз. Это были удивительные встречи, они не описаны подробно в Священном Писании, но ему было 75 лет, когда Бог призвал его и вывел из Харана. 75 лет. Ну, даже учитывая, что в те времена были гораздо более спокойные, конечно, не было такой скорости жизни, самолеты не летали, и все-таки 75 лет – это был уже приличный, солидный возраст. 75 лет его Бог вызывает из Харана и говорит: «Иди туда, куда я тебе укажу». Он даже не объяснил ему точно, куда идти, и Авраам пошел в том направлении, куда Бог повелел ему идти. И когда он пришел в землю, где жили хананеи, в современную Палестину, на территорию современного Израиля, то Бог сказал: «Вот эту землю я дам тебе». Он снова явился ему, снова ему говорит: «Я все это отдам тебе. У тебя будет великое потомство». Это человеку, которому уже за 80, а у него нет детей. И все-таки Авраам верит, Авраам доверяет ему. Но проходит 11 лет, уже ему 86, и детей все-таки нету, и тогда Сара решает по-человечески как-то определить судьбу будущего потомства, и Авраам рождает Измаила от Агари. Появляется Измаил, уже вроде есть надежда, но Бог снова является ему и говорит, что нет, нет Измаила будет у тебя потомство. Сара родит тебе сына. Проходит время, проходят годы, еще 13 лет после рождения Измаила прошло, уже ему 99, а никакого потомства нет. Я думаю, что это очень тяжелое испытание было для Авраама. Это было то обстоятельство, которое, несмотря на то, что он знал Бога и имел покой, несмотря на то, что он был настоящим героем, героем веры, который твердо шел по повелению Бога, не зная куда, не зная, что будет с ним. Он оставил, собственно, очень хорошее место у себя дома, устроенную жизнь оставил. Сегодняшние специалисты, которые раскапывают древние города, археологи, когда раскопали Ур Халдейский, они очень удивились, что во времена Авраама уже в Уре Халдейском была даже канализация, был водопровод, были все удобства, собственно, современного города и, кроме того, хорошая экология. То есть Авраам оставляет все это, идет, живет в палатках, кочует с места на место и ждет, что Бог исполнит обещание. Но Бог не торопится исполнять обещание. Почему-то Он испытывает Авраама. Знаете, очень часто в нашей жизни тоже бывают такие обстоятельства, когда Бог не сразу отвечает нам. Вроде бы Он обещает, и мы твердо верим в эти обещания, а все-таки почему-то Он дает нам испытания веры. И эти испытания, надо сказать, идут к росту веры. Вера Авраама тоже росла, она не была сразу такой безупречной, хотя он поступал по вере. Но, как Писание говорит, надо возрастать от веры к вере. И вот с этими переживаниями, с этими обстоятельствами Авраам сам возрастал в настоящего героя. Бог формирует героя. Не обстоятельства сами формируют, а Бог через обстоятельства делает человека настоящим героем. И Авраам как раз становился таким героем веры, героем, который мог продемонстрировать эту веру. Бог является ему, когда ему уже 99, и говорит: «Следующий год я приду, и у тебя будет сын от Сары». Это тоже было очень серьезное испытание веры. Более того, даже это повествование рассказывает, что Авраам немножко поколебался в вере. Он внутренне засмеялся даже. Потом Сара засмеялась, но на самом деле первым засмеялся Авраам. Он с трудом мог поверить. Он говорит: «Господи, ты хотя бы Измаила сохрани. Я уже не говорю там о наследнике от Сары. Измаилу хотя бы дай благословение». А Бог твердо говорит ему: «Нет, я Бог всемогущий». Посмотрите, с каким именем здесь Бог является ему. Бог каждый раз, когда является, а в этот раз было особое явление, явление, которое закончилось не только обещанием, но и заветом. Бог заключает завет, и подробно это описано в 17 главе книги Бытие. В этот раз, когда Бог явился Аврааму, то Авраам пал на лицо свое. Очевидно, это было особое явление Бога, ну, как в еврейской традиции говорят, что это шехина явилась, то есть облако славы явилось. В каком-то особом виде Бог явился и говорит: «Я Бог всемогущий». Скажем, Моисей, он открывается с другим именем. «Я есмь, потому что я есмь. Я есть прежде всего, и все через меня начинает быть». С таким именем он является Моисею. Но Аврааму, и особенно в этот раз, в это явление, Бог открывается с именем «Я Бог всемогущий», потому что Он говорит: «Я сделаю то, что по-человечески невозможно сделать». И, может быть, одна из причин, почему Бог часто медлит, является в том, что Бог являет славу свою. И слава Его является очень часто тогда, когда по-человечески вопрос решить невозможно. И тогда, когда мы уже, может быть, поколебались в вере, когда мы уже на самой пределе, на самой границе веры, вот в этот момент Бог и является. Конечно, казалось бы, что ну почему бы раньше это не сделать, почему бы Сара не родила, когда ему было 75-76, еще когда они только начали это путешествие. Нет, это происходит так, когда ему 100 лет. Это происходит тогда, когда по-человечески все закончено, невозможно уже. По-человечески вопрос решить так нельзя. Но теперь появляется сын обетования. И Измаил, по сути дела, был сын человеческих решений. Как, собственно, Сара и Авраам, соглашаясь с Сарой, решили поступить, чтобы хоть какой-то наследник был. Но это был сын по-человечески, а Исаак – это сын обетования. Это сын, который произошел потому, что Бог это сделал. Бог часто испытывает нас и доказывает веру нашу перед всем духовным миром и перед, собственно, всеми окружающими людьми. Как было в случае с Иовом, это очень ясно рассказано о том, как Иов не знал, не понимал, и друзья его не понимали, что происходит. Но на самом деле Бог демонстрировал веру Иова, показывал для духовного мира эту веру. Может быть, часто и в наших обстоятельствах, когда нам кажется, что Бог медлит и не спешит решить наши проблемы, которые кажутся нам уже неотложными, уже дальше нельзя, невозможно, но, может быть, Господь ждет, чтобы мы действительно проявили веру. Причем вера не всегда заключается в том, чтобы исполнить все так, как мы хотим. Она может закончиться совсем иначе. И в 11 главе послания к евреям как раз апостол Павел рассказывает о героях веры. Некоторые из них получали обещанное, некоторые через чудеса видели сильную руку Божью, а некоторые так и умирали, не получив ничего. И все-таки они оставались героями веры. То есть вера принимает то, что Бог приготовил, какое бы решение Бог не приготовил. Авраам встретил Бога Всемогущего, и Бог испытывает, показывает, демонстрирует для всего мира эту веру, которую имел Авраам. А может быть, одна из причин еще в том, что Авраам поспешил и решил вопрос с наследником самостоятельно, и последствия этого заключались в том, что еще 13 лет пришлось ждать ему сына обетования. И такое возможно в нашей жизни, когда мы спешим и решаем вопросы так, как нам уже кажется правильно, потому что положение вроде безвыходное, но это заканчивается тем, что Бог потом медлит с исполнением своего обещания. И нам приходится еще годы и годы ждать, когда, наконец, мы увидим то исполнение того обетования, которое Бог повелевает. Авраам получил в конечном счете обещанное. Но Бог, явившись ему, сказал два условия. Он сказал: «Ходи передо мной и будь непорочный». «Ходи передо мной и будь непорочным». То есть было два повеления для того, чтобы Авраам мог видеть исполнение всего того, что Бог обещал. Эти условия часто очень появляются в Библии, и, собственно, это очень важные условия. Бог хочет, чтобы мы ходили перед Ним. Что значит «ходить перед Богом»? Ведь, собственно говоря, все, что мы делаем перед Богом. Ведь невозможно от Него никуда скрыться. Бог настолько велик, настолько всемогущ, Он все видит, где бы мы ни спрятались. И все наши попытки сделать что-то не перед Его лицом, а сделать это как бы самостоятельно, они же, в конечном счете, бессмысленны. Потому что все равно все Богу открыто. И мы знаем из Священного Писания, что даже в самых глубинах преисподней и там Господь наблюдает, и там Господь контролирует, и там Господь присутствует каким-то особым образом. То есть нет места, где бы мы спрятались от Бога, от лица Божьего. Бог проницает всю Вселенную, проницает собой все творение. Он не живет в этой Вселенной, но она ему подконтрольна, вся эта Вселенная. И вместе с тем получается, что люди очень часто живут так, как будто бы они не перед лицом Бога живут. То есть они просто не замечают, что Бог на самом деле наблюдает и контролирует их. Знаете, вот сегодня уже техника так развита, что в некоторых западных, особенно странах, там видеокамеры буквально на каждом шагу, и абсолютно все контролируется. Люди привыкли к этому, они не замечают, они думают, что можно что-то сделать, и никто не заметит. Да все заметят. Оказывается, сегодня уже все фиксируется. И пусть не сразу тебя возьмут за какое-то нарушение, но они обязательно возьмут. И это уже сегодня люди пришли к такому пониманию и к такой реальности, когда с одной стороны все можно проконтролировать, а с другой стороны люди, привыкая к этому, не замечают этого контроля и думают, что они могут скрыться. В отношении Бога это в десятки, сотни, тысячи раз более справедливо. То есть от Бога мы никуда скрыться не можем. И все-таки ходить перед лицом Бога, это означает не просто знать, что Бог здесь и присутствует. Это что-то большее. Это, во-первых, надо осознать, что бы мы ни делали, что бы мы ни, как бы ни поступали, что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали, все это Богу открыто. Это все Ему известно. И из этого надо делать следующий вывод. Если это Богу все известно и все открыто, то как Он будет реагировать на то, что я делаю? Как Он будет смотреть на мои поступки? И ходить перед лицом Бога, это означает в первую очередь понимать, и во вторую очередь представлять, что за все мои действия, за все мои слова мне придется нести определенную ответственность, что мне придется отвечать за все это. И если я это понимаю, то это уже означает, что я хожу перед лицом Бога. А во-вторых, ходить перед лицом Бога, это означает понимать, что Он чего-то ждет от меня, что Он дает какие-то указания мне, что Он ведет, руководит. Ведь Он не безразлично смотрит на то, что происходит в этом мире, особенно с детьми Его. Он что-то говорит им, Он указывает, как надо поступить. И ходить перед лицом Бога как раз означает не просто знать, что вот Бог наблюдает за мной, как некая видеокамера, всеохватывающая око, а знать, что Он ждет от меня определенного поступка, и я должен это сделать, именно этот поступок. То есть послушать то, что Бог говорит, и выполнить то, что Бог говорит. В Священном Писании есть немало случаев, когда люди ходили перед лицом Бога, и с другой стороны есть описание людей, которые жили так, как будто бы Бога нет, и поступали так, как будто они ходят только перед людьми, а не перед Богом. Ну, скажем, классический пример – это Енох, Ной. На страницах Ветхого Завета написано, что Ной или Енох, начиная с Еноха, что он ходил перед Богом. То есть среди развращенного мира, который, собственно, тоже знал Бога, ведь знания о Боге передавались от поколения к поколению. Адам рассказывал детям своим о Боге, они рассказывали своим детям, да и жили тогда люди довольно долго. И они знали, что Бог наблюдает, но они жили так, как будто бы никто за ними не смотрит и не будет никакого ответа за их действия. Но Енох делал не так. Он ходил перед Богом, то есть это означало, что он учитывал, что Бог видит и что он хочет от Еноха. Ной, еще более ясный пример, более подробно описано его житие. Ной ходил перед Богом и был непорочен перед ним, написано. Его хождение заключалось в том, что он делал то, что Бог хочет, чтобы он делал. Это как раз пример для нас. Если мы действительно хотим ходить перед Богом, то это означает, что мы должны не просто понимать, что Он везде присутствует, но мы должны понимать, что надо выполнить то, что Он ждет, то, что Он повелевает. И тогда мы будем действительно ходить перед Богом. Другие люди, и много очень людей есть, которые ходят исключительно перед обществом, перед людьми, и хотят видеть реакцию только от людей, как люди их воспримут. Помните тоже классический пример царя Саула, который прекрасно знал Бога, был даже в пророках, Бог общался с ним определенным образом. Но для Саула очень важно было, как люди будут смотреть, как они будут оценивать его поведение. И это перечеркнуло его хождение перед Богом. Он стал ходить перед людьми. А в Новом Завете тоже очень ясные примеры, связанные с фарисеями, которые тоже, как Христос о них говорит, внешне очень праведные, внешне они ходят перед Богом, а на самом деле они ходили только перед людьми, так, чтобы казаться перед людьми. Священное Писание учит другой линии поведения. Если мы хотим быть угодными Богу, то надо ходить перед Ним, то есть поставить Его в центр своей жизни, относиться ко всем обстоятельствам жизни так, как будто бы Бог стоит вот физически рядом со мной, и лицо Его вот здесь, сейчас, и Он видит меня. И я сейчас говорю с вами в присутствии самого Бога, Он здесь присутствует, Он присутствует в этом собрании, и все, что я говорю, Он оценивает, правильно я буду говорить или неправильно я буду говорить, и не только я, и каждый из вас точно так. И это как раз и означает перед лицом Бога жить, когда мы это все прекрасно понимаем и действуем в соответствии с этим пониманием. И если мы будем так поступать и жить, то тогда мы будем жить правильно и перед людьми. Если наоборот, сначала перед людьми правильно, в надежде на то, что это будет правильно перед Богом, то ничего не получится. Должна быть правильная последовательность. Сначала надо ходить перед Богом, и это автоматически сделает нас правильными в хождении перед людьми. Но Священное Писание здесь вот устами этого текста говорит о том, что надо не только ходить перед Богом, но Господь сказал: «Ходи передо мной и будь непорочен». Есть еще и вторая составляющая, собственно, это единая составляющая. Тут нету двух пунктов. Первый пункт – ходи перед Богом, второй пункт – будь непорочен. Это единая команда, это единое повеление Божье, потому что ходить перед Богом и быть порочным – это нонсенс, это абсурд. Такого, оно такое бывает, конечно, но такого быть не должно. Это не то, что Бог ожидает. Хотя в реальной жизни, конечно, многие ходят как бы перед Богом, они думают, что они ходят перед Богом, но остаются порочными. Священное Писание здесь говорит о том, что нам надо ходить перед Богом и быть непорочными. И вот здесь тоже возникает немало сложностей и проблем, как нам, собственно, быть непорочными и что значит быть непорочными. Обычно в нашем сознании, особенно вот у современных людей, понятие непорочности связано с понятием безгрешности. Если человек непорочный, значит, он абсолютно безгрешный. Если он совершил какой-то грех, ну какой же он уже здесь непорочный? Но здесь, в Ветхом Завете, особенно и в этом тексте, речь идет о непорочности, даже слово, которое используется в Ветхом Завете, описывающее непорочность, указывает, что здесь речь идет о непорочности в смысле целостности, неповрежденности и внутренней искренности. То есть непорочные в ветхозаветном особенно смысле, ну и, кстати, Павел даже и в Новом Завете применяет это же понятие к себе, в русском языке и в русском тексте Библии как бы нет четкого различия между понятием непорочный и безгрешный, и безупречный. Но в еврейском тексте все-таки есть такое отличие, хотя часто эти понятия выступают как синонимы, и они действительно должны быть синонимами, потому что человек непорочный должен быть безгрешный. Но непорочность предполагает другой оттенок. Оно предполагает, что человек неповрежденный, то есть он единый. Он постоянный, как мы слышали вначале, что вот, оказывается, люди очень ценят постоянство. Постоянство в поведении, постоянство в взглядах, постоянство в отношении к людям. Вот это постоянство внутреннее, постоянство, которое заключается в целостности и неповрежденности личности, как раз и указано здесь как требование Божие. Например, очень интересно, как Давид пишет, тоже один из героев, который так много описан на страницах Священного Писания, он пишет о себе в 17-м псалме. Мы читаем: «Я был непорочен перед Ним, перед Богом, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами моими». Эта фраза «я был непорочен» в псалмах встречается очень часто. Давид говорит о себе: «Я был непорочен». Причем иногда он очень настаивает на своей непорочности. Я не знаю, удивляло вас это или нет, меня это очень часто удивляет, как, с каким дерзновением, с какой смелостью Давид заявляет: «Если, Господи, Ты найдешь порок во мне, если я был где-то не таким, как должно быть, если я в чем-то согрешил, то пусть враг топчет мою славу, пусть меня уничтожат, пусть будет со мной то и другое, и третье». Ну, это же какая-то дерзость особая. Ну, кто из нас, христиан, сегодня способен так заявить? Мы всегда говорим: «О, я такой грешный, Господи, прости меня». Потому что мы смотрим на себя и видим свои собственные грехи. Ну да, может быть, конечно, мы видим сегодня более тонко грехи, чем видел это Давид. У Давида было зеркало, может быть, немножко более грубое. Он видел только глазами Ветхого Завета, глазами закона видел грехи. А мы сегодня смотрим с точки зрения Нового Завета и видим свои проступки гораздо более тонко, чем это делал Давид. Но все-таки заявить с такой дерзостью, как он заявляет: «Я был непорочен, я ходил чисто перед тобой». Давид – это тот, которого руки по локоть в крови, как мы говорим. Даже больше, наверное, чем по локоть. Давид, который убивал людей, сотнями убивал людей. И он говорит о своей непорочности. Что это за непорочность такая? У него жизнь, если мы посмотрим на его жизнь, так Господь должен его растоптать, уничтожить. Но Давид был действительно непорочен. А непорочность его как раз была в том смысле, в котором и Бог ожидает непорочности от Авраама. Жизнь Авраама тоже, несмотря на то, что это отец веры, это самый герой героев и все прочее, но жизнь его с моральной, такой этической точки зрения не всегда соответствовала нашим высочайшим стандартам, которые мы знаем. Но все-таки он непорочный, и непорочность его была подтверждена Богом. И Давид оказывается непорочным в глазах Бога, несмотря на то, что он не безгрешен. Но непорочность его в том, что он целостный внутри, он искренний внутри, он такой, какой он есть. Он не притворяется, как фарисеи. Беда фарисеев ведь была не в том, что они там выполняли подробно все указания закона. Они правильно делали все это. А их беда была в том, что они считали, что это и есть самое главное. Они наружную религиозность ставили выше внутренней религиозности. И Христос поэтому и говорит, что вот когда вошли в храм мытарь и фарисей, и оба начали молиться, то в конечном счете оправданным вышел мытарь, грешник вышел оправданный. Почему он оправданный? Он же очень плохо поступал. Если сравнить вот так по делам жизнь этого фарисея, который вошел в храм, и жизнь мытаря, то мытарь – это же страшный грешник. Он там, наверное, обманывал. Ну, это сборщик налогов. Вы понимаете, что сборщик налогов, особенно в те времена, ну, я не знаю, в те ли времена или когда, ну, неважно. Сборщик налогов – это человек грешный по определению. И вот он выходит оправданным. А оправдание его заключалось в чем? В том, что он был искренний, он был цельный. Вот он был такой, какой он есть. Он не притворялся. Фарисей притворялся. И в этом была беда. Сила Давида была не в том, что он был безгрешен, что он не согрешал, а сила Давида была в том, что он умел каяться, что он был такой, какой он есть. Когда он понимал, что это грех, он падал перед Богом и плакал перед Ним. А когда он не видел никакого греха в себе, хотя мы видим в нем грех, то он заявляет о своей непорочности, и Бог не обличает его и не наказывает его. То есть непорочность – это как раз и есть внутренняя цельность, внутреннее состояние единства, когда я не притворяюсь перед Богом, когда я не притворяюсь перед людьми, когда я такой, какой я есть. И вот этого как раз Бог ожидает, потому что если мы действительно честно оцениваем себя, то мы приходим к пониманию современной жизни, что я грешник. И непорочности моей не хватит на то, чтобы оправдаться перед Богом. И я падаю перед Богом, и Христос меня прощает. А если человек думает, что он не грешник, то есть он вроде бы хороший, что он на самом деле не видит своего греха, или видя, а чаще всего это именно так, видя грех, оправдывает его, говорит, ну, это обстоятельства сложились так, ну, все так живут, ну, я не мог иначе поступить, ну, вот я очень хотел этого сделать, то и другое. То есть он оправдывает себя, и это оправдание перечеркивает его непорочность, потому что непорочность получает человек только от Бога. Тогда, когда мы вот читали этот отрывок из 17 главы, перед этим описана предыдущая встреча Авраама с Богом в 15 главе книги Бытия. В 15 главе Бог является Аврааму и дает ему завет. Причем заключается завет очень серьезно, там рассекаются телица, рассекаются животные, Авраам проходит между частями, там гром, молнии, там как бы очень серьезно обставлено вот это заключение завета. Это все описано еще в 15 главе. И в 15 главе же написана очень важная фраза, 15 глава Бытие, 6-7 стих. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Это было еще задолго до того, как Бог явился Аврааму в 99 лет, о котором мы с вами читаем об этом явлении. Еще задолго до этого Бог уже явился ему, и Авраам поверил Богу. Вот тогда, когда Авраам поверил Богу, он как раз и стал на путь вот этой целостности, неповрежденности, вот эта непорочность, о которой, собственно, в первую очередь ожидает от нас Священное Писание. То есть он получил от Бога, ему вменилось в праведность. Если человек действительно видит себя правильно, если он стоит перед Богом правильно, если он ходит перед Богом, то он видит свои грехи и не просто оправдывает их, а он приносит их Богу, он отдает их Богу. И Бог вменяет ему в праведность, и Бог дает ему освобождение от этих грехов. Это, собственно, единственный способ стать непорочным. В том смысле, чтобы стать в конечном счете и безгрешным. Хотя мы много согрешаем, как говорит Священное Писание. Но если вот этой фразой «мы много согрешаем», мы оправдываем себя и говорим, ну да, мы много согрешаем, потому что все согрешают, то мы лишаемся непорочности. Но если мы говорим, что не просто мы много согрешаем, а я согрешил, потому что вот не устоял, не смог правильно повести себя, Господи, прости, каюсь перед Тобой. Если мы таким образом приходим к Богу, то мы обретаем непорочность, хотя мы в чем-то согрешили. Обретаем непорочность Иисуса Христа. Он есть абсолютная чистая непорочность. И тогда, когда мы обращаемся к Нему, мы получаем эту непорочность, потому что Он принимает нас в Себя. Он вбирает нас в Себя, и в Нем мы имеем эту непорочность. Поэтому вот это древнее повеление, которое было дано Аврааму, «Ходи передо мной и будь непорочен», это повеление звучит очень актуально и сегодня. И к каждому, собственно, Бог обращается и говорит, «Ходи и будь непорочен». Но чтобы выполнить его, мы должны начать с покаяния перед Христом, а перед этим осознать, кто я есть. И вот это осознание, что Бог видит меня сейчас, вот такого грешника, как я есть, и осознание того, что я обращаюсь ко Христу, который избавляет меня от греха и делает меня непорочным своей чистотой, это осознание как раз и дает возможность мне жить перед лицом Бога, ходить перед Ним и быть непорочным во славу Господа. Аминь. Помолимся Господу нашему.
3: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Бобры строят не только плотины. Бобры прославились своими внушительными постройками. Однако эти грызуны строят не только плотины. Бобр – настоящий инженер. Строительство плотины он начинает с того, что вбивает на дне протоки колья. Он устанавливает их под таким углом, чтобы они выдерживали большую нагрузку, а затем вколачивает в дно толстыми концами. Затем эта несущая конструкция укрепляется посредством веток, листьев, ила и камней. Нередко бобр с помощью раздвоенных веток прочно удерживает свою плотину, цепляя ее за деревья или валуны. Известна бобровая плотина длиной 600 метров, шириной 6 метров и высотой 3 метра. Она вполне могла выдерживать коня со всадником. Бобры не перетаскивают с места на место огромные деревья. Они предпочитают рыть каналы и сплавлять деревья к месту работы. Такие каналы достигают 300 метров в длину. Всеведущий Создатель дал животным столько разума и мудрости, что зачастую нам есть чему поучиться у них. Эволюция утверждает, что чем прогрессивнее животное, тем оно умнее. Но поведение бобра свидетельствует нам о том, что источник всякого разума – наш Творец.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Притч, 29 глава, стих 2. «Когда умножаются праведники, люди радуются, а когда нечестивые правят, люди стонут». Какие только политики сегодня не выступают. Каких только их нет. Например, депутат Бундестага Германии. Это мужчина, который назвал себя женщиной, как женщина одевается. Короче, сменщик пола. И еще нетрадиционная, естественно, сексуальная ориентация. Так вот это вот, как назовем, мужчина в образ женщины, предложил родителей, которые против смены пола детей, привлекать к уголовной ответственности. Вот эти люди, которые не то что не знают Бога, хулят Бога своей жизнью, хотят обязать нормальных людей следовать их сатанинским идеалам. Депутат Бундестага Германии. Таких примеров, знаете, много в политике сегодня. А теперь хочу сказать о других фактах. Факты таковы, что гомосексуализм был и в древности. Был. Человек развращен. Да, со времен еще потопа, когда Бог за разврат и насилие уничтожил человечество потопом. С тех самых времен. Лукаво. Сердце человеческое и крайне испорчено. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. Много видов есть сексуальной мерзости. Гомосексуализм, зоофилия, педофилия разного рода и так далее. Но что касается именно гомосексуализма, то первой страной, которая признала браки содомитов, стала Голландия или Нидерланды в 2001 году. То есть сравнительно недавно. Когда? В самом начале 21 века. Сегодня таких стран очень много. За Голландией последовало множество других стран, прежде всего развитых. Что сегодня происходит в развитом мире? Одна из основных проблем. Проблема нелегальной миграции везде. Посмотрите, в Европе нелегалы. В США нелегалы. И никто не может их остановить. Например, чтобы попасть в Евросоюз, достаточно сжечь свой паспорт, добраться до границы одной из стран Шенгена. Кто-то идет пешком, кто-то приплывает на лодке, море. Просто добраться до страны Шенгена. Таких стран много. Из прибрежных стран одни и те же кадры в Европе. Например, Италия, Испания. Нелегалы на лодке переплыли. И массово подавляющее большинство мужики высаживаются на европейский континент. Уже кто-то называет это не иначе, как нашествие. Больше 90% нелегалов мусульмане. Это в Европе. В США ситуация немного другая. К чему приводит нелегальная миграция из мусульманских стран? Ну, можно писать статистику ножевых нападений. В той же Германии, как за 10 лет здесь статистика по ножевым нападениям выросла в разы. Или то, что произошло в Великобритании, где были убиты 3 ребенка. Правда, легально на этот, тот раз мигрантам. Но люди взбунтовались из-за этого. Каждый день какое-то насилие, каждый день какие-то преступления. В Великобритании. Статистика в Германии. Можно много изучать статистику. И что интересно, что тенденция, где садомизм официально признан, там полное политическое безумие и нежелание остановить непрошенных гостей, нелегальных мигрантов. Бог поругаем не бывает. Вот он и поразил нечестивых правителей безумием. Одни детям менять пол разрешают, другие хотят родителей, которые против этого, уголовной ответственности привлекать. Безумие полнейшее, хаос в головах этих политиков. В Венгрии, например, такой проблемы нет. Там садомизм официально не признан, что это редкость в Евросоюзе.
Однако и даже там далеко не все идеально. Последние дни этого мира. Полнейший хаос в политике, где более-менее адекватных личностей все меньше и меньше. В основном либо людоеды, которые не жалеют людей, отправляют в топку войны, либо безумцы, которые делают совершенно безумные вещи. Выбирайте, что называется, кто больше нравится. Только царство Христа становит безумие, войны, тотальную деградацию. И можем сказать ей, гряди, Господи Иисусе. Откровение 22 глава, 20 стих. Книга пророка Исаии, 11 глава, стих 4. Новости из Испании. Там скончалась старейшая, подчеркиваю официально, старейшая житель земли Мария Браньес. Ей было 117 лет. Родственники сказали, что женщина умерла во сне, мирно и без боли. В прошлом году скончалась Лусиль Рандон из Франции в 118 лет. Теперь ныне здравствующей супердолгожительницей остается японка Томико Итоко, которой 116 лет. Вот мы уже сейчас затронули тему потопа о нечести людей, что было до потопа и продолжилось, в принципе, после. Что мы видим? Что Бог из-за этого, Бытие 6.3, установил предел жизни людей 120 лет. Как вы видите, только единицам дается перешагнуть столетний юбилей, а уж к 120-му приблизиться – это просто фантастика. Бог сказал, и стало так. Это относится не только к созданию физической вселенной, землей, но и ко всему, что он обещал или сказал. Как бы люди не пытались получить эликсир бессмертия, ни у кого этого не получилось и получиться не может, иначе Бог бы обманул. Но он не человек. Поэтому доверять Всевышнему, его слову, можно на все 100%. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Эти слова апостола Павла сказаны под руководством Божьим и являющиеся прекрасным примером для подражания. К сожалению, не все воспринимают этот пример должным образом. И поэтому сегодня обратим наше внимание на целеустремленную жизнь апостола Павла. Стремление. «Стремлюсь к цели», — говорит апостол. И это действие, то есть стремление, является неотъемлемой частью духовной жизни апостола. Словами «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед», Павел ясно показывает нам, что его духовная жизнь, несмотря на достигнутом, но простирается вперед. Читая Священное Писание, видим, как преизбыточествовала благодать Божия в его жизни. О себе апостол говорит так: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». 1 Тимофею 1, 13-14. О чрезвычайности откровений, дарованных Богом апостолу, апостол Павел вспоминает: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который тому назад 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12 глава с 1 по 4 стих. По благодати Божьей удивительное избавление апостола из темницы, Деяния апостолов 16 глава, ободрение через ангела во время бури на море, Деяния апостолов 27 глава. Эти и другие события ясно говорят нам о том, что по благодати Божьей апостол достиг многого, имел большой духовный опыт. И все же, несмотря на это, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Стремление — это закономерное свойство христианина, должно обитать в каждом верующем. О потере этого качества много говорит нам Священное Писание и предупреждает нас о результатах потери этого качества. Суть стремления. А что значит это стремление и с чем оно связано? Что о нем сказано в Священном Писании? В какой-то степени выясним и эти вопросы. Но прежде всего, на нескольких примерах выясним, как это слово используемо в Новом Завете. Греческое слово «диоко», переведенное на русский язык словом «стремлюсь», используемо в смысле преследования, преследования без ненависти, или в смысле следования за кем-то. Конечно, как вы понимаете, есть разные по своей интенсивности преследования или следования. У одних оно может быть горячим, энергичным, у других — более холодным или умеренным. Но это слово «диоко» в оригинале используемо, согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, в связи со состязанием в беге или ходьбе. Само слово «стремление» говорит нам о активном действии человека –

А в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главы и 15 стихе, в смысле «искать». Апостол Павел в первом послании к Тимофею, 6 главе, 11 стихе, говорит о преуспевании. Так что в целом суть стремления – это действие не пассивное, а активное, говорящее нам о преследовании, ревности, поисков, преуспевании и так далее. Возможность к стремлению. Апостол говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. Как уже было сказано в начале этой беседы, не все обладают этим духовным стремлением к высшему неземному, то есть небесному. Что их удерживает от этого? Имеют ли все дети Божьи возможность к обладанию стремлением к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе? А возможно, Бог одних предопределил обладать этим стремлением, а других нет? И поэтому они его не имеют? На это дает нам ответ Священное Писание. Например, в этой же главе, то есть третьей, послания к филиппийцам, апостол обращается ко всем верующим далекого прошлого и настоящего, и также будущего, со следующими словами. Читаем. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 17 стих. Комментарии излишни. Стремление к Вышнему должно иметь силу в жизни каждого верующего, независимо, является он верующим новообращенным или старцем в вере. И одной из причин нестремления является то, что некоторые верующие не забывают заднее и поэтому не простираются вперед, как этого делал апостол Павел. Это вопреки тому, чему учит нас Слово Божье. То есть они живут на прошлом достигнутом. Они говорят так: «Вот когда мы были молодыми, вот тогда мы стремились, действовали. А теперь? А что теперь?» Успокоились на духовном, достигнутом в далеком прошлом. Апостол Павел не был 17-летним юношей, когда он писал о своем стремлении к Вышнему, Горнему, к Небесному. Стены нашего дома, границы нашего государства, цепи тюрьмы и даже одре болезни не могут быть преградой к этому духовному стремлению. Послание к филиппийцам является одним из тюремных посланий апостола Павла. И в этом послании мы ясно видим победный клич апостола, говорящий нам о том, что его самоощущение не зависит от внешних условий его жизни, где он находится, но от того, что глубоко внутри его. А весь его внутренний человек преисполнен стремлением к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, как и говорит нам об этом апостол Павел. Он принадлежит к таковым, о которых в послании к евреям сказаны таковые слова: «Но они стремились к лучшему», то есть к небесному. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 16 стих. Стремимся ли и мы так, как стремились мужи

вере далекого прошлого, так как стремятся мужи вере настоящего, к этой заветной цели, а именно высшего звания Божия во Христе Иисусе, и да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Слава Богу, братья и сестры, за все, что Он нам дает. Я вас тоже поздравляю сердечно с этим замечательным, удивительным праздником, праздником жатвы. В этом празднике так много идей, так много тем. Давайте мы прочитаем. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, Матфея 7, 21 стих, 7:21. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Мы уже много сегодня слышали. Праздник жатвы, прежде всего, это праздник благодарения Господу за все, что Он нам даровал. Начиная от плодов земли, и благодарить Господа и за животную пищу, да, и за барашков, и за коровок. Особенно братья меня понимают, без этого столы были бы не очень сытные, да. Мы за все Господа благодарим. Этот праздник жатвы, это праздник земли. Есть такой праздник, люди празднуют День земли, 22 апреля. И они говорят о том, что нужно землю защищать, что земля находится в опасности, очень много загрязнения. Но так мало говорят о том, который сотворил эту прекрасную, удивительную землю. И действительно, сегодня сбывается то, что вот мы слышали: сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, они не прекращаются. Господь создал удивительно этот земной шар. Я как-то уже говорил, вот представим себе, что мы попали куда-то на необитаемый остров, идем и смотрим, мячик лежит, мячик, совершенно круглая форма. Что мы сразу подумаем? Мы подумаем, что здесь был человек, не правда ли? Кто-то здесь был, тут есть подобный мне. Тем более этот земной шар, который Бог сотворил, он так удивительно создан, он нас снабжает, дает нам и пищу, и нефть, и золото, и все, что нужно человеку. Слава Богу за это, братья и сестры. Этот праздник, праздник того, что придет вечная жатва. Придет последняя жатва. Каждый год из милости своей Господь напоминает нам, что будет жатва, истинная жатва, настоящая жатва. Господь всегда пользовался видимыми вещами для того, чтобы нам показать духовную, вечную реальность. И Господь нам сегодня говорит: друг, брат, сестра, а ты готов? Также всегда осенью, братья и сестры, я думаю о том, что жизнь наша меняется. Как в одной песне поется: наша жизнь подвержена сезонам. Точно так же, как в природе лето сменяется осенью, осень сменяется зимой, зима весной, так же и в нашей жизни мы проходим через разные полосы, сезоны. И вот здесь вот мы прочитали это место Священного Писания, где Христос тоже говорит о сезонах. Было время, когда эти два человека строили дома. Но настало время проверки. Наступил другой сезон. Я не знаю, в каком положении мы сейчас находимся. Кто, может быть, уже находится сейчас, в тот момент, когда Бог проверяет его? Задают такой вопрос, почему плохое случается с хорошими людьми тоже? А здесь Христос отвечает, что шторм придет каждому. Придет и к благоразумному, придет и к безрассудному. Шторма посещают всех. Если, может быть, кого еще не посетил шторм, он обязательно придет. Иисус Христос нам нарисовал такую картину интересную. Два человека строят. Строили, надеялись там жить, надеялись укрыться от непогоды. И один строил, и строил так, чтобы оно могло выдержать все. А другой почему-то по-другому построил. Почему? Если мы так немножко знаем о Палестине, Палестина, она вся вообще имеет под собой скалу, или материнская скала, как говорят, камень. Не в том проблема у безрассудного, что не хватило камней, что не хватило камня. Скала там везде, камень везде, но там есть сверху слой почвы. И как в Евангелии от Луки мы читаем, что благоразумный, он копал, углубился и нашел там камень. Там есть камень, там для всех есть камень. Но этот человек не копал. Он решил построить дом там, где он увидел эту почву, и там же построил дом. То есть, можно сказать, вот так вот Христос нарисовал нам, и люди прекрасно понимали. Вот дом его, а здесь камень. А между домом и камнем что? Песок. Братья и сестры, это притча. Это притча для верующих. Иисус Христос сказал, кто слушает слова мои, и благоразумный, и безрассудный слушали слова Иисуса Христа. Это для верующих написано. Те, которые приходят в собрание. Те, которые именуются именем Господа. Мы тут прочитали, люди будут говорить, не от имени ли твоего мы пророчества? Не именем ли Твоим мы что-то делали? Люди делали от имени Иисуса Христа. Множество людей признают Иисуса Христа прекрасным учителем. Признают Его превосходным проповедником и говорят, что это удивительная личность. Называют себя христианами. Как и здесь мы читаем, что множество народа дивилось, потому что он говорил, как власть имеющий. Действительно, учение Иисуса Христа, оно выходит из всех рамок. Оно не такое, как все другое. Но так много людей, признавая его за учителя, не признают его за Господа по-настоящему. Иисус Христос говорит, если кто слушает слова мои и не исполняет их, недостаточно Христа признавать за хорошего проповедника. Христа нужно признать как своего Господа. И эта притча не только о том, что есть правильное и неправильное основание. Эта притча еще говорит нам о том, как построить на правильном основании. Почему Христос именно избрал вот это, что один построил на камне, а другой построил на песке? Интересно, что когда случилась беда с человеком, то она случилась со всех сторон. Написано, что пошел дождь, и дальше что? Поднялись реки, и ветры еще вдобавок подули. Говорят так, что беда не приходит одна. Со всех сторон. И причем все куда устремилось? Устремилось на дом тот. Все на меня свалилось, да? Помните Иова, как с ним было? И с детьми, и со всем его богатством, и со здоровьем. Так бывает и в нашей жизни. И там не так, и там, и там, и там. И когда все смешивается, когда кажется, что все тебя оставили, и друзья, может быть, оставили. Когда все становится вот этой серой массой, когда смешивается и ветер, и песок, и реки, вода и сверху, и снизу, и ветры сбоку дуют. Как важно, чтобы одной стороной дом был крепко прикреплен к чему-то твердому, чтобы был камень, чтобы было твердое основание. В Слове Божьем множество примеров, когда праведных людей, хороших людей постигали штормы. Это и Иосиф, это и Давид, это и Даниил, это и апостол Павел. Но у них было твердое основание. И они смогли выстоять. Братья и сестры, мы строим все. По профессии мы строители или нет, но нам приходится строить всем. И причем строить дом свой. Когда мы строим дом свой. И когда шторм ударит, мы будем в этом доме. Мы не соседу строим. Мы не кому-то строим, мы строим самим себе. Иисус Христос сказал, кто слушает слова мои и исполняет, тот будет подобен человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. А кто не исполняет, исполнять и не исполнять. Как в нашей жизни? Давайте мы посмотрим, о чем Иисус Христос говорил. Что за слова, о которых Он говорит, кто исполняет слова мои? Так вкратце пробежим по Нагорной проповеди, ведь этими словами заканчивается эта Нагорная проповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея мы читаем в 5 главе, так мы можем проследить быстро. Иисус Христос говорит, если ты придешь к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя. Как неудобно, правда? Пришел к жертвеннику, уже жертву принес, и тут такая неподходящая мысль. Вспомнил, что брат имеет. Ну ладно бы где-то, к жертвеннику подошел, принести Богу жертву, и вспомнил, что я где-то что-то неправильно сделал с моим братом. Оставь там жертву твою, иди примирись с братом твоим. Сколько раз Господь нам уже напоминает об этом, братья и сестры, что нужно примириться. Ведь мы строим дом свой. Дальше мы читаем, если твой глаз смотрит на то, что не нужно, ты грешишь. Может, никто не знает, на что ты смотришь в комнате, когда ты закрыт, когда ты грешишь, но Бог знает. Это песок, дорогие друзья. Это то, что мешает тебе встать на скалу. Это песок. Ты зарылся в этом песке. Надо вылазить, дорогой друг. Это погубит тебя. Если сам не можешь, иди к служителю. Исповедуйся, молись Богу. Далее Иисус Христос говорит, прощайте, любите врагов ваших. Братья и сестры, мы думаем, что мы, может быть, мы не простим брата. Я как-то ему это докажу. Мы забываем, что мы свой собственный дом строим. Сами себе хуже делаем. Мы дом свой строим. Иисус Христос дальше говорит, что если вы что-то делаете на показ, это мне не нужно. Мне рассказывали родители, что было время, когда была какая-то свобода, и были такие люди, которые говорили: да мы за Христа, и в огонь, и в воду, мы на все готовы. Но когда пришли гонения, эти люди первые взяли сигарету в зубы, гармошку и пошли по селу петь, чтобы все подумали, что они ни в коем случае не верующие. Когда наступит буря, когда наступит шторм, тогда вся вот эта показуха, она исчезнет. Иисус Христос говорил, чтобы мы не судили. Когда мы судим брата или сестру, мы строим свой собственный дом. Господь хочет, чтобы мы были счастливыми. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя уверенно, чтобы мы чувствовали себя на твердом основании. Но если есть какая-то прокладка в нашей жизни между нами и Богом, если есть песок, мы никогда не будем счастливыми, братья и сестры. Как вот хор сейчас пропел: «Сделай душу мне прозрачной». Мы прекрасно знаем, что нам мешает в общении с Богом. Написано: если мы ходим во свете, то мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце наше осуждает нас, то тем паче и Бог осуждает. Мы можем маскироваться пред людьми, мы можем делать вид, мы можем приносить дары, даже как Каин, помните, принес дары, тоже благодарность Богу. Но когда сердце неправо, Господь говорит, когда делаешь добро, не поднимаешь ли лица, а когда грех у дверей, то поникает лицо. Праздник жатвы не будет праздником. Никакой праздник не будет праздником, если наше сердце неправо пред Господом. Если есть какой-то песок, если есть мусор в нашей жизни, Господь хочет, чтобы никакого песка не было, чтобы мы стояли непосредственно на скале Иисусе Христе. Написано так, что тот, который имеет надежду увидеть Иисуса Христа, он очищает себя так, как он чист, как Иисус Христос чист. Это стандарт. Апостол Павел говорит, что я за собой не знаю ничего, хотя этим не оправдываюсь, судья мне Бог. Но я уверен, если Господь что-то показывал апостолу Павлу, он тут же исправлял. Дорогие братья и сестры, наши штормы, которые мы встречаем в жизни сейчас, это только подготовка к самому большому, страшному шторму, который придет. Тогда, когда силы небесные поколеблются, когда звезды спадут с неба, когда солнце померкнет, луна не даст света своего, когда люди будут бежать и говорить: горы, покройте нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца. Как хорошо будет иметь твердое основание под своими ногами. Сказать: гряди, Господи Иисусе, я готов. Я на камне, я не на песке. Я с песком расстался, еще живя здесь, на земле. Строили все. Во время Ноя много людей тоже строило, но правильно строил Ной, потому что он строил так, как сказал Бог. Трудно копать. Стыдно, может быть, копать. Тяжело, но это разумно. Это благоразумно, это единственный правильный путь – копать, углубиться, убрать все лишнее и встать непосредственно на скале Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы действительно радость наша, радость, она была совершенная, чтобы день жатвы для нас был праздником благодарения. Потому что если сад сердечный не возделан, Если там рука Господня не притронулась, мы не будем рады и плодам, которые дают нам сады физические. Надо, чтобы там было хорошо, тогда мы будем рады всему. И как говорил Аввакум, даже если не станет овец в загоне, виноград не даст плода. Когда вот этой жатвы не будет, сердце все равно будет благодарно Богу. Почему? Потому что оно на твердой скале стоит. Потому что оно чувствует Господа в своей жизни. Я призвал бы, дорогие друзья, чтобы мы немедля, если сердце нам зовет и говорит, тебе нужно покаяться, кайся сейчас, дорогой друг. Встань на эту крепкую скалу. Если кому-то сердце говорит, что нужно примириться, кому-то говорит, что нужно правду сказать, ты должен признаться в своей неправде. Делай это, потому что это разумно, это благоразумно. Да поможет нам Господь, помолимся. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня четвертая, заключительная часть. Привожу текст из третьей книги Царств, глава 11, стихи с 4 по 6, как я обещал в конце третьей части. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Особенно подчеркиваю часть стиха 4. «И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его». В этом тексте мы видим продолжение того факта, что Соломон вначале породнился с фараоном, царем египетским, как мы выше отметили в третьей книге Царств, глава 3, стих 1. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов. Бурное продолжение этого, можно сказать, безобидного начала с дочерью фараона мы находим дальше с этой армией чужестранных женщин, как читаем в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 1 по 3. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. И это Соломон делал, несмотря на строгое увещевание Бога, о котором мы читаем в третьей книге Царств, в главе 11, стих 2. «Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. Начало Соломона с дочерью фараона было очень маленьким по сравнению с 700 женами и 300 наложниц, с этим масштабом женщин, которых мы видим в этом тексте. К ним прилепился Соломон любовью. По-честному скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, возможно ли это? И если да, то как это возможно, чтобы одновременно любить 1000 женщин? Какая это должна быть любовь? И если Соломон действительно любил одновременно 1000 женщин, то ведь у него совершенно не оставалось времени для управления государством. Но причину другой стороны занятия Соломона этой армией женщин я легко могу себе представить. Причина этого многоженства Соломона заключается в его глубочайшем обременении, вплоть до одержимости духом разврата, который накрепко был заанкерован сатаной в его сердце. И только Божья благодать дала Соломону возможность дожить до своей природной смерти. Всезнающий Бог уже вначале видел это падение Соломона в такой страшный грех, но проявил к нему милость. Однако вначале мы читаем о том, что Соломон кадил и приносил на высотах жертвы, а Бог подтверждал это, проявлял к этому терпение и согласие. И что из этого получилось? Это мы видим в третьей книге царств, в главе 11, стихи с 6 по 8. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Поэтому теперь каждому из нас, детей Божиих, следует задать вопрос, ходим ли мы прямолинейно и с нераздвоенными сердцами за Господом Иисусом, который за нас умер и воскрес. А в стихах 9 и 10 дальше читаем о том, как в конце концов Бог отреагировал на поведение Соломона. Читаю этот текст. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь». Так закончилась та часть истории Соломона, пока Бог на основании своей благодати проявлял терпение по отношению Соломона. Мы можем только сказать: «Жаль, Соломон!» Однако мы не лучше Соломона, но тот Божий гнев, который должен был нас поразить, возложен на Иисуса распятого. В этом заключается разница между нами и Соломоном. Господь Иисус желает нас через Соломона научить, а разница между Давидом и Соломоном существенно заключается в том, что Соломон имел все и что он не вынужден был за что-либо воевать. Бог дал ему все. В этом заключается учение Бога. Соломону Богом все было дано. Соломон господствовал над всей страной и имел мир со всех сторон. Является ли мир чем-то ужасным? Для Соломона это положение было действительно ужасным. О том, что Соломон во все время своего царствования имел кругом мир, мы читаем в третьей книге царств, в главе 4, стих 24. «Ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами». Это положение стало впоследствии для Соломона роковым. Неразделенное сердце Давида по отношению к Богу он выработал у себя в борьбе, в нужде, в преследованиях, через искушения и соблазны. Чтобы это увидеть и понять, советую прочитать псалмы Давида и рассмотреть пути, которыми он ходил, прежде чем он стал царем. Через Иакова Святой Дух говорит в послании Иакова, глава 1, стихи 2 и 3. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение испытывает нашу веру. апостол Павел говорит в первом послании Тимофею в главе 6, стих 12. «Борись добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Борьба веры и принадлежащее к этой борьбе соответствующее Божие оснащение красной нитью проходит через весь Новый Завет. И что мы там только читаем о борьбе и оружии. К примеру, об этом читаем во втором послании Тимофею в главе 4, стихи 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, мое хождение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Или во втором послании к Коринфянам в главе 10, стихи 4 и 5. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Это является учением Нового Завета, и я не могу это изменить, потому что так написано в Слове Божьем. Я рад и благодарен Господу Иисусу, потому что это есть Слово истины. И если и где бы мы ни совершали эти вещи, Бог каждого из нас благословит. Предлагаю всем вам чаще и глубже рассматривать и размышлять над этими образами Ветхого Завета, потому что Слово Божье говорит к нам не только через писанное Слово и через его взаимосвязи, но и через многие вещи и прообразы Ветхого и Нового Завета. Если мы исследуем имена Давида и Соломона в Новом Завете, то в положительном смысле мы найдем, что имя Соломон упоминается 5 раз, а имя Давид примерно 45 раз. Это великая разница. Имя Соломон означает, согласно именной символике, «муж покоя» или «муж мира», как мы читаем в первой книге Паралипоменон, глава 22, стих 9. «Вот у тебя, то есть у Давида, родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его». Соломон, этот мирный, который не научился воевать, его Святой Дух 5 раз упоминает в Новом Завете. А Давид – это возлюбленный. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 21 и 22. «Потому просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40». «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Возможно, что это является прообразом того факта, как часто Святой Дух будет нас упоминать в небесной славе. Как бы там ни было, но в Давиде Бог прославится в тысячелетнем мирном царстве в том, что Он поставит его на 1000 лет видимым царем в плоти, как об этом читаем у пророка Иезекииля, 37 стихи с 21 по 27. «То скажи им, так говорит Господь Бог, Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Стих 24. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову», то есть патриарху, «на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними». «И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Два раза, а число два означает свидетельство, читаем мы в этом тексте: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». «И раб мой Давид будет князем у них вечно». Это «вечно» распространяется в плоти на эти тысячу лет в мирном царстве. Давида, как видим в этом отрезке Писания, Бог возвеличит и поставит его видимым царем над своим народом Израилем в тысячелетнем мирном царстве за то, что он нераздельным сердцем ходил за Господом Иисусом его путями. Такую высокую честь окажет Господь Иисус Давиду в недалеком будущем. И если он согрешил, то глубоко перед Господом Иисусом раскаялся, и он ему простил. А в отношении Соломона мы не находим в Библии ни одного слова раскаяния в отношении своей развратной жизни. И когда чаша его согрешения стала переливаться через край, то Бог прогневался, как читаем в третьей книге царств, в главе 11, стихи 9 и 10. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь». Поэтому в дальнейшем Бог не обещает больше Соломону мирной жизни, ни мудрости, ни богатства и так далее. Но Бог дает нам свидетельство о том, что по меньшей мере он сохранит Соломону жизнь вечную, потому что в двух местах Писания это свидетельство. Он об этом говорит. Во второй книге царств, глава 7, стихи 14 и 15, читаем: «Я буду ему отцом», то есть Соломону, «и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим». Это Бог говорит Давиду о его сыне Соломоне: «По милости моей не отниму от него», то есть сохранит ему жизнь вечную. Сообщение о Сауле говорит о том, что он не спасен для жизни вечной. Саула, которого я, то есть Бог, отверг пред лицом твоим, пред лицом Давида. Второе место с подобным сообщением о Соломоне находим в первой книге Паралипоменон, в главе 17, стих 13. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя», то есть от Саула. А теперь вернемся еще раз к нашему главному тексту и обратим внимание на его вторую часть, где читаем: «Но жертвы и курения он, то есть Соломон, приносил на высотах». Возможно, в Слове Божьем где-то скрыто написано о том, что Соломон все же в конце своей жизни раскаялся в своих грехах мерзости, но жизнь вечную Господь Иисус сохранил ему. И даже больше того, а что же еще большего Бог обещал Соломону? Для этого обратимся ко второй книге Царств, глава 7, и прочитаем стихи с 8 по 15, в которых Бог дает пророку Нафану задание сообщить Давиду очень важное свое намерение в отношении Соломона. Но я приведу этот текст ради того, чтобы мы окончательно могли выявить намерение Бога в отношении Соломона, который так запутался в грехах мерзости. Читаю во второй книге Царств, главе 7, стихи с 8 по 15. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, — говорит Бог Нафану, — так говорит Господь Саваоф, — я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Я думаю, что вы в этом не сомневаетесь. «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его. И будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде», пророчески указывает на пророка Иезекииля 37. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом, Бог устроит Давиду дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, то есть Соломона, и упрочу царство его». Вы слышите? «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царствия его навеки». Повторяю, «и я утвержу престол царствия его навеки». «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Бог говорит: «И упрочу царство его». Он, то есть Соломон, построит дом имени моему, этот храм в Иерусалиме, и я утвержу престол царства его навеки. К этому наиважнейшему сообщению Бога в отношении Соломона, которое играет главную роль в дальнейшей судьбе Соломона, я хотел вас привести. Бог обещает Давиду через Нафана: «Я утвержу престол царства его навеки». Мы с вами знаем, что Бог не бросает свои слова на ветер. Поэтому данное сообщение Бога о будущем Соломона дает нам право утверждать, что он, как и Давид, отец его, будет в тысячелетнем мирном царстве вместе с Давидом управлять Божьим народом Израилем. Бог даст Соломону возможность исполнить то желание, о котором он просил Бога во сне, как мы читали в Третьей книге Царств, в главе 3, стихи 9 и 10. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Я думаю, что Бог одобрил это желание Соломона с дальним прицелом, с пророческим намерением на тысячелетнее царство. Только Соломон будет там не первым, а будет вторым после Давида, будет его правой рукой. По заданию Господа Иисуса Соломон будет заниматься обучением и наставлением Божьего народа Израиля. Ведь мы с вами знаем, что каждое колено Израиля будет обязано один раз в год приходить в Иерусалим для поклонения царю, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то, как наказание, не будет дождя у них, а для обучения и наставления такого строптивого народа, каким Израиль останется и в тысячелетнем мирном царстве, понадобится очень мудрый Божий муж, каким сделал Соломона Господь Иисус. А там, в тысячелетнем мирном царстве, очень нужен будет такой мудрый учитель, потому что высоты так и останутся в сердцах многих израильтян. Поэтому в конце тысячелетнего мирного царства, когда сатана снова на короткое время будет отпущен на свободу, то снова соблазнит большую часть израильтян открыто выступить против Бога, как читаем в книге Откровения в главе 20 стихи с 7 по 9. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, то есть на сражение, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим, и ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А причина этому – высоты. Это тот грех, который через ложь змея вошел в райском саду, в Эдеме, в сердца людей, и крепко был там заанкерован. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Мы, вставши, выслушаем Слово Божие. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот мы вправе спросить и самих себя, и нашего брата, и нашу сестру, по вере во Христа Иисуса: чем мы занимаемся после того, как приняли Иисуса Христа в наше сердце, как стали детьми Божьими и членами Церкви Христовой? Чем мы занимаемся? Я скажу вам, чем. Во-первых, мы радуемся. Мы просто радуемся. Радость наполняет наше сердце. Мы счастливы, потому что до того, как мы пришли ко Христу, мы были грешники непрощенные. По нашим грехам и беззакониям мы были обречены на вечную погибель. А теперь благодатью Божией мы спасены, мы радуемся. И в эту минуту тоже. И в любой момент нашей жизни, как верующие, как дети Божии, мы радуемся, что мы спасены, и в нас есть надежда. Что мы еще делаем? Мы возвещаем эту радость другим. Мы делимся этой радостью. Мы говорим всем, и на Украине, и по всему миру. Наши братья и сестры говорят всем, какая это радость во Христе Иисусе. Как хорошо быть со Христом. И только Господь может решить все наши личные и общественные проблемы. Третьего не дано, только Господь, только Его мудрость, только Его благодать. Что же мы еще делаем? Мы воспоминаем Его страдания. Мы не можем этого забыть и никогда не забудем, потому что там, на Голгофе, а не где-нибудь, в каких-то кабинетах, в каких-то небесных обителях, где-нибудь в космосе или во Вселенной было принято решение о нашем спасении. Нет, наше решение или решение о нашем спасении было совершено на Голгофском кресте. Единственное место, не совсем удобное, уютное, не безболезненное. Место, которое сопровождалось невероятными страданиями, невероятными, пролитой кровью нашего Господа. Так было нужно. Так надо было. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Кровь животных Ветхого Завета всего лишь покрывала грех. Но она, эта кровь, указывала на совершенную кровь совершенного Агнца Божия Иисуса Христа, который был заклан за нас. Потому мы и собираемся, как Церковь Божия, периодически. Но это не значит, что о страданиях Христовых и о той цене, которую Он заплатил за наше спасение, мы вспоминаем только один раз в месяц. Каждый день, каждую минуту. Когда думаем о себе, когда видим себя самого в во свете Слова Божия, когда осознаем наше несовершенство и нашу греховность, мы сразу же устремляем наш взгляд на Голгофу. Преклоняя колени, мы просим: «Иисус, ради имени Твоего и Твоей пролитой крови омой и очисти нас». И кровь Христа очищает нас. Верующий человек еще очень многое делает, но он это делает со Христом, с Богом, во имя Господа. Потому наша жизнь благословенна, даже не взирая на то, что мы несовершенны, но совершен наш Господь Иисус. О Нем сегодня говорим, сегодня вспоминаем о Его страданиях, и сегодня будем совершать Его заповедь, которую Он оставил ученикам Своим и Церкви Своей. И как мы читали, апостол Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, благословив и преломил, и сказал: „Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое“». И мы, по примеру Господа, взявши хлеб, помолимся: «О Господь и Бог наш, Иисус наш дорогой, мы любим Тебя, Господи, мы верим Твоему Слову, Господи, мы живем Твоей жизнью, мы радуемся радостью в Духе Святом, мы самые счастливые люди, даже тогда, когда живем в сложных и не совсем удобных обстоятельствах. Наша радость во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что и за нас Ты умер, за каждого в отдельности. Ты понес наши грехи и беззаконие. Мы омыты Твоей святой кровью, Господи, и наша жизнь в Твоих руках. Этот хлеб напоминает нам о том, что было на Голгофе, какие тяжкие страдания Ты перенес, и что Твое тело, Господи, безгрешное, совершенно, было ломимо и истязуемо. И каждая клеточка Твоего тела была перегружена нашими грехами. Господи, благодарим Тебя, величаем имя Твое святое, поклоняемся Богу всемогущему, живем верой и надеждой, и верим, что однажды увидим Тебя, как Ты есть, и увидим те раны на Твоих руках, которые навсегда, на всю вечность остались как память о той великой жертве, которая была принесена за нас на Голгофе. Благослови наше участие, Господи, если мы в чем согрешили словом, делом, мыслью или желанием, омой нас кровью Твоей святой и прости нас. И да прославится Господь в жизни нашей и в Церкви Христовой, и во веки веков наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
3: Аминь.
2: И возблагодарив, преломил.
4: Відкрити збільних для загального співу, і разом будемо співати номер 126. Христос, як учням всім своїм, про хресну смерть відкрив. Для друзів Він перед Отцем взяв хліб, благословив.

Участвовать в вечере Господней по Слову Божьему – это право, привилегия и благословение для членов Церкви Христовой. Кто присоединился к Церкви через святое водное крещение в взрослом, осознанном состоянии, кто находится в мире с Богом и со своими братьями и сестрами, кто не является членом церкви или на церковном взыскании, участвовать не должен. Вот такой порядок. Поэтому, братья и сестры, садитесь, и в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и с осторожностью, чтобы крошечки не падали на пол. Да благословит вас Бог в этом участии в вечере Господней.

0: чашу после вечери. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за то, что мы, как Церковь Божья, мы приняли участие в вечере Твоей, мы приняли участие в хлебе Твоем, мы вспомнили Твое ломимое тело, Господь, и мы осознаем, что это за наши грехи и за наши беззакония Ты был мучим и истязуем, и ранами Твоими мы исцелились. Благослови эту чашу, которая напоминает о Твоей святой пречистой крови, которая проливалась из Твоих божественных ран и которая омывает нас от всякого греха. Дай нам достойно принять участие и в чаше Господней. Пусть во всем прославится Твое святое имя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. Когда братья будут проходить с чашей, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой, тоже с благодарностью, тоже с благоговением, потому что это память через эти видимые знаки о крови Христа, которая изливалась из Его божественных ран там, на Голгофском кресте. Да благословит вас Бог!

1 Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Да благословит нас Бог, чтобы эта любовь в Духе Святом наполняла наше сердце, и чтобы мы любили друг друга так, как Господь возлюбил нас. Если любви не имею, говорит апостол Павел, я ничто.

0: Отец наш Небесный, Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя, Господи, что Ты оставил нам заповедь, и что мы можем исполнять Твою заповедь, ибо только кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха. Благослови, Господи, нас ходить в жизни праведной, так, как Ты на нас смотришь. Благослови нас нести Слово Твое там, где его еще не знают. Вразуми нас, Боже, благослови обильно всякой любовью Твоей, да будет имя Твое прославлено, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Аминь.
2: Христос Иисус умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Слава Иисусу Христу!
3: Аминь.
2: И Господь гряде!
3: Гряди, Господь!
2: Сідайте, будь ласка.
4: Ликуй, ликуй, спасенный. Мы обращаемся к тем, кто, возможно, не вышел, но сердце касается Господь. Можно выйти и совершить молитву покаяния. Господь ждет. Сестра, пожалуйста. Сюда можно выйти.

0: обращаюсь сегодня к Тебе в этот святой день и прошу Тебя, чтобы Ты родился в моем сердце, что когда-то давно Ты родился в нем, но я отошла от Тебя. Господи, я прошу Тебя, прости меня. Действительно, прости меня. Ты знаешь, в какой темноте я хожу. Я хочу, чтобы Ты зажег опять этот святой свет в моем сердце. Прости меня, Господи, если можешь.
1: Аминь. Мы помолимся. Господи, Лена просит Тебя, чтобы Ты простил ее грехи. Ты уже простил на Голгофском кресте. Мы сегодня слышали, Тебя там нет. Ты у Отца Небесного. Мы благодарны, что Ты каждого прощаешь, приходящего ко мне, к себе, и не изгоняешь вон. Мы благодарны за то, что Лена вышла, чтобы сказать эти несколько слов «прости», «прости ей», «освети ее», «веди ее по этому жизненному пути» и «помоги больше никогда не падать». И только с Тобой, только на Тебя надеяться. Благослови ее чаяние и надежды. Благослови ее жизнь. Она отдает свою жизнь Тебе и хочет, чтобы Ты всегда был в ее сердце. Пусть имя Твое будет возвеличено и прославлено в ее жизни и в жизни нашей церкви, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы еще обращаемся к тем, кто желает отдать себя на служение Господу. Пусть Господь благословит вас и хранит. А сейчас служение хором.

Садитесь, братья и сестры, на несколько минут, потому что объявление достаточно важное, чтобы вы были проинформированы. Следующее собрание с вечерей Господней сегодня в 3 часа и в 6 часов вечера. Но хочу предупредить, а вы передайте тем, которые не были утром. Вечеря Господня вечером будет в первой части. Просто в первой, вы, короткое слово, мы совершим вечерю Господню, потому что вечером будут гости. Ну, гости в любом случае, это хорошо, но мы хотим вот в нашей форме такой, как принято в нашей поместной церкви, совершить вечерю Господню. Вечером к нам приезжает Вальдемар Цорн. Это президент миссии «Свет на Востоке», редактор журнала «Вера и жизнь», автор многих публикаций и книг, просто как брат, как верующий во Христа Иисуса, очень интересный человек. Он бывал у нас иногда, не так часто, но я его пригласил, и он дал согласие побыть сегодня вечером на служении. Так что приходите, пообщаемся друг с другом, с нашим братом и с нашим Господом. И будет также Олег Маевский. Это такой известный христианский певец, очень известный, у которого замечательные песни, и большинство из которых это авторские песни. Он и музыку пишет, и слова, и как верующий человек, это очень такой интересный человек. Поэтому он тоже будет вечером, и будет еще группа братьев, тоже будут петь. Ну, вот такой будет праздник вечером. Праздник во имя той победы, которую Господь совершил на Голгофском кресте. Ну, а во вторник и в четверг 18:30, по средам 8 часов утра у нас церковная молитва. Завтра в 18:30 у нас заседание братского совета, а перед этим у нас будет заседание пасторского совета. Мы будем размышлять. Мы будем планировать наше служение на будущее, сколько Господь нам еще дает времени для этого, потому что действительно, когда видишь все то, что происходит вокруг, и не только в нашей стране, хочется как-то, может быть, более сердечно и более настойчиво просить: «Да придет Царствие Твое». Потому что было бы замечательно, если бы все люди вот так в один момент обратились к Богу. Но насколько это возможно? Ну, кто-то скажет: невозможно. Но мы не можем так говорить. Мы говорим: возможно, но надо, чтобы каждый человек принял личное решение, чтобы это было его личным таким отзывом на приглашение Христа, на его призыв. Понятно, что многие придут. Многие уже пришли, и многие придут. И многие будут спасены и будут там с Господом на небесах. Но, к сожалению, многие и не попадут в то место радости и блаженства только по одной причине, что не проявили своей воли, не проявили решения, не приняли Господа как своего личного спасителя. Поэтому вина за эту такую, я бы сказал, личную трагедию, которую даже трудно себе представить, лежит на каждом человеке. Все Бог со своей стороны сделал, а теперь решение за человеком. Будем молиться и за нашу страну, и будем молиться за наш народ, среди которого мы тоже живем. Я хочу представить вам молодую пару: Олег Гавткович и Татьяна Лебедева. Я хочу, чтобы они поднялись, потому что у нас как-то прямо после Нового года началось определенное движение, довольно-таки активное. Неужели и это признак скорого пришествия нашего Господа? Вот так вот, как написано, но в хорошем смысле. Вот Татьяна, наша сестричка. Брат Олег, он буквально вот недавно принял крещение, тоже член нашей церкви. Теперь вот перед нами эта молодая пара. Мы встречались, беседовали, вникали во все обстоятельства и нашли возможным допустить эту пару до представления церкви, а затем и к последующему бракосочетанию.
Все это в плане, все это впереди. А теперь мы рады вас видеть, рады вас приветствовать. Хотим напомнить, мы это делаем всегда и постоянно, что по Слову Божьему пока что вы только невеста и жених, и не более этого. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом промежутке, пока вы предстанете перед Богом и перед Церковью, чтобы получить всю полноту Божьего благословения на всю вашу дальнейшую жизнь. Желаем вам всего хорошего. С Богом! Нам передают сердечный привет от церкви Дім молитви село Гремяче Рівненської області. Принимаем этот привет. Ну и теперь вот то, что Майкл Гад напомнил, это английская школа с 17 по 27. Значит, уникальная программа с уникальными возможностями и с уникальными целями, помогая людям развивать свою разговорную английскую речь, они одновременно слышат о Христе Иисусе. Братья и сестры, одному Богу известно, потому что сегодня говорить об этом рано. Не надо опережать события, но одному Богу известно, сколько там на небесах мы встретим этих студентов этой английской школы. Сколько? Вы скажете, почему их всех нету среди нас? Я не знаю. Мы тоже не сразу. Некоторые из нас пришли достаточно поздно, кто-то раньше. У Господа для каждого свой план, свой путь, свой Божий промысел. Поэтому наша задача, и это не в нашей власти, кого-нибудь спасать. Слава Богу, что нас спасли, что мы спасены Божьей благодатью. Теперь, как спасенные, мы всего лишь говорим, кто может это сделать. Мы указываем людям о Христе. И в какой-то момент то, что посеяно, то, что было заложено, то, что было вдохновлено от Духа Святого, оно когда-то даст свой плод непременно. Бог просто так не сеет свое слово, чтобы впустую в этом слове жизнь. Как и при каких обстоятельствах оно произрастет, мы не знаем этого. Поэтому да благословит нас Бог молиться и поддерживать эту программу, чтобы многие тысячи людей пришли и могли действительно услышать это благовестие. Ну и я думаю, что там в вестибюле будет такая возможность получить вот такие объявления, там, где вы есть, может быть, вы сможете их куда-нибудь там приспособить или дать лично вашим знакомым, вашим друзьям. У Ирины Савченко сегодня день рождения. Поздравляем и желаем с любовью, друзья. Мы тоже присоединяемся. Будем молиться, чтобы Господь благословил добрым здоровьем и многими годами жизни. Моя дочь Катюша родила Кристиночку, о которой мы много молились. Спасибо всем братьям и сестрам, которые молились с нами. Надеюсь, нет, верю, что с Божьей помощью она вырастет дитям Божьим, ведь мы все верующие, слава Богу. Вот такая пространная записка, которая, ну, буквально переполнена радостью. Мы поздравляем, будем молиться за мать и за дочь Катюша. Это сестра пишет, дочь Катюша, мама родила Кристиночку, чтобы действительно она была Детем Божьим. Помолитесь о сестре Подвысоцкой Марии Васильевной, чтобы Господь укрепил ее здоровье, за выздоровление Алексея, у него двухстороннее воспаление легких, за Олега из Днепропетровска, там должна быть операция, за двухмесячных близнецов, вот тоже очень тяжело болеют. Прошу помолиться нашему Господу за мир и спокойствие в нашей стране. Молимся и не перестаем молиться. Прошу помолиться за брата
Анатолий, я так понимаю. Мать молилась 62 года за него, но он не верит, у него проблемы с позвоночником, чтобы Бог привел его к покаянию. Господь может это сделать. Не переставайте молиться. Помолитесь за то, чтобы Бог благословил и исцелил сестру, сестер Зину, Веру, Валю и Любу. Помолитесь за мою маму Веру, ей предстоит сложная операция. Алена просит. Дорогая церковь, прошу помолитесь за здоровье моей дочери Тани, чтобы Господь ее изміцнював и физично, и духовно, чтобы все было по воле Божией, мама просит. Прошу помолиться за тяжелобольного Кирилла, один годик. Предстоит тоже сложная операция. Приглашаем очень желающих услышать о служении милосердия, которое состоится сегодня в 15:00 на молодежном служении. Будет свидетельство, это группа милосердия, и также о больных, которые лежат в больнице с ампутацией ног. Это Женя, Петр, Олег, чтобы они уверовали во Христа. Прошу помолиться за мою дочь Люду. Она попала в лекарню с диагнозом инсульт. Зараз вона знаходиться в стані коми. Допоможи нам, Боже, щоб вона покаялась, сестра Марія пише. За успехи в поиске работы, Александр. Прошу молиться за здоровье моего брата Леонида. Пусть Господь благословит его. Прошу молиться за брата, который болеет и находится в больнице, сестра Люба просит об этом. И ушановать память брата старушка Василий Ефимович, который отошел в вечность на 83-м году жизни, в 1950 году принял крещение. Был среди нас, теперь его нету здесь, но есть там, на небесах. Давайте почтим память нашего дорогого брата, отошедшего в вечность, и помолимся об этих нуждах. О Господь, когда верующие уходят в вечность, мы за них спокойны, потому что их жизнь в Твоих руках. Потому что, когда они живы для Господа, когда умирают, умирают для Господа, поэтому живы или умирают всегда Господне. Мы благодарим за брата, который был среди нас. Господи!

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Слияние власти и пророков тире грязь.
2: Почему мы говорим о этой теме?
4: Потому что она находит свое отражение как на страницах Божьего Слова Библии, так она есть и в нашу современность. И была до нас. Всегда стоял этот вопрос. Где церковь? Где власть? Почему церковь становится с властью одним целым? Почему это превращается в грязь? Мы посмотрим с вами примеры на страницах Божьего Слова. Давайте для начала откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать 22 главу с 23 по 28 стих. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем, день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Съедают души, обирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь». Мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 22 главу, с 23 по 28 стих. О чем здесь говорится? Обратите внимание, дорогие друзья. О том, что Бог обличает кого? 25 стих. Заговор пророков ее среди нее. Потом говорит о священниках, а между ними... Князья у нее, как волки, похищают добычу. А после этого пророки все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное. Здесь описывается переплетение власти и пророков. Когда мы говорим в данном случае пророков, мы имеем в виду как собирательный образ Божьих служителей. Потому что здесь и про священников сказано, и про самих пророков. Просто как собирательный образ Божьих служителей. Когда они переплелись с властью, 28 стих, все замазывают грязью. Что это означает? Это означает не что иное, как скрывать правду и говорить ложь. Скрывать правду. Почему Божьим служителям приходится скрывать правду? Потому что они становятся зависимыми от власти. Потому что они находятся под контролем власти. Потому что они кормятся, наконец. Финансируются тоже от власти. Много есть факторов, почему. Одних заставили. Других прикормили, третьих запугали. Много есть методов у власти, как поработить церковь. И мы видим то, что было раньше, на страницах Ветхого Завета. Пророки все замазывают грязью. Когда мы говорим об этой теме, вы всегда можете держать ракурс на современные события, на современных пророков, служителей и власти. Итак, мы посмотрели книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Теперь мы посмотрим третью книгу Царств, 22 главу, с 5 по 8 стих. Там идет речь о том, что царь иудейский Иосафат пришел к царю израильскому Ахаву и захотел идти на войну против Рамофа Галаадского, который был в руках Сирии. 5 стих. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя». Вот здесь мы ставим такую небольшую паузу, делаем. Он спросил, что ответили эти пророки, количество около 400 человек? «Иди, Господь предаст их в руки царя». Что они ответили? Они ответили то, что хотел царь сам услышать. То они ему ответили. 7 стих. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка, чтобы нам вопросить через него Господа?» Видите, даже царь израильский и царь иудейский, они понимали, что вот эти пророки, которые им сказали, иди, Господь предаст этот город в руки царя, они, скорее всего, наверное, ошибаются. Почему? А потому что они говорят то, что хочет услышать царь. 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ведь он не пророчит обо мне доброго, только плохое. Это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат, не говори так, царь. То есть здесь мы видим контрастную картину. 400 пророков сказали, иди, Господь предаст Рамов Галаадский в руки царя. Такой ответ не удовлетворил царя. Он знал Михея, только он заметил, он обо мне не пророчествует доброго. А можно ли было об Ахаве пророчествовать доброе? Это один из самых богоборческих царей, которые были в Северном Израильском царстве. Можно ли о нем что-то сказать доброе? Или о его жене Иезавель? Итак, они не хотели сначала звать его, но царь иудейский настоял на этом. А дальше описывается сцена, что вот эти 400 пророков, которые сказали «иди», как они еще подтверждали, то, что надо идти. 11 стих. «И сделал себе Сидекии, сын Хинаана, железные рога, и сказал, так говорит Господь этими, и забьешь сирян до их истребления. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Вот эти 400 пророков, которые говорили, иди, иди, будет успех, так они гнули эту линию. Какую линию? Ту, которую хотел услышать царь. Никакой другой линии они не гнули, только то, что хотел услышать царь. Они слились со властью. Они пророчествовали то, что хотела власть. А вот Михей с властью не слился. Потому что он был настоящим Божьим служителем, который понимал, что слияние со властью делает невозможным полноценное служение Господу. Ты будешь служить власти, а не Господу, царю, президенту, премьер-министру. Без разницы, как называется этот человек. Это слово «власть». Михея отличается от этих 400 человек. 13 стих. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки, и ты доброе». Слуга царя. Еще раз подтверждаю, что эти пророки говорят только доброе. Только то, что хочет царь услышать. И ты, Михей, скажи доброе царю. Угу. Ну, если бы действительно Михей зависел от власти, он бы сказал только доброе. Но он от власти не зависел. И что он сказал? 14 стих. «И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». А что Господь сказал в итоге? О том он сказал, что он видит всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. То есть он сказал о поражении вот этой коалиции Северного и Южного царства. Не смогут они взять этот город Рамов-Галаадский. То есть один человек, который поистине был Божьим пророком, не стал пророчествовать и говорить то, что хотел услышать царь. Он сказал только то, что сказал ему Бог. Только Бог сказал правду, что они не получат успеха в этой битве. Как он посмел такое сказать царю? Потому что Божий пророк, он знает, что самое главное — это Бог. И если ты ему служишь, ты должен служить Богу, а не власти. Ты должен говорить то, что говорит Бог, а не то, что хочет услышать власть. Это пример пророка Михея. А что насчет самого великого человека, о котором сказал Иисус Христос? О Иоанне Крестителе? Он за что был заключен в темницу? Радостная весть от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, за все, что сделал плохого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Что делал Иоанн? Обличаемый от него, от кого? От Иоанна. Ирод обличаемый за жену брата своего. Еще один пример. И таких примеров, дорогие друзья, достаточно на страницах Божьего Слова, их много. Никогда Божий служитель не будет потакать власти. Он будет ее обличать. Потому что, как правило, дела власти злы. Редко, чтобы власть делала что-то хорошее. Обличать власть — это делал Иоанн Креститель. Пророк Михей не стал говорить то, что хотел услышать царь, а сказал, что сказал ему Господь. А если мы вспомним пророка Иеремию, а сколько он подвергся преследованиям за то, что он проповедовал правду Господа. Кому? Царю и его окружению. Правду Господа — это не то, что хотели услышать они, то есть это власть. Какой вывод? Вывод этой темы. Посмотрите сегодня. Есть много служителей, которые знают, что написано в Библии, которые знают волю Господа. Не говорят о ней. Они стараются угодить власти, чтобы не ляпнуть что-то не так, чтобы не обличить власть за решение, которое она принимает по теме гомосексуализма, делая его официальным, чтобы не обличить власть за то, что она делает стране, которая разграбила страну, уничтожив выборы и суды, что делает власть, которая запрещает людям войну называть войною. О, сколько таких примеров сегодня! Друзья, если вы слышите эту тему, задумайтесь, что главное для вас – проповедовать Божью истину и быть настоящим Божьим служителем или потворствовать власти, говоря о ней только доброе и хорошее. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Твоя любовь, глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море. Благодарю за эту я любовь. Ты, как слезу, осушишь мое горе, чтобы тебя я прославлял вновь и вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее.

Следуйте за Иисусом. Иисус сказал: «Следуй за Мною». Перед тобой, дорогой друг, открыта дорога. Дорога для служения Господу. Иисус призывает тебя: «Следуй за Мной». Твое служение должно быть смиренным, послушным. И чтобы на всем протяжении пути ты находился с Господом. Блажен, кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел, стремился знать, в чем Божья воля, и в мире славы не обрел. Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей, кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей, кто жил с Христом в Его заветах, старался жить для всех и всем, был верен, строг в своих обетах, а для греха был глух и нем. Он обретет Христа обитель, венец из рук Его возьмет, и на земле он небожитель, как счастлив тот, кто так живет. «Следуй за Мной», — сказал Христос.

Дорога. У каждого человека она различна, но конец дороги у всех один. И что ты скажешь, когда окончится твоя дорога? Последние слова у многих были различны. И у многих великих людей, если собрать все последние слова людей великих, то они бы, наверное, не поместились бы ни в какой отдельный сборник. Но если бы такой словарь был, из него бы мы увидели, что те люди, которые имели живую веру в искупительную жертву Иисуса, умирали с хвалою Бога на устах своих. Они умирали спокойно и тихо. Французский писатель Бальзак, предчувствуя приближение смерти, просил у доктора 6 дней жизни, чтобы вырвать плохие страницы из своих книг. Умирая, он повторял: «Поздно, поздно, поздно». Достоевский утешал плачущую жену: «Помни, Аня, я тебя всегда очень сильно и горячо любил». Потом он попросил жену прочитать притчу о блудном сыне. Слушал очень внимательно, глядя в потолок. Вечером он скончался. Безнадежно больной гений, знаменитый немецкий поэт, перед смертью потребовал бумагу и карандаш, но писать уже не мог. Что он хотел написать, осталось тайной. Последние слова Байрона: «Теперь мне надо заснуть». Какие будут ваши слова, дорогой друг? Что ты скажешь в конце своего пути?

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». И я хотел бы прочесть еще одно стихотворение Михаила Лермонтова. Называется оно «Молитва». В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
2: Момент творения.
3: Муравьи и их стадо. Излюбленное лакомство муравьев – медвяная роса. А некоторые насекомые, например, тля, поедают столько медвяной росы, что не в состоянии ее переварить. И эти насекомые устроены так, что муравьи могут их доить, сцеживая излишки росы, в точности, как фермер доит своих коров. Многие виды муравьев доят насекомых, поглаживая их брюшко усиками. А горбатка, например, выделяет излишки росы крайне медленно, чтобы муравей мог пить ее, как парное молоко. Некоторые муравьи сооружают из глины своеобразные фермы, в которых держат тлю. Более того, они, как самые настоящие фермеры, выгоняют свои стада на пастбище. А зимой муравьи бережно хранят яйца тли. Муравьи-фермеры заботятся о юных горбатках даже лучше, чем родители. Нередки случаи, когда горбатка-мама сама отдает потомство муравьям. Столь сложные взаимоотношения живых существ неоспоримо свидетельствуют о Божьем промысле. Бог – создатель и учитель для всех, даже для насекомых.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. И продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам 2 главу, прочтем 2 стиха 13 и 14, и они звучат так. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Дорогие друзья, в мире, в котором мы живем, есть много преград, перегородок, барьеров, стен религиозных, стен культуры, расовых и много других. Греки в свое время смотрели на все другие нации, как на варваров. Евреи имели такой закон, что если в храм зайдет необрезанный язычник, он должен быть немедленно арестован и потом казнен. К сожалению, и сегодня существует много барьеров, разделяющих людей. Благодарение Богу, что Иисус Христос разрушил все эти преграды, и каждый человек, принимающий Христа в сердце как Спасителя и как Господа, получает доступ не только к Богу через молитву, конечно, но кровь Иисуса Христа имеет другое свойство. Она соединяет людей в одно, соединяет любовью Христовою. Первая цель благодати – это привести к Богу тех, кто находился далеко от Него. А последующая цель благодати – объединить верующих, иудеев и язычников в единое тело Христа. И то, и другое совершилось посредством креста, посредством крови Иисуса Христа. Когда-то в мире по плану Божию жили две большие группы людей – иудеи и язычники. Иудеи и язычники имели свое прошлое, свое наследство имели. Иудеи наследовали веру в живого Бога и ожидание Мессии, а у язычников была земная власть и культ развлечений. Эти группы людей разделялись преградой, символом. Таким символом была занавесь в Иерусалимском храме. Она была украшена драгоценными украшениями. Надписи на ней на латинском и греческом языках возвещали о запрете перехода за нее язычников под страхом смерти. В душе же иудеев была еще большая преграда для общения с язычниками. Вначале данное Богом повеление об отделении от нечистого превратилось у иудеев во вражду против язычников. Апостол Павел пишет так. Ибо какое общение праведности с беззаконием? И что общего у света со тьмою? 2 Коринфянам, глава 6. И далее. Какая совместность храма Божия с идолами? И потому выйдите из среды их и отделитесь. Не прикасайтесь под чужое ярмо с неверными. 2 Коринфянам, 6 глава, стих 14. Это, друзья мои, было сказано для предостережения от греха, а у людей оно превратилось во вражду против грешника. Но нельзя отождествлять грех и грешника. Если мы не будем любить грешника, то и спасение невозможно. Пусть же страх перед грехом не приведет нас ко вражде, не приведет нас, следовательно, к гордости, к самовосхвалению, как это случилось у иудеев. Христос соделал великое. То, чего не смогли осуществить римская власть, греческая культура, закон Синая, Христос осуществил все это своей смертью на Голгофе. Он примиряет и иудеев, и язычников, и если этого примирения не видно, то только там, где нет истинного Христа. А там, где Христос, там и мир. И далее читаем. «И разрушивший стоявшую посреди преграду». Эта стена была построена в храме Соломона. Она сохранилась в храме даже во времена апостола Павла. Но Павел предвидел конец символического значения этой стены.
духовный смысл ее был уже утрачен, ибо в час смерти Христа завеса действительно разорвалась, и никто из нее, и никто ее больше не восстанавливал, а через 30 лет был разрушен храм. Язычникам был открыт свободный доступ к жертвеннику и у святое святых. От жертвенника примирения путь шел в святое святых и далее к освящению. Все это совершалось и совершается сегодня посредством крови Христовой. Прежде надо было приступить к этому жертвеннику и стать участником примирения, а затем разрешалось идти дальше. Сегодня в религиозном мире построено много стен, много перегородок, но в сердцах глубоко верующих людей, людей возрожденных, это явление всегда вызывало протест. Вопрос единства верующих, особенно в наши дни, становится знамением времени. Не забудем, что это единство возможно только во Христе, только тогда, когда в центре будет не человек, а Христос. Он есть мир наш, читаем далее в послании. Через мир с Богом начинается подлинный мир с людьми. Друг, радиослушатель, если вы ищете этот мир, жаждете иметь его, придите ко Христу. Он научит бывшего язычника жить рядом с Иудеем, жить в мире и в любви. Да благословит вас Господь обильно. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.

Сегодня продолжим серию проповедей «Сверхъестественное зло и мы». Сверхъестественное зло и мы. Похоже на название комедийного сериала. Хочу прочитать послание Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 13. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять». Все преодолев устоять. Сегодня я хочу рассмотреть слова «потому что» посредине этого отрывка и больше поговорить о том, что после него, чем до него. Последние несколько недель мы пытались закрепить, что христианство воспринимает мир как поле боя, где сражаются не только человеческое добро и зло, иными словами, естественное добро и зло, но также и сверхъестественное добро и зло. Ситуация очень сложная, очень сильная и очень взрывоопасная. Мы говорили, что христианин осознает и переживает битву. Христианство — это битва. Христиане воспринимают жизнь как сражение. На каждый квадратный сантиметр претендует и Бог, и враг. И каждый день за нашу душу происходит сражение. Мы говорили об этом, а сейчас будем продолжать углубляться в эту тему. Я читал «Падение», повесть Альберта Камю. В ней есть любопытное место. Повесть в основном о человеке по имени Жан-Батист Клеменс. Он адвокат. Довольно известный, живет в Париже. Работа идет хорошо. Он считает себя как бы помощником людей в нужде, потому что он часто бесплатно помогает людям, которым не по карману его нанять, и тому подобное. Однажды ночью с ним происходит жуткое происшествие. Он идет по мосту через Сену и видит женщину, которая смотрит вниз, явно расстроенная. И перейдя через мост, он слышит, как она прыгает в реку. Пара всхлипов, а потом тишина. И тут он думает, прыгнуть за ней и помочь, или позвать на помощь, или может просто уйти. И он уходит. После этого у него начинается колоссальная внутренняя борьба. Он начинает спрашивать себя, что же произошло. Он говорит себе, «Я ничего не сделал, потому что если бы я прыгнул за ней, я мог бы и сам утонуть, ведь было темно. С другой стороны, если бы я позвал на помощь, меня могли бы обвинить, ведь я адвокат, и знаю, что так бывает». Но он понял, что главная причина — ему было все равно. Он говорит, кто узнает, ведь никто не видел, что я там был. После этого внутри него начинается борьба, и большая часть книги, по сути, о том, что этот человек внешне во всех отношениях уважаемый, согласно любым стандартам нормального общества, это уважаемый человек. Он начинает видеть, как он говорит, «Все мои добродетели — всего лишь двуличность». Он начинает понимать, что, по сути, все добрые дела, которые он делает, совершаются ради того, чтобы его кто-то увидел. Что в темноте? Кто он есть в темноте, ему не нравится. Один пастор выразил это так. «Если вы хотите узнать свой характер, посмотрите, какой вы в темноте, когда никто не видит». И ему не понравилось, что он увидел. Он начал понимать, если человека измерять посвящением, чему он посвящает себя, то сам он больше всего посвящал собственному комфорту. Он начал видеть свой эгоизм, свою гордость, свою двуличность. Он начал бороться, сражаться с этим, говоря, «Что со мной случилось? Что со мной происходит?»
Однажды он вышел к реке и стоял на мосту. Это был другой мост. Он пытался перебороть чувство того, что с ним что-то не так, и сказал: «Ведь я же лучше, чем тот человек, и вон тот человек, и этот, и другой». Он закурил сигарету и сказал: «Я лучше многих других». И как только он это сказал, он услышал смех за спиной. Он резко развернулся, но никого не увидел. Что Камю хочет сказать? Читатель не узнает, кто это там смеялся. Камю не хотел сказать, что кто-то засмеялся и убежал. Он хотел передать мысль. Клеменс начал понимать, что происходит большая духовная борьба. Он смог в некотором смысле, хоть и на мгновение, заглянуть за завесу. Всю жизнь он думал, что сам ее контролирует, что живет свою жизнь так, как ему хочется. Неожиданно он понял, что есть что-то больше, что происходит великая битва между добром и злом, и что, пытаясь жить по-новому, он попал под влияние кого-то или чего-то, и это держит его мертвой хваткой. Он думал, что сам контролирует свою жизнь. Если вы были здесь на прошлой неделе, вы увидите, что это еще один пример того же принципа, о котором мы рассказывали, когда речь зашла об Оскаре Уайльде и его признаниях. Тема прошлой недели. Современные исследования подтвердят, когда что-то имеет над вами власть, большая часть этой власти в том, что вы отрицаете, будто находитесь под этой властью. И первый шаг к тому, чтобы избавиться от этой власти, это признать, что вы под контролем, что вы не принадлежите себе. Первый шаг на свободу — это избавиться от отрицания, сказать: «Я не контролирую свою жизнь». Точно так же христианство говорит, что люди, считающие, будто они принадлежат сами себе, живут в обмане, что на каждый квадратный сантиметр претендует или Бог, или враг. И мы или живем для Бога, или попадаем под власть сверхъестественного зла. Понимаете? Вот такое утверждение. Мы говорили о нем, обосновывали его. И, следовательно, из-за этого, говорит Павел, нужно понять, что жизнь сложна, и облачиться во всеоружие Божье. Больше нельзя рассматривать проблемы, социальные или личные, как сугубо человеческие. Наша брань не против плоти и крови. Христианин — это человек, который отбросил упрощенную, романтическую идею, что любая проблема, от бедности и насилия в районе города до личной депрессии, вызвана только плотью и кровью, что это всего лишь человеческая ситуация. Христиане отказываются от идеи, что проблемы вызваны решаемыми корнями. Мы отказываемся думать, что зло одностороннее, оно многостороннее. Мы отказываемся думать, что только образованием, например. Возьмем район в городе, в котором ужасающее насилие и бедность. Как это решить? Кто-то скажет: это социальная проблема, нужно создать нормальные школы и рабочие места. А кто-то другой скажет: здесь комбинация психологических проблем каждого, ведь тут есть множество разбитых, разложенных семей, и все эти люди — их жертвы. Но христианская точка зрения в том, что есть еще и духовное зло, а это значит, людей нужно обращать. Мало того, естественное и сверхъестественное зло очень глубоко взаимосвязаны. Вместе они связывают неимоверно сильно, чрезвычайно крепко. Вот поэтому, да, проблема социальна, да, психологическая, да, духовная, все это одновременно. Атаку нужно проводить на всех фронтах. Христиане не простаки. Да, конечно, я знаю, что есть люди, и, возможно, вы их слышали. Такие нелепые христиане всегда в какой-то мере известны. Их считают примером всего движения. Есть люди, которые говорят... Один комик даже высмеял людей, которые говорят: «Меня дьявол заставил так сделать». Это, конечно, упрощенный подход. Однако же простаками оказываются совсем не христиане, которые верят в дьявола. Мы верим, что зло не одностороннее. Мы верим, что у зла нет решаемых корней. И если упустить из виду сверхъестественное зло, то достигнуть получится только поражение. Из-за этого нам нужно облачиться во всеоружие Божье. И потому в первых двух стихах, это 10 и 11, нам велят укрепляться Господом, могуществом силы Его, облачиться во всеоружие Божье, чтобы можно было противостоять. Почему? Потому что, говорит Павел, Павел великолепно говорит, как любой библейский учитель. Библия никогда не говорит просто верить. Библия всегда объясняет.
Я тут отклонюсь от темы на секунд на 20. В христианство нельзя прийти одной логикой, но внутри христианства все логично. Христианство полно объяснений, полно согласия. Оно дает объяснение всему вокруг. Мы неожиданно обнаруживаем новый способ понимать окружающее. Павел никогда не говорил просто «делайте так». Он всегда добавляет «вот по этой причине». Он растолковывает. Он говорит «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть он говорит нам, если вы хотите одеться во всеоружие Божье, вам сначала нужно знать, с чем вы боретесь. Он дает нам описание, это в основном 12 стих и немного в конце 11-го, описание врага. А зачем нам думать о враге? Разве не стоит сразу перейти к практичным решениям, к позитивной стороне? Ведь сегодняшняя тема может быть депрессивной. Перед тем, как сказать «вот такими положительными действиями можно приготовиться к битве», Павел говорит «вы не будете готовы к битве, пока не проведете анализ врага». На что враг способен? Какая у него сила? Мы никак не сможем приготовиться ни к защите, ни к нападению, если не поймем врага. Так что сегодня просто рассмотрим, как этого врага описывают. Лидера сверхъестественного зла, доказательства которого я приводил, и которое, как я думаю, несложно принять, если хорошо посмотреть. Вот что нам о нем говорят. Речь идет о дьяволе, сатане. Я объясню, что эти слова означают. И еще я хочу упомянуть три факта, которые тут можно увидеть. Первое — дьявол могуч. Второе — дьявол коварен. И в-третьих, дьявол уязвим. Он силен, хитер и уязвим. Если мы забудем даже одно из этих трех качеств, мы проиграем. Проиграем. Так что давайте их рассмотрим. Первое — дьявол силен. Откуда это видно? Начнем с того, что нам тут приводят очень интересный набор титулов. Потому что наша брань не против плоти и крови, а против тогда чего? Но против начальств, против властей. В некоторых переводах говорится «против начал», «против мироправителей тьмы века сего», «против духов злобы поднебесной». Каждую из этих фраз уже разбирали и анализировали, и вот что мы знаем. Например, у начальств и властей очень широкая трактовка. Но нам хотят сказать, что сверхъестественные силы — это не безличностная масса. Они полны личностей. Дьявол очень личный, и он начальник. Когда его сбросили с небес, он потянул за собой целые дивизии. У него очень много последователей. И все они — личности ангельской природы. Тут так и написано. «Духи злобы поднебесной». Люди задумывались, неужели это значит, что духи злобы бывают и на небесах? Как такое возможно? Но это не означает и не может означать, что демоны живут на небесах, как бы в трущобах или на окраине. Смысл тут не в этом, а в том, что демоны по природе небесные духи. Иными словами, они ангелы. Что такое ангелы? Это уже отдельная тема, но нужно понимать, когда Бог создавал личности, рациональные личности, по своему образу, которые могут говорить, любить и общаться, способные к творчеству. Не животных, не растений, не машин, а личности по своему образу. По-настоящему Бог создал два класса таких личностей — ангелов и людей. Мы немногое знаем об ангелах, знаем только, что Иисус говорит в Евангелии от Луки 10:18. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это интересный момент. Иисус разослал своих учеников и дал им власть исцелять людей и изгонять бесов. И когда они вернулись, то сказали, «Ого, нам даже демоны повинуются». А Иисус говорит, как будто их слова вызвали у него воспоминания, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию».
Я думаю, что упоминал это пару недель назад. Это большая сложность для тех, кто хотят верить в Иисуса, хотят верить в Бога, но считают абсурдной идею существования дьявола как личности. Сложность в том, что нельзя перебирать слова Иисуса, говорить «Я верю в авторитет Иисуса, когда Он говорит вот это», но вот эти слова — это просто влияние культуры того времени. Как вы их различаете? По какому критерию? Откуда у вас такой непогрешимый стандарт, по которому вы можете фильтровать слова Иисуса Христа? Вот так я люблю спрашивать. А Иисус говорит, и, по-моему, вполне справедливо, что так делать нельзя. Как можно так делать? Кто вы такой, чтобы так делать? Когда Иисус говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», Он имеет в виду, что сатана был ангелом. Во втором послании Петра мы читаем, 2 глава, 2 стих, извините, 4 стих, что он был сослан, свергнут вместе с огромным количеством других ангелов. И единственное, что еще мы знаем, мы немногое знаем, только что сатана сказал, мы читаем об этом в Ветхом Завете, сатана сказал, «Я возвышусь, я стану как Всевышний. Я хочу быть на вершине». Падением сатаны стало желание заботиться только о себе. Грех сатаны — это желание быть первым, желание иметь такую славу, такую силу. А значит, слова «духи поднебесной» означают, что это ангельские существа, невероятно древние существа. Их способности намного больше, чем у нас. Они как гиганты на земле. Ни один сын Адама или дочь Евы не сможет справиться с ним собственными силами. Это как стрелять в танк из игрушечного ружья. Подумайте вот о чем. Сила начальств и властей настолько велика, что Бог иногда называет их властителями и князьями не только их собственных демонических армий, но и властителями этого мира. Во 2 Коринфянам нам говорят о Боге мира сего, а в Ефесянах, что Он князь, господствующий в воздухе. А в Иоанна 8:44, который мы читали пару недель, полгода назад, на ранних собраниях, Иисус обращается к фарисеям, которые говорят «Наш отец Авраам». А Иисус говорит, «Так как вы отвергаете меня, ваш отец – дьявол». Им это не понравилось. Но Иисус говорит, по сути, что существует два царства, две стороны. И каждый принадлежит или одной, или другой. Мы об этом раньше говорили. Жан-Батист Клеменс думал, что живет своей жизнью. Писание учит, что когда мы решаем жить собственной жизнью, когда вы говорите «я возвышусь», «я буду своим собственным Богом», ни у кого нет права говорить мне, что нужно делать. Ни у кого нет права контролировать мою совесть. Ни у кого нет права говорить мне, что хорошо, а что плохо. Мне люди постоянно об этом говорят. Если вы христианин и хотите рассказать людям о том, что считаете правдой, они скажут, «Нельзя навязывать другим свою истину. Это означает, я тут Всевышний. Это моя совесть выше всех. Мой опыт важнее других. Мое сердце, мои желания. Я не подчиняю их никому. Я сам решаю, что хочу делать и кем хочу быть». И Писание говорит, когда мы так делаем, когда мы говорим, «Я сам буду Всевышним», даже в своей собственной жизни, мы не устанавливаем свое собственное царство, а попадаем под влияние другого, царства тьмы. Когда речь идет о могуществе сатаны, суть не только в том, что он ангельское существо и контролирует легионы. Их должно быть много, потому что, помните, Иисус встретил одного беднягу, в котором было так много демонов, что они говорили «Мы легион, потому что нас так много». И если можно потратить легион демонов на одного несчастного парня, то их должно быть очень много. Но это еще не все, что контролирует сатана. Он контролирует этот мир. Он князь, господствующий в воздухе. И нужно понимать, что когда мы решаем жить собственной жизнью, мы в действительности записываемся в его армию. Именно это начал понимать Клеменс, вот кто смеялся над ним. Или скажем по-другому. В этом тексте есть великолепное греческое слово, где говорится о мироправителях тьмы века сего. Тут используется слово «космократон». «Космократон» означает «господствующие власти».
боги этого мира. Знаете, в старину люди верили, что есть боги воды и бог деревьев, и бог гор, и бог земледелия. И если вы хотели заниматься земледелием, нужно было приносить жертву этому богу. И если вы хотели работать с деревьями, например, вырубать лес, нужно было приносить жертву этому богу, чтобы он не разозлился и так далее. Но мы ведь уже поднялись выше таких верований, правда? Вряд ли. Довольно интересно, но не просите меня говорить об этом непосредственно. Мне интересно, что политеизм и анимизм, убеждение, что боги есть повсюду, для меня интересен тот факт, что здесь нам говорят, что мир населен космократонами, то есть множеством богов. Мало того, это демоническая природа — создавать множество божков и пытаться заставить людей им поклоняться. Давайте скажем, что вы материалистический человек или мирской человек и не верите в сверхъестественное. Тогда вопрос, что на практике владеет вашим сердцем? Иными словами, чему именно принадлежит ваше функциональное? Что практически вам владеет, то есть, что владеет правом на доверие вашего сердца? Чему вы действительно доверяете? Ради чего вы действительно живете? Вот этому вы и поклоняетесь. Послушайте, друзья, причина, по которой у вас возникает побуждение, причина, по которой в нашей жизни происходят события, которые мы не можем остановить, причина, по которой возникают невероятно сильные желания сделать то или другое, в чем она? Перестаньте на минуту думать о зависимостях, перестаньте думать в этих категориях. Библия говорит нам, что это поклонение. Мы по своей природе прежде чего-либо еще существа поклоняющиеся. Мы не можем не поклоняться. А природа демонических сил этого мира в том, что везде есть демоны, пытающиеся заставить нас поклоняться башкам. Бог денег существует, бог секса существует. Откуда, по-вашему, грекам и римлянам пришла эта идея? И некоторые из вас понимают, что вы к ним привязаны. Вы не можете нарушить свои сексуальные привычки. Почему нет? Иногда они становятся настолько сильными. Почему? Это поклонение. Где-то, когда-то, почему-то вы решили в глубине сердца, наслаждение от этого дает моей жизни смысл. Это поклонение. Понимаете, к чему я веду? Космократон, в некотором смысле, анимисты и политеисты правы. По всему миру рассажены башки, искусственные боги, это демоны, и они пытаются сделать все возможное, чтобы перетянуть вас на сторону великого царства тьмы. Они заставляют вас поклоняться чему угодно, кроме Бога, и что-либо ниже Иисуса Христа, что-либо ставшее вашим функциональным хозяином, что угодно способное предъявить права на ваше сердце, чему вы действительно доверяете, втянуло вас в темную иерархию начальств и властей. Именно поэтому мы так застреваем. Вот пример. Тут я полагаюсь на своего друга Дэвида Паулюсона, который написал об этом статью. В конце... Во многих случаях то, что мы называем созависимостью, по сути, это обоюдные идолы. Почему? Он говорит, возьмем классический пример. Есть мужчина, зависимый от удовольствия. Это значит, что он должен получать удовольствие, чтобы видеть смысл в жизни. Это идол. И со своими проблемами он справляется с помощью алкоголя. А вот его жена, и ей нужно, чтобы в ней нуждались, хочет спасать людей. Это тоже идол. Где-то, когда-то, она научилась быть добродетельной женщиной. Она терпелива, никогда не поднимает голос, никогда не жалуется, только служит и остается со своим мужем, что бы ни случилось. Никогда не спорит с ним, чтобы она всегда могла сказать, «Я хорошая жена, я терплю ад». И что это? Что это? Это идол. Это убеждение, что моя способность спасать дает моей жизни смысл, и я могу смотреть на себя в зеркало. Созависимость — это два человека, чьи идолы поддерживают друг друга. Как пишет Паулюсон, это чрезвычайно разрушительный цикл обратной связи. Почему это бывает настолько трудно разбить?
Одна из причин, потому что мы сражаемся не только с плотью и кровью. Это не только психологическая проблема. Она как минимум психологическая, естественно. Но христианин начинает смотреть на вещи через линзу Слова Божьего, а именно, что у зла многосторонние корни. Существуют силы сверхъестественного зла, которые пытаются заставить нас поклоняться чему угодно, кроме Иисуса, найти свою праведность в чем угодно, кроме Иисуса, приносить хвалу чему угодно, кроме Иисуса, и искать безопасность в чем угодно, кроме Иисуса. И как только мы на это покупаемся, мы уже не принадлежим себе, мы под властью тьмы. Сатана могуч. Сатана — сильный князь. Я надеюсь, вы найдете немного скромности и увидите, что невозможно разобраться с самим корнем проблемы, кроме как с помощью Иисуса, с духовным оружием. Недостаточно просто поменять один набор идолов на другой. Ведь одни идолы практичнее других. Если, так сказать, поклоняться тяжелому труду и успеху, если человек трудоголик, этот идол намного практичнее в краткосрочном плане, чем зависимость от секса, правда ведь? Ведь когда люди узнают, что у вас зависимость от секса, это скандал. А когда узнают, что вы трудоголик, то попытаются переманить на свою фирму. Разве не так? Что из них лучше? Одна из этих зависимостей практичнее в краткосрочном плане. Но в обоих случаях человек под властью космократона. Ведь боги действительно существуют, это правда. Хорошо, во-вторых, продолжим. Первое, как мы говорили, сатана могуч. А во-вторых, он коварен. И это не совсем хорошее слово, но я хочу его использовать. Ведь в быту мы редко называем кого-то коварным. Но я хочу взять его, потому что во 2 Коринфянам, мы к этому вернемся на следующей неделе или через неделю, во 2 послании к Коринфянам Павел говорит, «Нам небезызвестны его умыслы». Это же слово используется в конце 11 стиха. Там говорится, «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Против дьявольских козней. Буквально это слово звучит как методиста, от которого произошло слово «метод» и «методичность». Смысл тут в том, что сатана не просто импульсивная личность. Сатана живет уже несколько миллиардов лет. И все это время он совершенствовал свои методы и стратегии. Мало того, что он их совершенствовал годами, а вместе с ним и все его последователи. Он еще и готов годами работать в жизни человека, подготавливая свои стратегии, подготавливая методы, подготавливая ловушки, чтобы они надежно захлопнулись. Что это за методы? На эту тему я хочу провести целую серию, уделить этому несколько недель, исследовать эти стратегии согласно Писанию. Сегодня я могу кратко изложить основную, упомянуть три дополнительные, а вернуться к ним позже. Есть одна основная стратегия, из которой формируются три дополнительные. Основная стратегия следующая. Слово «дьявол», греческое слово «диаблос». Означает «обманщик». Иисус чаще всего говорит о сатане, что он кто? Лжец. Нужно различать и очень осторожно к этому относиться, потому что я однозначно верю в одержимость демонами. Но это не какая-то зрелищная демонизация. И это может быть очень обманчиво. Главный способ, обычный способ, которым сатана пытается проявить свою власть, он не пытается нас запугать. Клайв Льюис пишет, что есть два равных и противоположных нездоровых восприятия. Две равные и нездоровые противоположности, в которые можно впасть. Две ошибки о сатане, противоположные ошибки. Одна из них — не верить в него вообще, а другая — проявлять нездоровый и преувеличенный интерес к нему.
Или, другими словами, наш профессор истории однажды сказал, «Сатана похож на одну из определенного рода ящериц, которая водится в пустыне». Первое, что делает эта ящерица, когда кого-то встречает, она раздувается, чтобы выглядеть пострашнее. А если это вас не пугает, она сразу же переворачивается и притворяется мертвой. Клайв Льюис хочет сказать то же самое. Сатана может разобраться с нами двумя способами. Или сделать вид, что у него намного больше власти, чем на самом деле. Или что у него намного меньше власти. Я бы хотел, чтобы вы приняли во внимание. Чаще всего, в большинстве мест, по крайней мере, в нашем обществе, он использует второй подход. Он делает вид, что у него меньше власти, чем на самом деле. Наибольшая сила дьявола — это ложь. Снова и снова и снова мы видим в Писании, его настоящая сила — это ложь. Он дает нам идеи. Поэтому и происходит случай, как в Деяниях 5.3, где Петр говорит о Анании и Сапфире, которые солгали, сказав, что продали поле и все деньги принесли в церковь, хотя часть денег оставили себе. Петр говорит, «Сатана вложил в ваше сердце солгать нам». И не только это. Во 2 Коринфянам 4.4 говорится, что Бог века сего, это дьявол ослепил умы. И в 4 главе Матфея, когда Сатана трижды приходит искушать Иисуса, что он делает? Врет Иисусу. Он говорит, «Бог сделает так». Хотя Бог так не сделает. Как сатана обратился к Адаму и Еве вначале? Он подверг сомнению Божье слово, сказав, «Разве Бог сказал, что нельзя есть ни с какого дерева в саду?» Если почитать внимательно, мы увидим, что Бог сказал Адаму и Еве, «Можете есть любого дерева в саду, кроме одного». Что же делает сатана, говоря, «Разве Бог сказал, что нельзя есть ни с какого дерева в саду?» Он преувеличивает. Он играет на жалости к себе. Самый первый способ, которым сатана пытается уничтожить человеческое сердце, это заставить их жалеть себя. Вспомните об этом завтра утром. Он подходит и говорит, «Бог над вами издевается. Такой славный сад, а он еще и говорит вам, что нужно делать». Он заставляет их усомниться. Мало того, он уже посеял ложь. Он уже говорит, «Бог просто над вами издевается, запрещает вам делать всякие вещи». Он преувеличивает, обобщает. Безгрешных людей особо не зацепить, ведь на тот момент в жизни Адама и Евы не было греха. Не было греха в их сердце, не было греха в их мыслях. А значит, открытая ложь не сработала бы, но он делал все возможные намеки. Сила сатаны — это ложь. Понимаете силу лжи? Послушайте, многие люди не любят христиан, потому что те постоянно пытаются изменить их систему верований, навязать свою систему верований. Люди говорят, «Ты не должен пытаться поменять, что я верю». Вы о чем вообще? Не меняя своих убеждений, мы никогда не станем лучше. Все наши проблемы завязаны на системе верований. Все. Вот, например, скажем, у вас было чрезвычайно трудное детство. Я говорил с людьми, которые пережили страшное детство. Допустим, ваши родители говорили вам определенные вещи, и теперь у вас проблемы с одним и с другим. И вы говорите, «Я все еще разбит из-за своих родителей». Но это не так. Ваших родителей уже нет, они, возможно, уже умерли. Сейчас вам не дает жить ложь. Вы дали место лжи, и она держит вас. Всю вашу жизнь искажает ложь. Она может быть маленькой, может казаться смешной. Все мужики гниды. Женщины всегда хотят контроля. Это все ложь. А их наибольшее влияние... Вы же даже не знаете, какой силой они обладают. Мне говорят, нельзя менять верование других людей. Но в этом корень всех наших проблем. Некоторые из нас под властью верования, что, мол, я непривлекательный, никто не может меня любить. Не знаю, кто вам это сказал, но вы поверили. И их вы не можете больше обвинять. Осталась ложь. И вы живете в этой лжи, верите в нее. И пока вы это не поменяете, не искорените ее, не увидите, какой властью она обладает, пока не замените ее истиной. А единственная истина, которая может их заменить, это Божья истина. Пока вы этого не сделаете, эта ложь будет вас контролировать. А значит, вы останетесь под контролем космократона, под контролем иерархии зла. Основная тактика сатаны — вложить в ваше сердце искривленное восприятие себя. Или мира, или Бога. Это его главный подход.
И по этой причине во 2 Тимофею 2:25 Павел говорит: «И для меня в этом ключ ко всему. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола?» Вот и оно. Послушайте, нет смысла вдаваться в абракадабру и громкие восклицания, разбираясь с дьяволом. Нужно заминировать свое сердце минами истины, Словом Божьим. Нужно так наполнить свое сердце минами, чтобы как только дьявол туда ступит, он подорвался. Я говорю «ступит». Может, вы вспомните, в 4 главе Ефесянам написано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Место, где он мог бы стоять. Или в 3 главе 1 Тимофею, где говорится, что новообращенный или неопытный не должен становиться служителем церкви, чтобы он не возгордился и не попал в капкан дьявола. Буквально, чтобы не дал места дьяволу. Не дал дьяволу точки опоры. Например, прямо сейчас. Предположим, забавно, от чего в людях рождается горечь. Забавно, от чего в людях горечь. Я помню, как разговаривал с двумя людьми пару лет, 12 или 13 лет назад. Это были муж и жена. И их старший сын сбился с пути. Они оба были расстроены, и оба пришли и признали, что их сын сбился с пути, потому что они проводили с ним недостаточно времени. Муж злился на жену, а жена злилась на мужа, но они признали, что и сами они виноваты. Муж простил жену, а жена простила мужа. Только вот муж оставил это позади и освободился от горечи, а жена не смогла. Я помогал им с этой проблемой и старался понять, почему муж смог это сделать, почему жена каждую неделю возвращается со словами: «Я пытаюсь его простить, но никак не могу, я настолько зла». А муж говорил: «Я простил ее, и все ушло». Насколько я мог судить, он и близко не был настолько зрелым христианином, не настолько набожным человеком, как она. Но в чем же дело? И речь идет не о генетической способности или половых различиях. Я позже понял, в чем была разница. На практике хозяином этого мужчины была работа. Если он работал и зарабатывал деньги, он мог гордиться собой. А практическим хозяином этой женщины было ее материнство, представление о том, что ее дети вырастут отличными. Мужу не нравилось, что его сын плохо себя ведет, но это его не разрушило, потому что он не основывал суть своей жизни на поведении сына. А вот жена так и сделала. Понимаете, что произошло? Ложь была в самой глубине ее сердца и говорила ей: «Если твой сын не вырастет хорошим человеком, если он не вырастет таким, как положено, ты никто, ты ничего не стоящий плевок». И это ложь. Не знаю, откуда она пришла. Не думаю, что обязательно знать, откуда она пришла. Но она работала и держала эту женщину в рабстве князя, господствующего в воздухе. Понимаете, как это работает? И единственный способ справиться с горечью в ее сердце, которая стала тем самым местом из 4 главы Ефесянам: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». В ее сердце дьявол захватил место. Единственный способ, как она могла с этим справиться, это насадить туда истину. Как маленькую мину, которая взорвалась бы, как только дьявол бы сдвинулся с места. Какую именно истину? Я обычно обращался к 18 главе Матфея, применял эти слова к некоторым из вас, применял их и к ней. В этой главе история о царе и слуге, который задолжал ему 10 тысяч талантов, и он простил. Царь позвал слугу и сказал: «Заплати», а слуга сказал: «Я не смогу». А царь тогда сказал: «Ну что же, я прощаю твой долг». И тогда первый слуга нашел второго слугу, который должен был ему всего лишь $5, и второй слуга начал просить: «Пожалуйста, прости меня», а первый отвечал: «Не прощу», и отдал его под суд за долги. И когда об этом услышал царь, он сказал: «Я ведь простил тебе весь этот долг. Разве ты не должен простить своего коллегу, как я простил тебя?» И тогда силой Святого Духа, разбирая это Писание с этой женщиной, бум! Мы читали, молились, и тут она сказала: «Боже мой! Господи! Мне не нужно, чтобы мой сын был идеальным. Иисус меня уже любит. Если мой сын меня не любит, это не конец мира. И мне нужно простить мужа, даже если в некоторой степени случившееся с нашим сыном его ответственность». Бум! Никакой абракадабры.
Мы даже не изгоняли дьявола, хотя она была в его власти. Истина. Джон Невиус — великий миссионер. Это под его влиянием началось движение насаждения церкви в Корее, из-за которого процент христиан в Корее поднялся с 1/10 до 25 или 30 всего за пару десятилетий. Джон Невиус практически встречался с большим количеством одержимостей и демонических зависимостей. В свои ранние дни он назвал это абракадаброй. Он говорил: «Я изгонял, рисовал круги, провозглашал кровь Иисуса и имя Иисуса. Но однажды я просто взял Библию и начал читать. Стал просто насаждать истину. Бум, бум, бум». Он говорит, что после этого увидел намного больше чудесных результатов, чем до того. Так что в некотором смысле я могу и заканчивать, потому что свой третий пункт я вам уже рассказал, хотя и несколько поверхностно. Дьявол уязвим. В Колоссянам 2:15 написано: «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору». В 3 главе Марка Иисус говорит, что пришел связать сильного и сломать его силу. Нужно понять, что сатана не может заставить вас сделать ничего, только то, что верите, что должны сделать. В первом послании к Коринфянам 10:13 написано, что нас не постигнет искушение, которое превыше наших сил. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Помните это? Верите в это? Если верите, сможете продержаться до конца недели. Если вы не верите в это, если слышите вместо этого слова «это слишком тяжело», Бог перешел границу, как тренер, который заставляет делать слишком много жимов лежа, и сейчас у тебя сердечный приступ. И если вы в это поверите, сердечный приступ случится. Все, кого я знаю с опытом в медицине, подтверждали, если вы верите, что у вас сердечный приступ, он случится. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола? Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя, что Ты показал нам мощь сверхъестественного зла, уязвимость сверхъестественного зла, некоторые методы сверхъестественного зла, и молимся, чтобы со временем мы смогли рассмотреть стратегии и субстратегии, которые не смогли рассмотреть сегодня. Молимся, чтобы сегодня мы увидели, что истина Иисуса — наше спасение, что это мина, которую мы должны заложить в своем сердце, чтобы у сверхъестественного зла не было где поставить ногу. Благодарим Тебя, Отче, за защиту, которую Ты даровал нам в Сыне Своем Иисусе, который превыше всякого ангела или дьявола. Он превыше любой армии, потому что Он — Господь воинств небесных. Молимся, помоги нам применить это в своей жизни таким образом, чтобы это нам помогло. Просим во имя Иисуса. Аминь.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму Евангелия Христова, которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Держи меня в своей руке, чтоб не стоял я вдалеке, чтоб ни душой не отойти от благодатного пути. Держи меня, Господь, молю, твоему голосу внемлю, чтоб я не стал духовно слеп, чтоб я вкушал небесный хлеб, и чтоб живую воду пил, и тебя, Господи, любил. Держи меня, я одинок, в ночной стихии мой челнок. Бросает волны вверх и вниз, слепят глаза каскады брызг. Дай в направлении твоем, во всем сознании моем, твое влечение ощущать, не перестать ты посещать. Мой утлый устарелый челн, что затерялся между волн. Держи меня, я подниму мой белый парус и сквозь тьму по бурным пенистым гребням помчусь стрелой навстречу дням.

Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели. Чудное Божье Слово. Ничто в мире не приносит человеку столько пользы, сколько приносит оно, этот подлинный хлеб духовный, без которого жизнь нашей бессмертной души была бы невозможной. И чем чаще мы употребляем этот хлеб неба, тем больше наша жизнь становится полноценной, целесообразной и содержательной. А поэтому, дорогой мой радиослушатель, позволь мне и в этот раз предложить тебе ценный ломоть этого вечного хлеба, который ты сможешь найти в Слове Божьем, во втором послании апостола Павла к Коринфянам, во второй главе, 4 стихе. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Эти слова, обращенные апостолом к церкви в Коринфе, мы и возьмем как основание наших рассуждений сегодня. Короче говоря, прочитанный нами текст сводится к тому, что апостол Павел от великой скорби и стесненного сердца пишет свое второе послание Коринфянам. Русский перевод нашего текста абсолютно точно передает мысль автора, говоря о стесненном сердце, так как в греческом оригинале в этом месте стоит слово «сунохе», обозначающее «теснить», «сжимать что-то», «сдавливать со всех сторон». Итак, что мы понимаем под понятием «стесненное сердце»? И знает ли медицина болезнь сердца, которая характеризовалась бы стеснением сердца, то есть в которой сердце было бы сдавлено, стеснено со всех сторон, как бы находясь в сжимающей его руке? Ответ на этот вопрос положительный. Медицина действительно знает такую болезнь сердца, и эта болезнь называется тампонадой сердца. Что это за болезнь и в чем она состоит? Тампонадой сердца мы называем болезненное состояние, которое разыгрывается в области сердца человека как следствие его травматического повреждения, то есть раны сердца. Представьте себе, что жестокая рука врага нанесла при помощи острого ножа колющую, проникающую рану сердца. Известно, что сердце всегда переполнено кровью, а поэтому результатом ранения сердца будет кровопотеря, то есть кровотечение из сердца. Но куда девается вытекающая из сердца кровь? Каждый, кто маломальски знаком с анатомией сердца, знает, что сердце человека содержится в специальном мешке, охватывающем сердце со всех его сторон. Это и есть так называемая сердечная сорочка, или, как ее называют в медицине, перикард. Если мы знаем о существовании этого мешка, в котором помещено наше сердце, для нас станет понятным и то, где собирается кровь, которая в данном случае вытекает из сердца, после того, как в нем появилась рана, то есть отверстие. Все пространство, расположенное вокруг израненного сердца, то есть пространство между сердцем и его мешком, в котором оно находится, постепенно все больше и больше наполняется кровью, вытекающей из сердца. А теперь представьте себе, что вся вышеупомянутая полость наполнена до края. Кровь и дальше продолжает изливаться наружу из раны сердца. И все в тот же мешок, который теперь уже трещит от крови. И вот эта кровь теперь под большим давлением, с великой силой, сдавливает сердце со всех его сторон. С течением времени крови в сердечном мешке накопляется так много, что, будучи жестоко сжатым со всех сторон, это сердце становится малым и немым. Это и есть его рентгенологический образ. Оно малое, потому что сжатое, и немое, потому что не может нормально расправляться и работать. Человек с таким сердцем находится в состоянии шока потому, что потерял много крови, а смерть приходит в силу того, что своя собственная кровь, выражаясь образно, душит его за горло, то есть сжимает и парализует целиком сердце с его работой. Лечение состоит в немедленном освобождении сердечного мешка от крови методом его прокалывания, а также в операционном сшивании, закрытии раны сердца и, что самое главное, в немедленном восполнении утраченной крови. Дорогой радиослушатель, брат и сестра, с нашим духовным сердцем, то есть целым комплексом наших духовных чувств, дело обстоит так же. Если твое сердце изранено внешней обидой, оно подобным образом теряет свою кровь. Кровью духовного сердца является любовь. Прямым следствием твоей сердечной раны является то, что ты начинаешь терять свою кровь, то есть любовь к обидчику или врагу. Большая кровопотеря, то есть потеря любви,
оставляющий твое сердце, приведет тебя непременно в состояние духовного шока, как это имеет место в массивных кровопотерях физической крови. А шок – это состояние полусмерти. О, не допускай до подобного состояния! Иди чем скорее к доктору со своей сердечной раной. Иди к Иисусу Христу и немедленно соглашайся на операцию закрытия раны, через которую ты теряешь кровь, твою любовь к сестре или брату. Закрыть рану – значит простить. Сам больной без небесного врача сделать это не в состоянии. Нужно согласие на подобную операцию. Только Христос, специалист от сердечных ран, в состоянии ликвидировать рану сердца и прекратить потерю любви к обидчику. И если ты этого не сделаешь, потерянная тобой, твоя же собственная кровь, сильнее и сильнее будет сдавливать твое сердце. Хочешь избавиться от сердечной боли, от сердечного стеснения? Прости немедленно тому, кто нанес тебе рану. Согласись перед Христом, пока еще не поздно, на эту так важную операцию – закрытие раны сердечной. Из прочитанного текста мы узнаем, что апостол Павел в промежутке времени между написанием первого и второго послания к церкви в городе Коринфе был также жестоко ранен духовно в сердце, неизвестным нам обидчиком именно из этой же церкви. Апостол Павел уже начинал чувствовать в себе стесненное сердце, сердечное сжатие, и свое второе послание к Коринфянам писал поэтому со многими слезами, находясь именно в состоянии стесненного сердца. Но вот бесподобный для нашего подражания пример. Апостол Павел не ожидает того момента, когда придет его смерть вследствие потери любви к брату, обидчику. Он моментально дает свое согласие на операцию. Он сразу же прощает своего обидчика. Так лучше. Так советует небесный врач Христос. Лучше вам простить его и утешить. Прошу вас, явите ему, то есть моему обидчику, любовь, пишет апостол Коринфянам во втором послании, второй главе, 7 и 8 стихе. В 10 стихе он говорит следующее. «Если я в чем-либо простил кого-нибудь, то лишь во имя Христа, иными словами, потому что так хочет мой небесный врач Иисус Христос, а Он, как врач, знает, как нужно мне поступать». Замечательное свидетельство, чудный пример. О, как хорошо научиться прощать все обиды друзьям и врагам. За каждым ранением, за каждой обидой стоит враг душ человеческих. Это Он рукой обидчика изранил твое сердце, дорогой мой брат и сестра. О, если бы мы помнили об этом, с какой легкостью мы бы всех прощали. Сердце, потерявшее из раны много крови, нуждается в ее пополнении. Сердце, утратившее через сердечную рану много любви, должно так же, как можно быстрее восполнить ее. Без духовной крови, без любви нет жизни духовной, есть только полухолодное прозябание. Понимая всю важность наличия в себе духовной крови, любви к ближнему, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 12 стихе говорит: «Да исполнит вас Господь любовью». Из курса медицины известно, что кровь, то есть красная жидкость, содержит в своем составе так называемые форменные элементы, то есть элементы, имеющие форму в отличие от жидкости. Это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, моноциты и так дальше. Все они в высшей степени нужны для нашей физической жизни. Но все они существуют постольку, поскольку находятся в крови и являются ее неотъемлемой частью. Любовь или духовная кровь, наполняющая наше сердце и весь организм, содержит в себе также подобные тельца, без которых духовная жизнь была бы невозможной. Но все они существуют только с кровью и в крови, то есть все они сокрыты в нашей любви к ближнему, и без нее, вне ее, не могли бы существовать. Вот они, эти духовные тельца, элементы нашей любви. Прощение, мир с Богом, духовная сила, молитва о врагах и обидчиках, добродетель и само Слово Божие. Я не встречал еще прощения без любви. Я не знаю никого,
кто имел бы мир с Богом, не воспользовавшись Его любовью, явленную на кресте. Я не знаю человека, который, не имея любви, мог бы приносить своего обидчика на руках молитвы к Богу. А как можно обладать духовной силой, будучи лишенным умения любить и прощать? И как можно творить добрые дела, не имея любви к ближнему? Наконец, само Слово Божие никогда не проявится в жизни нашей, если оно не проявится через любовь. «Если любите Меня, — говорит Христос, — сохраняйте заповеди Мои». Теряя любовь в ответ на сердечную рану, обиду, ты теряешь, дорогой мой брат и сестра, вместе с любовью, все вышеперечисленные элементы духовной жизни, которые пребывают в любви. Ты не можешь прощать, не имеешь сердечного мира, духовной силы, добрых дел и так дальше. О, пусть же любовь Божия — это полнота совершенства, любовь, излившаяся в сердца наши духом, как говорит апостол Павел, это подлинная кровь нашей души, никогда не оставляет нашего сердца, даже тогда, когда враг нанесет ему рану. Да поможет нам в этом Господь. Благодарю за внимание.

жизни – это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь

А сейчас, ребята, слушайте продолжение 12 приключений в Старице, которые написал для вас Виктор Ахтеров. Приключение 5. Рождество. Читает Ольга Швецова.

0: Как-то в канун Рождества дедушка Степа встретился на улице со своей соседкой Ксенией Рыбкиной, мамой Дениса. Разговорились.
1: «Ксения, вот вы столько знаете о Боге, читаете Евангелие, а на богослужении никогда не были. Приходите, посмотрите, послушайте».
0: «Да вы знаете, Степан Васильевич, неудобно как-то, стыдно. Только вы не обижайтесь, но знаете, как иногда люди относятся. Скажут все, кто пошла».
1: «Ну, тогда приходите через 3 недели, на Рождество. Там будет много гостей. Родители Маши Васнецовой придут. И даже мама Коли пообещала быть. И еще будет несколько новых семей».
0: «Хорошо, я подумаю. Возможно, я и приду посмотреть».

0: Утром 7 января тетя Ксения сказала мужу: «Саш, ты не хотел бы сегодня на экскурсию сходить? Праздник ведь, Рождество».
1: «А кто ж на Рождество ходит на экскурсию? Рождество отмечать по-другому нужно. Нужно, чтоб весело было».
0: «Ты опять напьешься». Тетя Ксения грустно опустила глаза. «Опять с тобой поговорить нельзя будет. Снова этот пьяный смех. Боже, как все это надоело. У тебя одно на уме, где бы выпить. Пьяница ты конченый».
1: «Ну перестань, перестань»,
0: стал успокаивать ее дядя Саша, обнимая за плечи.
1: «Ну что ты, Ксения, ну что там за экскурсия такая?»
0: «Дед Степан приглашает в свою церковь посмотреть. У них там много гостей будет, пойдем».
1: «Ну, я не против, я совсем не против. Пойдем».
0: «Значит, в 11 будь готов».

0: Денис Рыбкин и его родители заняли места в пятом ряду. Маша со своими родителями пришла раньше, и они расположились во втором ряду. А Коля по прозвищу Ломоносов сидел с мамой в другом конце зала, сзади. Отец Коли не пришел, заявив, что в Бога он все равно никогда не поверит. Богослужение должно было начаться через 5 минут, а пока собравшиеся негромко пели. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговений святая чета, чудным младенцем полны их сердца, радость души их горит». Дедушка Степа подошел к Рыбкиным.
1: «Здравствуйте! Спасибо, что пришли! С Рождеством вас!»
2: «Спасибо! Вас также!»
0: Дядя Саша пожал старику руку.
1: «Если у вас будут какие-то вопросы, останьтесь после собрания, поговорим, хорошо?»
0: В небольшом зале собралось человек 80. Обычно в этой евангельской церкви собиралось не больше 50 человек, но сегодня было много гостей. Впереди стояла кафедра, и на ней лежала толстая большая книжка «Библия», как догадался Денис. Дедушка Степа встал за кафедру и обратился к присутствующим.
1: «Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать день рождения нашего Спасителя Христа, или Рождество. У нас подготовлена интересная программа, будет петь детский хор. Но я хочу, чтобы вы помнили о главном. Это не просто праздник, это праздник, который напоминает нам о том, что Божий Сын родился на земле для того, чтобы мы могли возродиться для духовной жизни. Давайте встанем и помолимся перед началом собрания, а потом послушаем псалом в исполнении нашего небольшого детского хора».
0: После короткой молитвы все заняли свои места, а 15 мальчиков и девочек выстроились в 2 ряда около кафедры. Молодая женщина, руководитель хора, взмахнула руками, и ребята запели.
3: «Рождество Христово! Ангел прилетел! Он летел от Бога, людям песню пел! Все люди, ликуйте, сей день торжествуйте, в день Христова, Рождества! Все люди, ликуйте, сей день торжествуйте, в день Христова, Рождества!»
0: Дениска, Маша и Коля знали почти всех хористов, потому что они вместе с ними посещали воскресную школу. Правда, 3 друзей приходили не каждое воскресенье, а так, время от времени. Потом Степан Васильевич объявил:
1: «А теперь время для свидетельств. Мы говорили в прошлое воскресенье, что сегодня хорошо будет поделиться тем, что Господь для каждого из нас сделал в прошлом году».
0: Одна пожилая женщина подошла к микрофону.
4: «У меня 3 месяца назад случилась беда. Я серьезно заболела, лежала в больнице. Вы, друзья, много молились за меня. И я очень благодарна Господу, что теперь я снова здорова. Мне поставили правильный диагноз, и я уже прошла полный курс лечения. Я также благодарна Богу за то, что, находясь в больнице, я имела возможность успокоиться, пересмотреть свою жизнь, стала ближе к Господу. А то все времени не хватало для служения Ему».
0: Мужчина лет 40 рассказал о том, как он в прошлом году стал христианином. В день покаяния он бросил курить, а главное, в жизни появился смысл. Он понял, для чего живет, чтобы своей жизнью прославить Бога, чтобы научиться по-настоящему бескорыстно любить. После него к микрофону подошла очень красивая, как заметил Денис, девушка.
5: «Меня Иисус Христос тоже нашел в прошлом году, а в августе со мной произошло настоящее чудо. У меня было косоглазие, это все знают. И однажды, когда мы молились, Господь исцелил меня. Я не смела даже просить Его о таком чуде. Если честно, то я до сих пор не могу поверить, что все это произошло со мной.
1: Да, иногда Господь преподносит нам самые неожиданные подарки. А наиболее драгоценный подарок – это сам Иисус, сошедший в наш больной мир, чтобы исцелить нас от греха. И это исцеление – спасение души. Он предлагает всем и каждому. Прямо сейчас, сегодня, этот драгоценный дар мы называем благодатью. Сейчас самый молодой участник нашей программы прочитает стихотворение именно об этом. Проходи сюда, Андрюша.
5: Андрюше было 5 лет. Он рассказывал стихотворение так старательно, что все в зале заулыбались.
6: Что такое благодать? Это значит даром дать. Это значит не продать. Это так, в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес.
5: А потом все вместе начали петь любимую песню дедушки Степа. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятно.

0: прячется, и так легко-легко. Дедушка Степа начал свою проповедь так. Слова этой песни написал Михаил Юрьевич Лермонтов. И как точно они отражают чувства каждого верующего, который знает силу молитвы. Молитва нас освобождает, окрыляет и утешает, и дает надежду. Потому что это не просто слова, это слова, обращенные к Богу. Степан Васильевич говорил 10 минут. Все это время Дениска наблюдал за мамой, которая, затаив дыхание, внимательно слушала пастора. В заключение дедушка сказал: «Давайте все вместе помолимся молитвой «Отче наш». Большинство из вас знают эту молитву наизусть, а кто не знает, вот текст этой молитвы». Он показал на плакат, на котором крупными буквами были написаны слова молитвы Господней. «Сам Иисус Христос учил нас так молиться». Он поднял руки вверх и закрыл глаза. Все вместе начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши». Денискина мама шепотом повторяла слова молитвы, вчитываясь в текст. Но незнакомые духовные чувства переполняли ее, слезы мешали читать, и она просто в молчании закрыла глаза. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». А теперь, как всегда, мы отводим время для покаяния. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к себе, то этот день может стать днем вашего духовного рождения. Вы можете сегодня заключить с Ним союз, и Он станет жить в вашем сердце. Он подарит вам новую жизнь, жизнь благодатную, полную божественного смысла. И если вы слышите, что Святой Дух обращается к вам, то во время пения пройдите сюда к кафедре, и мы вместе помолимся о вас. Все в зале негромко пели: «Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь, пред тобою наш Господь, преклоняясь предстоим, и тебя благодарим, что ты здесь». Девушка с заднего ряда прошла вперед и нерешительно стала около кафедры. Дедушка Степа подошел к ней и спросил: «Вы хотите отдать свою жизнь на служение Господу?» «Да, я хочу, чтобы Иисус дал мне новую жизнь. Я устала от пустоты и греха». «Кто еще хочет покаяться, проходите, пожалуйста, сюда. Если у вас не хватает смелости, подумайте о том, как смело шел на Голгофу Иисус. Весь мир был против Него. И, возможно, вам кажется, что весь мир восстал против вашего решения служить Богу. Но Иисус победил мир. И если только вы станете на Его сторону, Он непременно поможет вам». Тихо звучали слова песни. Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь. За тебя страдал Христос, все грехи твои понес. О, приди к Нему скорей, Он здесь. Тетя Ксения очень хотела покаяться. Ей так хотелось, чтобы жизнь стала другой, чтобы не было в доме ссор, чтобы Бог стал ее отцом. С тех пор, как она прочитала Евангелие, тетя Ксения знала, что без Господа жить уже не сможет. И вот Он зовет ее за собой. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она оглянулась и встретилась взглядом с мамой Коли. И тут же опустила глаза. «Что люди будут говорить?» – думала она. Но внутренний голос твердил ей: «Иди, иди, пусть говорят что угодно, но именно тебя сегодня зовет Господь, иди, именно тебя. А все пели: Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь. Иисус спасет тебя, разорвет все узы зла, будешь счастлив вместе с Ним, ты всегда. И тетя Ксения подошла к кафедре, не в силах больше сдерживать слезы. Не смог сдержать слезы и дедушка Степа. «Становитесь вот здесь, Ксения. Я так рад, что вы решились. Вы правильно сделали. Друзья, это моя соседка Ксения. Евангелие уже преобразило ее жизнь». Потом он обратился к тете Ксении и к девушке, которая первой вышла к кафедре. «Дорогие мои, Бог любит вас. Он ждет вас. Обратитесь к Нему от всего сердца». Девушка начала первой. «Дорогой Господь Иисус, прости меня за все недоброе, что я сделала. Прости. И живи во мне. Я хочу быть Твоей. Аминь». Все собрание тоже сказало «Аминь». Дениска смотрел на маму, он очень за нее переживал. Теперь была ее очередь молиться, но мама только беспомощно посмотрела на дедушку Степу и, вытирая слезы, прошептала: «Я не умею молиться, я не знаю, как». «Ну, тогда повторяйте за мной. Отец Небесный,
1: Отец Небесный,
0: я прихожу к Тебе в покаянии,
1: я прихожу к Тебе в покаянии.
0: Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа.
1: Прости все мои грехи и возроди меня от Святого Духа.
0: Аминь».
1: «Аминь».
0: И все в зале сказали «Аминь». Денис знал, что это значило. Все были согласны с тем, что говорили дедушка и мама. Какая-то тетя принесла два букета живых цветов. Дениска думал: «Интересно, а откуда она взяла живые цветы в январе?» «Ну, поздравляю, Ксения! Теперь у вас начнется новая жизнь с Господом!» Все начали поздравлять маму и девушку, которая тоже покаялась. Как вдруг раздался звон битого стекла, и в окно влетел обледенелый кирпич. Все на секунду замерли.
2: «Сектанты несчастные! Русскую веру продали!»
0: Голос показался Дениске очень знакомым. Раздетый, Денис выскочил на улицу и побежал вслед за хулиганами.
3: «Димка, стой! Стой, Дорохов!»
0: Но трое маленьких разбойников поспешно скрылись за углом. Дениска возвратился, а во дворе его встретила Маша.
4: «Это что, Димка второгодник, что ли?»
5: «Да, Дорохов».
0: Когда Маша с Дениской вошли в зал, они увидели, что все молятся. Дедушка Степа говорил:
6: «Боже, я прошу, благослови этих мальчишек, коснись их сердец, спаси их от зла и ненависти, просвети их разум, приведи их к себе».
0: На следующий день после школы трое друзей сразу пошли в церковь, где застали дедушку Степу и другого бородатого старика, которые вместе чинили разбитое вчера окно.
7: «А, ребята, здравствуйте! Денис, а ты уши не отморозишь? Матвей Иванович, это мои молодые друзья, знакомься. Это Денис, это Коля, а это Маша».
0: Матвей Иванович, сняв рукавицу, пожал ребятам руки.
3: «Дедушка Степа, это Димка окно вчера разбил, но не признается»,
0: — сказал Коля.
7: «Ну, раз не признается, вы ему больше ничего не говорите. Мы с Матвеем Ивановичем починим окно, да и делу конец. Не такое бывало».
0: Дедушка потер озябшие руки и сказал:
7: «Знаете, ребята, мы ведь с Матвеем Ивановичем старые друзья. Когда-то в одном классе учились, а было время, по катакомбам скитались. так вы тоже в подпольной группе были?»
0: — спросил Денис.
3: «Да, было дело, было», —
0: сказал Матвей Иванович, проводя алмазом по стеклу. Потом он поднажал на другой конец стекла, и оно отломилось точно по проведенной линии.
3: «Ух ты! Как ровненько!»
7: Матвей Иванович в течение многих лет был настоятелем Старицкого православного прихода, а теперь вот на пенсию вышел.
4: «А, так вы тоже про Бога знаете?»
0: — сказала Маша.
4: «И Евангелие, наверное, читали?»
3: «Читал, Машенька, конечно, читал. А вы знаете, ребята, что первый патриарх всея Руси, Иов, учился здесь, в Старице, в нашем Успенском монастыре?»
7: «Да, нам об этом Ирина Николаевна, наша учительница, рассказывала».
3: «Знаете, ребята, патриарх Иов знал Евангелие наизусть. Он обладал необыкновенной памятью. Патриарх знал, что эту книгу дал людям сам Бог, чтобы мы узнали об Иисусе Христе, который спасает нас от греха, от всех наших плохих мыслей, поступков, слов и дел, неугодных ему».
0: Матвей Иванович с любовью посмотрел на дружную троицу.
3: «Бог любит вас, ребята, и тебя, Денис, и тебя, Коля, и тебя, Маша, и Он не желает вам ничего плохого. Поэтому читайте эту книгу. Евангелие – это сила».

наша передача подошла к концу. Напишите, ребята, нравятся ли вам эти приключения и почему. Пишите по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы. Краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и «За 15 минут до окончания часа Слово Христово».
1: «И воспоют пути Господни». Псалом 137, стих 5. Христиане начинают воспевать пути Господни, когда у подножия креста впервые сбрасывают с себя свое бремя. Даже песни ангелов кажутся не такими сладостными, как первая песнь восхищения, которая вырывается из самой глубины души чада Божиего, получившего прощение. Вы знаете, как описывает это Джон Буньян, когда бедный странник сбросил у креста свое бремя. Он трижды высоко подпрыгнул и продолжал свой путь, распевая: «Блаженный крест, блаженный гроб, еще блаженней тот, кто, взяв позор мой на себя, грехи мои несет». Верующий, помнишь ли ты день, когда упали твои оковы? Помнишь ли ты место, где Иисус встретил тебя и сказал: «Любовью вечную возлюбил я тебя, изгладил беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, и не помяну их больше». О, как сладок миг, когда Иисус удаляет боль греха! Когда Господь впервые простил мой грех, я испытывал такую радость, что едва сдерживался от того, чтобы не танцевать. Когда я возвращался домой из того места, где обрел свободу, мне хотелось рассказывать камням на улице о моем освобождении. Моя душа была так наполнена радостью, что мне хотелось рассказать каждой снежинке, падающей с неба, о чудесной любви Иисуса, изгладившего грехи одного из главных бунтовщиков. Но не только в начале христианского пути есть у верующих причины для того, чтобы петь. Вся их последующая жизнь дает им основания, чтобы воспевать пути Господни, а их собственное познание Его неприходящего милосердия побуждает их сказать: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Не забудьте же, братья и сестры, прославить Господа сегодня. Пока идем через пустыню здесь, родится не одна благая песнь.

Вечное познание Христа. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Псалом 104, стих 4. Многие христиане сегодня доверились сомнительному учению, которое уверяет, что однажды, найдя Христа, человеку уже больше не нужно искать Его. Подобное утверждение преподносится нам как окончательное слово в поисках веры. Якобы все христиане, исследовавшие Библию, именно так и верили во все века. Однако сказанное выше вступает в противоречие с подлинным опытом Церкви, которая всегда молилась, пела и продолжала искать лица Господа. Древнее учение, исходящее из сердец всего сонма святых мужей Божьих, ставится под сомнение современными толкователями Священного Писания, что весьма удивило бы Августина, Самуила Рутерфорда или Дэвида Брейнарда. Несмотря на это охлаждение веры, я с радостью вижу христиан, которые не соглашаются с подобной логикой. Не вступая в споры, они находят укромное место для молитвы и со слезами взывают: «О Боже, яви славу Твою!» Они жаждут вкусить, ощутить всем сердцем, увидеть внутренним взором живого Бога. Самонадеянность является врагом духовного роста. Необходимо испытывать настоящую потребность в Боге, иначе Христос не явит себя нам. Он ожидает, что мы вновь начнем искать и познавать Его. Как жаль, что Господь ждет этого от нас так долго, а иногда и напрасно.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: По дороге домой я подъехала на машине к окошку «Молочной королевы» и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул один раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» – спросил он. «Это особый сорт мягкого мороженого. Его продают в «Молочной королеве», и по всей стране есть множество таких пунктов. Если бы мне можно было каждый день получать по куску хлеба и такому мороженому, то тогда моя жизнь превратилась бы в рай. Большего и желать нечего». Я отметила это про себя и решила, что мы будем каждый день навещать молочную королеву.

Отец был заинтригован моими постоянными ссылками на Бога и его доброту. На следующее утро я снова заметила, что его приезд не был случайным. «Это совершил Бог», — сказала я. «Бог привел тебя сюда. Это не могло произойти просто по воле случая. Это чудо от Бога». Отец с удивлением посмотрел на меня. «Доченька, я думал об этом вчера. И вот теперь снова. Расскажи мне, кто научил тебя так разговаривать? Что ты имеешь в виду, папа?» В Советском Союзе я постоянно слышал слова, исполненные гнева. «Здесь же, у тебя дома, я слышу, что говорят о любви. Кто научил тебя всем этим словам об Иисусе? Я никогда ничего подобного не слышал. Где ты научилась так разговаривать?» Я тоже удивилась в свою очередь. И тут до меня дошло, что упоминание о Боге и чудесах было для него чуждым. «Я узнала об этом из Библии», — сказала я. У меня была Библия на русском языке, и я взяла ее с полки, чтобы показать ему. В этой книге заключено Слово Божие. В нем говорится об Иисусе и его даре вечной жизни. Я пригласила его войти в мое сердце несколько лет тому назад, чтобы он стал моим спасителем и Господом. Он изменил мою жизнь. Теперь он живет во мне и говорит мне о том, чему учит Библия. Каждый человек может прочитать то, что в ней написано, но только Дух Божий, живущий в каждом верующем, может открыть, что это значит. Боб предложил, чтобы отец что-нибудь прочитал из Библии. Отец согласно кивнул головой, когда я перевела ему слова Боба. «Я слышал о ней, но никогда не читал ее», — сказал он. «Почему бы вам не начать с Евангелия от Иоанна?» — посоветовал Боб. Я открыла Библию на Евангелие от Иоанна, и отец начал читать вслух. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Отец продолжил чтение до 14 стиха. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Он остановился, и, казалось, он пытался понять значение этих слов. Он снова прочитал их, медленно впитывая их в себя. Я спросила: «Тато, ты понимаешь, что это значит?» Лицо отца вдруг радостно озарилось. «Думаю, что здесь говорится о том, что Иисус — это Бог». «Правильно, тато, именно об этом здесь говорится». Он продолжил чтение, держа в одной руке Библию, а другой водя по странице. Его голос окреп и наполнился чувством и выражением. Я вспомнила, как мама рассказывала нам, что он был хорошим оратором и прирожденным актером. Когда он читал, я поняла, почему КГБ хотел сделать его священником. Он мог бы сделаться хорошим проповедником. Все это время Боб сидел рядом со мной. Дети также прислушивались к каждому слову, с нетерпением ожидая услышать, что скажет их русский дедушка. Боб внимательно наблюдал за движениями и выражением лица этого чудесного гостя. Они уже подружились и полюбили друг друга. Сейчас Боб хотел стать провожатым своего тестя по Писанию, который в первый раз познавал истины. Иногда Боб задавал вопрос: «Ты понимаешь, что здесь написано, отец?» Отец кивал головой и говорил: «Да», и продолжал читать. Чем дальше читал отец, тем более росло мое удивление. Он читал Библию не как литературное произведение, а как записанную истину. Я поняла, что в первый раз увидела человека, который на самом деле никогда не слышал об Иисусе Христе. В его голосе при чтении слышалось удивление, как будто бы его глаза открылись, и он буквально встречался с Иисусом, с его делами и слышал, как тот говорит. Он прочитал о ночном посещении Иисуса Никодимом из 3 главы Иоанна. Когда он читал, я могла практически видеть, как они беседуют. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе,
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорил ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот отец подошел к самому замечательному стиху, который я выучила, когда была еще маленькой девочкой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Попроси отца, чтобы он здесь остановился», — сказал Боб. С моей помощью он сказал отцу: «Отец, прочитай этот стих еще раз, но в этот раз вставьте свое имя вместо слова «мир». Другими словами: «Ибо так возлюбил Бог Федора». Отец кивнул головой, давая понять, что понял. Он старательно прочитал переделанный текст: «Ибо так возлюбил Бог Федора, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Федора, но чтобы Федор спасен был через Него». Засиял свет. Слезы текли по щекам у отца, когда прочитанные слова проникли в его сердце. Величие Божьей любви переполнило его. Он посмотрел на меня, на Боба, и, борясь с нахлынувшими чувствами, он не в состоянии был продолжить чтение. Боб мягко сказал: «Федор, Бог так любит вас, что даже если бы вы были единственным человеком в этом мире, Он все равно бы умер за вас». «Да», — понял отец. Он склонил голову за кухонным столом и плакал, в то время, как мы помогали ему помолиться. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе», — молился он. «Я благодарю Тебя не только за то, что Ты умер за мои грехи, но и за то, что Ты сейчас предлагаешь мне свою жизнь. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и живи там. Будь моим Спасителем и Господом». У всех нас на глазах были слезы. Дети были восхищены совершившимся у них на глазах чудом. Отец поднял голову, вознес руки к небу, как знак хвалы и подчинения. «Я новый человек!» — прокричал он.

Мой отец поистине стал новым человеком во Христе. Он был еще очень слаб и нуждался в покое, но не выпускал Библию из рук. Он был подобен человеку, который нашел самое дорогое в мире сокровище и предпочел спать вместе с этим сокровищем, не доверяя ему никому. Однажды вечером я пришла к нему в комнату, чтобы проверить, не нужно ли ему чего, и увидела его занятым чтением. Он лежал на кровати и читал Библию, поднеся книгу совсем близко к глазам. В комнате горел только ночник. «Отец, неужели тебе что-то видно?» — спросила я. «Я привык к такому свету», — ответил он и продолжил чтение. «Я стояла и смотрела на него. Я не могла бы читать при таком свете. И вот он, 79-летний старик, читает при таком свете без очков. Я хотела сказать, ты ведь испортишь себе зрение». Но оно уже у него было испорчено. Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, я открыла газету и увидела заголовок: «Подгорный исключен из политбюро». Я быстро прочитала всю заметку. По сообщению московского радио, советский президент Николай Подгорный сегодня лишился членства в политбюро, правящей коммунистической партии. Это смещение выглядит как подготовка к его увольнению с поста советского президента, хотя об этом еще не объявлено. Решение об удалении Подгорного из политбюро было принято на совещании во вторник. Московское радио не сообщает, была ли отставка Подгорного добровольной. Подгорный, совершивший недавно поездку по Африке, проявил себя как один из наиболее стойких советских руководителей. Он пережил сталинские чистки и борьбу за власть, последовавшую после смерти Сталина в 1953 году. Новость поразила меня. Я сразу же прочитала статью отцу. Отец сидел и удивленно качал головой. «Подгорный был именно тем человеком, который дал мне разрешение на поездку в Америку», — сказал он. «На протяжении 20 лет я пытался получить разрешение у советских властей на встречу с моей семьей. По какой-то причине те письма, которые я от вас получал, вселяли в меня надежду, что когда-нибудь у меня будет шанс получить это разрешение. Я написал письмо председателю Николаю Подгорному. Я написал ему: «Мне 79 лет, и мне осталось совсем немного жить на этой земле. У меня есть только одно желание. Я прошу вас разрешить мне поехать в Америку. У меня нет никакого желания просто путешествовать или осматривать достопримечательности. Я просто хочу сказать своей семье перед смертью: до свидания». Слезы потекли у меня из глаз, когда я слышала то, что он говорит. Его голос немного окреп, когда он продолжил свой рассказ. «Этот человек дал мне разрешение. Дай Бог ему здоровья. Как только я получил от него письмо, я сразу же вышел из больницы и отправился домой. Я собрал свои вещи и поделился радостным известием с людьми в нашем поселке. На протяжении многих лет я накопил некоторую сумму, но когда односельчане услышали, что мне предоставляется возможность увидеться с детьми, они сложились и помогли мне собрать сумму, недостающую для покупки билета. Какие хорошие люди! Они действительно отрывали от себя кусок. Когда я приехал в Москву, то провел 3 суток в аэропорту, чтобы пройти необходимые проверки для поездки в Америку. Мне так хотелось вас всех увидеть, что я готов был ползти на коленях, чтобы только увидеть своих детей». Чудо приезда отца в Америку становилось для нас все более и более явным. Если бы отец написал свое письмо на несколько дней позже, то Подгорный был бы уже не у власти, и отец бы не получил разрешения. Отец уже стал рассматривать свою жизнь с точки зрения воли Божией. «Это не случайность. В моей жизни ничего не было случайного. Я проклинал себя за несгибавшуюся ногу. Если бы мне сделали еще одну операцию, то у меня была бы нормальная нога. Но настала революция, и судьба повернулась ко мне спиной. Когда я не мог ползать в шахте из-за своей ноги,
Я тогда еще не считал это благословением, но теперь я вижу, что она сохранила мне жизнь. Если бы у меня не было такой ноги, то я и не сидел бы сегодня здесь. Каждый день множество людей умирало в шахтах, в пыли и темноте. И не встретился бы я тогда с Богом. Бог давно наблюдал за мной, задолго до этого дня. Боб упомянул место из послания Римлянам, 8 глава, 28 стих, где сказано, что Бог во всем содействует ко благу для тех, кто любит Его. Этого было достаточно, чтобы отец сразу же предложил почитать Библию. Ему постоянно хотелось читать эту великую книгу. «Она насыщает более, чем пища», — говорил он. Он не мог начитаться ею. Когда я слушала, как читает мой отец, то подумала про себя, что коммунистическая система поступила невероятно глупо, позволив пропасть такому замечательному таланту. Это был образованный, интеллигентный и остроумный человек. Он мог бы принести огромную пользу стране, но вместо этого его выслали в ледяную пустыню. Сколько еще таких людей этот народ загнал в тупик? Сколько еще талантов было бесполезно утеряно? Это было великое преступление, неразумное в высшей степени. «Тато», — сказала я, — «много лет я молилась за тебя, и дети, и Боб, и многие люди в нашей церкви. Мы молились, чтобы кто-нибудь пришел к тебе и рассказал об Иисусе». «Это было бы невозможно», — ответил он с жаром. «Я бы никогда не стал никого слушать дома, если бы со мной заговорили о таких вещах. Я бы просто не поверил этим людям. Я бы подумал, что это какая-то западня. И что же сделал Бог? Он привел меня к вам. Вам я могу доверять. Это был единственный способ заставить меня слушать. Какой замечательный у нас Бог! Тато, я думаю о своих страстных молитвах, о том, чтобы кто-нибудь рассказал тебе о Евангелии. Много лет я молилась сама и просила молиться других людей. Теперь я понимаю, что Бог ответил на мои молитвы и ответил таким образом, о котором я не могла даже и мечтать или представлять. Он сделал это в запутанном клубке политических систем через сердце теперь уже отставного руководителя и выбрал маленького пожилого человека, такого незначительного для мира, но такого ценного в глазах Божьих, и привел этого человека в такое место, где он смог услышать и принять истину». Боб добавил, «В Писании говорится, что невозможное человеку возможно Богу. Когда ситуация заходит в тупик, когда нет никакого другого пути, тогда я жду, когда начнет действовать Господь, потому что именно в этот момент Он совершает невозможное». В отце сразу же проявились перемены. Сестра заметила в Чикаго, что отец иногда употреблял грубые слова и пыталась его успокоить. «Здесь его речь совершенно изменилась», — сказала она. Однажды отец вышел в наш маленький дворик у дома и, подняв свою трость в руках, прошептал молитву благодарения. Он просил меня читать ему Библию или приглашал нас присесть и послушать, как читает он. В последний день пребывания отца в Далласе мы хотели показать ему внутреннее убранство церкви, которую мы посещали. Он всем сердцем хотел увидеть церковь. Я видела, какую внутреннюю борьбу он переживает. Угрозы и приказы чиновников в московском аэропорту все еще были свежи в памяти. «Если кто-то предложит куда-либо пойти, то вы должны ответить отказом». Мы поехали в центр Далласа и показали ему здание. Он смотрел на него через автомобильное стекло. «Я не могу зайти внутрь», — сказал он. «Просто не могу. Они все узнают». Страх победил, и мы тронулись с места, повернули за угол и отправились домой. Как ужасно, что рука страха может дотянуться из Советского Союза до Америки и сжать сердца и рабов, и свободных. Конечно, никому из нас не хотелось причинить какой-либо вред отцу. За время своего пребывания некоторые мелочи отец оценил очень высоко, например, мягкие полотенца. Ему нравилось прикосновение мягких полотенец после ванны.
и американские безопасные лезвия. Они так мягко брили. Дома бритвенные лезвия настолько плохи, что я после бритья весь в крови. Отправьте меня домой с лезвиями, полотенцами и молочной королевой, и я буду счастливым человеком».

Неделя пребывания отца в Далласе быстро пролетела. Все были эмоционально выжаты этой короткой встречи. Мы с Энн проведем еще одну неделю с отцом в Пенсильвании. Для Боба же с детьми это была последняя возможность увидеться с ним на этой земле. Мы отправились на задний двор нашего дома, и почти как ветхозаветный патриарх, отец сказал речь перед всей семьей и дал нам свое благословение. «Мои дорогие дети, я вскоре отправлюсь в свою страну. Там будет нелегко, но что бы ни случилось, я никогда не забуду вас. Я благодарю вас, что вы приняли меня как своего отца. Мне трудно было добраться сюда из-за своей болезни, но я все же приехал. Я верю, что сам Господь Бог привел меня сюда. Я видел здесь земной рай, но теперь я стремлюсь к раю небесному. Еще раз благодарю вас от глубины души. Дай вам Бог дожить до 100 лет. Благослови вас Бог, дорогие дети». Перед отъездом отца нас ожидал еще один сюрприз. Когда мы посмотрели на билет отца, то увидели, что обратного билета в книжечке нет. «Как же это произошло?» — спросила я. Он удивленно покачал головой. «Нельзя выезжать из страны, не имея обратного билета. Произошла какая-то ошибка». Какую-то секунду я подумала, что, может быть, это знак, что отец должен остаться. Но я прогнала от себя эти мысли, когда он сказал: «Люди, с которыми я живу, люди, которые помогли мне приехать сюда, это все причинит им неприятности. Я не могу этого сделать. Может быть, если бы я был помоложе...» Благодаря доброму сердцу и щедрости наших друзей Энди и Джоан Хорнер мы приобрели ему обратный билет в дар. Подошло время вылететь в Питтсбург и поехать в Ньюкасл в Пенсильванию, в дом моей сестры, где впервые за 40 лет наша семья вся соберется вместе. Отец уже некоторое время провел со своим сыном и старшей дочерью и встретился с младшей дочерью и совершил самое важное в жизни открытие – встретился с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Оставалась еще одна встреча, и она очень волновала меня. Маме было 33 и отцу 38, когда они разлучились. Прошло 40 лет. Что произойдет, когда они увидят друг друга теперь?

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем вместе с вами рассматривать послание апостола Павла к верующим в Фессалониках. Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся во второй главе этого послания. И как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы начали рассматривать еще один блок этой главы, второй, в котором апостол Павел вновь возвращается, как и в первой главе, к благодарности Богу за церковь в этом городе. И опять же, в этом блоке мы с вами уже тоже об этом говорили, апостол Павел поднимает те темы, которые начал рассматривать в первой главе. Это тема принятия слова верующими людьми, да, то есть процесс их возрождения. Это тема подражания своим служителям, своим учителям, то есть тем людям, от которых они приняли слово. И тема гонений. Все эти темы будут получать еще дальнейшее свое развитие на протяжении всего послания. И в прошлый раз мы с вами сосредоточили свое внимание на 13 стихе, в котором апостол Павел говорит, благодарит Бога за то, что его слово было воспринято именно таковым, каково оно и есть поистине, то есть как слово Божье. И мы с вами говорили о том, что в этом была немалая заслуга апостола Павла и его команды, которые всей своей жизнью, дорогие друзья, засвидетельствовали о том, что та истина, которую они возвещают людям, она способна полностью изменить коренным образом всю их жизнь, так же, как изменила жизнь людей, принесших в этот город Евангелие. Друзья, хотелось бы вот немножко вот добавить к тому, что мы с вами в прошлый раз говорили. То есть мы видели уже с вами в прошлый раз, что отношение к слову – это, по сути, является определением нашего с вами обращения и фундаментом всей нашей с вами последующей жизни. Именно то, что эти люди восприняли слова Павла как слова, исходящие от Бога, оно сделало возможным дальнейшее действие этого слова в их сердцах. То есть их субъективная реакция, их субъективный ответ на проповедь Евангелия был правильным. Они поверили, что это слово от Бога, и таким образом они дали возможность ему действовать в той сфере, да, которая находится внутри их сердец. Об этом вот говорится, да, в последней части, заключительной 13 стиха, которое и действует в вас, верующих. Это слово, дорогие друзья, которое было воспринято как слово Божье, оно начало совершать вот этот сверхъестественный процесс в сердцах людей, которые его услышали, которые восприняли его разумом и которые правильно, совершенно к нему отнеслись. И это действие сверхъестественное, оно затронуло всю жизнь человека, оно полностью ее преобразило. И апостол Павел в этом стихе, дорогие друзья, он буквально персонифицирует слово. То есть он говорит о нем как о некой вот такой вот живой и действенной силе. Мы с вами такой же вот пример этой персонификации находим, вот допустим, в послании к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово названо там живым и действенным. То есть это не просто какая-то информация, которая каким-то образом там повлияла на наш разум. Это нечто, что проникло в наше с вами сердце и дало ему совершенно другую новую природу, новую жизненную силу. В первом послании Петра апостол говорит в первой главе, 23 стихе, что человек, который когда-то услышал слово и принял его как слово Божие, является уже возрожденным не от тленного семени, не от семени человеческого, но от нетленного, которое есть слово Божие, живое и пребывающее вовек. Таким образом, мы с вами видим, что основой нашего с вами обращения и фундаментом всей нашей дальнейшей жизни, которая преображается Божьим Словом, является именно принятие Слова как божественной истины, дорогие друзья. И мы с вами видим, что несмотря на то, что сфера действия этого слова находится в нашем с вами сердце, его действие таково, что его невозможно скрыть. Это все равно, что скрыть, да, какой-то ароматизатор в ладонях, или, как сказано в притчах, благовонную масть, да, в руке своей. Точно так же, как невозможно удержать ветер в своих ладонях. Точно так же, дорогие друзья, невозможно скрыть действие Божьего Слова, которое попало в наше сердце, которое мы восприняли разом, и наше с вами субъективное отношение к нему было истинным и верным. То есть мы восприняли его как некую абсолютную божественную истину. Дорогие друзья, и мы с вами видим, что несмотря на то, что сфера этого действия находится в сердце, слово, попавшее туда, изменило жизнь как самого апостола Павла, так людей его сопровождающих, так и жизни тех, кто услышал его и отнесся к нему так, как должно. Дорогие друзья, то есть мы с вами видим, что основание для верной, благочестивой, истинной проповеди Божьего Слова, для его восприятия является отношение к нему именно так, как относился к нему апостол Павел, то есть к слову, вышедшему из уст Божьих. И мы должны перед этим словом благоговеть, трепетать, воспринимать его как абсолютную истину и подчинять ему всю свою жизнь. Дорогие друзья, и тогда действие этого слова, оно будет сверхъестественным, оно будет действенным, оно будет таким, которое невозможно скрыть. И мы с вами должны помнить, дорогие друзья, вот особенно в наше такое лукавое время, что никакие программы, никакие социальные служения, никакие самые замечательные начинания, никакие совместные употребления пищи или там еще какие-то действия, они не способны заменить того единственного предусмотренного Богом действия, которое им определено для возрождения человека и для изменения всей его жизни. Это проповедь истинного, неповрежденного Слова Господнего, которое подтверждается нашей с вами жизнью и которое единственное способно возрождать человека из мертвых и делать его новым творением, которое угодно Богу, которое живет в соответствии с Его волей. Именно за это апостол Павел и благодарит Бога, что его силой, его могуществом, дорогие друзья, совершено то служение, посланником которого апостол Павел и его спутники являлся в этом городе. Дорогие друзья, давайте мы сейчас освежим вот текст наш, да, еще раз прочитаем его. Это первая глава, вторая глава первого послания к Фессалоникийцам, начиная с 13 стиха по стих 16. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют говорить нам, язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Дорогие друзья, и с 13 стихом как бы мы уже завершили. И следующие темы, которые, как мы видим, раскрываются уже во второй раз, да, они появляются вот в размышлениях апостола Павла. Первая тема, да, это благодарность Богу за принятие его слова как слова истины, как слово, которое вышло из его уст. Вторая тема, да, дорогие друзья, которая начиналась ее развитие в первой главе, и мы помним об этом, это тема подражания тем людям, которые принесли им Евангелие. То есть в первой главе апостол Павел благодарит Бога за то, что верующие в Фессалониках, они стали во всем подобны тем служителям, которые им это слово донесли. И, наконец, третья тема – это тема гонений на церковь. Она также упоминается в первой главе и получает свое развитие в главе второй. Друзья, и очень коротко мне хотелось бы вот сказать о том действии, да, о тех двух действиях, вот, о которых мы сейчас говорили. Это подражание и гонение. Друзья, и способность подражать тем людям, которые принесли им Божье Слово, и способность переживать гонение, она напрямую связана с тем, как эти верующие отнеслись к Писанию. Восприняв от Павла божественную весть, которая преобразила всю их жизнь, которая их сделала совершенно новыми людьми, эти люди получили возможность и получили способность от Бога подражать не только тем служителям, которые принесли им Писание, но апостол Павел здесь вводит как бы еще один объект подражания, да, и в 14 стихе мы об этом читаем. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». И здесь мы с вами видим еще одну группу людей, которым апостол Павел уподобляет фессалоникийцев, и он за это благодарит Господа. Это люди, которые находились в римской провинции Иудея. Это весь Ближний Восток. Идумея, Иудея, все вот эти вот царства, которые разделены были между четверовластниками, да, родственниками Ирода. Вся эта область, весь этот край назывался римской провинцией Иудея. И апостол Павел сравнивает людей, живущих в городе Фессалониках, именно с теми людьми, которые жили в этой области. Почему, дорогие друзья? Да потому что это были этнические иудеи, которые стали людьми, принадлежащими Богу, через духовный союз со Христом и Иисусом. И их жизнь, как людей, возрожденных от Божьего Слова, она стала такой, настолько отличной от всего того окружающего их уклада, что отношение к ним, иудеев, стало точно таким же, как некогда отношение к Иисусу Христу. И мы с вами об этом уже прочитали, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, да, и Его учеников, и нас изгнали. Дорогие друзья, то есть мы с вами видим, что апостол Павел говорит, вот это вот возрождение ваше, вот это действие Божьего Слова, оно сделало вас подобными тем людям, которые находятся в этой области и живут в обстановке абсолютно враждебной. Эти люди были отлучены от синагог, эти люди были лишены вот той поддержки и помощи, которую имеет каждый еврей, находящийся и принадлежащий к определенному, да, собранию в какой-то определенной местности. Эти люди были полными изгоями. Все их окружение, которое раньше было для них родным, близким, которое назывались их братьями, воспринимало их в штыки. Друзья, и только сила, которую дает Бог через вот этот вот союз, да, с Иисусом Христом, они стали принадлежать Богу. Через принятие этого слова они стали Христовыми детьми. И лишь только Бог дает вот эти вот силы для того, чтобы в этой обстановке жить и сохранять Ему верность. Друзья, и мы с вами видим, что тема и подражания, и гонения, она следует рука об руку. Их невозможно разделить. Принятие слова, подражание тем людям, от которых это слово было воспринято и услышано, и отношение окружающего мира к возрожденному человеку – это все неразделимые качества, это все неразделимые обстоятельства той новой жизни и тех новых обстоятельств, которые приносит в нашу жизнь возрождающая сила Божьего Слова. Братья и сестры, и верующие в Фессалониках, они сравниваются Павлом с людьми, которые жили в провинции Иудеи, да, которые были принадлежащими Богу людьми через духовный союз с Иисусом Христом, через принятие Его Божественного Слова. И мы с вами видим, что одна схожая судьба была у всех уверовавших. Апостол Павел сам был апостолом язычников, дорогие друзья, не потому, что он не хотел проповедовать слово своим единоплеменникам. Но мы с вами видим, что на протяжении всего его служения он встречал активнейшее сопротивление именно со стороны тех людей, которые некогда кричали «распни», да, вот на суде, где Христос предстоял перед римской властью, перед Пилатом. И поэтому, дорогие братья и сестры, нет ничего удивительного, что и в жизни тех людей, которые через служение апостола Павла приняли Божье Слово, пришли такие же обстоятельства, какие встречались и апостолы. Друзья, наше время не позволяет сегодня продолжить дальше рассуждения наши, и мы закончим уже эту тему полностью, я думаю, в следующий раз, и перейдем к следующим стихам, которые заканчивают уже эту вторую главу. А сегодня давайте мы, как бы вот подводя итог, сделаем несколько таких вот выводов и применений, да, к нашей с вами сегодняшней жизни. Мы с вами не должны забывать, что основой обращения является принятие человеком Божьей истины. И наша с вами задача – доносить ее до других людей. Мы с вами должны помнить, что вот как бы таким вернейшим свидетельством того, что мы действительно возрожденные от Божьего Слова людьми, являются те обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. Это сопротивление мира, дорогие друзья, и это способность все больше и больше преображаться в образ тех наших наставников, тех людей, через которых мы приняли Слово. Это и библейский образец, да, дорогие друзья, и те образцы, которые находятся рядом с нами в этой жизни. Мы с вами должны помнить, что если мир, друзья, не воспринимает нас, если он сопротивляется нашим словам, нашим действиям, направленным на прославление Господа, на расширение Его Царства, значит, мы на правильном пути. Пусть Господь благословит нас быть людьми, верно доносящими Слово и живущими так, как угодно Иисусу Христу в этом мире. Пусть Бог благословит нас на это, а Ему за все слава. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Одна сестра рассказала как-то случай. Она работает в государственном университете, где учатся разные люди, и европейцы, и африканцы, и азиаты. И вот к ней подошел один китаец и сказал: «Вы украинцы, все на одно лицо, ничем не отличаетесь».

Она, как женщина, промолчала, но я думаю, кто бы говорил. Ничем не отличаетесь. Конечно же, мы отличаемся. Мы не отличаемся не только люди, отличаются люди не только те, которые являются представителями разных национальностей, но отличаются и украинцы между собой разными особенностями. И я бы хотел сегодня обратить внимание как раз на то, что мы, христиане, мы отличаемся от неверующих, и есть у нас свои особенности. У нас есть особенные характеристики, как у христиан, которые отличают нас, которые разнят нас, которые делают просто кардинальную разницу между тем, каков является неверующий человек и каким являемся мы с вами. Поэтому для того, чтобы поразмышлять над этим, над особенностями христиан, я предлагаю нам с вами открыть первое послание апостола Петра, вторую главу, 9 и 10 стихи. Первое послание апостола Петра, вторая глава, 9 и 10 стихи. Написано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы». В данном тексте мы с вами видим шесть отличительных особенностей христиан, которые разнят верующих от неверующих. В этих стихах можно увидеть перечень этих характеристик верующего. Начинается этот перечень из утверждения апостолом Петром следующей особенности: «Вы род избранный». Род избранный. Что значит быть родом избранным? Апостол Петр был евреем, и он, конечно же, понимал, что это слово, оно имеет значение, которое прежде всего открыто Богом Израилю. Прежде всего Бог назвал избранным народом народ израильский. Это мы читаем в книге Бытие, 18 глава, 17 и 19 стихи. «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Кроме этого, что Бог избрал израильский народ, мы видим, что в этом тексте сказано, что Бог захотел в Аврааме благословить все народы. В Аврааме Бог избрал израильский народ не просто так, чтобы они носили это звание, но чтобы они были вершителями и вещателями его воли. Например, во Второзаконии 7 глава 6 и 8 стихи написано: «Вы народ святой у Господа», говорит Бог второму поколению, которое должно было войти в землю обетованную. «Вы народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Безо всякого преувеличения можно сказать, что Бог израильскому народу миллион раз говорил, что они избранными, но они были избраны Богом. Но вы посмотрите, израильский народ взамен избирал идолов себе. Читаем книги Судей, 5 глава, 8 стих, 10 глава, 14 стих. Они избирали себе идолов. Они поклонялись идолам. Бог им запрещал это делать, а они как раз наоборот, как назло, говорят у нас в народе, они наоборот делали то, что Бог им запрещал. Они поклонялись идолам. Бог избрал их и заключил с ними завет. Они же все нарушили, поэтому он пренебрег ими. Написано в Евреям
8 глава, 9 стих. Пример этого периода Израиля показывает легкомысленное отношение евреев к избранию, что в богословии называется диспенсация. И вот эта диспенсация Израиля показывает как раз негативное отношение людей к тому, что Бог избрал. Беспримерное отношение к Божьему избранию. И апостол Петр, ясно понимая, что люди, возможно, прежде всего задумаются об избрании, которое было у Израиля, потому что первые члены церкви – это все евреи. Он говорит об избрании, и еще с самых первых стихов этого послания он говорит об этом избрании. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. В этом послании апостол Петр говорит об избранном обществе, но не о Израиле. Хотя это избрание, оно прежде всего было открыто для Израиля, и избрал Бог Израиль, но он здесь не об Израиле говорит. Он говорит о церкви. Бог избрал церковь. Послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих написано: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Эта фраза «в нем» она очень характерна для послания к евреям, где говорится, что верующие в Иисусе Христе, верою в Иисусе Христе, Он избрал нас в Нем прежде основания мира. В Иисусе Христе. В Иисусе Христе церковь, те, которые являются верующими в Иисуса Христа, они являются избранными Богом. Возможно, задать такой вопрос. Получается тогда слияние. Если еврейский народ избранный, если церковь избранная, тогда мы что? Мы один и тот же народ? Тогда получается мы одно и то же общество? Но, конечно же, это ошибка, так сказать, потому что церковь – это не новый Израиль, Израиль – это не старая церковь. Объекты избрания разные, несмотря на то, что Бог один субъект избрания. Несмотря на то, что Бог избрал и Израиль, Бог избрал церковь, разные объекты избрания говорит о том, что это разные избрания. Это говорит о том, что это разные периоды или разные диспенсации избрания. Это можно сравнить тому, как есть две параллели. Они параллельны, они могут существовать в какое-то время вместе, в смежном параллельном состоянии, а могут какое-то время существовать вне параллелей друг к другу. Но это значит, что они никогда не будут пересекаться в одной какой-то конкретной точке. Подобно вот этим двум параллелям являются два периода: избрание Израиля и избрание церкви. И это нельзя никогда путать, потому что от этого будет очень много богословских ошибок, и это влияет на понимание эсхатологии, это влияет на многое в жизни. И Бог не желает нам предоставить именно такое избрание, которое было предоставлено еврейскому народу, Израилю. Бог не желает, чтобы мы думали, что мы новый Израиль. Никогда Бог не говорит о церкви как о новом Израиле и об Израиле как о старой церкви. Это разные диспенсации. Но возникает вопрос, а каким образом Бог избирает церковь? И апостол Павел потрудился во 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Я бы хотел зачитать с 11 по 14 стихи. 2 Фессалоникийцам, 2 глава,
с 11 по 14 стихи написано: «И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправедность. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Через освящение Духа и веру истине Бог избрал нас ко спасению». Это то, каким образом Бог избрал нас ко спасению. Надо сказать, что избрание – это понятие, которое не всегда говорит о спасении. Избрание иногда говорит о служении. Бог избирал на служение. Например, Деяния 15 глава 7 стих. «По долгому рассуждению Петр встал и сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Или Галатам 1 глава 15-16. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», говорит апостол Павел. Поэтому избрание, оно не всегда в Писании относительно спасения употребляется. Но когда мы здесь читаем, то здесь, конечно же, апостол Петр говорит это о спасении. Вы спасенные. Вы спасенные Господом верующие. Вы помните такое стихотворение? Мы изучали его в школе, а кто-то, возможно, просто по жизни его изучал. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томление, грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне голос, долго голос нежный, и снились милые черты». Когда мы с вами учили или говорили, или просто вспоминаем это стихотворение, то невольно вспоминается, по крайней мере нам, мужчинам, тот самый момент, когда одна из многих девушек стала твоей избранницей. Это тот момент, когда твердое решение действовать и праздничный пафос голоса выдал торжественным шепотом: «Я люблю тебя, выходи за меня с паузой замуж». И после слова «да» в ответ она становится самой счастливой девушкой на свете. Некоторые сестры это уже пережили, а кто-то еще переживет. Она может теперь всем подружкам рассказать о белом платье, которое скоро купит и оденет. Она может рассказать своей маме, что она скоро станет мамой. Она может рассказать своему папе, что она скоро станет мамой. Она будет постоянно и везде всем рассказывать, что она будет женой, она будет мамой, она будет невестой. И это радость для нее. И я бы хотел обратить внимание на ту причину, почему она так счастлива и так радостна. Какова причина? Ее избранность. Она теперь не одна из многих, вернее, ну, вы поняли, да, как серая масса для мужчин. А она одна избранная, она уже вся в цветах, она уже вся вот особенная. Ну, он не смотрит на нее, как на одну из женщин, он смотрит на нее одну единственную, избранную. И вот как раз вот это положение избранности, оно делает ее счастливой. Конечно же, это большая радость и большое счастье быть избранной невестой. Но коль паче более счастливое положение быть избранным самим Богом. Почему же тогда многие верующие, они забывают об этом и какие-то несчастные по жизни, или у них переживаются депрессии, не ходят на собрания, у них какие-то проблемы, они не хотят служить Богу никак? Потому что они не понимают своего счастья в избрании. Они не думают о себе, что они избраны. Они, наверное, никогда не читали то, что писал апостол Петр, что вы род избранный.
Вы спасены Богом. Вы избраны Богом ко спасению. Те, которые учатся в семинарии, конечно же, такими не могут быть. Правда? Особенно сестры, которые пережили в своей жизни такое чудное мгновение. Они счастливы не потому, что они замужем, они счастливы, потому что они избраны самим Богом. Давайте будем благодарны за избрание по вере в Иисуса Христа и будем радоваться этому. Есть такой псалом: «Будем радоваться, братья». Но это не значит, что и сестрам не надо радоваться. Сестрам тоже надо радоваться. Каждому человеку, каждому христианину в церкви нужно радоваться, потому что мы избраны. Второе качество, на которое я хочу обратить внимание, записано в следующей фразе. Это царственное священство. Священство царское буквально. Здесь использовано существительное, которое говорит о священстве. Кто такой священник? Имеется в виду персона, исполняющая роль священника. Это те, кто посвятил свою жизнь на служение Богу, и те, кто являют окружающим пример святой богоугодной жизни в связи с допуском и осведомленностью от Бога. Это люди особенные. Это люди особенные, потому что они посвятили свою жизнь, чтобы служить Богу. Также можно вспомнить священство израильского народа. Бог избрал колено Аарона, чтобы у него были все его потомки священниками. Но вы знаете, печальная ситуация наступила не очень много времени прошло к тому, что наступила печальная ситуация в священстве. И очень часто Бог их наказывал, очень часто Бог их укорял через пророков за то, что священники нарушали волю Божью. И вот одним из таких укоров от пророка Божьего, это книга пророка Малахии, 1 глава, 6 стих, где Бог говорит священникам: «Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Мы видим, что священники были какие-то вот грубые, дерзкие, такие нетактичные, бессовестные в отношении к Богу. Они имели четкий регламент, как они должны были вести себя, как они в конце концов должны были жить, как священники. Но они это все нарушали. И не нарушали это все, понимая и, возможно, проповедуя волю Божью. Да не будет этого у нас с вами, тех, которые учатся в семинарии, которые понимают, сдают тесты и потом приходят домой и, возможно, не соответствуют своему званию. Священники периода церкви – это люди тоже особенные. Особенные не потому, что они там чем-то уж сильно талантливы, а потому что они, подобно священникам Ветхого Завета, посвящают свою жизнь на служение Богу. Первое послание апостола Петра, это же послание, 2 глава, в 5 стихе написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Священники церкви, они должны быть святые. Это значит, посвящение Богу должно быть сопровождено святой жизнью и не иначе. Священник церкви или тот, который служит Богу в церкви, не имеет права быть не святым. И кроме того, что они должны быть святые, они должны быть еще и царские. Это так, потому что тот, кому посвящена вся церковь, является царем царей и Господом господствующих. Во взоре церкви всегда ее любящий царь Господь Иисус. В Откровении 19 глава 15-16 стихи
Сказано следующее: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Он, Иисус, приемлет церкву царями и священниками Богу Отцу». И в Откровении, в этой же книге апостол Иоанн пишет в 5 и 6 стихе 1 главы: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков». Иисус Христос сделал тех, которые служат Ему, царями и священниками. Сделал церковь свою царями и священниками. Есть такое понятие «несоответствие авторитету». И я приведу это из суетной жизни, пример несоответствия авторитету. Когда-то была очень славная и очень надежная марка автомобиля Mercedes-Benz. И у моей семьи было два таких автомобиля, которые мы продали, потому что она перестала соответствовать своему авторитету. Они стали очень дорого стоить в обслуживании и в покупке, и вообще дорого стоить. Но надежность, качество, оно улетучилось, как сухой песок сквозь пальцы. Есть другие теперь варианты более качественных автомобилей. Несоответствие авторитету. Они стали не соответствовать тому авторитету, который когда-то заслужили. Бог дает церкви свой авторитет священников. Но, к сожалению, в некоторых примерах надо сказать, что это полное несоответствие авторитету. Некоторые верующие, которые, возможно, дирижируют хором, которые, возможно, проповедуют или поют, или играют на фортепиано, они не соответствуют авторитету служителей Божьих или священников Иисуса Христа. Не соответствуют авторитету царственного священства. Это прискорбно. Так не должно быть. Сестры, предлагаю, чтобы мы с вами всегда соответствовали авторитету. А братья и так соответствуют авторитету, да? Конечно, и братьям, и сестрам необходимо всегда стараться соответствовать тому авторитету, который нам Бог дал. Этот авторитет, он не автоматичен. Он является результатом наших решений по жизни. Следующее качество, которое здесь открывает апостол Петр, народ святой, или буквально племя святое. Этим третьим описанием христиан является греческое слово «этнос», в переводе «народ», «нация» или «племя». «Племя». Один из словарей дает этому слову следующее толкование: «Люди, объединенные родством, культурой и общими традициями, нацией или людьми». То есть племя святое. А понятие святости отражает высшую меру чистоты во всех аспектах. Использование этого слова апостолом Петром говорит о его намерении указать на целостность и самодостаточность христианства во враждебном для него мире. Я бы хотел обратить внимание на то, почему он называет христиан племен святым. В этом контексте он хочет показать разницу между неверующими и верующими. И вот он сейчас приводит характерные особенности верующих. И он говорит, что вы племя святое. Что это значит? Быть племенем святым – это прежде всего принадлежать святому. Принадлежать Богу, который свят. Апостол Петр в 1 главе 15-16 сказал так: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Бог свят. И это причина такого качества у нас, христиан. Если Бог свят, то мы, дети святого, не можем быть не святыми. Его не удовлетворяет отсутствие святости ни у кого, особенно у тех, кто входит в число его племени. Святость святых
христиан не самобытна, она является прямым следствием принадлежности святому. То есть мы не потому святы, что мы такие хорошие, умные и талантливые, а потому что мы принадлежим святому. Наш Бог святый, мы должны быть святыми. Кроме того, что мы племя святое, мы племя святое по той причине, что мы принадлежим святому, кроме этого, мы племя святое, потому что по природе мы должны быть святы. В Ефесянам 4 глава 30 стих там сказано: «Не угашайте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Церковь состоит из тех, кто возрожден, запечатлен и исполнен Духом Святым. И как я уже цитировал из первой главы, Бог желает и повелевает, чтобы мы были святыми. Вот представьте себе, что мы с вами приобретали какую-то вещь, приходим в магазин, нам приносят новую вещь, которую мы приобретаем за свои кровные копьонзы какие-то. И нам приносят ее, она вся в грязи такая. Болото, там какие-то листья внутри в коробке. И вот вся вот эта вот грязь, и возможно какая-то вода там по ней катается капельками. Ну вам бы это было приемлемо? Вы бы сказали бы сразу: нет, давайте мне новый вариант. Мне не надо грязное что-то. Мне не надо такое вот какое-то поношенное и не характерное для нового. Но почему-то люди думают, что Богу приятна наша нечистота. И поэтому допускают в своей жизни различные греховные похождения и оправдывают это каким-то методом. Вот у нас в церкви недавно одна сестра развелась со своим мужем. Я с ней беседовал по этому поводу и читал из Священного Писания, как Бог реагирует на развод. Она оправдывает себя. Потом у нас в церкви есть решение проповедовать на эту тему брака без брака. И она выбегает со служения. Я как-то спросил: а почему вы оставляете служение? Она мне сказала: я уже это когда-то слышала, я поняла, что мне это не надо, и убежала домой помолиться, почитать Слово Божье. Она не хочет слушать то, чему учит Бог. И она оправдывает все, что она сама хочет. И при этом она идет и хочет петь, славить Господа. И при этом она идет и хочет участвовать в служении, чтобы ее ценили как племя святое и радовались тому, что она находится среди них. Это несоответствие тому, той природе, которую Бог желает видеть в нашей жизни. Такое несоответствие должно быть исключено у нас, братья и сестры. Должно быть исключено. Бог желает, чтобы мы были святы. Следующее, что сказано здесь: люди, взятые в удел. Буквально перевести это — народ в собственность или народ собственный. И тут несколько причин сказано, почему это народ собственный. Написано: чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Во-первых, решение Бога сделать себе собственный народ имеет Богом определенную цель. И эта цель в том, чтобы возвещать совершенство Его. Хочу сказать, что наше греховное общество, человеческое общество, оно любит превозносить какие-то человеческие качества. И вот ярким примером того, что люди превозносят свои человеческие качества, является кинематограф, когда Голливуд снимает фильмы про Суперменов, Спайдерменов, Бэтменов и других каких-то людей, там Люди Икс, например, когда люди имеют какие-то сверхспособности. Это говорит о том, что люди любят восхищаться какими-то совершенствами. Но вы посмотрите, как они воруют совершенства, которые присущи Богу, и они их приписывают себе, и на это тратят миллиарды долларов и часы времени или дни времени своего. Вместо того, чтобы возвещать совершенство Божье.
Но если, если бы возвещал какой-то человек совершенство Божье, этому меньшая публика. Если бы возвещал какой-то человек совершенство Иисуса Христа, намного меньше будет просмотров в Ютубе, правда? Потому что людям неинтересно божество. Люди эгоистичные, люди хотят мыслить о своих совершенствах. Но Бог сделал собственный народ, мы, его собственность, с той целью, чтобы мы возвещали его совершенство. Он является нашим призвавшим. Бог призвал нас именно для этой цели. Пятое качество, которое я должен здесь объяснить немного, это 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Кажется синонимично тому, что было немножко ранее. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Но здесь есть акцент автором выделенный. «Ныне народ Божий». «Ныне народ Божий». Этому хочу привести пример. Вы знаете, что в мире очень много сирот. И вот сироты, которые усыновлены богатыми людьми, например, есть данные, что Брэд Питт и Анджелина Джоли усыновляли детей, Том Круз и Николь Кидман, Мадонна, Стивен Спилберг, Шерон Стоун, они все усыновляли детей. И представьте себе выиграть такой джекпот, быть усыновленным какой-то из этих богатых знаменитостей. Это было бы радость для ребенка, правда? Из детдома в земной рай, условно говоря. Люди, дети радуются этому. Радуются, что они никогда не будут больше в детдоме, не будут сиротами. Как паче должны быть мы с вами радостны от того, что мы усыновлены Богом, что Бог назвал нас своим именем, что мы народ Божий. И кратко я еще хотел обратить внимание на то, что Бог здесь говорит о нас, как о помилованных. Мы помилованные. Даже в том случае, что мы грешим, даже в том случае, что мы ошибаемся и делаем то, что не угодно Богу, Бог говорит, что вы помилованы. Это тоже должно возбуждать в нас радость. Поэтому, братья и сестры, вот сегодня мы с вами обратили внимание на такие 6 характеристик верующих людей. И этих 6 характеристик говорят о том, какими мы должны быть и какими мы есть на самом деле. Поэтому давайте будем помнить, что мы народ святой, что мы царственное священство, что мы род избранный, люди, взятые в удел, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий, что мы некогда не помилованные, а ныне помилованные. И подобно перманентному маркеру, который нельзя стереть. И видите, вот здесь вот есть пятнышко, когда-то я подумал, что я смогу стереть это, я еще больше испачкал. Нельзя стереть перманентный маркер. Подобно перманентному маркеру, мы должны с вами иметь вот эти вот качества, которые нас отличают, которые нас проявляют в обществе. Чтобы мы как христиане были заметны, чтобы мы как христиане точно отличались от людей, но не были смешанными в толпе. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию детский аудиожурнал «Светильник. Господь – свет для меня». Книга Михея, 7 глава, 8 стих.

Как много радости и счастья Господь мне с детства подарил, но почему-то очень часто любовь Его я не ценил. Бог заботится о детях через любовь матери, которая окружает ребенка нежностью с самого рождения. Материнская любовь жертвенная и бескорыстная. Мать в любое время готова отречься от себя ради своего ребенка. Я расскажу, как сильная любовь моей мамы покорила мое злое сердце. Мне было тогда 14 лет. Родители воспитывали меня в страхе Божьем, но я не хотела им подчиняться. В то время нашей многодетной семье не хватало денег на необходимые продукты. Несмотря на это, я требовала у родителей красивую дорогую одежду. Однажды осенью мама пошла со мной на рынок, чтобы купить мне зимнюю шапку. Я померила около 30 шапок, но ни одна из них мне не понравилась. «Лидочка, давай купим вот эту голубую шапочку», — уговаривала меня мама. «Она очень красивая и недорогая». «Мама, голубой цвет мне не подойдет под мой пуховик», — возражала я. «Лида, мы обошли весь рынок, а нужную вещь так и не купили». Я как будто ждала этих слов, потому что покупать недорогие вещи на рынке мне не хотелось. «Мама, пошли в магазин, в нем продаются отличные модные шапки. Правда, они дорогие». Не смущаясь, я потянула маму за рукав в сторону магазина фирменной одежды. По магазине я начала примерять головной убор, который мне очень понравился. «Вот она, шапочка моей мечты! Мамочка, ты только посмотри, какая удобная и красивая, правда?» Вертелась я перед зеркалом. Меня не беспокоило то, что мама стояла рядом в простом стареньком платке. Я хотела только одного — ничем не отличаться от одноклассниц, которые всегда одевались модно. Мама купила мне шапку, и я в веселом настроении возвращалась домой. Но дома, примерив головной убор с зимней одеждой, я увидела, что оттенок цвета шапки не совпал с оттенком пуховика. Меня это разозлило, и я начала во всем обвинять маму. Она устало села на стул, поправила старенький платок и негромко сказала: «Лидочка, дай мне твою шапку». Мама произнесла эти слова с любовью, которая позволила мне очнуться и выйти из раздраженного состояния. И я тихо спросила: «Зачем, мама?» «Я пойду и обменяю ее на такую же шапку нужного оттенка». Мамины слова произвели на меня неизгладимое впечатление. Я знала, что у мамы сильно болели ноги, а к концу дня обычно отекали от дневной нагрузки. Несмотря на это, она взяла шапку и пошла в магазин, который находился далеко от нашего дома. Как только за мамой закрылась дверь, я упала на колени. Громко рыдая, я стала умолять Бога, чтобы Он простил меня за дурное поведение, за то, что я причиняла маме много горя. С болью и стыдом я осознала, что недостойна ее любви. Мне захотелось, чтобы мама пришла и наказала меня, но я знала, что она этого не сделает. Я рыдала перед Богом и умоляла о том, чтобы Он помог мне стать настоящей христианкой. Любящий Господь простил меня и наполнил мое сердце радостью. Я с нетерпением ожидала возвращения мамы, и как только она вошла, кинулась ей на шею. Я заплакала и попросила у мамы прощения за то, что так часто ее огорчала. Мама, конечно же, простила меня, потому что сильно любила. А шапка еще долго напоминала мне о постыдном поступке и побуждала чаще склоняться на колени, чтобы просить силы быть верной Богу.

Где бы сегодня ни оказался человек, куда бы ни бросил он свой взгляд, везде есть возможность увидеть следы Божьего присутствия и Его чудес. Осень подошла к концу. Земля уже успела спрятаться под снежным покрывалом, так как у нас на Урале холодает рано. Несмотря на это, мы с группой подростков решили поехать в путешествие к Бардымскому хребту. Целью нашей поездки было посмотреть на окаменевшие

1936 году на заседании Уральского общества любителей естествознания. Итак, мы были готовы, помолились, расселись по машинам и двинулись в путь. Доехав до парка, мы оставили машины на платной стоянке и приготовились преодолеть путь до пещеры 8 километров. Нам предстояло пройти через лес. Хотя осень подходила уже к концу, в лесу все еще дышало жизнью. Не успели мы войти в лес, как встретились с маленьким чудом. Нас сразу же облепили гаечки и поползни. Они без всякого страха усаживались нам на головы, на руки и на своем птичьем языке просили еды. Глубже в лесу мы обнаружили следы бортничества, старейшей формы пчеловодства, которая попала сюда в XIV веке и получила широкое распространение. Мы с подростками порассуждали над тем, как мудро и гениально устроена и организована жизнь в пчелином царстве, и сделали важный вывод, что пчела не смогла бы сама приспособиться к такой жизни. Пчелу создал великий Творец, и именно он руководит ее действиями. Казалось, нашему ликованию не будет предела, когда неожиданно лес оборвался, и мы оказались на скале, с высоты которой открывалась захватывающая панорама Бардымского хребта, представляющего цепь уральских гор здесь, на Среднем Урале. Где-то там внизу протекала, не давая сковать себя льдом, горная река Серьга. Спустившись вниз по железным ступенькам, мы пошли вдоль реки, через ущелье по узенькой тропе. Наш путь лежал к подвесному мосту, чтобы перейти на противоположный берег и попасть в удивительную пещеру. Спустившись на берег с моста, мы повстречались еще с одним чудом. Это голова пьющей лошади. «Ой, смотрите, лошадь!» — воскликнула Аня. «Никакая это не лошадь, это бегемот», — ответил Данил. Мы обошли скалу с одной стороны и пришли к выводу, что все-таки перед нами огромная голова лошади. Без участия человека она настолько искусно была высечена из камня, что мы просто поразились, каким замечательным скульптором является наш Бог. Наконец мы оказались перед входом в пещеру. И тут нам стало ясно, почему у нее такое название «Дружба». Спуск в пещеру обледенел, да и ко всему прочему на нем разросли сталагмиты. Сталагмит — это поднимающийся кверху известковый нарост на дне пещеры, образованный падающими с потолка каплями и имеющий форму стоячей сосульки. И скатиться в нее, как с горки, не получалось. Здесь-то и пригодилась оставленная кем-то у входа веревка. А главное, потребовалась дружба и взаимовыручка. Царство снега и льда, в котором за несколько минут оказалась вся группа, просто поражала своими масштабами и красотой. Мы оказались во входном гроте Барановского. Этот грот был назван в честь земского врача из Нижних Серёг, опубликовавшего в конце XIX века первое описание пещеры. Далее, по узкому коридору, почти на четвереньках мы проползли в небольшой грот без научного названия, стенки которого были гладкими и по форме напоминали желудок огромного окаменевшего кита. Ощущения наши были просто непередаваемые. Серый цвет камня, чередуясь с белым, создавал видимость позвоночника и реберных костей. А тут еще, постепенно привыкнув к темноте, мы заметили, что над головой висят живые летучие мыши. Просто захотелось закричать от страха. Зато после этого можно было легко представить себя на месте Ионы в чреве кита. И даже не просто представить, а прочувствовать все переживания пророка. Только Ионе было еще страшнее, чем нам. Ведь кит был живым, а в желудке огромного животного, состоящего из нескольких камер, шел процесс пищеварения, и пророку грозила неминуемая гибель. Вот примерно в

В такой обстановке Иона нашел силы сказать Господу, что обещал, исполню. Иона, 2 глава, 10 стих. Пророк был спасен чудесным образом. Здесь, в пещере, чуда не потребовалось, но сама картина увиденного и атмосфера реального ужаса оставили неизгладимое впечатление на нас, посетителей каменного желудка кита. Выбравшись из этого грота, также на четвереньках мы отправились дальше по подземным лабиринтам пещеры. Следующий грот, в который мы попали, носил научное название «Мраморная галерея». Но в народе его прозвали «Жемчужным», потому что под лучом простого фонарика капельки воды на его стенах начинали искриться и переливаться, будто бусинки жемчуга. Жемчугом была усеяна каждая каменная стена подземного царства. В такие моменты отчетливо осознаешь, что куда бы ни отправился, где бы ни оказался, ты везде сможешь найти следы присутствия Бога. Даже если с той поры прошли уже тысячи лет, за поворотом нас ждал целый зоопарк. Зверей можно было потрогать, погладить по голове, почесать за ухом, даже потянуть за хвост. Никто не кусался и не кричал, потому что все они были окаменевшие. Попасть сюда они могли с водами всемирного потопа, а сохранились в таком виде благодаря тому, что вода исчезла внезапно, и они были просто погребены под осадочными породами. Восторгу и ликованию подростков не было предела. Вот они, неопровержимое доказательство всемирного потопа, правдивости Библии и величия Творца. Дорога назад показалась в два раза короче. Может быть, от того, что было о чем поразмышлять, направляясь туда, где ждали тебя не серые каменные стены пещеры, а тепло и уют родительского дома и Божья забота, которую Бог проявляет через родителей.

0: Две непохожие птицы. Как велики и чудны дела Творца! Как мудро Бог сотворил животных, птиц, насекомых с их неповторимыми особенностями! В творении Божьем есть две очень удивительные и очень непохожие друг на друга птицы. Это страус и колибри. Страус – самая большая и тяжелая птица в мире. Ее рост составляет около 3 метров. Это высота одноэтажного дома. Весит страус 150 килограммов. Страусы – обитатели открытых равнин. Они населяют травянистые саванны, сухие редколесья и полупустыни Африки. Колибри – самая маленькая и легкая птица на земном шаре. Это небольшие, пестрые расцветки птички во множестве обитают в Южной и Северной Америке. Самый мелкий вид колибри – это шмелевидный колибри с острова Кубы. В длину он достигает всего 5-6 сантиметров от клюва до кончика хвоста и весит около 2 граммов. Страус – нелетающая птица. Кости у него тяжелые, крылья совсем непригодны для полета. У страуса слабые крылья, но сильные и длинные ноги. В случае опасности – испустив предупреждающий звук, огромная птица бросается на утек. Могучий великан может развивать скорость до 70 км в час. Попробуй догони. Бегущий страус делает шаги каждой длиной до 4 метров и по необходимости может совершить крутой вираж, не снижая скорости, и даже распластаться по земле. Не каждый хищник решается подходить близко к пасущемуся страусу. Мощным ударом ноги птица может убить даже льва. Шмелевидный колибри большую часть жизни проводит в полете и редко касается земли. Творец наделил эту птицу чрезвычайной быстротой и ловкостью. Колибри может при скорости 100 км в час резко менять направление полета. Умеет зависать в воздухе на одном месте и даже способен летать задом наперед. Крылья этой птицы мелькают с такой скоростью, что человеческий взгляд не в силах уловить их движение. Эта удивительная птица, несмотря на крошечные размеры, довольно смелая. Она бесстрашно нападает даже на змей, если враг подбирается к ее гнезду. Как стрела летит колибри на защиту птенцов и вонзает длинный и острый клюв в нос или глаза противника. Оперение страуса неброское, черно-белое и серовато-бурое. Благодаря такому окрасу страус сливается с окружающей средой. Тело колибри покрыто перьями, переливающимися на солнце, подобно драгоценным камням. Райская птица, как называют ее туристы, очень похожа на яркие цветы, которые в изобилии растут в вечно зеленых лесах Кубы. Колибри – одно из самых красивых творений Бога. Страусы не строят гнезда. Они просто роют неглубокую яму прямо в нагретом солнцем песке, а потом откладывают туда до 20-30 соломенно-желтых яиц. Одно страусиное яйцо весит 2 килограмма. Выгребанием ямы и высиживанием птенцов занимается страус-папа. Птенцы появляются на свет через 30-45 дней. А колибри строят свои гнезда величиной со скорлупу грецкого ореха из самых нежных материалов – паутинок, травинок, веточек и мелких кусочков коры. Колибри-мама подвешивает гнездо к ветке дерева или кустарника, где обычно высиживают 2 крошечных яйца, каждое весом в 0,5 грамма и размером с горошину около 15 дней. Затем колибри вновь возвращается к привычной жизни, которая практически вся проходит в небе. Можно сделать вывод, что страус всю свою жизнь проводит на земле. а колибри большую часть жизни проводит в небе. Есть люди, жизнь которых проходит как жизнь страуса. Их не влечет небо. Они привязаны к земле, живут земным, думают о земном. Филиппийцам 3 глава 19 стих. А есть те, которых влечет небо, как колибри. Такие люди думают о горнем, а не о земном, и стараются своей жизнью угождать Богу. Колоссянам 3 глава 2 стих.
1: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Давний член церкви в Пенсильвании обвиняется в краже около 225 тысяч долларов из молитвенного дома в течение нескольких лет. Уильям Рид, 73-летний мужчина, проработавший в лютеранской церкви Святого Иоанна в Карнеги в течение 14 лет, недавно был арестован и обвинен полицией округа Аллегейни. Когда в 2022 году церковь внедрила новую систему бухгалтерского учета, выявившую еще больше расхождений, Рид отказался предоставить какую-либо финансовую документацию по запросу. Тогда у руководства церкви возникли большие подозрения насчет его деятельности. Руководители церкви позже сказали, что очень прискорбно для церкви, что кто-то, кого так уважали и которому доверяли, нарушил это доверие ко всей церкви. Христианин – это последователь Христа. У христиан есть особая ответственность за проводимую нами жизнь, ведь она у всех на виду. И никогда ненавистники христиан не оставят бы без внимания то или иное негативное действие в церкви. Церковь всегда находится под особым наблюдением, потому что в этом мире происходит что угодно. И это уже никого не удивляет. А вот если такое происходит в церкви, это сразу такая шумиха поднимается, что люди, которые якобы живут по Библии, допустим, совершают какие-то преступления, как в данном случае, кража – это что такое? Преступление. Живите, служите. Именно так, чтобы имя Христа прославлялось, а не наоборот. Живите, прославляя Господа, ведь только благодаря Его драгоценной крови мы получили вечное спасение. 1 Петра, 1 глава, мы прочитаем 17 стиха. «Если вы называетесь отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Перейдем к другому событию. Имя Малох или Молох часто встречается на страницах Ветхого Завета. Например, книга Левит 18:21 или 20 глава 2 по 5. Этот божок известен тем, что ему приносили детей в жертву. Сегодня, где бы мы ни жили, мы не увидим статуи Молоха. Но дело здесь не в статую, дело в духе. Ведь Молох или Молох – это всего лишь внешняя оболочка, за которой кроются бесы. Сегодня люди готовы поклоняться всему, начиная от камней, заканчивая деньгами. И всякое такое поклонение является отвержением Творца. Где отвержение Господа, там сатана. Кто Господу не поклоняется, поклоняется сатане. Деяние 7:43. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которого вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Отвержение Творца – это любое поклонение кому-то или чему-то, кроме Него. Это аксиома. аксиома. Еще другая есть аксиома. Что только Бог может защитить человека, чтобы тот дьяволу не служил, не поклонялся, не следовал за ним вечную погибель. Матфея 8 глава, 12 стих, 13 глава, 42 стих. Вечная погибель для тех людей, которые в этом мире служат кому-то, хоть Молоху, хоть дереву, хоть солнцу. Это все не служение Богу, а значит служение дьяволу. К сожалению, таких людей ждет вечная погибель. Поэтому, дорогие друзья, служите Всевышнему, поклоняйтесь только Ему, и только за Ним идите в вечное счастье, о котором нам столько сказано в Писании, которое ожидает всех святых. Вы хоть раз в машине стояли в пробке? Вы хоть раз ехали по ночному городу? Да, города бывают разные, да? Бывают дороги разные, трассы разнообразные. А какой смысл вообще всего этого? А смысл такой, что люди едут туда, куда им надо. Едут к поставленной цели. Какая самая банальная цель? Например, едут после работы домой, да? Люди едут. Спешат, насколько это возможно. Я вот, например, увидел кадры ночной жизни в Лос-Анджелесе. Огромный город, огромное количество машин. Люди едут, едут, едут. В это видео тоже можете, как и другие, найти в нашем телеграм-канале события через призму писания. Люди едут. И знаете, что интересно? Что они едут, например, домой и готовы к чему, когда приедут? Поесть. Их не заботит суета, что они ехали, устали, они поедят. А что насчет изучения Библии? Люди склонны оправдывать нежелание чтения, изучения той самой суетой, делами, усталостью. Таким образом, духовный хлеб не потребляется, дух не насыщается, он голодает. Не дайте своему духу голодать. Суета – это не помеха, усталость и дела тоже. Но всегда находите время для Слова Божьего. Кушайте, ешьте хлеб духовный, который есть Слово Божье, и будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Ближайшие соседи. Книга Притч, 27 глава, 10 стих. «Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». У нашего района, как и у многих других, есть веб-сайт, который помогает соседям быстро связываться между собой. На этом сайте участники предупреждают друг друга о появлении помы, пожарах, порядке эвакуации, а также договариваются о помощи, когда нужно присмотреть за детьми. Сайт даже оказался полезным в поиске пропавших животных. Пользуясь возможностями интернета, соседи вновь налаживают друг с другом связи, которые часто теряются в сегодняшнем полном суеты мире. Поддерживать взаимоотношения с соседями было важно и в далеком прошлом, во дни царя Соломона. Хотя семейные связи играют большую роль и могут оказаться важным источником поддержки, Соломон отмечает, что роль друга тоже существенна, особенно в день несчастья. Конечно, родственники обычно заботятся о своих и стараются прийти на помощь в трудных обстоятельствах. Но если они далеко, то в случае внезапной беды мало что могут сделать. Зато соседи быстро узнают о нужде и помогают с большей готовностью, поскольку живут рядом. Технологии сделали связь с близкими по всему миру легкой, как никогда. Поэтому у нас возникает искушение не замечать живущих по соседству. Господь Иисус, помоги нам укреплять отношения с теми, кого Ты поместил вокруг нас. Кто оказал вам помощь в трудное время? Как вы можете поддержать тех, кто живет рядом с вами? Спасибо, Боже, что Ты дал нам соседей, и мы можем заботиться друг о друге.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Пойте Господу радостно, праведные. Восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах. Воспевайте Его в гимнах, под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу новую песнь. Пусть игра ваша будет мастерской. Потому что Его слово — истина. Потому что в делах Он искренен. Любит Он справедливость и праведность. Мир любви Его истинный полон. Словом Господа небо создано, звезды чистым Его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном. Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось. Отменяет Господь нации замыслы. Может Он расстроить их замыслы? Вечен только замысел Господа. Его цели живут в поколениях. Будет благословен только тот народ, кого Он избрал для наследия. С неба видит Господь человечество. За живущим всем наблюдает Он. Создал Он разум каждого, потому все поступки ясны Ему. Нет царя, кто бы спасся властью своей. Нет солдата, чья сила спасла бы его. Кони вовсе войну не выигрывают. Сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь его надеется. Бог спасает народ свой от смерти. Силу им дает, когда голодны они. Мы с надеждой ждем Господа. Он и щит наш, и наше спасение. В Его имя святое мы веруем, и находит сердца наши радость в Нем. Да хранит нас любовь Твоя верная, мы Тебе доверяемся, Господи.

Словом Господа небо создано, звезды чистым его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном.

Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось.

Отменяет Господь наций замыслы, может Он расстроить их замыслы. Вечен только замысел Господа, Его цели живут в поколениях.

кони вовсе войну не выигрывают. Сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь его надеется.

Пойте Господу радостно, праведные. Восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах. Воспевайте Его в гимнах под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу песню новую. Пусть игра ваша будет мастерской. Потому что Его слово — истина. Потому что в делах Он искренен. Любит Он справедливость и праведность. Мир любви Его истинной полон. Словом Господа небо создано. Звезды чистым Его дыханием. Он глубины собрал океанские, запер их на месте назначенном. Вся земля почитает Господа, и боятся Его все живущие. Как сказал Он, так все и устроилось. Повелел Он, и все явилось. Отменяет Господь нации замыслы, может Он расстроить их замыслы. Вечен только замысел Господа. Его цели живут в поколениях. Будет благословен только тот народ, кого Он избрал для наследия. С неба видит Господь человечество, за живущим всем наблюдает Он. Создал Он разум каждого, поэтому все поступки ясны Ему. Нет царя, кто бы спасся властью своей. Нет солдата, чья сила спасла бы его. Кони вовсе войну не выигрывают. Сила их не поможет тебе убежать. Это Бог охраняет народ свой, кто на верную любовь его надеется. Бог спасает народ свой от смерти. Силу им дает, когда голодны они. Мы с надеждой ждем Господа. Он и щит наш, и наше спасение. В Его имя святое мы веруем, и находит сердца наши радость в Нем. Да хранит нас любовь Твоя верная, мы Тебе доверяемся, Господи.

Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих.

И кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из

что свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если кто-то из вас пытался построить дом своими силами или хотя бы пробовал перестроить дом, реконструировать его, тот знает, что это значит. Опытному строителю, хорошему специалисту, такая задача может показаться пустяком. Но тем из нас, кто строит первый раз, кажется, что все

0: порядку, чем вы могли представить. Четвертое. Это требует гораздо больше решительности, чем вы ожидали. Строительство хорошей, благополучной семьи подобно строительству дома. Процесс, требующий времени, терпения, усилий, решительности и, давайте не забудем, хорошего проекта. Пытались ли вы соорудить что-либо без плана? Это ужасно трудно, если не сказать, вообще невозможно. Вы можете строить, и в конце у вас получится что-то призрачно напоминающее первоначальный замысел. Но без плана результат, скорее всего, будет сплошным расстройством. Бог дал нам проект на страницах Библии, начиная с книги «Бытие» и дальше через все Слово Божие. Многими он был забыт, и поэтому сейчас необходимо снять пыль с первоначального Божьего образца брака и семьи. Наша огромная нужда услышать, что сказал своему народу Бог об установленном им образце. В конце концов, брак является Божьим замыслом. Ясно и понятно, что Бог имеет полное и наилучшее представление о браке, так как Он установил брак. Будучи создателем семьи, архитектором, Он является наиболее компетентным авторитетом в этой области. Поэтому, в первую очередь, мы обратимся за советом к Нему. В этой программе мы хотим посоветоваться с архитектором перед тем, как приступить к строительству или, смотря по необходимости, перестройке нашего дома, нашей семьи.
1: Бог начинает чертить проект брака и семьи сразу же после окончания творения. С самого начала Бог хотел, чтобы человек знал, как правильно построить семью. Давайте послушаем чтение Джона со второй главы книги «Бытие».
0: Читаю вторая глава, стихи с 18 по 25. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не остыдились».
1: Событие происходит в шестой день недели творения. Каждый день Бог делает одно чудо за другим. В четырех случаях Он выразил одобрение по поводу сотворенного им. Он сотворил зелень и растения, и сказано «И увидел Бог, что это хорошо». Он сотворил солнце и луну, и увидел Бог, что это хорошо. Он сотворил морских животных и птиц, и увидел Бог, что это хорошо. И в конце первой главы мы читаем «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Но что вы заметили в высказывании Бога об Адаме в отрывке, который прочел Джон? Бог сказал «нехорошо». Первый раз на страницах Библии Бог говорит, что что-то нехорошо. А что именно нехорошо? Бог заявляет, что нехорошо быть человеку одному. Он говорит, что одиночество Адама было нехорошим. Он беспокоится о таком положении Адама и не одобряет его. Это

0: нехорошо. Пастор как-то сочитывал двух верующих. Жених очень долго ожидал этого момента. Ему не терпелось иметь жену после стольких лет ожидания. Пастор, давая наставление, прочел этот стих из второй главы книги «Бытия». «Нехорошо быть человеку одному». Нервничающий жених прошептал, да так громко, что все услыхали. «Аминь, я согласен». Интересно, не была ли подобная и реакция Адама? Быть совсем одному, жить в изоляции, очень тяжело. Бог проявляет заботу о нашем одиночестве. Но Творец не только обнаружил проблему, Он сделал гораздо больше. Он провозгласил ее решение. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Это одно из первых званий, присвоенных Богом женщине. Наше русское слово не кажется настолько важным – «помощник». Но еврейское намного значительнее. Оно передает смысл помощи, содействия одного человеку другому в достижении полного удовлетворения. Божьим ответом на одиночество Адама была женщина, та, которая могла помочь ему достичь полного удовлетворения. Еще Бог сказал, что этот помощник будет соответствовать ему. Женщина обеспечит недостающее в мужской жизни. Она дополнит мужчину, как подготовленный в совершенстве соответственный ему партнер. Такую чудесную картину мы находим в Божьем первоначальном замысле, в его проекте. В Божьем первоначальном замысле, согласно Божьему плану, один партнер отличался от другого. Он был особенным, единственным в своем роде. Каждый нуждался в другом, и поэтому, обретя партнера, находил удовлетворение, чувствовал законченность в самом себе. Так что вначале у Бога был план. Он привел этот план в действие. Он сотворил женщину из ребра мужчины. Послушайте, как это было. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Первый брак был представлен самим Богом. Он лично привел Еву к Адаму. И точно так же, как Бог предназначил Еву для Адама, Он приготовил подругу или друга для тебя. Бог видел, что нехорошо быть человеку одному, и поэтому Он учредил брак. С самого начала брак был одобрен Богом. В последних стихах второй главы книги «Бытие» Бог дает чудное, краткое описание брака. Внимательно прислушайтесь к этим очень знакомым словам. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
1: Прочитанные только что стихи явно относятся не только к Адаму и Еве, но ко всем, вступившим в брак. Сказано «оставит человек отца своего и мать свою». Но, как вы помните, у Адама и Евы не было родителей. Это общее для всех постановление, являющееся частью Божьего плана о браке. Человек должен оставить своего отца и мать. В брачной жизни должно быть отделение новой семьи от родителей. Человек прилепится к своей жене. Этот принцип указывает на постоянство брака. Они будут одной плотью, а это говорит о единстве в браке. Адам и Ева были наги и не стыдились. Мужу и жене Богом предназначено наслаждение физической близостью. Мы рассмотрим эти четыре стороны брачной жизни в следующей программе. Я упомянул их только для того, чтобы показать Божий всеобъемлющий план для супружеской жизни. Он точный и последовательный. Это хороший план. Вы намерены построить семью? А возможно, ваша семья нуждается в перестройке. В таком случае посоветуйтесь с архитектором. Посоветуйтесь с Богом. Он создал проект для строительства благополучной, гармоничной семьи.
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие друзья, а также братья и сестры, сегодня мы с вами переживаем историческое событие, которое переживает все человечество нашей планеты. Мы с вами вступили в третье тысячелетие. Озираясь назад, мы, вероятно, почти все, особенно старшее поколение, думали, что навряд ли нам удастся перешагнуть этот рубеж. Но слава Господу, по Его великой милости мы все живущие перешагнули этот рубеж и продолжаем наше странствование к той цели или же к тому пределу, который положил Господь для каждого человека, которого человеку не переступить. Но вот мы с вами стоим перед неизвестностью нашего неизвестного грядущего будущего. Я думаю, что всем нам хотелось бы знать, а что нас ожидает в будущем. Конечно, будущее принадлежит Богу. Правда, у нас есть Слово Божие, которое говорит нам о прошлом, настоящем и будущем. И если мы будем читать Библию и очень желать знать будущее, то Господь откроет нам то, что нам желательно и полезно знать. Быть мужем желания, как был пророк Даниил. Потому что Бог ничего не делает, не открыв своей тайны своим пророкам. Но если мы не будем знать прошлого и настоящего, то мы не сможем знать и будущего. Вот мы сегодня будем читать Слово Божие и рассуждать, чтобы нам знать и помнить и исполнять то, о чем нам говорит Слово Божье. У Бога пишется три основных книги. О прошедшем, вторая книга о будущем и третья о настоящем. Псалом Давида пишет в 138-м псалме, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все мои дни назначенные, когда ни одного их еще не было». Второе место – это книга пророка Малахии, 3 глава, с 15 и 16 стиха. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивающие себя, делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящейся Господа и чтущих имя Его». И третье место – это Откровение Иоанна, 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим. Вот, дорогие друзья, кто внимательно слушал, тот заметил, что во всех трех местах упоминается о книгах. Вот о этих-то книгах мы с вами и порассуждаем. Конечно, книги – это символичные. Что же это за книги? Мы не знаем. И какие они, тоже не знаем, но из прочитанного мы знаем, что в них записана вся наша жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Давид говорит, что все дни мои, которых еще не было ни одного, они были уже записаны у Бога в книге. Нечто подобное говорит Иов в 14 главе. «Если дни человека определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, который он не переступит». И еще есть много мест, где говорится о будущности человека, где Бог записал в своей книге. Ну а то,
что о жизни человека пишется у Бога книга, о всех делах, о всех поступках, даже о всех словах. Христос говорит, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, они дадут отчет в день суда, как мы и поем гимн. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребует с нас. И притом каждый за себя даст отчет Богу, потому что у Бога книга наших дней, назначил Он скитание, и слезы наши пишет в ней, и наши испытания. Еще скитание, и год прошел, и странник ближе подошел к стране своей прекрасной. И все это Господь пишет в книге наших дней. Он пишет все события, как хорошие, так и плохие. Это как дневник, который каждый наш день и ночь отмечены на страницах этой памятной книги. Эта книга, она пишется не для Бога, а для нас, потому что от слов и дел своих оправдается человек, и от дел и слов человек осудится. Когда придет день суда, и тогда никто не сможет сказать, что меня несправедливо Бог осудил. Я думаю, что в этой книге будет не только запись, но как на экране все это всплывет перед глазами человека. Человек в очень короткое время увидит всю свою жизнь. Так многие свидетельствуют, когда бывают при смерти. Вот мы сегодня накануне Нового года. Обычно многие люди встречают этот год с радостью, поздравляют друг друга, дарят подарки, многие желают долгих лет жизни, счастья и здоровья, но не знают, что ожидает их в этом будущем году. Может, для многих в этом году им придется встретить скорби, страдания, болезнь, разлуку, трагедии. И, может, в этом году они дойдут до того предела, которого не переступят. Как мы, христиане, поем гимн, и не думаешь ты, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой век. Позаботься же ты и Христа поищи, в нем найдешь ты спасение и покой для души. Нам нужно почаще вспоминать нашу прожитую жизнь, как ее мы прожили, начиная от юности своей. Екклезиаст пишет молодым людям, но эти слова относятся и ко всем людям разного возраста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошее ли оно или худо. И этот суд будет очень праведный, потому что человек будет судим по тем записям, которые записаны в нашей памятной книге. И не думай, человек, что ты избежишь суда Божия, ибо положено человеку однажды умереть, а потом суд. Конечно, в смерть все люди верят, что придет то время, когда мы подойдем к тому пределу, который мы не переступим. А вот что будет суд, люди не все верят. Но он будет обязательно, потому что об этом говорит Бог, а у Бога не останется бессильным никакое слово. И еще Иоанну было показано видение, где он увидел великий белый престол и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел он мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Откровение Иоанна 20:11 по 15 стих пишется так. У Бога еще есть третья книга, книга жизни, в которую вписывает сам Господь. Он может не только вписывать, но и вычеркнуть, вернее, изгладить все, что написано. Когда народ израильский согрешил пред Богом, то Господь сказал Моисею: «Выйди из сего народа, и я истреблю его в одно мгновение». Но Моисей пал на лицо свое и сказал: «Господи, прости народ твой и сам веди в землю, в которой ты обещал. А если ты не пойдешь с нами, то изгладь и меня из книги жизни». Но Господь сказал: «Кто согрешил, того изглажу». Но, дорогие, и еще есть, где сам Христос говорит о книге жизни, когда ученики пришли и говорят Христу: «Господи, и бесы повинуются нам». А он говорит: «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Итак, если о нас пишется у Господа памятная книга, то какую нужно нам проводить жизнь и вести себя, ожидая пришествия Дня Господня, в который нам придется дать отчет пред Господом? Сколько там записано наших грехов, поступков, слов? Ведь мы все много согрешаем, а сколько тайного греха мы сделали за свою жизнь. Но у нас, детей Божьих, есть надежда и средство, которое может изгладить все плохое, что записано в книге. Апостол Иоанн пишет: «Если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому, когда мы обращаемся к Нему, то Он кровью Своею изгладит все худое из этой книги, и мы начнем новую страницу нашей жизни. Перечеркнет Он все плохое и убедит наше сердце. Все мы много согрешаем, но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, как мы в гимне поем. В день, когда труба Господня над землею прозвучит, и наступит вечно светлая заря, имена спасенных в перекличке повторит, там, по милости Господней, будем мы. Аминь.

Проблему зла давно с тобой решаем, ни ты, ни я к ответу не пришли. И отчего мы часто все страдаем, попав в беду, не понимаем мы. Одно лишь знаем, в мире не случайны ни наши беды, ни нападки зла. И Бог, как друг, и Бог, как безначальный, творит и ныне в горе чудеса. Случайны ль звуки музыки высокой, что нас заставит прославлять тот миг, когда она трепещущей дорогой, страдая, поведет в свой сильный мир. Радости лицо бывает и бездумным, такая радость не подходит нам. Трагедия скорее людей научит и дух поднимет к самым небесам. Я не за боль, я не за скорбь и горе, я радость мечу крупною ценой. Но пред тобой я преклоняюсь, Боже, и знаю, что ты держишь жребий мой. В моей судьбе, вот в этом самом звании, лишь лучшее пусть зреет в глубине, средь мудрой радости или средь горнил страдания, чтоб ты, мой Бог, прославился во мне».

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к Евангелию от Иоанна, глава 16, и прочитаем стихи с 16 по 20, но сконцентрируем наше внимание главным образом на стих 16. Читаю этот текст. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит он? Вскоре не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Слова, которые Господь Иисус сказал в этих нескольких стихах, имеют очень большое значение. В этой же главе, в стихе 13, Господь Иисус говорит о Святом Духе. Это такое сообщение, которое все дети Божьи знают. Читаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Здесь Иисус говорит о Духе истины, и в этой главе практически наставляет своих учеников, которые всегда были с Ним, наставляет их о будущих вещах. Иисус наставляет своих учеников о таких временах, которые касались не только учеников, но и нас, детей Божьих. Поэтому для нас, как и для Израиля, очень важно знать из Писания о будущих событиях, чтобы мы не легкомысленно сказали: «Это мы так или иначе не понимаем». Библия – это Слово Божье, которое для нас открыто, и даже книга Откровения носит имя Откровение, но не запечатывание семью печатями. Это книга открытия Иисуса, которую написал ученик Иисуса Иоанн, поэтому она носит название Откровение. С момента написания этой книги действие Иисуса открылось. И в Евангелии от Иоанна, глава 16, особенно открылось действие Святого Духа. Поэтому для нас очень важным является тот факт, чтобы правильно и ясно познать высказывания Святого Писания в нашем главном тексте. Сверх этого следует также взять во внимание, что слова нашего главного текста были сказаны в адрес учеников Иисуса. Хорошо заметим себе это. В стихе 16 Святой Дух представляет нам слово «вскоре». «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Поэтому у нас возникает логичный и известный вопрос: что представляет из себя это слово «вскоре», о котором Господь Иисус здесь говорит? Слово «вскоре» связано и характеризуется в данном тексте словечком «вы». Или же слово «вскоре» Иисус связывает со словечком «вы». Следовательно, в слове «вскоре» и в словечке «вы» мы видим обращение Иисуса к Своим, то есть к Своим ученикам. В этом слове «вскоре» мы видим время, поэтому мы можем сказать «еще малое время, и тогда ученики не должны больше видеть Иисуса». Это он открывает словами «вы не увидите меня». Первая версия. Это время вскоре должно быть теми днями, которые касаются Господа Иисуса после Его распятия на Голгофском кресте. Это то время, когда ученики находились во внутреннем отчаянии, и когда ученики не будут Иисуса больше видеть. Свое отсутствие Господь Иисус подготавливает в сердцах учеников с величайшей осторожностью. Он не делает так, как это часто случается среди нас, путем громких и ошеломляющих слов. Тем более потому, что Он был готов отдать свою жизнь. Но он крайне снисходит в отношении внутреннего мира своих учеников, потому что он знал, что именно он может им доверять. Затем имеем опять вскоре, и они, ученики Иисуса, снова должны видеть Господа Иисуса. Это вторая версия. Этими простыми словами Иисус объяснил это своим ученикам. В этом втором вскоре речь идет о времени после воскресения Иисуса, когда ученики должны были видеть Его совершенно по-новому, как победителя смерти и воскресшего из могилы. Следовательно, на основании воскресения Иисуса ученикам дается совершенно новое мышление, которое не должно быть ограничено только на Господа Иисуса, но должно и их касаться, ибо воскресение было не только делом нашего Господа Иисуса. Но эта вторая версия, точно так, как и первая версия, находится во времени пребывания Иисуса на земле, до того момента, когда Иисус был вознесен на небеса. Потому что дальше в стихе 16 Иисус говорит «Ибо я иду к Отцу». Значит, эта вторая версия охватывает время со дня воскресения Иисуса утром того исторического первого дня недели и до момента Его вознесения на небеса. Это была вторая версия. Все эти времена должны быть на основании слов Иисуса малым или небольшим временем. Господь Иисус называет это короткое время «вскоре», когда ученики не смогут или не смогли его больше видеть, или могли его снова на короткое время увидеть. А эта невозможность видеть Иисуса была для учеников чрезвычайно неясной. Уже даже в том, когда они в первый день недели пришли к могиле, то Иисуса там уже не оказалось. Поэтому они не знали, что произошло. Мы с вами знаем эту историю из Евангелия от Иоанна, глава 20. А что касается нас, Церкви Иисуса, то это время исчисляется даже 2000 лет. Но и тогда, если это нас касается, ибо мы тоже не видим Его, то с точки зрения Бога, в перспективе Божьего плана это время будет тоже всего лишь небольшое время, всего лишь вскоре, даже если это время равно 2000 лет. Потому что Библия говорит во втором послании Петра, глава 3, стих 8, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет». И 1000 лет, как один день. Тогда для Господа Иисуса это составляет всего лишь 2 дня, Как быстро проходят сегодня два календарных дня недели. Мы замечаем, что постоянно говорим: время летит все быстрее. Мы часто даже толком не знаем, что мы, собственно, можем за одну неделю сделать. Если неделя началась, то мы должны уже заниматься концом недели и готовиться к следующей неделе. Истечение времени очень коротко, даже если это время составляет 2000 лет. Поэтому в Божьих глазах то, что касается нас, детей Божьих, это время является тоже ничтожно малым. Одним словом, все идет вскоре. Так говорит Слово Божье. При этом мы имеем в виду первое послание Иоанна, глава 3, стих 2, где читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Здесь имеется в виду наш Господь Иисус. И если Библия нам сообщает, что мы будем Его видеть, то становится явным, что до этого мы Его не видели. Если бы Иисус уже сейчас ходил среди нас видимым, то данное предложение было бы здесь неуместным. Тогда мы имели бы Его в известной непрерывности всегда видимым в нашей среде. Но это сообщение, потому что увидим Его, является таким высказыванием, которое указывает на тот факт, что до этого мы Иисуса не видели. Это очень важно для объяснения многих мест Писания. Когда современные люди на основании мистики желают нам показать или доказать, что они видели Господа Иисуса, причем в белой одежде и черных лакированных туфлях, третья версия заканчивается, как и до этого выражения: «Вскоре не увидите меня». Это время третьей версии «Вскоре не увидите меня» длится со времени вознесения Иисуса и до того момента, когда Божий народ Израиль, своего Господа и Учителя, и как Мессию, снова увидит, как своего Царя. Тогда исполнится Писание: «Ибо Израиль увидит своего Мессию, своего Царя иначе, чем мы его будем видеть», согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2. Когда Церковь Иисуса будет видеть Иисуса, то мы будем видеть Его славу, как выражение мира и славы. Однако, когда Израиль будет Его видеть, то об этом событии мы имеем совершенно другие высказывания. При этом мы направляем наш взор на книгу Откровения, глава 1, стих 7, где читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Это значит, что в конце 70-й седьмины каждое око будет Иисуса видеть. Это будет откровением Господа Иисуса. В отличие от сообщения, которое Иисус сделал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 16, в первую очередь ученикам, которые Его окружали, Он делает подобное сообщение в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19. «Еще немного, и мир уже не увидит меня». А затем он добавляет: «А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В этом месте Писания мы видим различие между миром и «вы», то есть между миром и учениками, которые должны жить, которые должны его видеть. А мы с вами знаем, что после распятия Иисуса на Голгофе Его похоронили, и после воскресения Иисуса мир сей его больше не видел. После воскресения Иисус присутствовал на земле, как говорит Писание, только 40 дней для своих учеников. За это время Иисус наставлял своих учеников в Слове Божьем и в отношении того, что касалось Его. Он вводил их также в комплекс вопросов, который в конечном счете касался и учеников. В этих вопросах они не имели ясного представления, но Иисус ввел их в такую ситуацию, что они сами могли наставлять народ. Это были апостолы, поэтому Господь Иисус готовил их к этой миссии сам при своем присутствии среди них, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Но мир сей уже не должен был его при этом видеть, как мы прочитали в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19. И до сегодняшнего дня мир сей больше не видел Господа Иисуса. И мы, все дети Божьи, не видим и не можем Иисуса видеть нашими материальными глазами, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда». Иисуса люди видели на земле в плоти, но при Его вознесении Он принял тело славы, поэтому никто не может Его видеть материальными глазами. Но все погибшие грешники, которые приходят со своими грехами, как погибшие грешники, к Иисусу Христу с покаянием, могут видеть Его в Слове Божьем, могут Его познать своими духовными глазами. Это является решающим в вопросе видения Иисуса. И снова но мир сей и дальше этого не имеет. И дальше Господь Иисус говорит: «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Иисус не говорит это миру сему, но Он говорит это Своим. Этот вопрос мы должны строго и точно различать, чтобы мы сами ясно видели. Хотя наш Господь Иисус в великой милости и в великой любви относился к миру сему, но в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19, отсутствует обетование, чтобы мир сей его снова видел. Это обетование имеют только его ученики в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 16. Мир сей не имеет обетования жизни. Только ученикам Иисус дает обетование жизни. «Ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. В этом выражении «и вы» имеются в виду ученики, но не мир сей. Миру сему не дается обетование жизни. Поэтому все люди, которые не спасены во Христе, являются сегодня этим миром. Будь это религиозные круги, политические или спортивные круги, или нейтральные круги. Все погибшие останутся погибшими. А погибшими останутся все те люди, которые ясно и выразительно не спасены, не хотели спастись. Мир сей не имеет обетования снова увидеть Иисуса Христа. Но тенор милосердия Иисуса, с которым Он говорит со своими учениками, резко меняется. Иисус говорит: «А вы?» Мы можем также сказать: «Но вы?» Это маленькое словечко «но» всегда превращает впереди сказанное в противоположное. Это мы видим во многих местах Святого Писания. Приведу по этому вопросу один очень меткий пример из Ветхого Завета. Вы все знаете историю Неемана, военачальника царя сирийского. Как видите, Нейман был второй личностью после царя. Об этом мы читаем в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин. А теперь мы приходим к этому «но», к этому удару молотком по голове. «Но прокаженный». «Но он был прокаженный». В этом месте Писания Святой Дух показывает нам огромное преимущество одного великого человека в Ветхом Завете. А после перечисления его преимущества перед другими людьми мы затем читаем «но прокаженный».

Так обстоит дело и в нашем тексте. Но вы только ученики, потому что они принадлежали Иисусу, должны были быть теми, которые должны его снова видеть, но не этот мир. А если Господь Иисус явится миру сему, как мы прочитали в Откровении, глава 1, стих 7, то это будет сопровождаться рыданиями, потому что Он покажется погибшим людям не как их возлюбленный Господь, но как их судья. Кто не воспользовался любящей благодатью жертвы Иисуса, которая и сегодня еще существует для всех, тот вынужден встретить Иисуса своим судьей. А кто еще сегодня не обратится в своей земной жизни с покаянием к Господу Иисусу, тот увидит и познает у великого белого престола, что Иисус Христос является тем, о котором Слово Божье говорит, что Он получил от Отца власть судить живых и мертвых, как читаем в первом послании Петра, глава 4, стихи с 3 по 5. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ Иисусу, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эту власть судить живых и мертвых дал Иисусу его отец, как дальше читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. У великого белого престола будут судимы все мертвые. Да не скажет никто, что он не попадет на суд, потому что он до этого умер на земле. Итак, те люди, которые в плоти здесь на земле умирают неспасенными, являются так или иначе смертным телом, которое из-за своей греховности невозможно было больше сохранить. Но то, чем мы еще владеем, мы видим в нашей бессмертной душе. Именно о ней здесь идет речь, чтобы ее не постигла вторая смерть. А это является Божьей волей, чтобы никто не погиб навеки. Только они, ученики Иисуса, должны его видеть. Почему? Потому что они верили в него, верили в Сына Божьего. Уже тогда эта вера в Сына Божьего являлась привилегией людей. В описываемой ситуации мы находимся еще до Голгофы. И этот факт мы должны себе заметить. Со стороны содержания истины, высказывание Иисуса основано на этот единственный аспект веры учеников, что Он являлся Сыном Божьим, являлся Сыном Человеческим. Это был тот пункт, который оправдывал учеников, чтобы Иисус мог обратиться к ним как к таковым, которые верят в Него, которые должны Его снова видеть. Но о погибших людях мира сего, которые не верили в Него, Иисус не говорит о обетовании, что они будут Его снова видеть, как Иисус сказал это в отношении Своих учеников.
А поскольку только Иисус

0: Иисус Христос будет жить, то и те, которые Ему принадлежат, должны жить. А что касается вечной жизни детей Божиих, то в отношении этого вопроса я могу только сказать: и мы, все дети Божии, живем, потому что Иисус живет. А так как Он ищет с нами общения, то Он подарил нам жизнь вечную. Земная жизнь имеет много отправных точек, имеет многообразные виды деятельности и терапии для глаз, для увеселения, что оптически предлагается через радио или телевидение. Но что бы это ни было, все эти вещи не связывают нас с жизнью вечной, но мы должны найти наш истинный путь к жизни вечной. Потому что в отношении всего, над чем мы в нашей земной жизни были для Иисуса Христа свидетелями, мы должны предстать пред судилище Христа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова. Были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечери с нами за столом, обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь. Помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству, в сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем, от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так Тебя люблю, и от всей души благодарю. В сумерках ли ночи, в свете ли дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежнее друга у детей. А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

0: Жить мне осталось немного. Близка переправа на другой берег. Что можно посоветовать пожилому человеку, как я? Сила моя ушла, трудиться не могу, а хотелось бы последние годы прожить с пользой для жизни вечной.
1: Дорогой мой друг, радиослушатель, на основании Слова Божьего, в которое я верю, могу посоветовать вам следующее. И вы примите этот совет, если вы тоже верите в Слово Божье. Первое. Доверьтесь целиком словам Христа. Он сказал так. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Иоанна, 3 глава, стих 36. Старость не удаляет человека от жизни, а приближает к жизни, к истинной жизни, настоящей жизни, вечной жизни. Второе. Постоянно, каждый день читайте Евангелие. Обедаете его ведь ежедневно? Это очень хорошо. Читать Слово Божье каждый день еще лучше. Третье. Молитесь. У пожилых людей, особенно у пенсионеров, много времени для личной молитвы. Вспоминайте о молитвах и наш труд по радио. Но главное, молитесь о своем возрождении, о рождении свыше, если вы его никогда не пережили. Возрожден, значит спасен. Об этом вопросе могу вам выслать литературу бесплатно, если вы напишете письмо по адресу радиостанции. Если жить, вы чувствуете, осталось мало, не откладывайте эти советы на завтра. Рождение свыше можно пережить и в 70 лет. Пятое. Если есть у вас сбережения, обменяйте их на так называемую небесную валюту. Не смотрите на рубль, как на солнце. Дальше кладбища ему дороги нет. Присматривайтесь, где есть нужда, где зовут о помощи. Будьте щедры. Первая жертва, без привычки, может быть, будет очень тяжела, словно у вас живой зуб тянут. Но потом каждое доброе дело, маленькое или большое, каждое пожертвование будет приносить вам моральное удовлетворение и благословение Божие. В этом богатство вашей души. Желаю вам, дорогой друг, здравствовать многие лета. Хлеба у Отца Небесного много, и Он вас не оставит, если вы будете за Него держаться живой верой.
2: Смысл и любовь. Все наши действия должны быть осмысленны, иначе нас могут посчитать безумными. Но присмотрите к жизни детей. Чем они моложе, тем меньше смысла в их действиях. И мы им прощаем, потому что они дети. Но мы не так легко прощаем взрослым. Почему? В каждом действии взрослых мы стараемся найти смысл. Точно так и поведение Иисуса внушало у людей подозрения. Даже прошел слух, что Он, то есть Христос, вышел из себя. Как часто действия, вызванные бескорыстной любовью, люди принимают за безумие. Почему? Они не понимают истинного смысла любви. Смысл и любовь несовместимы.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Привет всем нашим радиослушателям.
3: Тетушка Кэрол, расскажи в нескольких словах про твою сегодняшнюю историю.
4: Я очень рада, что ты спросил меня о моей истории, дядюшка Дэн, потому что я всегда нахожу в ней утешение. Она укрепляет мое мужество сознанием того, что Господь Бог всегда рад помочь своим детям. К тому же мне делается ясна одна простая истина. Наши суждения о людях часто совсем неверные. Один Господь знает человеческое сердце.
3: Ты права, тетушка Кэрол. Но все-таки, о чем твоя история?
4: В ней речь пойдет об американской семье, которая жила в одном из новоосвоенных поселений в 1800-х годах. Жизнь тогда была очень трудной. Это была непрерывная борьба за существование. Приходилось много и тяжело работать, и болезни ходили повальные.
3: Для многих людей и в наши дни жизнь не намного легче. Знаешь что, тетушка Кэрол, давай-ка мы начнем сегодняшнюю повесть. Все с нетерпением ждут начала.
4: Ну что ж, дядюшка Дэн, хорошо. Я назвала мою историю «Часы пробили 10».
5: И в заключение, друзья, позвольте мне сказать следующее. Это наш долг – протянуть дружескую руку помощи и понимания тем, кто пьянством разрушил свою жизнь. Мы должны помочь им вернуть то, что они потеряли. Мы должны с сочувствием отнестись к их семьям, которые остались в нужде без денег. И последнее, мы должны не прекращать борьбу с пьянством и сделать все, что в наших силах, чтобы остановить поток алкоголя у нас в городе.
6: Правильно, Джон!
7: Верно говорит! Верно.
6: Джон!
8: Скажу тебе прямо, Джон, ты не из трусливого десятка. Старик граф теперь начнет охотиться за твоей головой.
5: Ну и пусть. Кто-то же должен назвать вещи своими именами.
8: Ты прав, конечно. Но спиртное — это же верные деньги. Поверь мне, старик граф не отнесется к твоим словам снисходительно. Незачем, мол, совать нос в чужой горшок.
9: Послушай, вот, Джон, послушай, он говорит дело.
5: Да не беспокойтесь, я не боюсь графа.
9: Да так-то оно так. Но зачем тебе лишние хлопоты? Мало тебе больной жены на руках до двух голодных детей? У тебя и без того забот полон рот.
8: Он говорит дело, Джон.
5: Да, конечно, но... мне пора идти. Сэры и малыши ждут.
9: Окей, Джон. До скорого.
8: Всего, Джон.
5: Счастливо. Ха-ха-ха. Ха-ха, Сэм, как же. Уж мне да не знать, чего ты хочешь. Мешок овса. Я тебя совсем разбаловал. Да, Сэм. Ты ведь мой настоящий друг. Ты знаешь все мои несчастья. Ты слышал все мои молитвы. О, Господи, Боже мой! Что мне делать? Ведь сэра не протянет долго. Это совершенно очевидно, что не протянет. Мне очень тяжело видеть ее страдания. К тому же дети. Малышка Джон и Мэгги. Что будет с ним? Господи, укрепи мои силы. Помоги мне, Боже. Потому что если ты не поможешь, то эта невыносимая боль и горе сведут меня самого в могилу. Господи, я тебя люблю.
6: тебя люблю. Аминь. Аминь.
1: Папа, папа, ты вернулся домой?
6: Как идут дела у моей маленькой принцессы?
1: Папа!
6: А, мужичок с ноготок, ты что же, ты не спишь еще?
1: Нет, папа, я смотрю за мамой.
7: Она спит, но ей было очень плохо, пап.
6: Ну, может, к утру ей станет немного лучше. А теперь... А теперь марш в постель! А не то придет страшное снежное чудовище, схватит вас обоих и съест.
4: Джон с любовью уложил детей спать, а сам пошел в комнату своей больной жены. Он пододвинул кресло поближе к спящей, завернулся в плед и уснул беспокойным сном рядом с ее кроватью. Проснувшись на рассвете в холодное морозное утро, он первым делом развел огонь в печке и приготовил для всей семьи завтрак. Поговорив около часа с Сэрой, чтобы поддержать ее дух, он пошел в сарай и оседлал своего Сэма. Он собрался ехать в город, хоть и знал заранее, что все то, во что он вложил столько труда и сил, вот-вот рассыпется, как песочный замок. Но он был не из тех, кто боится трудностей. Он всегда встречал их с открытым забралом. И поэтому в первую очередь он направился прямо в банк.
10: Садись, Джон. Пожалуйста, садись.
6: Спасибо. Мистер Фипс.
10: Позволь мне сказать, Джон, что мне тоже нелегко. Я знаю, что ты человек слова и чести, и сказать по правде, не будь ты к тому же добрейшей души человека, мы бы сейчас не обсуждали этот вопрос.
6: Я бы никогда не подумал, мистер Фипс, что мой ближний, мой лучший друг может меня так подвести. Когда я подписал вместе с ним этот контракт, он уверял меня, что он сам выплатит все до последнего пенни.
10: Да-да, а сейчас вот он сбежал в другой штат, оставив все долги на тебе. Мне самому это неприятно, Джон. Неприятно, что тебе одному придется выплачивать этот долг банку.
6: Спасибо за сочувствие, мистер Фипс.
10: Поверь, мне самому это нелегко.
6: Я знаю, вы здесь ни при чем. Я очень рассчитывал на эти деньги, чтобы как-то протянуть до конца болезни моей жены и быть дома рядом с нею. Я никак не могу понять, почему Бог позволил этому случиться. Но я уверен, что он найдет для меня какой-то выход.
10: Да, это действительно, действительно довольно необычное отношение, Джон.
6: Господь не покинет нас в беде, мистер Фипс. Он любит нас. Сейру, малышку Джона, Мэгги и меня. Я уверен, что он не покинет нас в беде.
4: Джон вышел из банка в подавленном настроении, но со спокойным сердцем. Не знал он тогда в ту минуту, что ему предстояла еще одна неприятная встреча в тот день.
9: Джон! Джон Гантер! Эй, постой! Послушай, ты, жалкий сеятель добра, не суй свой нос не в свое дело.
6: Да, но я...
9: Никаких «но», мистер. Не твое это дело проповедовать взрослым людям, как они должны жить. И мой тебе совет. Не суй свой нос не в свое дело. Мой отец делал спиртное. Мой дед делал спиртное. И я буду делать спиртное, что ты там не проповедовал.
6: Да.
9: Понял?
6: Мистер граф, мне кажется, вам бы следовало знать, что...
9: Не хочу ничего знать. Одно скажу. Лучше прекрати совать свой грязный нос в мой бизнес. Не то берегись.
4: Несколько дней спустя...
11: Джон, это ты, Джон? У тебя все в порядке?
6: Да, да, родная моя. С сегодняшнего дня я буду дома большую часть времени здесь, рядом с тобой, так что... Ни о чем не беспокойся.
11: Ну, как это возможно? У нас совсем не осталось денег. И потом еда.
6: Сейра, родная, я прошу тебя, ни о чем не беспокоиться. У меня все под контролем.

0: Послушай. Послушай, Сэра, дорогая. У нас в городе намечен митинг по борьбе с пьянством. И меня попросили на нем выступить. Я скоро вернусь, часа через два, и привезу тебе ромашковой настойки. Хорошо?
1: Хорошо, Джон, спасибо. Только будь осторожным. Джон, Джон, ты дома?
0: Да, родная, да, да, я здесь.
1: Дай мне твою руку, моя радость. Пожалуйста.
0: Конечно, конечно, сэр. Конечно, вот. Что там такое?
1: Что это, Джон?
0: Ничего особенного, что? Родная. Ничего, ничего, пустяки.
2: Папа!
3: Пап, смотри, что это? Кто-то бросил камень нам в окно.
0: Камень?
3: И тут, смотри, привязана записка.
0: Дай-ка мне ее сюда. Я тебя предупреждал, но ты не захотел меня слушать. Ты пошел еще на один митинг. Не думай, что я ничего не знаю. Отступи, тебе говорят, не то берегись.
2: А что это значит, пап?
0: Это значит, сынок, что я доставляю мистеру графу много беспокойств.
3: Пап, он хочет тебя запугать.
0: Да, да, надо думать, что так оно и есть. Но я не дам ему запугать меня. И знаешь, что я скажу? Если я смогу заставить людей подумать дважды, прежде чем они потратят в поту заработанные деньги и напьются до смерти в баре, для такого дела я готов пойти на риск. И кто знает, может быть, мистер граф прекратит заниматься своим грязным бизнесом.
3: А что мистер граф имел в виду, когда он сказал «не то берегись»?
0: Не беспокойся, Мэгги. Твой папа как-нибудь справится с этим мистером графом. Не знаю пока как, но я уверен, что Господь Бог знает.
1: Джон!
0: Иду, Джон. Иду, родная, иду.
4: В течение следующих нескольких дней здоровье сэра ухудшалось все быстрее и быстрее. Джон оставался возле нее, мучаясь, что он ничего не в состоянии сделать, чтобы облегчить ее страдания. А ей становилось все хуже и хуже. Он же совсем потерял счет времени, не зная, было ли утро на дворе или ночь. Он был совсем вне себя. Мэгги смотрела за малышкой Джоном, стараясь не беспокоить своего отца. Но все же однажды утром...
3: Пап!
0: Что тебе, Мэгги?
3: Пап, у нас нет дров. Осталось только два полена. Маме будет холодно.
0: Не может быть. Я даже не заметил. Ты уверена, что у нас в сарае ничего больше не осталось?
3: Ничего, пап. Мы с малышкой Джоном принесли последнее, что там было еще позавчера. Я не хотела тебе об этом говорить. Я знаю, что ты хочешь быть рядом с мамой, но...
0: Ах, Мэгги, милая. Прости, я виноват. Я совсем вас забросил, тебя и малышку Джона. У нас совсем нет денег. Не знаю, что и делать.
3: Ты всегда мне говорил, чтобы я молилась, когда дела плохи. Может, нам надо помолиться?
0: Да, да, да, конечно. Ты права. Знаешь что? Приведи сюда малышку Джона, и мы втроем помолимся Господу Богу и попросим Его помочь нам. Что скажешь?

0: Давай, Мэгги. Ты первая.
1: Окей, папа. Дорогой Иисус, это Мэгги. Ты сам знаешь, что моя мама очень сильно больна, и что у нас нет совсем дров, и нет свечей. Пап, я забыла сказать тебе насчет свечей.
0: Ничего, ничего. Ничего страшного, Мэгги. Продолжай.
1: Нам нужна твоя помощь, Иисус. Пожалуйста, помоги папе достать все необходимое. Аминь.
0: Аминь. Окей, окей. Малышка Джон, твоя очередь.
2: Дорогой Иисус, благослови маму и папу, и меня, и Мэгги. И знаешь, Иисус, мне холодно, помоги папе достать дров. Аминь.
0: Окей, дети, окей. А я пойду и помолюсь рядом с мамочкой один, пока она спит, хорошо?
2: Окей, пап.
1: Пап, смотри, уже 10 часов.
0: Знаю. Не волнуйся, у Господа Бога осталось сегодня еще много времени, чтобы откликнуться на нашу молитву. Господи Боже, Отец наш Небесный, Ты знаешь, в каком трудном я сейчас положении. Сэри и деткам нужно тепло, а у нас дрова закончились и свечи тоже. Еды у нас осталось не больше, чем на день. Я благодарен Тебе, Господи, за все, что у нас есть, но... Пожалуйста, помоги мне достать хотя бы самое необходимое. Пожалуйста, помоги мне с этим сегодня.
3: Джон остался стоять на коленях по окончании своей молитвы. Он с напряжением думал о том, кто бы мог дать ему работу хотя бы на один день. Он рисовал в своем воображении одну ферму за другой, один магазин за другим. Он подумал также и про мельницу. Он верил, что Бог поможет ему с дровами и свечками и укажет ему, где найти работу. И вот, выйдя потихоньку из спальни и поцеловав детей, он отправился на поиски работы.
4: Прости, Джон, но у меня достаточно работников. Я больше никого взять не могу.
5: По правде говоря, Джон, мне помощники не нужны. Я убирал магазин сам 2 раза на этой неделе. Чего только не сделаешь со скуки.
0: Да-да. Спасибо, Зак, на этом.
3: Куда бы Джон ни пошел, всюду происходило одно и то же. Все фермеры, которых он повидал, наняли больше работников, чем им было нужно на время зимы. А магазинам и мельнице не нужно было никакой помощи. У них не было даже самой черной работы. Джон не сказал никому о том, что он был совершенно без денег. Он не мог себя заставить попросить у кого-нибудь немного дров или свечек, зная заранее, что он не сможет их вернуть. Гордость мешала ему признаться, что у него не было в кармане ни гроша. Когда же не осталось уже совсем никакой надежды, он повернул свою лошадь и поскакал обратно домой.
0: Господи, Боже мой! Я так надеялся, что ты поможешь мне найти работу. Я очень устал. Совсем выбился из сил. Ты сам все это знаешь. Нет, я просто не в состоянии это понять.
2: Папа, папа!
0: Малышка Джон? Что это? Ты что, малыш, сам расчистил дорожку? Один?
2: Нет, пап. Ты посмотри сюда, сюда.
0: Где? Что?
2: Сюда, на веранду, на веранду.
0: Да? А что там? Дрова. Дрова! На веранде дрова. Малышка Джон, откуда взялись эти дрова?
2: Ой, пап, что было? Приехал какой-то дядя на больших санях и привез нам эти дрова.
0: О, замечательно. Ступай, малыш, вовнутрь, иди в дом. Ты можешь простудиться на морозе. Я сейчас.
6: У нас есть дрова.
0: Тише, тише, дети, тише.
6: Ай, папочка, я до сих пор не могу этому поверить. У нас теперь есть дрова и свечки.
0: И свечки, говоришь? Свечки тоже? Нет, правда? Ты это на самом деле?
6: Вот, папочка, смотри, целая коробка. Как нам повезло, пап, правда?
0: Откуда все это взялось? Кто-то, наверное, доставил их нам по ошибке.
2: Нет, совсем не по ошибке.
6: Пришел какой-то мужчина и постучал в дверь своим кнутом. Он спросил, здесь ли ты живешь? Я сказала, да. Тогда он сказал, вот вам свечки, и потом у меня для вас есть еще дрова. Я спросила его, не ты ли все это нам прислал? А он ответил, что он думает, что ты ничего об этом не знаешь. Тогда я спросила его, кто их послал? А он сказал, я не могу этого сказать. Скажи своему папе, что это подарок.
0: Ты знаешь этого человека? Ты видала его раньше?
6: Нет, пап.
0: А какие у него были сани? Как они выглядели?
2: Они были очень большие, с медными фонариками, с медными полосками, покашком и даже с красными сиденьями.
0: Да, но такие сани есть только у мистера графа. Во всей округе нет ни у кого таких саней.
6: Да, но, папочка, ведь мистер граф делает и продает спиртные напитки.
2: Он ведь тебя не любит, пап.
6: Он бросил камень в наше окно.
0: Мистер граф потеряет много денег, если люди в нашем округе перестанут пить спиртное. Надо думать, что мистер граф очень сильно меня ненавидит. Лично я к нему не питаю никакой вражды, но он не один раз пытался меня запугать. Вот что, вы присмотрите-ка за мамой, а я скоро вернусь.
3: Джон гнал свою лошадь во всю прыть. Он пошел прямо в офис мистера Грефа, который был расположен в заднем крыле его винокуренного завода. Одна вещь очень удивила Джона, когда мистер Греф поднял голову и посмотрел на него. В его взгляде не было прежней ненависти.
0: Мистер Греф, я хочу узнать, не вами ли были отправлены ко мне домой дрова и свечи?
5: Прежде чем я отвечу тебе на твой вопрос... Скажи, были ли они тебе нужны?
0: О да, мы действительно нуждались в них, очень нуждались. Скажите, это вы их послали?
5: Да, Джон, я послал их. Вот, Джон, садись. Я хочу сказать тебе прямо, почему я послал их тебе. Сегодня утром, едва я приступил к работе, как мне послышался голос, который сказал, пошли немного дров Джону, борцу с пьянством. Я никак не мог понять, что бы это такое могло быть. Посмеялся над этой глупой идеей и продолжал заниматься своим делом. Через несколько минут мне вдруг почудилось, что тебе очень нужны дрова. Это вызвало во мне какое-то странное смешение чувств. Сначала я решил, что я схожу с ума, раз слышу подобные вещи. Потом я подумал, что уж кому-кому, а тебе-то я дров ни за что и никогда не пошлю.
0: И что случилось потом?
5: Опять мне чудился голос, который твердил, чтобы я послал дрова тебе домой. Впечатление было это таким сильным, что я... Просто был не в состоянии стряхнуть его. Чтобы как-то успокоиться и не свихнуться на самом деле, я велел своему работнику нагрузить полные сани самых лучших дров. Едва я ему это сказал, как голос проговорил, и пошли коробку свечей заодно.
0: Не могу поверить.
5: Я был не в состоянии с этим бороться. Мне стало так нехорошо, что я тут же дал работнику большой короб толстых круглых свечей. Те... что мы используем здесь на заводе. Я должен тебе сказать, что после этого мои мучения не ослабели. Я был не в состоянии бороться со своими чувствами и начал беспокоиться о своем психическом состоянии. Все происшедшее было таким реальным, таким неожиданным и ясным, что у меня возникло чувство, что это было, как сказать, сверхъестественно.
0: Но позвольте мне рассказать вам кое-что для того, чтобы уверить вас, что вы не сходите с ума. Дело в том, что сегодня утром моя дочка пришла ко мне и сказала, что у нас не осталось дров и свечей. Я никому об этом не говорил, я никому также не говорил, за исключением банкира мистера Фипса, что жена моя умирает и что мы потеряли все наши сбережения, все до последнего цента, так как банк потребовал выплаты денег по контракту, который я подписал вместе со своим другом.
5: Это ужасно, Джон, прости, я ничего об этом не знал.
0: И вот... Так я встал на колени возле кровати моей спящей жены сегодня утром и попросил Господа Бога помочь мне достать дров и свечек.
5: Что?
0: Да. И когда я вышел из дому, после своей молитвы, у меня было такое чувство, что я непременно найду какую-нибудь работу, что с Божьей помощью я смогу заработать сегодня немного денег на дрова и свечки.
5: Так я, значит, не сходил с ума?
0: Нет, нет, дорогой друг, вы не сходили с ума. Вы... никаким образом не могли знать о моем безвыходном положении. Господь Бог дал вам это знание. Это было дело Его одного, того, кто способен творить настоящие чудеса.
5: Джон, мы теперь оба знаем, что произошло. Но скажи мне лишь одну вещь. Я хочу знать, в котором часу ты пошел к себе в комнату молиться. Видишь ли, это было немногим больше 10, когда я в первый раз услышал голос.
0: Это дело рук Божьих. Я смиренно преклоняюсь перед Ним за то, что Он послал мне свою помощь. Видите ли, как раз перед тем, как я опустился на колени рядом с кроватью моей жены, часы пробили 10.
7: Удивительно, как Господь Бог переменил сердце этого перегонщика спиртного.
8: Действительно, не перестаешь удивляться тому, как Господь изменяет жизнь людей, которые посвятили себя Ему. Само собой, разумеется, это лишь одна история, а я слышала много подобных ей. Несколько лет назад, например, когда мой друг остался без работы, Господь сказал его жене, она почти буквально слышала его слова – что он найдет работу в другом городе и что их жизнь станет много лучше. И ты знаешь, дядюшка Дэн, все именно так и произошло.
7: Обычно мы не слышим голоса, обращенного к нам, но как часто мы можем видеть, что в жизни все вдруг становится на свои места, и это случается как бы само собой и таким образом, что мы сами не могли бы этого сделать.
8: Ах! У нас опять не осталось времени. Нам пора покидать эфир.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете блог «Радио Церкви Христиан». В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Как всегда, мы вас знакомим с чем-то новым и интересным. Сегодняшняя программа посвящена произведениям в исполнении христианского певца и музыканта Олега Янишина.

Наша передача подходит к концу. И мы хотим сказать, что в сегодняшней программе участвовал Олег Янишин и группа «Благодать». Если у вас возникают какие-то вопросы к нам, пишите по адресу почтовый ящик 418-478 Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Да будет с вами Бог, и до новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка –

вас кончились силы. У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Давайте вернемся к апостолу Павлу и посланию к Ефесянам. «И обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире». В новом живом переводе это звучит так: «Пусть мир, приходящий от благой вести, станет обувью на ваших ногах, чтобы вы были всецело готовы».

Предлагаю немного поразмышлять об этой метафоре апостола Павла. В этой метафоре, которая является частью всеоружия каждого верующего Бога, апостол не имел в виду обычную обувь. Он писал о сандалиях с открытым носком, которые носили римские воины. На подошвы набивали гвозди, которые были предназначены для устойчивости. Сравните сандалии с современными футбольными бутсами. Эти сандалии не были сделаны для бега и не для маршировки. Данная обувь была создана с одной целью — помочь воину сберечь устойчивость во время рукопашного боя. Солдат Рима вбивал гвозди в подошвы сандалии, это помогало ему хранить устойчивость в бою. Так и мир Божий помогает нам устоять, когда мы встречаемся с земными скорбями и трудностями. А вот что важно признать и отметить. Слово «мир» встречается в Библии 400 раз, и Писание дает пример двух видов мира. Прошу вас обратить внимание на следующее. Во-первых, есть мир с Богом, и во-вторых, Священное Писание повествует нам о мире Господа Бога. Мир с Богом и мир Бога. Итак, вид первый. Библия учит нас, когда мы живем, не имея отношений с Богом, через Иисуса Христа, мы никогда не достигнем мира, глубокого мира в нашей жизни. Каждый знает, это создает дисгармонию. Что же происходит, когда мы отдаем жизнь Иисусу? Послушайте, послание к Римлянам 5 глава 1 стих говорит так. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда мы становимся христианами, вражда между Господом Богом и нами прекращается. «Я не враждую с Ним». Ненавижу это говорить, но Бог — ваш враг, а вы бунтуете против Него и замысла Бога. Послушайте, если вы придете и покоритесь Господу, примите Его план, то есть отношения с Его Сыном Иисусом Христом, тогда противоборство между вами и великим Создателем и Богом прекратится. И вот дивный сюрприз, неожиданное ощущение того, что ты не в ладах с Владыкой Господом, улетучивается. Теперь вы знаете, что вражды нет, и вы общаетесь. Бывает, мы боремся с тревогой, и жизнь как сражение. Знаете, Бог видит ваше беспокойство, и если вы знаете Его, вам не надо бояться потерять Его любовь, потому что у вас есть Евангелие мира. Если вы знаете Иисуса Христа, то что бы ни происходило, Он будет рядом с вами и поддержит во всем. Подобная борьба происходит с друзьями и домочадцами. Они что-то пережили, и они знают то, что следует им знать, но не поступают правильно. Вы наблюдаете, как они борются с трудностями, пытаясь разобраться во всем. Бог с ними в их обстоятельствах, они знают это, но они не знают Всевышнего и игнорируют Господа. Они повторяют одни и те же ошибки, пытаясь решить их своими силами, хотя тот, кто силен, решит их рядом с ними, но они игнорируют его. Я не буду много касаться мира с Богом. Вы знаете об этом? Если вы не имеете мира с Богом, то не забудьте до конца дня склонить голову и попросить Иисуса войти в сердце и принять Божий мир и дружбу. Что чаще всего говорят после уверования. «Доктор Джеремай, сегодня с меня словно тонну груза сняли». Что это? Забор между вами и Богом снесен, чтобы через Христа Иисуса вы имели отношение с Богом. Итак, дорогие, мы знаем это. Что нам еще нужно знать? Так это то, что есть мир с Богом, и есть мир Бога. Иисус Христос несколько раз говорил о том, что у нас есть доступ к миру, который может успокоить наши сердца, независимо от того, насколько сильная буря обстоятельств поднялась. А вот два его обещания. Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце и не робеет». Чуть позже в святом благовествовании от Иоанна Богослова сказано: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире все вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир». Иисус сказал эти слова ученикам, зная, что через несколько часов в их жизни будет потрясение через серьезнейшее испытание.
Иисус сказал им, что несмотря на это у них будет мир, внутренний мир. Именно Он дает уверенность. Мир, который дает Иисус, это не обещание убрать боль стресса. Скорбей не избежать. Они будут удалены от нас, когда вернется Бог. Мир, который предлагает Спаситель и Мессия. Это покой, бесстрашная, хладнокровная уверенность, когда мы отдаем жизнь Ему и верим, что все будет в порядке. Многие из нас поступают так. Когда приходит скорбь, вы молитесь: «Боже, убери это из моей жизни. Пожалуйста, убери». Или: «Я не знаю, как решить проблему». «Реши ее, Господи Боже». Я молюсь этой молитвой 50 лет, и знаете, чего я добился? Нулевого результата. Бог не отвечает на нее. Он позволяет этим проблемам прийти к нам, а потом организует обстоятельства так, что потом являет силу среди них. Божий план для нашей жизни не состоит в изъятии скорбей. Он показывает, что посреди скорби, посреди стресса, нашей тревоги, Бог с нами. Когда понимаем это, мы обогащаемся духовно, каждое утро просыпаясь с уверенностью. Я не знаю, что будет, но вот что я знаю. Бог будет со мной. Я очень люблю песенку прославительницы Джо Димессино. «Бог больше проблем». Каждый раз, когда я думаю о своих невзгодах, я пою песенку Джо. Я напеваю: «Бог больше всех проблем». И это так. Мы не поймем это, пока на горизонте судьбы не возникнут проблемы. Бог позволяет проблемам прийти, чтобы явить нам свою силу среди них. Все люди так или иначе находятся в процессе испытаний. Мы осознаем, что живем в тревоге и что всемогущий Господь Бог не хочет этого. Я дам вам рекомендации о том, как обрести мир, чтобы он вытеснил, прогнал и вытолкал тревогу и беспокойство из вашего сердца. Вот 5 вопросов. Я использую те, которые всегда задают журналистам. Это стандартные: как, что, кто, где и когда. Зал, прошу вас запомнить все эти вопросы. И вот вопрос номер 1. Как вы молитесь? Есть 2 отрывка из Священной Библии, которые помогут нам с вами решить именно эту проблему. Это Филиппийцам и также Евангелие от Матфея. Я верю, это главные отрывки в Библии о беспокойстве. Филиппийцам 4 глава, 6 и 7 стихи. В данном отрывке Библии слово «заботиться» имеет буквальное значение «быть растянутым в 2 направлениях». То есть в сердце идет война, в духе идет целое сражение, оно разрывает себя. И вот сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но во всем, молясь и попрошая, с благодарностью открываете просьбы Богу. Тогда мир Бога, превосходящий всякое понимание, сохранит ваше сердце и ум в единстве со Христом». Кто-то сказал: если что-то сильно тревожит, то молись много. Мартин Лютер сказал: молись, а Бог позаботится. Баттерсон сказал: беспокойство как сигнал тревоги. Когда оно срабатывает, молись. Стало быть, вот мой первый вопрос для разработки решения нашей проблемы. Каким образом вы молитесь? Я не имею в виду, молитесь ли вы вообще. Допустим, когда тревожно, я не спрашиваю о содержимом молитв, преклонении колен, стоянии, рукоплескании. Но какой молитвой вы молитесь? Я расскажу, что я узнал по опыту из Писания. Когда приходит стресс и волнение, мне на помощь спешат 2 вида молитвы, которые упоминают редко, говоря о молении вообще. Первая молитва — прогрессивная, а вторая — проактивная. Рассмотрим их сейчас же. Прогрессивная молитва. Что мы делаем, когда нам плохо? Бежим к Господу, мчимся к Нему, забыв поздороваться, разворачиваем пред Ним список просьб и проблем. «Бог, сегодня и завтра мне нужно все, что есть в списке. Если дашь заранее, то так даже лучше». Мы молимся по воле Бога, когда любим Его.
Мы несемся в молитвенную комнату с перечнем насущных нужд, не сконцентрировавшись на Боге. От этого мы чувствуем себя хуже, чем до молитвы. Мы твердим Ему лишь о своих проблемах, но не поклоняемся Богу, отчего и не видим Господа высоким и превознесенным. Так мы повторяем свои проблемы, загоняя их еще глубже в себя, и такая молитва не решает трудности, а усугубляет их. Я обнаружил, что когда я в тисках злоключений, мне легче перепрыгнуть в молитве к моим проблемам и забыть о Боге, которому я молюсь. Что-то происходит, когда я молюсь и поклоняюсь. Я вижу Господа Бога великим и могущественным, а свои проблемы маленькими и незначительными. Если я лишь отдаю Ему проблемы, то и видите, я буду лишь себя и проблемы. Но когда я прихожу к Богу, то я вижу прежде всего Его, потом себя и мои проблемы. И вот еще одна иллюстрация. Вы помните историю, когда сыны Израиля были в Кадес-Варни. Они отправили лазутчиков исследовать землю Ханаана. Бог пообещал дать им ту землю. 10 лазутчиков ушли, они видели великанов и сказали, что великаны были столь огромными, что в сравнении с ними евреи были как кузнечики. Они вернулись и сказали, «Туда нельзя идти, от нас останется мокрое место, в земле полно великанов». А Халев и Навин ответили, «Мы всех их одолеем». В чем же разница между их отчетами? А вот в чем она. Негативно настроенные люди дали отчет Моисею, руководствуясь плотской точкой зрения. Халев и Иисус смотрели на обстоятельства, думая о величии Господа. Они сказали, «Бог быстро сметет великанов, мы победим». Вот вам и разница. Прогрессивная молитва — это когда ты входишь в тайную комнату и вначале поклоняешься Богу. И лишь потом просишь. Не начинай с просьбы, иначе Господь не ответит тебе. Это первое. Далее номер два. Это проактивная молитва. Я изучал этот вопрос и не видел его в других книгах на эту тему. Возможно, и есть такие, но самое главное, что она есть в книге книг. Для кого-то молитва и моление — это улучшение. То есть он молится, когда есть нужда, молится. Когда есть скорбь, он молится, когда он зашел в тупик и доведен до полного отчаяния. Люди мне говорят, я перепробовал все, осталась молитва. Почему вы оставили молитву на потом и не молились в начале? Мы с вами часто поступаем так. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Луки, 18 главе, 1 стихе. Он сказал, что нам следует всегда молиться и не унывать. Спаситель не говорил, что надо молиться после того, как мы приуныли, но Он сказал, что нужно это делать всегда и не унывать. Проактивная молитва — это мольба Господу Богу до наступления трудностей. «Дай мне сил при встрече с испытаниями, когда ваш разум пребывает в спокойствии. Молитесь заранее о победе над искушениями. Готовьтесь к будущему. Молитва привлекает Святого Духа и Его силу, наделяя нас крепостью для триумфа над будущим. Иными словами, молиться надо не в конце, а в самом начале. Чтобы твои сомнения и страх твой не одолели тебя, и ты не стал уязвимым. Когда нет тревог и гнета, благодари Бога за силу. Моли, чтобы Он пришел на выручку и защитил от давления грядущих скорбей». Иисус сказал Своим, «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Начинайте день, предваряя его молитвой. «Господи Боже, сегодня предстоит совершить много дел. Помоги жить по воле Твою. Помоги решить эту ситуацию. Я пойду сегодня к врачу. Я не знаю, что он скажет, но Ты будешь со мною, так дай мне сил». Молитесь заранее. Не молитесь после событий. Начни день с молитвы. Итак, мы разобрались с молитвой, как вы молитесь. Это первый пункт. Номер два. О чем вы думаете? В 4 главе послания к филиппийцам святой апостол Павел досконально и подробно перечислил добродетели, о которых нам следует думать, дал понять, что нам нужно направлять свои мысли. Давайте прочитаем.
о том, что истина благородна, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. В той же главе есть и упомянутое наставление о молитве. Если бы мы не могли направлять мысли, то Библия не велела бы это делать. Твои мысли должны быть возвышающими дух и спасительными. Твои мысли утром определят весь твой день. Если нужна свобода от тревоги, то сделайте выбор, какие мысли вы допустите в свой ум. Я все время повторяю, вы сторож своего ума. Дам вам один практический совет. Выключите телеприемник. Я включаю телевизор и долго ищу что-то полезное, но не нахожу, хотя в нашем городе сотни телеканалов. Я часто говорил жене, есть столько каналов, но жаль, что когда хочешь посмотреть что-то вдохновляющее, то невозможно это найти. Таков наш мир. В чем же смысл? Я не буду приводить данные о том, сколько часов мы смотрим ящик, но знаю точно, их очень даже много, так что научитесь выключать его. Потому что телек впускает сплошной негатив в твой дом, а потом в твой ум. Сложно победить привычку смотреть «Светские войны», «Борьбу», всю эту грязь. Друзья, помнитесь, это портит ваше настроение. Перестаньте смотреть это, избавьтесь от мыслей об ужасе того, что происходит в современном мире. Позаботьтесь о том, чтобы в ваш ум приходила Божья истина. Она не придет сама. Находи покой в Боге. Есть один замечательный стих, который многие знают. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Первый вопрос — как вы молитесь? Второй вопрос — о чем вы думаете? И, наконец, третий — за кем вы следуете? Смотрите, для того, чтобы победить тревогу, мало думать о хорошем. Нужно жить согласно этим мыслям. Возможно, для этого потребуется наставник, который поможет вам. Поэтому Павел писал церкви. В той же главе он пишет филиппийцам. «Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что видели во мне, все это исполняйте, и Бог, источник мира, будет с вами». А вот что Павел хотел донести им. «Усвоите урок, преподанный мной. Поступайте, как я, и тогда с вами будет пребывать великий и всемогущий Господь, Бог мира». Вы постоянно беспокоитесь, да? Молитесь с христианами. Станьте частью малой группы, которой доверяете. Прочитайте вдохновляющую книгу об апостоле Павле, который научился перепоручать свои тревоги Господу. Пусть мир Бога, посетивший Савла и Старса, избавит вас от тревоги и волнения. Мы учимся о других. Всегда читайте хорошие книги. Две книги сейчас со мной, я примусь за них на выходных. Я верю, что они помогут мне и ободрят. Поэтому, друзья мои, никогда не поздно учиться от других, изменять жизнь к лучшему. Сегодня мы рассмотрели три вопроса, и есть еще один, четвертый. Еще вопрос, где вы живете? Мы рассмотрели три вопроса, настал черед четвертого. О чем вы мыслите? Где вы живете? Есть три варианта ответа. Вы живете в прошлом, в будущем, или вы живете в настоящем? Чудесный Господь Иисус Христос сказал, поэтому не тревожьтесь о завтра. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Вот вся картина бытия. Прошлое существует в памяти, будущее — только в воображении, и лишь настоящее является реальностью. Почему мы рушим единственный момент существования, тревожась о том, что уже или еще не с нами, о прошлом и грядущем, что происходит, когда мы берем взаймы тревогу из будущего?
Мы удваиваем ее. Если вы живете в прошлом и в будущем, тем самым вы дозволяете двум ворам обкрадывать вас. Но если вы живете в настоящем, то Библия говорит, «Бога достаточно на каждый день». Есть еще один отменный стих, это Второзаконие, 33 глава, 25 стих. Я очень люблю его. «Твоя сила будет умножаться, как твои дни. Господи Боже, я не знаю, что будет завтра и послезавтра. У меня много дел, но я знаю. Сегодня у меня есть вся твоя сила для меня. Моя сила умножится, как мои дни. Я живу этим. Я прохожу через трудности, и если буду беспокоиться, я стану профессиональным паникером. И мне дадут за это награды. Я не буду волноваться. Я не ведаю, как Бог поможет завтра, но знаю, что сегодня Он поможет во всем. Я буду иметь мир, ведь Он всегда держит слово. Бог никогда не нарушал свое слово. Как же вы молитесь? И о чем вы думаете? За кем вы следуете? Где вы живете? И, наконец, когда вы найдете мир, покой? Дорогая аудитория и уважаемые зрители, вы помните страшный фотоснимок напалм во Вьетнаме? Надеюсь, помните. На него невозможно смотреть без содрогания. Ногая девочка бежит по дороге, машет руками, на лице ужас. Рядом бегут дети, а позади — клубы дыма от напалма, из-за которого дети получили ожоги. Пострадавшую зовут Фан Хи Ким Фук. Она пострадала от напалма во время бомбардировки пути, который использовал Вьетконг. Эта фотография в свое время облетела весь мир. Фотографа, сделавшего снимок, зовут Ник Ут. После снимка Ник Ут отложил фотоаппарат и спас бедную девочку. Он оперативно отвез ее в больницу. А что было потом? Ким сильно и долго страдала. В течение многих лет она молилась богам, которым ее научила традиционная семейная религия. Она молилась об исцелении, но ответа не было. Ее мечтой было стать врачом, и она начала учиться, однако мир помнил ее прошлое, и власти вынудили ее оставить школу и начать ездить и выступать. Ким впала в отчаяние. В поисках ответов она зашла в центральную библиотеку Сайгона и начала одну за одной брать с полки духовные книги. Перед ней лежал экземпляр Нового Завета. Пролистав несколько книг, она открыла Завет и принялась за Евангелие. Ее коснулось описание крестных страданий Иисуса Христа. После этого, в канун Рождества, Ким отдала жизнь Христу во время богослужения. Проповедник говорил о князе мира, об Иисусе Христе. Фан Хи Ким Фук написала: «Я очень нуждалась в мире, любви и радости. Сердце было наполнено ненавистью. Я хотела избавиться от боли и желала жить, а не цепляться за фантазии о смерти. Я хотела знать Иисуса. Когда пастор закончил проповедовать, я вышла к алтарю и отдала мою судьбу Господу Иисусу Христу. И там, в маленькой вьетнамской церкви, всего в нескольких милях от улицы, где началось мое путешествие среди хаоса войны, в ночь перед Рождеством, я пригласила Иисуса в свое сердце. Когда я проснулась тем рождественским утром, я поняла, что Господь исцелил меня. Наконец-то я обрела покой». Ким вышла замуж и теперь живет в Канаде. Она вновь начала общаться с фотографом Утом. Сейчас цель жизни Ким — исцелять людей любовью и миром Господа Иисуса Христа. Важно отметить, что Ким простила всех, кто причинил ей боль. Она забыла о своих эмоциональных и телесных шрамах и избрала надежду на спасение через прощение. Она поняла, когда она не простит, она не приблизится ко Христу и не приведет других к Нему. И вот вам вопрос, где же обрести Божий мир? Когда вы сделаете все перечисленное здесь, все эти принципы, собственными приоритетами. Поэтому наблюдайте, как вы молитесь. О чем думаете? За кем следуете? Когда вы сделаете все это,
Пусть Бог наполнит ваше сердце миром. Ну а теперь, дорогие мои зрители и друзья, перед тем, как мы закончим этот выпуск, я помолюсь. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем». Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В этой программе, как и в прошлых, Руди Винс будет размышлять на различные темы нашей христианской жизни. Но вначале мы предлагаем вам послушать одну из песен нашей фонотеки –

Действительно ли Христос воскрес из мертвых? Вне всякого сомнения, что Христос умер на кресте. По окончании распятия римляне всегда проверяли, действительно ли те, кого они казнили, мертвы. Поэтому один из солдат ударил Иисуса копьем под сердце, между ребер, именно для того, чтобы убедиться в его смерти. Нет никаких сомнений, что Христос был похоронен. Человек из Аримафеи по имени Иосиф вместе с друзьями взял тело Иисуса и положил в гроб, высеченный в скале, который он заранее приготовил для себя самого. Огромный камень загородил вход в пещеру и был опечатан. Иудеи, так же, как и римляне, знали, что Христос был мертв и похоронен. Они позаботились о том, чтобы он навсегда убрался с их дороги. Друзья Иисуса также знали, что он умер. Они видели его мертвым и положенным в гроб. Женщины приготовили ароматы для помазания тела Иисуса и пришли ко гробу на третий день. И тут произошло невероятное. Тело в гробу не оказалось. Погребальные одежды лежали на месте, но гроб был пуст. Что же случилось с телом Иисуса Христа? Это ключевой вопрос. Гроб был пуст, вне всяких сомнений. Каждый хорошо знал, в который из гробов его положили. Здесь не могло быть ошибок. Может быть, иудейские или римские власти взяли тело? Если бы это было так, они могли бы предъявить тело, когда друзья Иисуса стали утверждать, что он воскрес из мертвых. Может ли быть, что друзья Иисуса Христа украли тело? Гроб охраняли римские солдаты, которые отличались своей дисциплинированностью. Не может быть, чтобы они, рискуя собственной жизнью, позволили распространяться ложному слуху о воскресении Христа, все это время зная, что его бренное тело где-то разлагается. Если же тело Иисуса не было взято ни друзьями, ни врагами, тогда остается только одна возможность – ответить на этот вопрос. Бог воскресил его из мертвых. Ничто не подтверждает это лучше, чем явление Иисуса после воскресения. 40 дней являлся он своим друзьям, обычно при дневном свете, в различных местах, в комнатах, на дорогах, на берегу моря. Иногда кому-нибудь одному, иногда двум-трем, иногда 11. Однажды свидетелей было около 500. Эти явления не могли быть галлюцинациями. Он встречался с людьми, разговаривал, ел и пил с ними. Они могли видеть и осязать его. Это был тот же Христос, которого они видели умирающим на кресте. Следы ужасных ран остались на его руках, ногах и груди. Он был тот же, и в то же время было различие. Теперь он имел воскресшее тело, не подвластное ни времени, ни пространству. Ничто другое так не свидетельствует о его воскресении, как огромная перемена в его учениках. До этого они были подавлены смертью Иисуса, полностью разочарованы и подавлены. Их вера была разбита невыразимой потерей смертью Христа. Теперь же они были полны радости и дерзновения. Они выходили на места собраний и провозглашали, что Иисус Христос воскрес из мертвых, победив смерть и грех. Теперь они точно знали, что Иисус вовсе не был обыкновенным человеком. Он был Богом, Он жив, и они лично пережили это.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Три группы в Гефсимании». Все самые важные библейские события происходили в садах. В начале Библии в книге «Бытие» читаем о событиях, происшедших в Едемском саду между первыми людьми и Искусителем. В конце же Библии, в книге «Откровения святого Иоанна», мы тоже читаем о событиях в саду на новом небе и новой земле с деревом жизни посреди рая. В сегодняшней проповеди я буду говорить о событиях, происходивших между этими двумя садами в начале Библии и в конце. События, происходившие в этом саду, который назывался Гефсиманией. Господь Иисус приближался к концу своего земного пути, на который ложилась страшная тень Голгофского креста, его приближающихся страданий. В Иерусалиме он хотел со своими учениками совершить свою последнюю Пасху, которая по существу становилась его Пасхой, которая имела наступить. Ведь это он был этим Божьим агнцем, который был отдан Богом на страдания и смерть ради искупления, которое совершится на Голгофском кресте. Ведь все это число неисчислимых агнцев, убиваемых ежегодно евреями на праздник Пасхи, были лишь символом того, что должно совершиться с агнцем Божьим, на которого указал Иоанн Креститель, говоря: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Интересно для нас знать, как происходила Пасха Иисуса Христа со своими учениками. Цитирую об этом. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“». Марка 14:12-29. «Он сказал им, и они так и поступили, как он сказал. Сможем ли мы для себя представить настоящую картину того, что происходило в этот вечер? Без сомнения, все формы и обряды этого праздника были соблюдены, согласно еврейских традиций, цитирую. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня“». Марка 14:18. Слушая эти слова Христовы, ученики были в недоумении, думая, о ком он из них говорит. Ведь многие из них последовали за ним не ради материальных выгод и расчетов, но последовали за ним искренно, по убеждению, из любви, отрекаясь от всего, что они имели в этой жизни, и от того, что они могли еще иметь. И, слыша это, они опечалились. Один из них, обращаясь ко Христу, спрашивает: «Не я ли, Господи?» Наступила жуткая минута молчания, которая казалась вечностью. У учеников в это время происходила проверка своей совести. Пришедшие в себя, они один за другим спрашивали у Христа: «Не я ли, Господи?» Но Иисус молчал. Наверное, последним, кто повторил этот вопрос, был Иуда. Хотя он знал, что это он предаст своего учителя. Да, он знал, но ему нужно было играть свою постыдную роль предателя до конца. Когда изучать этот знаменательный вечер и то, что происходило на нем, то можно видеть, что там совершалось две формы обрядов, то есть старые, привычные формы, совершаемые евреями из года в год, когда они праздновали Пасху. Но в этот же вечер на этом празднике Христа с учениками совершалось и что-то новое, которое раньше никогда не совершалось. Новым же этим было то, что сделал Иисус, цитирую. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И взял чашу, благодарил, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая». Марка 14:22-24. Хотя Христос говорил о хлебе как уже о своем ломленном теле, но Он говорил это как бы авансом, потому что все это еще не совершилось, а произошло лишь за несколько дней позже, когда Он был распят на кресте Голгофском. Но этим новым своим актом Он заключил со своими учениками новый завет, который и освятится Его пречистой кровью, когда Он будет распят. Но при этом можно сказать, что это была первая христианская Евхаристия, то есть преломление хлеба или причастие, которое совершал сам Иисус. Участвовал в этом преломлении и Иуда, но без покаяния. Христос знал о его предательстве, но не остановил его. Второе, чего не было в обрядах у евреев, празднующих свою Пасху, это было, цитирую, «И встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и утирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омитому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Иоанна 13:4-10. Иисус говорит Петру: «Омитому нужно только ноги омыть, потому что чист весь». Обращаясь к остальным ученикам, наблюдавшим эту сцену, говорит: «И вы чисты, но не все». Петр для того, чтобы не лишиться вечной жизни и быть со Христом, признает свою ошибку и готов, чтобы Иисус помыл его руки и голову, но не лишил его вечной жизни. Иуда видел и слышал все это, и хотя он понимал, что говоря это «вы чисты, но не все», он говорил о Иуде. Иуда знал это и не упустил благоприятное время для покаяния, и потому погиб. В этот знаменательный вечер произошел подел учеников на три группы. Первая группа – Иуда. Вторая группа – 8 учеников Христовых. И третья группа – Петр, Иаков и Иоанн. Рассмотрим характеристику этого несчастного человека – Иуды. Теология или учение у Иуды относительно Иисуса как Христа, Мессии, была ложной. Он не верил, что Иисус из Назарета есть Мессией, Богом, и потому он всегда называл его только учителем, раввином. Учеников у Христа было 12, и согласно пророчеств, один из 12 предаст его. Но это не означало, что это должен сделать Иуда. Другими словами, что будь то бы он и не виноват, потому что был предназначен Богом для этой цели. Но нет. Изучая этот характер, можно вполне убедиться в том, что он сам себя добровольно предназначил для этой роли. Посмотрим некоторые из его характеристик. Иуда не был искренним человеком, таким, каким был Петр. Если смотреть поверхностно, то Петр больше делал ошибок и даже очень грубых. Но, осознавши свою ошибку, он сейчас же сокрушался и каялся. Он всегда находился в своих суждениях на двух полюсах. «Не умоешь ног моих вовек», а потом «и руки, и голову», — говорит. Христос сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Это означало, что то, что он советовал Иисусу, не идти на страдания, было внушено ему сатаной. У Иуды мы не найдем ни одной такого рода ошибки. Иуда в своей жизни не был честным. Не имея высшего мерила для своей совести, потому что этим мерилом для верующих есть Бог, говорящий через Духа Святого к их совести. Невера в Божество Иисуса Христа, это чувство совести у него было недейственно. Невера в Мессию, он также не верил в его учение о вечной жизни. Допустим, что у Иуды тоже был один чудный день, когда он последовал за Иисусом, питая свои предположения ложными надеждами, на что он надеялся в своем выборе. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.

милосердный Господь сам завещал нам, чтобы мы были едины, чтобы мы молились. И внемлют молитве тогда небеса, да будет единою церковь твоя. Смотрю на мир Божий, смотрю я вокруг, на горы высокие, лес, поля, луг. Какое богатство! Деревья, цветы, течет аромат от ручья и листвы. Различие форм только радует глаз. Теперь же посмотрим, друзья, на всех нас. Там черные волосы, там словно снег. В одних глазах грусть, а в других детский смех. Тот очень суров, другой – доброта, несхожий характер, иная душа. Но разве различие это вредит? Оно нам о мудрости лишь говорит, о творческой силе, величии того, кого зовем Богом, началом всего. А мы очень часто измерить хотим одной меркой всех и ревниво следим, чтоб думал мой ближний тот точь-в-точь, как и я. Ведь мы же с ним братьям, одна же душа, семья-то одна, да он-то другой. Нельзя измерять всех одним лишь собой. Чтоб жить рядом с ближним, тактичность нужна, небесная мудрость, сердец широта. Широкое сердце умеет вмещать, широкое сердце умеет прощать. Нам дан эталон, идеал наш Христос. Он жил среди людей, видел горечь их слез. Он в грешнике каждом умел отыскать крупицу добра, то добро возрастать. Он в каждой душе свой подход находил, он ей сострадал, ее нежно любил. Он в доброе сердце свое всех вмещал, любил даже тех, кто его распинал. О, Боже, учи ближних в сердце вмещать, их разные сложные мысли понять, с характером добрым, строгим, прямым или вспыльчивым, но неподкупно простым. Ведь мы же к цели вечной едино идем, омытые кровью хвалу мы поем, над нами любви знамя реет Христос. Дай Бог знамя это, чтоб каждый донес. О, если в любви мы прибудем, друзья, забудем, где воля твоя, где моя, тогда одна воля будет, один будет дух, один добрый пастырь, спасающий друг. И внемлют молитвы тогда небеса, да будет единою церковь твоя.

Первое послание Коринфянам, последняя, 16 глава, 1:22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа, маран-афа. Я сегодня утром подошел к некоторым братьям и вместо приветствия сказал «Маран-Афа». «Маран-Афа». Никакой реакции. Еще к одному подошел. «Маран-Афа». Он мне говорит «Шалом». Вы знаете, что это за слово такое, о котором говорит апостол Павел? Маран-Афа. Потому что анафема, мы знаем, что это такое. Это да будет отлучен до пришествия тот, который не любит Господа. Это и есть анафема. А маран-Афа – это тоже арамейское слово, который обозначает «Господь грядет», «Господь грядет». И во время гонений первые христиане, соблюдая определенную конспирацию, чтобы узнать друг друга, чтобы видеть друг в друге вот принадлежность ко Христу, приветствовали друг друга вот этим словом «Маран-Афа» – «Господь грядет». Я когда узнал об этом слове, а я узнал его еще с детства, я знал его значение, потому что, когда я был совершенно маленьким, мне мой отец объяснил значение этого слова «Маран-Афа». Я знал, что это «Господь грядет», «Господь грядет». А в таком переводном смысле мы это слово встречаем в последней книге Откровения Иоанна Богослова, это 22 глава. Апостол Иоанн пишет: «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Маран-Афа, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Я думаю, братья и сестры, что мы с вами живем в такое время, которое можно назвать временем Маран-Афа. Это значит, что Господь наш грядет. Его пришествие становится все более и более очевидным. Доказательством этому являются, во-первых, события, которые происходят в этом мире, которые совершаются вокруг нас, знамения и признаки, которые мы наблюдаем в природе. И плюс к этому наше собственное внутреннее чувство, или точнее сказать, свидетельство Духу нашему от Духа Божия. Во-первых, что мы дети Божии, и во-вторых, что Господь наш грядет. Маран-Афа, Господь грядет. Поэтому апостол Павел, завершая вот это первое послание Коринфянам, которое наполнено такими благословенными мыслями, такими истинами о спасении, о благодати Божьей, о Церкви Господа нашего Иисуса Христа, о нашем предназначении как Церкви в этом мире, заканчивает это послание «Маран-Афа». Господь грядет.
хотел бы, чтобы мы как-то более чаще говорили об этом. Потому что те события, которые вокруг нас, они от нас независимы. Изменить что-либо в этом мире мы не в состоянии. Единственное, что мы можем, это молиться. Это обращаться к Богу в молитве. Это быть заступающимися за людей, живущих вокруг нас. За тех, которых мы знаем и которых не знаем. Это то, что мы можем. Но молясь, мы можем очень многое. И потому много молимся. И мы намерены молиться еще больше. И если действительно пришествие Господне приближается, и Господь наш грядет, то у нас, братья и сестры, очень много работы. Нам есть о чем подумать. Нам непременно следует проверить свое собственное состояние. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы бодрствовали, точнее, Иисус Христос говорит, это уже в Евангелии от Луки, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Это что, так необходимо? Это что, непременно должно так быть? Это что, каждому из нас предстоит предстать перед Сына Человеческого? А в каком качестве, в какой роли будет Сын Человеческий, когда мы предстанем перед Ним? Если в роли любящего Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, встречающего нас, приглашающего нас в свои вечные обители, это одно дело. Но если в роли судьи, то я боюсь. А вы? А какое чувство в вашем сердце? А если бы действительно Господь пришел сегодня, а так может быть на самом деле, Господь Иисус Христос говорит о том, что мы не знаем ни дня, ни часа, что от нас это сокрыто, что мы должны бодрствовать во всякое время. И если это время будет сегодня, насколько мы готовы к этой встрече? Какая степень нашей готовности? Насколько мы способны предстать пред Сына Человеческого, не испытывая ни малейшего страха, не осознавая и не ощущая никакого осуждения со стороны нашей совести и нашего сердца? Для верующего человека это имеет очень большое значение. Очень большое значение. Мы как-то втягиваемся в водоворот всех этих событий, которые происходят в последнем времени, в том числе и в нашей стране. Мы как-то втягиваемся. Мы становимся в один ряд с другими людьми. Мы переживаем, мы сопереживаем, мы надеемся, мы чего-то ожидаем. С одной стороны, все это правильно. По-другому и быть не может, потому что мы такие же люди. Мы точно так же, как и другие, беспокоимся за самих себя, за наших детей и за наших внуков. Нам бы хотелось... И мы даже молимся об этом, чтобы в нашей стране, там, где мы живем, все было мирно и хорошо. С другой стороны, я лично переживаю, чтобы, находясь в этом водовороте вот этих событий, как-то не потерять главного, чтобы незаметно для самого себя мои интересы, акцент моего внимания не сместился куда-нибудь в сторону.
чтобы я правильно для самого себя, а возможно и для других, объяснил, что собственно происходит. Чтобы, вникая в Слово Божие и в самого себя, я мог прийти к следующему выводу. Ничего особого не происходит, что не было бы предсказано Господом, и о чем мы, как верующие, как Церковь Христова, не были бы предупреждены. Иисус Христос говорит, когда же увидите все это сбывающимся. Увидите. Это не просто слух какой-нибудь. Это не просто информация, которую мы откуда-то получили. В последнем времени события будут такого характера и такой значимости, что они будут очевидными для всех. Когда увидите все это сбывающимся. Маран-Афа. Господь грядет. И если это так на самом деле, и когда мы это видим, и когда Дух Святой через Слово Божие обращает наше внимание на это, Иисус Христос дает каждому из нас и всей Церкви Божьей в целости вот эту рекомендацию. Бодрствуйте на всякое время. То есть не забудьте о самом себе в этом времени. Более точно, не забудьте о своей собственной бессмертной душе и не забудьте, что вам и мне предстоит предстать пред Сына Человеческого. Пред Сына Человеческого. Вот почему мы собираемся или днем, или вечером, в определенное время, в то время, когда Церковь, Дом Евангелия собирается на свои молитвенные общения, почему мы приходим? Зачем это нам нужно? Что мы в этом находим? Какая польза нам от всего этого? Мы находим ответ. Мы в состоянии бодрствования. Нам бы не хотелось, чтобы Господь, который грядет, застал нас неожиданным образом, чтобы не застал нас спящими, или чтобы, как мы выше можем прочитать, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Вот эта неожиданность в пришествии нашего Господа, она нас настораживает. Она нас заставляет быть бодрствующими в любое время. Если бы сказано было, что Христос придет днем, а не ночью, так мы хотя бы ночью могли бы расслабиться. Если бы сказано было, что придет ночью, но не днем, мы могли бы целый день быть спокойными. Но Господь Иисус говорит, не знаете ни дня, ни часа. Или днем, или ночью. И в любой момент Господь наш Иисус может прийти. И когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь. Сподобитесь, это значит, это тот случай, когда в вашей или в моей жизни есть что-то положительное, заслуживающее уважения. Да, заслужить спасение невозможно, а вот заслужить уважение возможно.
Мы спасены Божьей благодатью. От нас ожидать большего невозможно. Мы не можем самих себя спасти. Я как-то думал об этом и представил себе человека, который тонет. Да? Этот человек, тонущий человек, последнее, что может сказать, если он еще может что-нибудь сказать: «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». Это все, что мы можем сказать. «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». То же самое мы, как грешники в свое время, которые были обречены на вечную погибель, которые в буквальном смысле этого слова шли ко дну. Единственное, что мы могли сказать в этот последний момент, осознавая всю опасность, которая подстерегает нас, это крикнуть: «Спасите кто-нибудь, или я погибаю». И этот кто-нибудь не кто-нибудь, а сам Господь Иисус Христос. Ибо явилась благодать спасительная для всех человеков. Благодать – это Христос. Это и есть благодать вочеловеченная. Благодать, пришедшая с неба. Благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа. Вот этой благодатью мы спасены. Как не имеющий возможности спасти самого себя. Это протянутая рука для погибающего в последний момент. И слава Богу, что мы в этот последний момент ухватились за эту милосердную руку нашего Господа Иисуса Христа. Мы просто ухватились, и эта рука Божья, благодеющая рука нашего Господа, вытащила нас из этой пучины зла и греха и поставила нас на твердом основании. Благодатью мы спасены через веру во Христа Иисуса, и сие не от нас, это Божий дар. А вот сподобиться не для спасения. Некоторые говорят: «Я не знаю, спасен ли, если сподоблюсь». Не сподобитесь. Однозначно. Говорю сразу, не сподобитесь. Это нереально, это невозможно. Грешный человек, непрощенный, не омытый кровью Христа и Иисуса, пролитой за нас на Голгофском кресте, не может сподобиться. Ничем таким он не располагает. Ничего подобного в него нету, чтобы Господь посмотрел, увидел и сказал: «Этот человек мне нравится. Давайте спасем этого человека. В конце концов, он этого заслуживает». Нельзя сподобиться спасению. Но Иисус Христос употребляет это слово совершенно в другом контексте. Сподобитесь избежать. Чего избежать? Всех сих будущих бедствий. Всех сих будущих бедствий. И второе, сподобитесь предстать пред Сына Человеческого. И как можно этого сподобиться? Христос выше говорит: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Так это что ж получается? Если мы бодрствуем на страже нашего сердца и молимся, это нравится Христу. Если мы это занимаемся постоянно, как учит апостол Павел, если мы молимся непрестанно, а молитва в смысле, в истинном смысле этого слова, как об этой молитве говорит Слово Божие, это беседа с Богом, или еще более точно, это общение человека с Богом. Потому что, как правило, мы беседуем друг с другом не тогда, когда нам надобно что-то от нашего друга, от брата или сестры. Если бы мы
друг с другом беседовали только тогда, когда в этом есть потребность, мы бы месяцами не разговаривали друг с другом. А почему мы беседуем? Мы общаемся, нас что-то соединяет. У нас есть какие-то общие интересы. У нас есть о чем поговорить. Более того, нам приятно просто посидеть с нашим другом, человеком, уважаемым нами, чтобы просто побеседовать. Это называется общение. Побеседовать с другом, подругой побеседовать. Молитва в истинном смысле этого слова – это беседа человека с Богом. В первую очередь, это приятная беседа с приятной личностью. Это когда мы открыты друг перед другом, когда наши слова, что с одной, что с другой стороны, наполнены уважением и любовью. Итак, бодрствуйте на всякое время, то есть будьте осторожны, будьте на страже вашего сердца, потому что опасности предостерегает или подстерегает в любой момент. И молитесь. Когда мы это делаем, это нравится Господу. Он это благословляет. Он об этом говорит, как о чем-то приятном лично для Него. Это тот случай, когда мы тоже, как люди, ограниченные в наших возможностях, можем сделать для Господа что-то приятное через молитву, через наш разговор с Богом, через наше общение со Христом Иисусом в Духе Святом. В Духе Святом. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Маранафа. Господь грядет. Кто-то видит какие-то признаки грядущих мировых перемен, кто-то видит какие-то признаки глобализации, мирового единства или мирового правительства, кто-то в этом видит какую-то перспективу или не видит вообще никакой перспективы. Как верующие, как дети Божии, когда увидите все это сбывающимся, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. Потому что ваш взгляд, как верующих во Христа Иисуса, это совершенно иной взгляд на события и на самого себя, на свое настоящее и будущее. Если этих событий слишком много, и они уж очень совпадают с тем, о чем говорит Слово Божие о последнем времени, если одно событие за другим напоминает нам о том, о чем говорил Христос и Иисус со своими учениками на Елеонской горе, то Христос говорит: слушайте, восклонитесь и поднимите ваши головы. Это не просто так происходит. В этом есть смысл. Это есть напоминание, что наш Господь грядет. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались обидением и пьянством и заботами житейскими настолько, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Мы последнее наше служение в середине недели мы придавали им такой характер молитвы. Ну, сегодня маленькое такое исключение, потому что, ну, как-то потеплело, чуть
чуть вроде бы успокоилась, хотя все в каком-то напряжении, как каждый день вроде как, ну вот должно быть что-то, ну должно быть какое-то решение, ну должно как-то все это закончиться, ну должно же быть какой-то выход из всего этого, не тут-то было, вот напряжение все еще остается. Это значит, что мы должны продолжать молиться. Сейчас все молятся на всех уровнях, и утром сегодня мы молились об этом, и во многих церквах сейчас такие церковные, вечерние, ночные молитвы. Наша молодежь пару дней тому назад тоже имела такую ночную молитву. Почему? Потому что мы все больше убеждаемся. Политики, даже если и хотели бы по-настоящему что-то сделать, они не все могут. Вот не получается и все. Это потому, что есть вещи, которые подвластны только одному Богу. По-настоящему что-то происходит и изменяется, когда в это дело вторгается Бог, когда Он вмешивается в это, когда Он начинает действовать, когда Он входит в жизнь всех и каждого, и то, что невозможно человеку, начинает совершать Бог. Но Он говорит, бодрствуйте и молитесь. Почему? Потому что Он хочет это делать вместе с нами, вместе с Церковью Своей, которая на этой земле. Мы Его руки, мы Его ноги, мы Его язык, мы Его глаза и уши, мы Его инструмент, мы орудие в руках нашего Господа, мы Его тело, мы Его организм. Он наполняет нас собой. Он пребывает в нас Духом Святым, производит в нас и хотение, и действие по Своей воле, а мы на этом человеческом уровне, обращаясь к людям, подобным нам, на понятном для них языке, на своем собственном примере, передаем эту благодать другим, молясь. Мы общаемся с нашим Господом. Мы переживаем это общение как особое благословение. Это общение обогащает нас, открывает нам волю Божью, дарует нам силы влиять не самими собою, а влиять вот этим Словом Божьим, которое в нас от Него, и той благодатью, которая в нас и через нас. Как через Его тело, которым является Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Маранафа, Господь грядет. И мы, как верующие, как Церковь последнего времени, должны, видимо, присоединиться к этим словам Откровения Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи Иисусе! Да придет Царствие Твое. Аминь». Помолимся. Маранафа, Господь грядет. Гряди, Господи Иисусе, и да придет Царствие Твое. Благослови нас, как Церковь Божию. Благослови нас, верующих во Христа Иисуса, которые знают волю Божию, которые знают этот трубный зов Господа нашего Иисуса Христа, которые способны правильно объяснять то, что происходит в этом мире, и которые, видя все происходившее или происходящее, восклоняются и поднимают голову свою, взирают к небесам, откуда грядет наш Господь и Спаситель, молятся, бодрствуют, чтобы нам сподобиться всех этих будущих бедствий, грядущих на всю Вселенную, и сподобиться предстать пред Сына Человеческого. Господи, это очень важно для нас. Это очень серьезно.
Господи, мы переживаем, и наше желание, и молитва наша, чтобы нам всегда быть достойными Тебя и того великого звания, которое мы имеем во Христе Иисусе. Мы несовершенны, в нас ничего доброго нет, в нас самих, но мы совершенно уповаем на Божью благодать, на Твою праведность, на Твою святость, которая во Христе Иисусе. Мы полагаемся и уповаем на Твое Слово, на Твои обетования. Мы верим, Господи, что Дух Твой

0: готовы к Твоему пришествию. Благослови нас, дай нам не забывать, не отвлекаться, Господи, заботясь о земном, переживая за себя, за близких, Господи, участвуя в добром деле, прилагая усилия, чтобы был мир и согласие между людьми, тем не менее, Господи, мы искали Царствие Божие и поднимали головы наши к небесам. Услыши нас, благослови нас, прибудь с нами, и за все будь прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Приветствую вас, детки! Я очень рада сегодня с вами проводить урок. Сегодня у нас будет тема про обман. Наша тема называется так: «Обман – это грех». Я вам хочу рассказать истории из Библии, которая записана в Новом Завете. Но вначале я вам хочу сказать про эту вазочку с водой. Я для вас приготовила что-то очень интересное. У меня здесь есть копеечки и у меня есть камушек. Если вы будете очень внимательно слушать мой урок, то я вам покажу, что интересное я для вас приготовила. Давайте сейчас вернемся к нашей библейской истории. Эта история записана в Новом Завете. Это случилось после того, как Иисус Христос пришел на землю, жил здесь на земле, потом умер и потом вознесся на небо к Богу. После этого на земле стали образоваться церкви, люди стали каяться. Были апостолы, и они были как служители в церквах. Эта история нам повествует о одном муже и одной жене. Мужа звали Анания, а жену звали Сапфира. В Библии не написано, если у них были детки или не было, мы не знаем. Так вот, в то время многие христиане, они продавали свои дома, продавали свою землю, продавали все свое имение, и эти деньги приносили в церковь, и давали бедным людям. Это было как пожертвование. Они занимались такими добрыми делами. Это делали не все христиане, но многие христиане делали это. Так вот, в нашей истории Анания и Сапфира тоже решили продать свое имение. Они продали, возможно, свой дом, может, свою землю продали, может, у них были какие-то драгоценности, и они продали. И они решили принести тоже эти деньги в церковь, но они решили схитрить. Они не хотели все деньги пожертвовать, а они решили у себя оставить часть денег. Так вот, Анания и Сапфира, муж и жена, они договорились, что они сделают так. Они возьмут, только часть денег принесут в церковь. И когда они продали свое имение, то, что им принадлежит, то Анания принес эти деньги в церковь. В церкви тогда находился апостол Петр. Он был как служитель тогда, как пресвитер церкви. И Анания принес только часть денег, не все деньги принес в церковь. И Анания говорит апостолу Петру: «Мы продали свое имение и решили эти деньги пожертвовать в церковь для нуждающихся людей, или для вдов, или для сирот. Возьмите, пожалуйста, наши деньги». А апостол Петр тогда говорит: «А вы все деньги принесли?» И в этот момент Анания решил обхитрить. Он решил обмануть. Анания сказал: «Да, мы принесли все деньги». А на самом деле, помните, они часть денег оставили у себя где-то. Так вот, Анания сделал грех. Он обманул. Он

сказал апостолу Петру, что он принес все деньги, а на самом деле это было не так. Апостол Петр, он был Божий человек, и Бог ему подсказал, что Анания обманывает. И апостол Петр говорит: «Анания, за то, что ты обманул, и ты сказал, что ты все деньги принес, Бог тебя накажет. Прямо в этот момент Бог сделает так, что ты упадешь на землю, как мертвый. Это будет наказание за твой грех». И представляете, дети, прямо в тот же самый момент Анания упал на землю и умер. Представляете, и все люди, которые были тогда вокруг, они все увидели это. И написано, что люди все ужаснулись, все люди напугались. Как такое может быть? А это Бог наказал Ананию. У меня здесь есть картинка, я вам хочу ее показать. На этой картинке, вот здесь вот в зеленой одежде, это стоит апостол Петр. На полу вот здесь лежит внизу, это Анания лежит, это когда он уже умер, когда он обманул и упал на землю и умер. Около него вот здесь внизу, вы видите, лежат сумка и копейки, монеты. Это деньги, которые он принес. А вот здесь сбоку это стоят люди, которые все это видели. Люди видели все то, как Анания принес деньги, и как он обманул, и как его Бог сразу же наказал. И люди все это видели. И в Библии написано, что люди были в страхе и в ужасе. Так вот, что же случилось дальше с Ананией? Написано, что пришли молодые юноши, это молодые люди, и они взяли Ананию, подняли, унесли на кладбище и похоронили его. А в это время жена Анании, ее звали Сапфира, она начала думать, а что случилось, почему Анания не приходит? И она решила тоже пойти к апостолу Петру и проверить. Вот прошло 3 часа, и приходит Сапфира к апостолу Петру и говорит ему: «Здесь к тебе приходил мой муж, мы продали свое имение, все то, что мы имели, и мы все принесли, чтобы пожертвовать в церковь для бедных людей». И тогда апостол Петр, он тоже уже знал, что Сапфира обманывает. Но апостол Петр решил у Сапфиры спросить: «Сапфира, а вы все деньги принесли?» И Сапфира тоже решила обмануть. Она говорит: «Да, мы принесли все деньги». А на самом деле, помните, они часть денег у себя оставили, они не хотели все отдать. И тогда апостол Петр говорит: «Сапфира, за то, что ты обманула, Бог тебя накажет. Некоторое время тому назад приходил твой муж, и он тоже обманул и сказал, что вы все деньги принесли. И твой муж упал мертвым, и его уже похоронили на кладбище. И сейчас ты тоже упадешь и умрешь. И это будет тебе наказание за твой грех, за то, что ты обманула». Дети, вы знаете, что дальше произошло? Дальше случилось точно то же самое с Сапфирой, что случилось с Ананием. Сапфира упала и умерла. И пришли молодые люди, ее подняли и унесли ее на кладбище, и тоже ее похоронили. И все люди, которые видели их обман, они все ужасались, им было очень страшно, что они обманули не людей, они обманули не апостола Петра, а они обманули Бога, который на небе. И все эти люди были в страхе и в ужасе, как такое может быть. Дети, из этого для нас есть очень хороший урок, чтобы мы никогда не обманывали ни Бога, ни наших родителей, ни братьев, ни сестричек, никого из окружающих людей. Даже если это кто-то меньше нас или кто-то старше нас, никогда нельзя обманывать, потому что обман – это грех, и Бог может за это очень серьезно нас наказать.
Сейчас я вам хочу показать то, что я приготовила. Это будет для вас интересным уроком, тоже про обман. Идите сюда, посмотрите. Часто, когда мы обманываем, этот обман приводит к другому обману или к другому какому-то греху. Вот на примере я вам хочу показать. У меня здесь стоит вазочка, и она наполнена водой. Еще у меня здесь есть камушек. Камушек – это как будто будет наш обман. И еще у меня вот здесь есть много копеечек. Копеечки – это будут другие грехи или другой обман, который мы будем стараться, чтобы прикрыть наш первый обман. Давайте мы опустим наш камушек в воду. Это тогда, когда мы говорим самый-самый первый наш обман. Камушек упал вниз. Это как будто мы сказали обман. Но потом часто случается так, что чтобы этот обман скрыть, нам надо сказать другой какой-то обман. И мы начинаем говорить другой обман. Но этот обман, который мы говорим, он не мог прикрыть этот камушек. И нам приходится делать другой какой-то грех. Может снова обмануть или неправду сказать. И снова у нас не получается закрыть наш грех. И нам приходится снова грешить. И снова не получается, чтобы покрыть или закрыть этот камушек. И сколько мы не будем стараться, этот обман все равно будет виден. И Бог или люди обнаружат наш обман. Давайте еще будем стараться копеечками прикрыть этот камушек, чтобы он не был заметен. Может, у нас как-то получится прикрыть наш обман.

Еще можно пробовать. Но видите, камушек все равно видно. Как бы мы ни старались, сколько бы мы другого обмана не говорили или не грешили, все равно виден камушек. Люди или Бог все равно узнают обман тот, который мы сделали. Детки, из этого для нас есть урок, чтобы мы не обманывали. А если получилось так, чтобы мы обманули, чтобы мы сразу пришли и сказали родителям: «Папа или мама, я обманул, простите меня, пожалуйста, простите меня, я исправлюсь на следующий раз». Вот такой из этого получается урок. Сейчас я вам хочу рассказать одну историю про мальчика, которого звали Витя. Это история о том, как он обманывал и как он старался потом прикрыть свой обман другим обманом, но у него ничего не получилось. Однажды случилось так, что папа с мамой сказали Вите: «Мы вечером идем в гости, а ты останешься дома». И мама попросила: «Витя, пожалуйста, не трогай мою стеклянную вазу, потому что это очень дорогая ваза, и это папа мне подарил в подарок. Не играйся с ней». А папа сказал: «Витя, как ты остаешься дома, пожалуйста, не заноси кошку в дом. Пусть она побудет сегодня вечером на улице». И папа с мамой ушли в гости, а Витя остался сам дома. Витя вначале игрался и читал книги, но со временем ему стало скучно. И Витя думал: чем же мне заняться? И тогда Витя пришла мысль: я в дом занесу кошку, а перед тем, как папа с мамой приедут, я этого кошку вынесу на улицу, и они ничего не узнают. Так вот, Витя взял кошку и занес его в дом. Они начали очень весело играться. Витя достал мамины нитки, и кошка рылась в этих нитках. Потом он начал кошку по дому носить, и потом кошка начала бегать за Витей. Витя пойдет в одну комнату, и кошка за ним бежит. Потом Витя пошел в другую комнату, и за ним кошка бежит. И Вите было очень-очень весело. И потом однажды Витя забежал на кухню, и за ним кошка очень-очень быстро начала бежать. И случайно зацепила мамину вазу. И эта ваза взяла, упала на пол и разбилась на маленькие-маленькие кусочки. И Витя тогда стало так страшно. Он сразу подумал: что же я маме скажу? А что я папе скажу? Они же все заметят. И тогда Витя решил, что он соберет все это стекло с вазы и его выкинет в мусор. Витя достал совок, достал веник, подмел все это стекло, поставил в кулек и отнес в мусор. Он отнес это на улицу в мусор, чтобы никто не заметил. И вдруг он услышал, что в дверь стучатся его родители. Витя быстро поднял кошку и поставил ее в шкаф, чтобы никто не увидел, чтобы папа с мамой не увидели. И тогда родители зашли в дом, и мама сразу заметила, что нету вазы. И мама спрашивает: «Витя, а где ваза?» А Витя тогда говорит: «Я не знаю, я ее не трогал». Это был ведь обман, он ведь знал, что случилось с вазой. Мама сказала: «Витя, так ведь ты сам был дома, что случилось?» А Витя говорит: «Мама, ну, может, ты вазу сама переставила куда-то, или, может, папа переставил вазу куда-то, и вы просто, может, забыли?» Мама говорит: «Нет, мы не забыли». А Витя начал обманывать. Потом Витя говорит: «А может, это мой старший братик куда-то ее унес? Или, может, моя старшая сестричка куда-то ее унесла?» И начал обманывать, обманывать. Это точно как вот эти вот копеечки, которые мы бросали на камушек. Витя пришлось делать другой обман, чтобы прикрыть свой первый обман. Заметьте, как много раз Витя уже обманул, как много у него грехов за это время собралось. Все из-за того, что он первый раз обманул. Тогда через время
Мама выносила на улицу мусор и заметила, что в мусоре лежит кулек какой-то. Она открыла, посмотрела и сразу нашла, что там остекло с той вазы, которую Витя разбил. И она занесла в дом и показала папе. И родители сразу все поняли. Они сразу поняли, что Витя разбил вазу и обманул. И тогда вдруг папа слышит что-то в шкафу. Папа не понял, что это такое. Подходит в шкаф, открывает, смотрит, а там их маленький котик, который должен быть на улице, но его кто-то внес в дом и еще спрятал в шкаф. Папа тогда поднял этого котика и приносит его до Вити и говорит: «Витя, а ты не знаешь, что кот наш делает в шкафу?» А Витя говорит: «Нет, не знаю, я его туда не ставил». А Витя тоже обманул. Это тоже ведь был обман. Витя говорит: «Я его туда не ставил. Может, этот мой младший братик туда его поставил». Но папа с мамой сразу поняли, что это обман. И папа с мамой говорят: «Ну хорошо, давай мы вечером еще побеседуем перед сном». И весь этот вечер Витя ходил по дому, и ему было очень стыдно, и он не знал, как сделать, и у него не хватало силы, чтобы родителям сказать, что он просто обманул. Вечером перед сном папа с мамой начали молиться и беседовать с Витей. И Витя нашел силы, чтобы сказать родителям: «Простите меня, я обманул». И папа тогда говорит: «Сынок, ты обманул нас не один раз. Ты обманывал нас несколько раз. Ты обманул маму, когда ты говорил, что ты не знал, куда ваза делась. Ты обманул меня, когда я спросил, кто занес нашего кошку в шкаф положил. Ты обманывал несколько раз. Проси теперь у Бога прощения, что Бог тебе простил за твой обман, что Бог простил твой грех». И Витя расплакался, и Витя потом просил прощения за то, что он обманывал. Детки, из этого тоже для нас есть большой урок, чтобы мы не обманывали. Часто в нашей жизни один обман ведет к другому обману или ведет к другому греху. И если мы будем обманывать, то это будет неугодно в очах Господа, и Господь нас может за это наказать, так как Он наказал Ананию и Сапфиру. В нашем уроке есть золотой стих. Этот золотой стих такой: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Я снова вам прочитаю этот стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Это записано в Галатам, 6 глава, 7 стих. С вами в конце тетя Оля повторит этот стих. Попросите, чтобы вам родители помогли выучить этот стих наизусть, и этот стих будет вам большим благословением. Дети, я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний урок. Пожалуйста, запомните, чтобы вы не обманывали, а если вы обманываете, молитесь, чтобы Господь вам помог не обманывать, и чтобы Господь помог вам просить прощения за ваш обман. Благословений вам! Увидимся в следующем уроке. С Богом!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: В эфире программа «Вечная истина». Исследуя Библию, мы учимся применять Божьи истины в жизни. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Итак, мы переходим к 9 главе книги «Послание апостола Павла к римлянам». Я прочту первые 8 стихов этой главы. Итак, Павел пишет: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Итак, мы начинаем изучение нового раздела данного послания. Первые 8 глав заключали в себе учение о доктрине оправдания по вере. Эти главы также фокусировались на теме «Во Христе» и на том, что если мы будем пребывать во Христе, то получим все необходимое для того, чтобы мы могли жить освященной жизнью. 9, 10 и 11 главы являются великим отступлением. Многие так видят эти главы послания. Но некоторые богословы считают, что учение доктрины продолжается до конца 11 главы. Итак, в 9, 10 и 11 главах Павел продолжает посылать нам учение доктрины. Практическая часть этого послания начинается в 12 главе. Апостол Павел, если вы помните, все свои послания делит на две части. Это учение истины или теория и применение данной истины. Некоторые книги разделяются 50 на 50. Половина глав заключает в себе учение, а половина глав являются применением. Мы перейдем к 9 главе послания и рассмотрим первый параграф, который начинается словами: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Как мы видим, апостол Павел делится с нами своими сокровенными чувствами в данном отрывке. Павел готов заступиться за братьев своих. В Священном Писании был еще один человек, который делал то же самое. Его имя Моисей. Когда Моисею был послан закон на горе Синай, а люди в это время ждали его у подножия скалы, они вели себя ужасно. В книге «Исход» мы читаем такие слова: «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». И далее мы читаем такие слова: «Господь сказал Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: „Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: На погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря: «Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Итак, Моисей огорчился из-за поведения своего народа, и в одной из молитв он обратился к Господу с такими словами: «Господи, если невозможно простить грехи этих людей и возобновить с ними отношения, тогда возьми и мою жизнь. Если такова должна быть цена, то я готов отдать свою жизнь за них». Подобным образом молился и Павел. Но Моисей не мог сделать того, что было задачей Мессии. Только Мессия, Христос, мог сделать это. Однако Моисей, так же как и Павел, переживали за свой народ. Павел очень любил иудеев. В рамках своего миссионерского служения Павел ходил из города в город. И придя в новый город, он прежде всего шел в синагоги и храмы, где проповедовал Евангелие и учение о том, что Иисус является Христом, прежде всего иудеям, а затем и еллинам. Иногда иудеи очень плохо обращались с Павлом, они забивали его камнями. После чего Павел, будучи человеком, часто говорил о том, что он забудет об иудеях отныне и отправится к язычникам. Но затем, приходя в новый город, он снова шел в синагогу, чтобы говорить иудеям. Он чувствовал, на нем лежит огромный груз ответственности за этих людей. Здесь он говорит, что духовное положение иудеев является трагическим. Положение было трагическим, потому что если говорить о духовных привилегиях, то никогда в истории не было более духовно привилегированного народа, чем иудеи. Павел упоминает около 8 моментов, по которым иудеи имели духовные преимущества. В 8 главе Павел говорил, что мы усыновлены Господом, что мы являемся сонаследниками. Итак, первыми, кто испытал это усыновление через Дух Святой, являлись именно иудеи, и Павел говорит об этом. Именно иудеи испытали славу. Это означает, что Господь явил Себя этим людям. Это проявлялось по-разному. Господь проявлял Себя иудеям в Скинии, в Святая Святых. Это было и через облако среди дня, и огненный столб ночью. Моисей говорил, что Господь показал ему свою славу. Он не делал этого никому другому. И это великое событие – увидеть славу Божью. В 5 главе апостол Павел подводит итог 4 главам, говоря: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». И далее Павел подчеркивает: «Стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Что же Павел имел в виду под этими словами? Павел имел в виду, что если мы были примирены с Богом через кровь Христа, вам дана благодать Господня, в которой вы можете пребывать, и тогда вы можете радоваться в ожидании славы Господней. Далее Павел говорит, что страдания могут привести вас к следующему. Любовь Божия изливается в ваше сердце через Дух Святой, которого Господь дает нам. Что же это означает? Это означает, что мы можем испытать Святое Божье присутствие и славу Божью. То, о чем говорит здесь Павел, произошло с иудеями. Иудеи испытали славу Божью, его заветы, завет, который Господь сделал с Ноем, завет с Авраамом. Он дал завет Давиду. Но величайшим заветом, конечно же, является завет, который Господь заключил с нами через Господа Иисуса Христа. Священное Писание делится на две части – на Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет говорит нам о том, что Господь дал людям закон. Моисей был инструментом, через который Господь послал на землю закон. Людям было показано, как они должны служить Господу. Все, что было дано людям, святая скиния, все это показывало, как они должны служить Господу. Господь давал нашим праотцам обещания. Все Божьи обещания были даны именно им. И, наконец, величайшим событием, конечно, является пришествие Иисуса Христа, который также пришел через иудеев. Поэтому, если кто-то и должен быть горд за свое этническое происхождение, то это именно иудеи, потому что именно они – избранный Богом народ. Но главное, Павел поднимает вопрос: так что же теперь будет с иудеями? Именно об этом идет речь в данной главе. Перейдем к следующему отрывку с 6 стиха. Богословы считают, что 6 стих является ключевым стихом ко всей главе. Павел пишет: «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». Есть такое выражение: «Не все те, кто говорит о небесах, попадут туда». Обратите внимание на учение о данной истине, которое нам посылает Священное Писание. Например, притча о пшенице и плевелах. Эта притча является одной из величайших притч Иисуса, потому что в ней говорится о том, что не все те люди, которые говорят о Боге и утверждают, что они веруют, веруют на самом деле. И это никогда не должно вводить нас в иллюзии, потому что Иисус говорил об этом в притче о пшенице и плевелах. Там мы читаем: «Человек посеял хорошее зерно на своем поле, но когда на земле показались побеги, то среди ростков пшеницы были и ростки бурьяна. И плевелы очень похожи на пшеницу, и пока пшеница не вырастет, плевела невозможно от нее отличить. Итак, представьте себе, что вы засеяли поле пшеницей, и когда ростки проросли, половина из этих ростков оказались сорняками. Однако они были очень похожи на пшеницу. Таким образом, вы даже не можете определить, что на вашем поле растет не только пшеница, но и плевелы. И как же узнать об этом? В притче говорилось, что слуги пришли к сеятелю и спросили: «Разве ты не сеял только хорошее семя?» Сеятель ответил, что он сеял хорошее семя, однако ночью пришел враг и посеял семя плевел. Таким образом, ответ заключается в том, что пока сеятель спал, враг посеял плохое семя. Тогда слуги спросили, должны ли они прополоть поле. И сеятель ответил: «Нет». «Почему?» — спросили те. И тогда сеятель ответил: «Сейчас невозможно отличить пшеницу от плевел, но придет время урожая, и тогда все станет явным. Тогда пшеница будет собрана, а сорняки отброшены в сторону и сожжены огнем». Из уст Христа это звучало так: «Пришедшие рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергли вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». Далее Иисус толкует данную притчу, как и все свои притчи. Итак, первый вывод данной истории заключается в том, что не каждый человек, который говорит об Иисусе и о своей вере, может быть истинным ростком пшеницы. Он также может быть плевелом. И мы не можем понять этого сразу. Бывали у вас случаи, когда вы считали людей истинными христианами, а потом выяснялось, что они просто плевелы? Итак, Иисус говорил нам, что так и будет. Таким образом, Павел говорит то же самое об Израиле. Он говорит: «Не все те израильтяне, кто из Израиля». Павел говорит, что не все люди Израиля являются истинными израильтянами. Есть верующие иудеи. Именно они, по словам Павла, являются истинными израильтянами. В 10 главе книги «Деяния святых апостолов» говорится, что церковь состояла только из истинных израильтян. Поэтому я удивляюсь, что многие люди сегодня считают, будто бы израильтяне не могут быть истинными христианами. Однажды у нас в семинарии проповедовал израильтянин, истинный христианин. После проповеди к нему подошел один парень из семинарии и сказал: «Вы первый христианин Израиля, которого я когда-либо встречал». Тогда проповедник посмотрел на него и сказал: «А разве вы не слышали о 12 апостолах? Они все были израильтянами». Таким образом, Павел говорит, что Господь не забыл об Израиле. У Господа есть истинный Израиль. И я думаю, применение этого урока для нас вполне очевидно. Дорогой друг, подумай, кто ты. Ты истинный христианин или ты об этом только говоришь?
1: Это была программа «Вечная истина». Оставайтесь сонаследником Христа, и пусть Его мир переполняет ваше сердце. До свидания.

Неувязка увязывается. Из Библии известно, что Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Еву. Откуда же появились разные расы с разными физическими особенностями? Здесь есть какая-то неувязка. Ответ на этот вопрос мы найдем в другой Божьей книге, которая называется «Природой». На этот вопрос ясно отвечает генетика, наука о наследственности и изменчивости организмов. В природе известно еще одно явление – мутация, то есть неожиданная перемена физической характеристики организма. Это явление особенно заметно в животном мире при резкой перемене климатических условий. Например, встречаются бесхвостые коты, бесшерстные телята, мыши, козы, кратконогие овцы, безрогий скот и тому подобное. Но в процессе мутации неизменно действует Божий закон – каждое животное или растение может менять окраску, рост, вес, но обязательно сохраняет свой род. Ибо так сказал Бог: «Да произрастит земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. Бытие, глава 1, стих 24. И так есть сегодня. Теория эволюционистов о создании новых родов потерпела полный крах. От лошади не произведешь корову. Путем скрещивания, создания особых условий жизни можно вывести желтую, рябую или даже бесшерстную собаку, но это все равно будет собака, а не кошка. Библия не есть учебник генетики. В Библии, однако, отмечен интересный случай, когда Иаков отделил от стада своего тестя Лавана скот с пятнами и крапинками на шерсти. Бытие, глава 30, стихи с 29 по 43. Стадо быстро размножилось. Бог благословил Иакова. Но почему это случилось? Ответ находим в Бытии, в главе 31, в 10 стихе. И этот ответ не противоречит учению генетики. Библия говорит: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяния, глава 17, стих 26. В силу указанных выше условий появились поверхностные расовые различия между людьми в цвете и форме глаз, в цвете волос, в росте и тому подобное. Но у всех людей, евреев, арабов, негров, кавказцев, одна кровь. И все люди, без исключения, кровью Иисуса Христа могут получить спасение. Об этом говорит Библия. Как ответить? Каждый год, когда приближается Рождество, мой друг, еврей, с которым я работаю, напоминает мне, что мы, христиане, сами себя обманываем, признавая Христа Мессией. По его понятиям, Христос – самозванец. Признаюсь, мне стыдно, потому что я не силен в Писании, чтобы ему правильно ответить. Вот я и решил обратиться к вам за ответом. Ваш друг, еврей, должно быть, верит своим пророкам. Так вот, скажите ему, что согласно ветхозаветному пророчеству, Христу надлежало родиться в Вифлееме Иудейском. Это пророчество в определенное время исполнилось. По пророчеству Христу надлежало родиться от Девы. Исход, глава 7, стих 14. И это пророчество исполнилось. Евангелие от Матфея. По пророчеству Христос должен был быть по плоти от семени Авраама. Бытие, глава 12, стих 3, глава 17, стих 7. А также из дома Давидова. И это пророчество с точностью до последней буквы исполнилось. Евангелие от Матфея.
не менее 50 пророчеств о пришествии Христа Мессии исполнилось в точности. Поэтому о самозванстве Иисуса Христа не может быть даже и речи. Не было таких личностей, нет и не будет, кто бы соответствовал всем ветхозаветным пророчествам о Мессии. 2000 лет истории подтверждают это. В заключение, я бы сказал вашему другу: исследуйте Писание, и пока не поздно, покайтесь. Христос — истинный Мессия, Спаситель грешников —

Непобедимое оружие. Много я пожила на свете и на своем веку разных встречала людей. Одни читают Евангелие, а живут как безбожники, другие не читают Евангелие, а живут как порядочные люди. Так что тут дело не в Евангелии. Главное, чтобы человек был человеком. Разве это не так? В том-то и дело, что для того, чтобы человек был не только порядочным, но и настоящим человеком, нужен Христос. Нужно Евангелие. Бог дал Иисуса Христа для искупления человека-грешника, а Писание дал для двоякой цели: неверующим указать путь спасения, верующим – путь к духовному возрастанию по образу Христа. Евангелие нужно всем человекам без исключения, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, всем нужно спасение. Христиане особенно должны ценить и любить Слово Божие, стремиться к точному его исполнению. Христианство переживает трудности, вытекающие из незнания Писания. Большинство христиан хорошо знают отечественную литературу Пушкина, Достоевского, Толстого, Горького, ежедневно читают газеты, а что написано в 3 главе Евангелия от Иоанна, не знают, да и знать не хотят. Мать пересматривала книгу, а в это время ее дочь, маленькая девочка, листала Библию с картинками. Матери это не нравилось, и она сказала девочке: «Тебе нельзя брать эту книгу. Это книга Божия». Девочка положила ее, но через минуту взяла снова. И когда мать сделала замечание вторично, дочь ответила: «Скажи, мама, если эту книгу нельзя брать, а ты ее не читаешь, почему ты не вернешь ее Богу?» Отражая искушение сатаны, Христос пользовался Писанием. Он отвечал ему: «Написано». И лукавый отходил во свояси. Писание – непобедимое оружие в борьбе с духом зла. Как же мы, люди, можем обходиться без Писания, когда лукавый подстерегает нас на каждом шагу? Слово Божие – меч духовный, оружие каждого христианина. И кто им пользуется, а не только читает, тот будет жить и живет как христианин. Одного чтения Евангелия недостаточно. Нужно принять его в сердце, по примеру псалмопевца: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем». Тогда Евангелие освободит человека от тяготивших его грехов, станет хлебом его жизни. И тогда можно с уверенностью сказать: «Такой человек будет не только порядочным человеком, но чадом Божьим». А это несравненно выше. Муж и жена. Вам трудно поверить, что я напишу. 28 лет я живу с мужем, и 28 лет он мною крутил, как тряпкой. Никогда он со мной не считался. Все должно быть так, как он хочет. И все в доме его, моего нет ничего. Каждый раз у него одно оправдание: муж – глава жены. Так сказал Бог. Я христианка и хотела бы жить по Писанию, но скажите, как подчиняться той голове, в которой не хватает одной гайки? Семейная жизнь – вопрос чрезвычайно сложный. Но свет Евангелия освещает его со всех сторон. И в этом свете каждый благоразумный человек может видеть свои темные пятна. И вы, и ваш муж, и каждый человек нуждается в этом свете. Апостол Павел определенно написал, что муж – глава жены, ее покровитель, ее вождь. Написано также: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Но там же далее следует: «Мужья, любите своих жен». И еще: «Служите друг другу». Любовь не спрашивает, кто в семье первый, кто последний. Любовь радостно делает для любимого человека то, что может. У одного христианина жена часто болела. Кто-то спросил у него: «Брат, наверное, это вам дорого стоит?» Он ответил: «Не знаю». Любовь
не подсчитывает. Вы хорошо делаете, если подчиняетесь мужу. Вероятно, поэтому он живет с вами 28 лет. Подчинение – закон любви. Кто этого не знает, тот разводится и делается преступником перед Богом и перед гражданским законом. Но если, как вы пишете, в голове мужа не хватает одной гайки, если он требует от вас то, что противоречит Божьим установлениям, тогда вы имеете моральное право такой голове не подчиняться. Учение Христа подчеркивает одинаковую ценность души мужчины и женщины в деле спасения. Во Христе нет мужеского пола, ни женского, но Бог предусмотрел семейную жизнь, сказав: «Нехорошо быть человеку одному». Брак – это не только юридическое, но главное – Божье установление. Христос утверждает, что брачущихся сочитывает не человек, а Бог. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6. Брак есть союз одного мужчины и одной женщины. Христос сказал: «И будут два одною плотью». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5 и 6. Библия учит, что брак есть нравственный союз. Семейная жизнь немыслима без обмена мыслями, без обоюдного совета в семейных делах, а у христиан без совместной молитвы. Муж – глава жены, но это не дает ему права крутить женой, как тряпкой. Брак основан на трех проявлениях любви супругов: любви нравственной, духовной и физической, телесной. Они тесно между собой связаны. Они создают одну могучую, невыразимую любовь, любовь, которая сильнее смерти. Брак есть союз равных. То, что жена в Библии названа помощницей, не должно толковаться как слуга. Жена – товарищ, друг мужа. Давид часто называл Господа помощником. Если в Бытии сказано, что он, муж, будет господствовать над тобою, женою, то это было сказано после грехопадения. Христос пришел для того, чтобы обновить человека, обновить брак, то есть привести его к первоначальному значению. Христос пришел для того, чтобы восстановить упавшего человека вообще, в том числе его брачную жизнь. Христос восстановил женщину в правах. Атеисты напрасно хвалятся, что они освободили женщину. Христос это сделал раньше, но беда в том, что люди не хотят считаться с его учением. Брак есть также союз имущественный. В семье не может быть мое и твое, в семье все наше. Брачный союз предусматривает одну плоть, одно сердце и, конечно, одно имущество. Общность имущества подтверждают гражданские законы. В заключение напомню, что любовь друг к другу означает прощать один другому. Муж обязан любить жену как свое тело, и больше, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А жена обязана повиноваться мужу по любви, а не по принуждению. Кто это правило усвоит, у того семейная жизнь будет счастливой. Главное, муж и жена должны любить Христа. В этом гарантия счастливой семейной жизни.

0: ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
1: Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа, и перед нами эти видимые знаки. Мы видим эти чаши с вином, которые символизируют не мою и не вашу, а Его пролитую кровь. И перед нами хлеб, который символизирует не мое и не ваше, а Его ломимое тело. И мы с вами будем участвовать в вечере Господней для того, чтобы вспоминать те события, которые произошли на Голгофе вот уже 2018 лет тому назад. Мы как бы мысленно поднимемся на эту гору для того, чтобы еще раз взглянуть на то, какой дорогою ценою мы с вами куплены. Мы получаем спасение даром, но оно даром для нас, а для Него оно обошлось очень дорого. Я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 22 глава, 19 стих. Здесь записаны такие слова. «И взяв хлеб, и благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». То есть мы с вами участвуем в заповеди хлебопреломления. Вы знаете, мне больше нравится название все-таки хлебопреломления. Почему? Потому что вечеря Господня совершается вечером. Вот кто хочет принять участие в вечере Господней, приходите на собрание вечером. Это будет вечеря Господня, да? А сейчас у нас завтрак Господний. Поэтому, в общем, эта заповедь называется хлебопреломление. И Господь оставил эту заповедь хлебопреломления для того, чтобы мы с вами вспоминали. И самое первое, что мы должны вспоминать, мы должны вспоминать Господа нашего Иисуса Христа. Он так и сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Также мы читаем вот во втором послании Тимофея, 2 глава, 8 стих, здесь записаны такие слова: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Помни Господа Иисуса Христа. Господь желает, чтобы мы совершали вечерю Господню, и чтобы мы с вами вспоминали о Нем, чтобы мы вспоминали Его, чтобы мы вспоминали, кто Он есть. И когда мы читаем Слово Божие, то сам Иисус Христос очень много говорит о том, кто Он есть. Ну вот мы читаем Евангелие от Иоанна 6:35. Христос говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 8:12. Господь говорит: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10:9. Написано: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, говорит Христос». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10:11. Христос говорит: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Мы читаем в Евангелии от Иоанна 11:25. Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Евангелие, также вот Евангелие от Иоанна 14:6. Христос говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы видим, что Господь Иисус Христос, Он наш Царь царей и Господь господствующий. Написано, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Написано, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, потому что нет другого имени под небом, через которое надлежало бы нам спастись, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, вспоминая о Нем, мы должны помнить, кто Он есть. Также, дорогие, когда мы вспоминаем о том, кто Он есть, Очень важно,

чтобы мы также вспоминали и о том, кем мы были. Кем мы с вами были? Где мы были? И где мы были бы сейчас, если бы не Господь? Кем мы были? Когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас помнить об этом. Кем мы были? Вот, например, послание к Римлянам 6:20 написано: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Оказывается, что мы были рабами греха. А вы понимаете, что раб не имеет своей воли. Раб не имеет никакой власти. Вы знаете о том, что раб является собственностью своего господина. И вот мы с вами были рабами греха. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, 15 глава, в 15 стихе написано: «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь». То есть Господь призывает нас к тому, чтобы мы помнили, кем мы были. Не только кто Он есть, но также, чтобы мы помнили, кем мы были. В каком мы находились болоте, в каком мы находились рве, как мы погибали, как мы утопали. Вот очень ярко апостол Павел описывает в послании к Ефесянам во второй главе, вот мы читаем с первого стиха о том, что мы были мертвые. Здесь сказано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Вот кем мы были. Мы были мертвыми во грехах наших. Мы были чадами гнева, то есть детьми гнева, наследниками ада. В 11 стихе написано: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». В 12 стихе: «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Вот в каком мы находились в состоянии. Вот кем мы были. Поэтому, дорогие, когда мы совершаем вечерю Господню, будем помнить о том, кто Он есть, и будем помнить о том, кем мы были. Кем мы были? В каком ужасном состоянии мы находились? Один брат покаялся, и он проповедовал, и говорит, что: «Братья и сестры, вы не представляете». Он прочитал место Писания, как Христос исцелил косноязычного. И он говорит, что: «Братья и сестры, я был этим косноязычным, потому что вы не представляете, как я разговаривал». Он говорит: «Вся моя речь состояла из нецензурной брани». Он говорит: «Я вставлял нормальные слова для связки». И говорит: «Когда я покаялся, Господь полностью исцелил меня от этого косноязычия. И теперь, когда я встречаю своих старых друзей, то моя речь свидетельствует о том, что я стал Детем Божьим». Он говорит: «Не надо ничего им говорить о Христе. Они сами видят все те изменения, которые произошли во мне, потому что вся моя речь, она свидетельствует о том, что я стал другим человеком». Кем мы были? В каком ужасном состоянии мы находились? Что бы нас ожидало в будущем, если бы мы без Бога перешли в вечность? Когда мы совершаем, дорогие, вечерю Господню, мы должны помнить не только о том, кто Он есть и кем мы были, но также и о том, что Он сделал для нас. Что Он для нас сделал? Мы читаем в послании к Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха, здесь записаны следующие слова: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Что он сделал? Он ради нас оставил славу небес, свой небесный трон, все свои небесные почести и регалии, все свои титулы. И он сошел в этот греховный мир. Он стал человеком. Он взял на себя все грехи наши и беззакония наши. Потому что написано, все согрешили и лишены славы Божьей, нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. И Он взял на Себя нашу смерть, Он взял на Себя нашу участь, нашу вину, нашу статью. Он вместо нас пошел на Голгофу, на смерть, на мучения, на страдания. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Что Он сделал для нас? Мы читаем в первом послании Петра 2:24, написано, «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». В книге пророка Исаии, древний пророк Исаия за 700 лет до Рождества Иисуса Христа произнес такие слова, что он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Он не только умер вместо нас, но он и воскрес для нашего оправдания. Мы читаем в первом послании к Коринфянам 15:20, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы читаем в книге пророка Исаии 25:9, написано, «И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его». Что Он сделал для нас? В послании к Титу мы читаем тоже очень интересное местописание, записано в 3 главе, в 5 стихе. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Мы видим, что Он спас нас. Он является нашим Спасителем. Он искупил нас. Он очистил нас. Он омыл нас. Он оправдал нас. Он усыновил нас. Он поставил нас на путь истины и ведет путем освящения. Это то, что Он сделал для нас. Поэтому, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы берем в руки хлеб, когда мы берем в руки чашу с вином, будем помнить о том, кто Он есть и кем мы были. И что Он сделал для нас? И последнее, кем мы стали? Кем мы стали? Вы знаете, иногда вот слышишь, люди рассказывают свое свидетельство, и вот человек рассказывает о том, кем он был 20 минут, и кем он стал 2 минуты. Когда человек рассказывает, кем он был, он рассказывает все это настолько красочно, настолько захватывающе, что вот кем он был, и вот как он грешил, и вот каким он был бандитом, и вот каким он был вот таким и сяким, и как его все почитали, и все боялись, и все уважали. И вот он покаялся, и теперь он никто. Знаете, апостол Павел, когда рассказывает свое свидетельство, он говорит о том, что я был изверг. Я наименьший среди апостолов. Я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Божию. Это когда он рассказывает о том, кем он был. А когда он рассказывает о том, кем он стал, он говорит о том, что в Иисусе Христе я имею все. Что я все почитаю тщетою ради превосходства Господа Иисуса Христа. Я все почитаю за сор,
И когда мы читаем вот то, о чем говорит апостол Павел, когда мы читаем жизнь апостола Павла, то мы видим, насколько он счастлив, насколько он описывает все это радостно, насколько он описывает все это восторженно о том, кем он стал, что Господь спас его, что Господь поставил его на путь истины, что Господь сделал его Детем Божьим, что его имя записано в книге жизни. Вот то, чем мы должны хвалиться, вот то, что мы должны возвещать, как мы уже сегодня слышали, возвещать людям, что вот посмотрите, кто Бог есть. Посмотрите, кем я был, и посмотрите, что Он сделал для меня, и посмотрите, кем я стал. Когда мы читаем Слово Божие, мы читаем послание Колоссянам, 1 глава, 21-22 стихи, здесь написано: «И нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою». Мы читаем в послании к Ефесянам, вот в той же второй главе, где апостол Павел говорил о том, кем мы были, и потом он говорит о том, кем мы стали. Четвертый стих: «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Тринадцатый стих: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И 19 стих: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот кем вы стали. 1 Иоанна 3:2 мы читаем, также написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот кем мы стали. Мы стали новым творением. Мы стали детьми Божьими. Мы стали наследниками вечной жизни. Наше имя вписано в книгу жизни. Поэтому наше сердце должно быть переполнено радостью. Наше сердце должно быть переполнено благодарностью от того, кто Он есть, кем мы были, что Он сделал для нас и кем мы стали. Поэтому каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, когда мы берем в руки чашу с вином, когда мы берем в руки хлеб, будем помнить о том, кто Он есть, кем мы были, что Он сделал для нас и кем мы стали. А Ему слава за все пусть будет вечная. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И воспоют пути Господни». Псалом 137, стих 5. Христиане начинают воспевать пути Господни, когда у подножия креста впервые сбрасывают с себя свое бремя. Даже песни ангелов кажутся не такими сладостными, как первая песнь восхищения, которая вырывается из самой глубины души чада Божиего, получившего прощение. Вы знаете, как описывает это Джон Буньян, когда бедный странник сбросил у креста свое бремя. Он трижды высоко подпрыгнул и продолжал свой путь, распевая: «Блаженный крест, блаженный гроб, еще блаженней тот, кто, взяв позор мой на себя, грехи мои несет». Верующий, помнишь ли ты день, когда упали твои оковы? Помнишь ли ты место, где Иисус встретил тебя и сказал: «Любовью вечную возлюбил я тебя, изгладил беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, и не помяну их больше». О, как сладок миг, когда Иисус удаляет боль греха! Когда Господь впервые простил мой грех, я испытывал такую радость, что едва сдерживался от того, чтобы не танцевать. Когда я возвращался домой из того места, где обрел свободу, мне хотелось рассказывать камням на улице о моем освобождении. Моя душа была так наполнена радостью, что мне хотелось рассказать каждой снежинке, падающей с неба, о чудесной любви Иисуса, изгладившего грехи одного из главных бунтовщиков. Но не только в начале христианского пути есть у верующих причины для того, чтобы петь. Вся их последующая жизнь дает им основания, чтобы воспевать пути Господни, а их собственное познание Его неприходящего милосердия побуждает их сказать: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Не забудьте же, братья и сестры, прославить Господа сегодня. Пока идем через пустыню здесь, родится не одна благая песнь.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Уходит, уходит, ушла. Книга Притч, 23 глава, 5 стих. Устремишь глаза твои на богатство, и его уже нет. Шутовской художник Бэнкси придумал очередной розыгрыш. Его картина «Девочка с воздушным шаром» была продана на аукционе Сотби в Лондоне за 1 000 000 фунтов стерлингов. Через несколько мгновений после того, как аукционер выкрикнул «Продано!», прозвучал сигнал, и картина стала опускаться в измельчитель, вмонтированный в нижнюю часть рамы. Бэнкси разместил в Твиттер фото покупателей, которые в ужасе смотрят на уничтожение шедевра. Подпись гласила: «Уходит, уходит, ушла». Бэнкси получал удовольствие, подшучивая над богатыми людьми. Впрочем, если бы он этого и не делал, у самого богатства припасено много таких шуток. Бог говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит в небо». Немногие вещи исчезают так же быстро и неожиданно, как деньги. Мы тяжело трудимся, чтобы их заработать, и при этом теряем их самыми разными путями. Инвестиции не работают, инфляция растет, приходят счета, крадут воры, случаются пожары и наводнения. Даже если мы сумели сохранить деньги, время на то, чтобы их потратить, безвозвратно улетает. Мгновение, и ваша жизнь уходит, уходит, ушла. Что же делать? Бог говорит несколькими стихами ниже: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Инвестируйте свою жизнь в Иисуса Христа. Он один сохранит вас навечно. В какой сфере ваша жизнь ненадежна? Как это может направить вас ко Христу? Боже, помоги мне предать свою ненадежность Тебе и довериться Твоей доброте и верности. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стих. «Стремлюсь к цели», — говорит нам апостол Павел. И это действие, то есть стремление, является для апостола неотъемлемой частью его духовной жизни. В прошлой беседе было сказано о сути стремления, или что это значит, и о той возможности, которой обладает каждый христианин, чтобы стремиться к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Как уже было сказано, слово «стремление» говорит нам о активном действии личности, поисках ее, ревности, о энергичном следовании, о преуспевании к заветной цели, ибо жизнь христианина есть целеустремленная жизнь. Апостол имеет цель и имеет внутреннюю энергию, то есть старание, которое для достижения благой цели, используемой им в следующем направлении. Чтобы познать Христа. В послании к Филиппийцам 3:10 апостол говорит ясно нам о том, что свое стремление он прилагает в познании Господа Иисуса Христа, как он и говорит, чтобы познать Его. А что это значит? Для многих это значит интеллектуальное приобретение данных о Христе, о Боге, о Духе Святом. То есть знание о том, что есть Бог, знание о том, что Он имеет соответствующие атрибуты, знание о том, что Он действует в этом мире, знание о Нем как о державной силе, могуществе и так далее. Особенно в настоящее время используемы всевозможные способы, чтобы, насколько это возможно, дать сведения, информацию, данные о Боге тем, кто Его не знает. Это неплохо. Плохо то, что многие на этом и останавливаются. Далее не идут. Если мы думаем, что апостол Павел говорил именно о только о таковом познании Бога, то мы глубоко ошибаемся. Тогда что же имел в виду апостол, говоря «стремлюсь, чтобы познать Его», то есть Бога? Греческое слово в данном тексте «гносис» преимущественно означает «исследование», «добиваться сведений», имеет смысл прогресса в знании, прийти к знанию, прийти к пониманию. Например, к Римлянам 2:20 слово «гносис» переведено на русский язык словом «ведение», которое, в свою очередь, имеет смысл «ведать» или «знать». Следует заметить, что апостол, обладающий чрезвычайностью откровений Господних, которыми Бог облагодатствовал его, стремится более и более познавать Господа, ибо познания о Нем настолько обширны, настолько глубокие, настолько захватывающие, что таковому познанию нет предела, не хватит всей человеческой жизни. О знании о Боге апостол говорит так, как о превосходстве познания Христа Иисуса, Филиппийцам 3 глава 8 стих. К сожалению, некоторые, стараясь якобы исполнить волю Бога Всевышнего, стараются всячески познать Бога Отца, совершенно игнорируя познанием о Иисусе Христе. Апостол же говорит о познании Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, познавая Его, познаем и Бога Отца. Обратимся к одному стиху из Священного Писания. Здесь Господь Иисус Христос говорит так. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Ибо Как далее Господь объясняет: «Я в Отце, и Отец во мне» Иоанна 14:10. Согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, на странице 628 сказано, что в греческом тексте используемы два слова, имеющие смысл «знание» или «познание». Одно из них многими известное – «геноско», а другое – «ойда». Если первое, то есть «геноско», используемо в смысле прогрессирующего знания, то слово «ойда» имеет смысл более полного знания. Теперь в стихе 7, где Господь говорит: «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего», в оригинале стоит так: «Если бы вы знали», то есть «геноско», «меня», то знали бы, то есть «ойда», «и Отца моего». Иначе говоря, Господь ясно указывает, что более совершенное познание Бога Отца, насколько, конечно, это возможно человеку, ибо он ограничен, зависит от познания Господа Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел и провозглашает о превосходстве познания о Иисусе Христе. Но это одна сторона познания, как уже было сказано раньше. Апостол, имеющий чрезвычайные откровения Господни, все же простирается, забывая заднее, вперед. К сожалению, не все обращают внимание и на другой очень важный способ познания Господа. В оригинале слово «геноско», переведенное на русский язык словом «познание», очень часто используемо в смысле тесной связи познающего с познаваемым. Вот несколько примеров. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» 1 Коринфянам 8:3. Как видите, любовь Бога, самое близкое общение с Ним, взаимная связь и восприятие Его всем человеческим бытием тесно связаны с выражением «знание о Нем». Интересно, что более красочно об этом смысле познания Христа сказано во втором послании Петра, 1 главе с 5 по 8 стих. Мы читаем эти стихи. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». А теперь дальше читаем. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Здесь нет речи о интеллектуальном познании, познании о Христе со стороны, от кого-то, познание о Христе с точки зрения доктринальной. Здесь не говорится о теории познания, но здесь говорится о восприятии Бога всем человеческим бытием, о испытании Божьей силы в их личной жизни, ведущей к трансформации человека, верующего в образ Божий. Здесь знание внутреннее, интимное, практическое. Знать о личности и знать саму личность – не одно и то же в данном случае. Именно на это и обращает наше внимание апостол Павел, ибо он говорит, что он желает найтись во Христе, Филиппийцам 3 глава 9 стих, приобрести знание Божие во Христе, Филиппийцам 3 глава 14 стих. Здесь он не говорит о начальном пребывании во Христе, а о прогрессирующем, как он и говорит: «Говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Да, это и есть практическое познание Христа, испытание благодатного Духа Божия в сердце искренне верующего, пред которым открывается благодатное обетование Божие, записанное в первом послании апостола Иоанна, в 3 главе и во 2 стихе. Читаем этот стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Стремимся ли и мы с вами к таковому благодатному, практическому познанию во Христе? А ведь в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.

0: Exodus chapter 12 is still in the context of the 10 plagues that God is pouring out upon Pharaoh and the nation of Egypt.
1: В 12 главе мы все еще будем говорить о этих 10 казнях, которые Бог изливает на народ египетский.
0: Up to this point we have seen God said 9 plagues so far, 9 of the 10.
1: Казни из 10.
0: And last week in chapter 11 we got a sneak peek, a sneak preview at coming attractions. What's in store for us today in chapter 12?
1: Обзор того, что произойдет в 12 главе, следующей главе.
0: The 10th and the final plague that God will send upon Pharaoh and the nation of Egypt.
1: Вот, и что это будет за 10 и последняя казнь, которую Бог пошлет на фараона и на народ египетский.
0: So chapter 12 does include this 10th and final plague.
1: Она включает эту 12-ю,
0: and it does include Israel beginning their journey from Egypt now on their way into the wilderness.
1: Начало путешествия народа израильского из Египта в пустыню.
0: But that is not the main point of this chapter.
1: Это не самый главный.
0: The main point of this chapter is the establishing of a new national holiday.
1: Вот самая главная часть этой главы — это установление нового национального праздника.
0: Пасха. And the emphasis is not on the plague, but on the lamb.
1: Поэтому здесь ударение ставится не на казни, а на агнце.
0: And we will see how important the lamb is to this feast, to protection from the plague,
1: увидим,
0: and so
1: важен
0: on.
1: Этот агнец был для этого праздника, насколько важен он был для защиты от этой последней казни.
0: Now, before we get started in chapter 12, I just want
1: to
0: give you a little heads up or some information of what to look for as we go through this chapter.
1: На что
0: here.
1: Нам следует обращать внимание в этой главе?
0: Now, in Luke chapter 24,
1: Лука, глава,
0: after Jesus died
1: того,
0: and then rose from the dead,
1: мертвых,
0: Luke writes about a story. And he tells about two of Jesus' followers. And these guys are walking down the road to a town called Emmaus.
1: Вот, и эти ребята, они идут по дороге в город Эмаус.
0: And as they walked upon along the road, they were having a conversation about all the things that had been happening in Jerusalem over the last few days, over the last week.
1: Разговор завязался о том, что произошло в Иерусалиме за прошлой неделе, там, буквально недавно.
0: Events which would have included the triumphant entry of Jesus into Jerusalem there, riding on the donkey.
1: Вот, и эти события, это, они включали
0: people taking out the palm branches and saying, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
1: Брали пальмовые ветки, полагали, вот, и говорили, Hosanna, Hosanna, там благословенный Господь.
0: And then from there, the crucifixion of Jesus.
1: Вот также события включали распятие Иисуса.
0: And then to them, the so-called resurrection. They'd heard about it, but didn't know if it was true or not yet.
1: Воскресение Иисуса. Они слышали, что как бы такое произошло, но они не были уверены, правда это или нет.
0: So these guys, they were talking about everything that had been happening.
1: Обсуждают о всем то, что произошло.
0: And then it says that Jesus approached them on that
1: также
0: road.
1: Присоединился к ним на этой дороге.
0: But they didn't recognize
1: him. Но они не узнали его.
0: And he came up to them and he said, hey guys, what are you talking about?
1: И говорит, ну, привет, ребята, о чем тут разговоры?
0: I said, what are we talking about?
1: О чем разговоры?
0: Don't you know what's been going on this last
1: здесь,
0: week?
1: Знаем, что происходило на прошлой неделе вообще у нас есть.
0: He's like, what? What's going on?
1: Он такой, а что происходило такого?
0: Jesus, the one that we thought was the Messiah, and everything that's happened, he's been crucified, and people are now saying that he's risen from the dead, and don't we have a clue what's going on?
1: Мы вообще как бы, то есть, не можем связать все это до кучи.
0: Jesus looks at them.
1: Иисус смотрит на них.
0: He says, "You fools."
1: И говорит, ах, вы немало веры.
0: In the most loving way.
1: Вот самым любящим образом он говорит, ах, вы немало
0: веры. Don't you know?
1: Разве вы не знаете?
0: Your Bible.
1: Слово Божьего. Разве вы не знаете, что Слово Божье говорит?
0: How the Messiah must suffer.
1: Том, как Мессия, он должен был пострадать.
0: How he must be betrayed.
1: Том, как он должен был быть предан.
0: And then it says that from Moses,
1: говорил, от Моисея,
0: all the way through the prophets,
1: до пророков,
0: which in that time that included the Old Testament.
1: Вот,

0: There were only two. There was Moses, and there were the prophets.
1: Вот, потому что Ветхий Завет состоял из двух частей: из Моисея, книг Моисея, и из пророков.
0: He says from Moses through the prophets.
1: От Моисея до пророков.
0: He expounded to them the scriptures concerning himself.
1: Он рассказал им, он изъяснил им те писания, которые говорили о нем. Иисус объяснил им
0: about his death,
1: о его смерти,
0: about his resurrection,
1: о его воскресении,
0: about all the things that
1: о всем
0: would
1: том,
0: to
1: что
0: him
1: произошло
0: while he
1: с
0: was
1: ним,
0: here.
1: Пока он был на земле.
0: Now, when you refer to Moses, you're talking about Genesis through Deuteronomy, the first five books of the Bible.
1: Когда мы говорим о Моисее, мы имеем в виду книги Моисеевы от Бытия к Второзаконию,
0: so,
1: пять книг.
0: I believe that when Jesus said he started
1: from, полагаю,
0: from
1: Иисус,
0: Moses
1: on
0: through
1: сказал,
0: the prophets, he started back in Genesis chapter 3.
1: О себе от Моисея вот вплоть до пророков, то я думаю, что Иисус начал вплоть с третьей главы Бытия.
0: I believe it's verse 15 there, where
1: с 15 стиха
0: God promises Eve
1: that Еве,
0: from the seed of a woman will come
1: придет
0: a savior who will crush the head of the enemy.
1: Разобьет голову врага.
0: And then Jesus would continue on through the rest of the Old Testament, pointing to and showing his disciples all the things that talked about him.
1: Все эти писания, все то, что говорилось о нем.
0: And the point is that the whole entire Bible,
1: вся на самом деле Библия,
0: including the Old Testament,
1: включая Ветхий Завет,
0: all speaks about and points to one person, Jesus Christ. Now, Paul writes and tells
1: Павел
0: the church in Colossae, chapter 2, verse 17, if you're taking notes.
1: Стих, если вы записываете.
0: He's writing to them concerning people that are getting caught up in different rules and regulations, the Sabbath day and different feasts, traditions.
1: На старых, там, разных праздниках, на постановлениях, на законах, на традиции.
0: And he says, don't let anybody judge you according to these things.
1: И он говорит, что пускай никто не судит вас за это.
0: Because these things,
1: потому что все это,
0: the food,
1: еда,
0: the things you eat, the things you drink, holidays that you celebrate,
1: которые вы отмечаете и так далее,
0: they all are a shadow. But the substance is Christ. The reality.
1: Вот, это все тень. Вот, но реальность во Христе.
0: The feast and
1: they
0: all just point
1: даты,
0: to Jesus.
1: Все указывают.
0: They're not Jesus, but they point to him. Jesus is the real deal. He's
1: Иисус,
0: the one that we worship. He's the one that we hold on to. Everything else in the Old Testament, everything else that's required, points us to Jesus. The writer of Hebrews quotes from Psalm 40.
1: Psalm 40.
0: And this is in reference to the Messiah speaking.
1: Вот, и он говорит как бы о Мессии.
0: Saying, in the volume of the book it is written of me to do your will, O God.
1: Where exactly is that?
0: That's in Hebrews 10:7. Hebrews 10:7.
1: Евреям, если хотите открыть, 10:7. Сейчас я открою, вот скажу. Тогда сказал я, вот иду, как в начале книги написано мне исполнить волю Твою.
0: The whole Bible is written about Jesus.
1: В начале книги написано, видите, как бы, ну, вся Библия, все, что там есть, написано о Иисусе.
0: Everything that's written in here, all the feasts, all the things that we're going to learn about in Exodus and Leviticus, they all point us to Jesus Christ.
1: И все эти праздники, которые написаны в начале там и Левитам книги, вот, и в исходе все это указывает на Иисуса Христа.
0: And that's something that we will see today as we go through chapter 12.
1: И это то, что мы увидим сегодня, вот, по мере изучения 12 главы.
0: But it's something that you should also keep in mind as you read through the Bible, as you read the Old Testament. Keep in mind that it is somehow, some way, speaking of Jesus
1: Christ.
0: All right, verse 1 of chapter
1: 12.
0: Now the Lord spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you.
1: И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.
0: So this month is now going to be the first month of the year
1: for you.
0: This is the month, as you read through your Bible, this is the month that will be referred to as Abib or Nisan or Nisan.
1: Вот, и этот месяц, если вы дальше будете читать Библию, мы увидим его снова. Вот, ему название Эбиб или Нисан.
0: Now, the Jews went by basically two calendars.
1: И у иудеев было два календаря.
0: Or one calendar, but the religious calendar started here on the month of Abib with this feast.
1: Религиозный календарь у них начинался здесь, с этого месяца, с этого праздника.
0: Whereas their social calendar, their secular calendar, started in September, October.
1: Вот,
0: that was their new year, the first of the year.
1: Или в октябре где-то.
0: It would be like us celebrating the new year in January.
1: Вот. И так же, как если бы мы отмечали Новый год в январе, мы отмечаем
0: but
1: его.
0: Spiritually celebrating вот.
1: Но духовно
0: the new year for
1: отмечаем
0: Easter,
1: Новый год
0: like that.
1: На Пасху. Вот или что-то в этом роде.
0: The Lord says this is going to be the first month.
1: Потом Господь сказал, что это будет у вас первым месяцем.
0: Now, verse 3.
1: Третий стих.
0: Speak you unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for a house.
1: И скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство.
0: Now if the house be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls, every man according to his eating shall make your count for the lamb.
1: А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислить на агнца.
0: And your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it out from the sheep or from the goats.
1: Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз.
0: All right, so every house was required to take one lamb.
1: Каждый дом должен был взять одного агнца.
0: And they were required to take that lamb on the 10th day of this month.
1: И они должны были взять этого агнца на 10-й день месяца.
0: Bring into their house, bring into their family.
1: Вести в дом, вести в свою семью.
0: But not just any lamb, it had to be a lamb.
1: Вот, и не просто какого-то такого
0: that was a year old,
1: но однолетнего.
0: And it had to be perfect.
1: И он должен был быть
0: without
1: без
0: spot,
1: порока,
0: without blemish. Now, in the New Testament, when we read about Jesus Christ,
1: в Новом Завете, когда мы читаем о Иисусе,
0: he is referred to as
1: к нему
0: the Lamb
1: относится как
0: of God.
1: К Агнцу Божьему.
0: One day, John the Baptist was out in
1: однажды
0: the Jordan River baptizing people,
1: реки Иордан, крестил людей,
0: speaking to the people about repenting and turning to the Lord, preparing the way for the Lord because the Messiah is coming.
1: Повернуться к Богу, что Мессия идет.
0: And John would say, there's one coming after me whose sandals I am unworthy to untie.
1: И Иоанн говорит, что есть сильнее меня, единственный, который идет после меня, у которого я недостоин развязать обувь.
0: And then one day, as John's there in the middle of the Jordan River, in the middle of the Jordan, Jesus comes walking
1: towards. И потом, когда Иоанн, он еще был на этой реке Иордан, Иисус спускается к нему, и он смотрит на него, смотрит на Иисуса и говорит,
0: behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Now, the Lamb was the most important part of the religious sacrifices in the Jewish religion.
1: Вот, в иудейской религии.
0: On the Day of Atonement, Yom Kippur.
1: В день Йом-Кипур, день... как же это праздник называется? Катя, где Катя? Atonement. Искупление, да? Праздник искупления.
0: The sixth feast out of the seven Jewish holidays.
1: Праздник из семи праздников иудеев.
0: That feast, once a year,
1: этот праздника,
0: a lamb would be sacrificed,
1: этот агнец, он
0: and the blood from that lamb would be taken into the Holy of Holies in the temple.
1: And
0: the blood of that lamb would be applied to the Ark of the Covenant.
1: Она призвалась на ковчег Завета, и эта кровь означала
0: прощение
1: грехов всего народа на тот год.
0: But the thing about the blood of a lamb and the innocent lamb being killed and the blood being applied for the covering of sins is it doesn't last. It had to be repeated every single year, year after year, constantly repeated.
1: Вот агнца, которую кровь потом поливали на ковчег, чтобы грехи всех были прощены на один год. Оно длилось всего один год, то есть оно, это нужно было делать каждый год, из года в год.
0: But John says, "There's the Lamb of God."
1: Но Иисус, он говорит, это агнец Бога.
0: And he's coming not just to cover sin,
1: пришел не просто покрыть,
0: but to take away,
1: взять его,
0: to put it away forever,
1: брать его,
0: once and for all. And the writer of Hebrews does a good job of telling us all about that.
1: Автор книги Евреям, он очень хорошо нам это объясняет.
0: So the Lamb of God, but it can't be just any lamb.
1: Это не просто какой-то агнец.
0: It has to be a perfect lamb.
1: Это должен был совершенен.
0: A lamb without spot or blemish.
1: Без порока.
0: Now, if you're taking notes, I'll give you a few scriptures.
1: Если вы записываете, я дам вам пару писаний, чтобы прочитать.
0: 1 John chapter 3, verse 5. 1
1: Иоанна, 3 глава, 5 стих.
0: 2 Corinthians 5, 21.
1: 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих.
0: And 1 Peter 2, 22.
1: 1 Петра, 2 стих.
0: All tell us that Jesus was not only the Lamb of God, but he was the spotless, perfect Lamb of God.
1: The
0: Lamb without spot or without blemish.
1: Без порока.
0: He who knew no sin became sin for us.
1: Тот, кто не знал греха, он стал грехом за нас.
0: So the Lamb without sin.
1: Агнец.
0: All right, verse 6.
1: Шестой стих.
0: And you shall keep it until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
1: И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества Израилева.
0: So you're to take this lamb on the 10th day, keep it till the 14th day, and in the evening of the 14th day you're to sacrifice.
1: То есть вам нужно было взять агнца до 14-го дня его держать и 14-й день его вечером заколоть.
0: Now this is exactly what Jesus did for us.
1: Это то же самое, что Иисус сделал для нас.
0: His entry into Jerusalem,
1: его въезд в Иерусалим,
0: happened on the 10th day of the month.
1: Вот, он был 10-й день.
0: His crucifixion
1: happened, его распятие,
0: on the 14th day of the month.
1: Произошло в 14-й день.
0: The same time that the Passover lambs were being killed.
1: То же самое, в которое агнец пасхальный должен был заклан.
0: So, verse 7. And they shall take the blood and strike it in on the two side posts and the upper door posts of the house wherein they shall eat it.
1: И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его.
0: So they were to kill the lamb and then apply the blood to the door of the house.
1: Пусть съедят мясо его всю. То есть нужно было взять кровь и помазать косяки дверей. Все.
0: All right, verse 8. And they shall eat the flesh in that night, roasted with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it.
1: 8 стих. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его.
0: All right, so they were to kill the lamb.
1: Так им нужно было убить агнеца.
0: Apply the blood to the door of their house,
1: его и помазать
0: each house.
1: Всякие двери своих.
0: Then they were to roast the lamb with fire.
1: Потом им нужно было испечь.
0: Eat it with unleavened bread.
1: Вот агнеца и потом съесть этого агнеца с
0: хлебом пресным
1: и горькими
0: травами. The Jews continue to do to this day.
1: Вы знаете, что
0: the time of the Passover, they hold their big feasts and they do the same thing here. They don't apply the blood to the doors so much anymore, but they eat the lamb, they eat the unleavened
1: вот,
0: bread
1: иудеи,
0: and the bitter herbs.
1: Едят агнца, они едят хлеб пресный и они едят травы горькие. До сих пор единственное, что они косяки дверей своих не мажут кровью.
0: These elements, these things were to cause them to remember what it was like in Egypt.
1: Вот, должно было делаться каждый год в воспоминание того, что произошло в Египте.
0: The lamb that they eat was to remind them
1: агнец,
0: that this lamb had to be sacrificed
1: есть,
0: and to remember that the blood needed to be applied in order to save our family.
1: Вот, которая произошла и того спасения, которое было для их семьи.
0: The unleavened bread was eaten in remembrance that it happened very quickly, that they had to be ready to go at a moment's notice, that when the Lord came that night, that they had to leave right away.
1: Вот, и этот хлеб также пресный, это был напоминанием того, что все произошло очень быстро. В одну ночь, которую они закалы по одному мгновению, которое дал им Бог, они должны были уйти из земли.
0: And then eating the bitter herbs that night was to remind them why they were leaving and what they were leaving from.
1: Почему, откуда они уходили.
0: And as they continued to eat year after year these bitter herbs, it's a remembrance of what life was like in Egypt, how it was bitter and hard.
1: И поэтому до сих пор это вот горькие травы, это напоминание о том, какая жизнь была у израильтян в Египте.
0: One of the bitter herbs that they tend to eat is horseradish.
1: Должны были есть это редиска.
0: Now, horseradish is good.
1: Хрен, да. Простите.
0: But it's
1: хрен.
0: So, horseradish is good if it's mixed with, like, mustard
1: вот,
0: and on a sandwich.
1: Вот, если его смешать с горчицей, допустим.
0: But if you
1: вот,
0: just take that root
1: намазать,
0: or whatever and you just kind of eat it like a carrot.
1: Сделать из него такое что-то. Но если взять, как бы, то есть его как растение, изначально бить и съесть его, как, там, морковку или еще что-то.
0: No, thank you.
1: То вы спасибо никому не ставите.
0: And that's what it was to remind them of. Going back to Egypt.
1: И это было для напоминания им о том, что
0: the temptation
1: было в
0: Египте. Which they will be later on as we read. They'll be tempted to go back to Egypt. The reminder is, remember how life was.
1: Вот, и также для того, чтобы, ну, потому что позже израильтяне, они будут искушаемы идти назад в Египет. Вот, но вот этот праздник, как бы он был напоминанием им, что горько было в Египте.
0: All right. And eat it not raw nor sodden at all with water, but roast it with fire, his head with his legs and with the insides thereof.
1: Не ешьте, 9 стих, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, не ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренности.
0: And you shall let nothing of it remain until morning, and that which remains of it until morning you shall burn with fire.
1: Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне.
0: Right, so here the rules for this feast, and
1: как бы правила для этого.
0: And one of the most important rules, and it's going to be repeated later on.
1: Важных правил, и оно повторяется из года в год.
0: Is you eat whatever you can.
1: Вот.
0: That night, that's it.
1: Вот.
0: No leftovers.
1: В ту ночь нужно было съесть все, что есть.
0: Don't get to take any with you.
1: С собой ничего нельзя
0: было забрать. Don't get it heated up in the microwave the next day.
1: Вот, на следующее утро нельзя было микроволновку
0: подогреть. Eat what you can and you burn the rest.
1: Нет,
0: no leftovers.
1: Все ешьте, что сможете, остальное сожгите.
0: The idea is that this is it. It's finished tonight. Okay? What the Lord set out to accomplish on this night is going to end tonight.
1: Вот, смысл этого такой, что ну, то, что Господь, Он запланировал, Он совершит это эту ночь, то есть после этого ничего не останется.
0: The deliverance from Egypt is finished tonight.
1: Оно свершится в один день сегодня.
0: It isn't going to be one more plague.
1: Is it going to
0: be one more day in Egypt? After tonight, the Lord has accomplished what He wanted to accomplish,
1: and
0: they're set free.
1: They're
0: gone from Egypt.
1: Он сделает, и с этого дня они будут свободны. Они уйдут из Египта.
0: Now it's interesting that it says. Gives a specific instruction that you're to roast it with fire. It can't be boiled, it can't be raw, it needs to be cooked with fire.
1: Есть, ну, как бы, то есть, специфически Бог сказал, что на огне должно быть приготовлено не сваренное, вот, не там стушеное, но на огне.
0: Fire oftentimes in the Bible speaks of one thing, and that's judgment.
1: Вот, а огонь в Библии вот, часто говорит только об одном, это суд, о суде.
0: So the idea is that this lamb was to be cooked one time.
1: Поэтому идея такова, что этот агнец, он был приготовлен, мог быть приготовлен только один раз.
0: With one fire.
1: С одним огнем.
0: If you saved it and wanted to eat it again, the next day, then that would mean you would have to make some other fire to cook it again, to partake of it again.
1: Если вы захотели бы его скушать, то вам нужно было снова развести бы огонь, другой огонь уже.
0: The idea was there was only going to be one fire.
1: Есть, но
0: that would cook this lamb and that would enable you to partake of it.
1: Должен быть только один огонь, который на котором вы его приготовите, после которого вы его съедите.
0: Now the Lamb of God, our Lamb. Hung on the cross, and he received the fire of God's judgment, of God's wrath for sin. He who knew no sin became sin for us. And on the cross, he received the full punishment for sin, separation from God, and the judgment there. But when he was on the cross, he cried out. And he cried out while he hung on the cross, he said, "It is finished." That salvation for mankind, deliverance from bondage, redemption is finished. It is now available once and for all. There's no re-crucifying of Jesus, there's no more fire that needs to be applied. It's once and for all.
1: Еще одного осуждения. Это было совершено раз и навсегда.
0: Jesus didn't cry out on the cross and say,
1: "It
0: is just begun."
1: О Господи, это только началось.
0: He didn't hang on the cross before he died and say, "To be continued."
1: Продолжение следует.
0: He said, "It is finished."
1: Вот, и спустил дух.
0: Once and for all. After tonight, I've accomplished what I've set out to accomplish, and that is freedom and deliverance for anybody that will. Like our story here, apply the blood.
1: Ну, после этой ночи они получат избавление раз навсегда. Будет также в нашей жизни мы имеем спасение раз навсегда.
0: Verse 11.
1: 11 стих.
0: And thus shall you eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover.
1: Ешьте же его так, пусть будет чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших. И посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня.
0: So he wants them to eat it, but be ready at the same time.
1: Вот он хочет, чтобы они кушали Пасху, но в то же самое были готовы.
0: Now I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt will I execute judgment. I am the Lord.
1: А я в сию самую ночь приду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь.
0: And the blood shall be to you for a token upon the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt.
1: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находились. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую.
0: So here the Lord says that the plague is coming.
1: Здесь Господь сказал, что казнь придет.
0: The judgment is coming.
1: Суд придет.
0: But there is one way to be delivered from the judgment.
1: Но есть только один способ быть избавленным от суда.
0: That is to take that lamb, that innocent lamb, to apply the blood to your house.
1: Помазать его кровью своих косяки домов. And when you do that, when I see the blood, и когда вы сделаете это, я увижу эту кровь,
0: pass over,
1: и я пройду мимо.
0: And with that judgment also will pass over your house.
1: Он также придет мимо вашего дома.
0: Now the thing that's interesting to note about this
1: is
0: that the only thing that mattered
1: по этому моменту это
0: was the blood.
1: Вот это единственное, что значило, что имело значение, это кровь.
0: It doesn't matter what kind of house the blood is applied to, what the house looks like, how big the house was, how small the house was.
1: Как он был большой, как он маленький был, как он выглядел и так далее.
0: It didn't even matter who was inside of the house.
1: Кто был в этом доме.
0: Whether the person living inside of that house was a righteous man,
1: был ли
0: a good
1: там
0: man,
1: человек, который жил в этом доме праведником,
0: or whether the person in the house
1: был
0: was
1: этот человек
0: of questionable reputation.
1: Вот с такой сомнительной репутацией.
0: As long as they were in the house where the
1: Нет.
0: blood was applied,
1: вот.
0: That's how they
1: Если
0: were saved. That's
1: доме,
0: how they were protected.
1: Косяки дверей помазаны кровью, то они они защищались.
0: When we look at ourselves, when we look at other Christians, other believers, what are we looking at?
1: На что мы смотрим в первую очередь?
0: Are we looking at the house?
1: Смотрим ли мы на дом?
0: Hey, you can't have hair like that.
1: Послушай, у тебя нельзя.
0: Or you can't wear an earring. You're a guy, or you can't.
1: Или там ты не можешь такую юбку носить.
0: Your house is dressed kind of questionable.
1: Там твоя одежда на сомнительная вообще.
0: Or you, or you maybe you think about what's inside your heart and
1: вот,
0: say,
1: или,
0: I'm a sinner.
1: Вы сами о себе можете подумать.
0: I'm wicked.
1: Смотря на свое сердце,
0: man,
1: там,
0: if people knew the thoughts that I think, they wouldn't be my friends.
1: Я неправильный, если бы они знали, что я думаю вообще, как бы, то есть они вообще со мной бы не возились.
0: But that's
1: не были рядом,
0: not what matters.
1: Но это также не имеет
0: what matters is whether or not the blood has been applied to our lives, whether or not the blood has been applied to your lives, to their lives. Now, once the blood has been applied, then that means that God has begun to work in that person.
1: Вот потому что если кровь она применена в жизни этих людей, то тогда Божья работа она началась.
0: And then He can take the person of questionable character. Then He can take us, our hearts.
1: Вот и потом вы можете, ну, как бы, взять человека, который сомнительной репутацией, и потом попросить взять нас, и он меняет нас изнутри.
0: Or he can begin to change the way we look on the outside, if he wants to.
1: И также, если он хочет, он может менять не только нас изнутри.
0: But what matters here, what matters the most in real life, is the blood, and that's it. Has the blood been applied?
1: Применяли кровь.
0: That's the most important. Everything else is secondary.
1: Все остальное это второстепенное.
0: Right. So, as the blood's applied, then I will pass over, and the judge will not be upon you. That's just from verse 13.
1: То, что мы только что прочитали, что если будет кровь, вот то приду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую.
0: Then this day it shall be for a memorial, and you shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it a feast by the ordinance forever.
1: И да будет вам день сей памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все родные празднуйте его.
0: So this feast is going to be something that you're to do every year
1: то,
0: for the rest of your existence.
1: Каждый год до конца своего
0: существования. And it has one purpose.
1: И у этого праздника есть только одна цель.
0: To remind you of what I've done. So that you won't forget who I am, what I've done for you, how I redeemed you, and purchased you.
1: The
0: Lord is saying, do not forget, but remember. See, the Lord does this. He institutes this feast that is to be repeated every year so that they won't forget because He knows something. He knows that we tend to forget. We do forget. We're people. And we need to be constantly reminded.
1: Вот поэтому нам нужно постоянно напоминать.
0: Throughout the Old Testament, we'll see Israel, God's people, go through some down times where they're doing things that as the children of God they shouldn't be doing. They've gotten off track. And oftentimes, what you'll find when the prophets are sending a message or the Lord is speaking through a prophet or somebody, they'll say, "You forgot the Lord."
1: К этому народу, то всегда
0: you forgot about
1: он говорил,
0: the God that saved you, that you serve. You forgot about who He
1: Бога,
0: is.
1: Который
0: and that's
1: искупил,
0: what's led you down this path, that's led you down this wrong road. You've forgotten
1: забыли,
0: who He is and what He's done for you.
1: Это место, оно сдвинуло вас с пути,
0: the same,
1: по которому вы шли.
0: The same danger is within the church today.
1: И то же самое, такая же самая опасность.
0: In the book of
1: сегодня.
0: Revelation, you have a list of churches that were on fire for the Lord.
1: Церквей, которые были
0: and they were out there doing things for the Lord. They were serving
1: Бога,
0: the Lord. And they were serving the Lord
1: Богу,
0: in the midst of persecution.
1: Они служили Богу даже посреди гонений очень больших.
0: But then,
1: потом,
0: one church specifically, the church in Ephesus,
1: особенно церковь в Ефесе,
0: The Lord says,
1: Бог сказал,
0: you're
1: что
0: doing all these good things,
1: вы все это делаете хорошее, все эти хорошие дела, вот забывши одну самую главную вещь,
0: then he says,
1: забыли первую
0: guys,
1: свою любовь.
0: Remember where
1: потом,
0: you have fallen from.
1: Вспомните, вспомните,
0: you've forgotten about me. You've left me back here. You gotta remember, go back and do the first work again. You gotta remember.
1: И вернуться ко мне и делать те дела, которые вы делали раньше.
0: So
1: вспомните, поэтому
0: this is a reminder.
1: Вот
0: we as Christians have a reminder.
1: И мы, христиане, у нас должно быть напоминание.
0: What did Jesus give us to remind us?
1: Что же Иисус дал нам в качестве напоминания?
0: He gave us communion.
1: Он дал нам причастие.
0: The bread and the juice. The bread and the cup.
1: Хлеб и чашу.
0: When did Jesus give us that reminder? When did he give that reminder to the disciples?
1: Когда он дал это напоминание своим ученикам?
0: They were in the upper room.
1: Вот когда они были в горнице.
0: And what were they doing in the upper room?
1: Что же они там делали в этой горнице?
0: They were partaking of the Passover. They were in the midst of doing this, the reminder that the eating the lamb and having the unleavened bread and the bitter herbs. And during that meal, Jesus took the bread and he said, "This is me."
1: Вот и это произошло, когда они были в горнице, они праздновали этот праздник, они праздновали Пасху. Вот и Иисус с учениками, они делали все то, что написано, что мы читаем сейчас здесь. И именно тогда он дал им чашу, он именно тогда он дал им хлеб, и он сказал: делайте это воспоминание о мне.
0: And he took the cup during this meal, during that meal, and he said, this is the cup of the new covenant. You do this, and you do it in remembrance of me.
1: Вот, и он взял чашу хлеба, он сказал: это есть чаша хлеб нового завета. Это делайте воспоминание о мне.
0: And so now for the Christian, it was this meal that they would continue to partake of once a year. It wasn't just a reminder of the Exodus. From chapter 12, it was a reminder of their Savior, of what Jesus did for them.
1: Принимают причастие там раз в год или чаще. Они не просто делают это, чтобы вспомнить книгу Исход, что такая книга из Библии, там такую-то главу. Нет, для них это напоминание того, что Бог он сделал для них, того, что Иисус он сделал для них.
0: But then he told them.
1: Но потом он также сказал им.
0: He says, you don't have to do this only once a year.
1: Вот вам не нужно на самом деле делать это каждый год. As often
0: as you take the bread, as often as you take the cup,
1: всякий раз, когда вы это делаете,
0: you do this
1: in
0: remembrance.
1: Когда бы вы это не делали, делайте это воспоминание о мне.
0: And from Acts chapter 2,
1: вот из Деяний,
0: it appears that these believers were doing this every day.
1: Вот мы видим, что верующие, они делали это каждый день. Каждый день они вспоминали, что Иисус сделал.
0: And you look at the effectiveness of the early church. And the power that they had, being filled with the Spirit, going out and preaching the gospel, and 3,000 people being saved.
1: Когда они проповедовали Евангелие, и 3,000 людей, 5,000 людей спасались.
0: Man, they were walking in a constant awareness,
1: constant
0: remembering of what Jesus had just done for them on the cross. And they were taking communion every day to remind them of what Jesus had done for them.
1: Это причастие, которое они делали каждый день, оно напоминало им об этом событии.
0: So this feast was to be a reminder.
1: Поэтому этот праздник, он также напоминание для иудеев, и причастие также напоминание для нас.
0: So that we'll never forget what God has done for us.
1: Чтобы мы никогда не забывали, что Бог сделал для нас.
0: And in so doing, stay on the right track.
1: Вот и в этом, делая это, вот мы постоянно будем на правильном пути.
0: All right, well, verse
1: 15.
0: Now 7 days you shall eat unleavened bread. Even the first day you shall put away leaven out of your house. For whosoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.
1: 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до дня седьмого, вот душа того истреблена будет из среды Израиля.
0: We're going to go ahead and read on through 20, so follow along with us.
1: Теперь мы прочитаем до 20 стиха, так что следуйте.
0: And the first day there shall be a holy convocation, and the 17th day there shall be a holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done for you.
1: И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому одно то можно делать вам.
0: You shall observe the feast of unleavened bread, for in the selfsame day have I brought your armies out of the land of Egypt, therefore shall you observe this day in your generations by an ordinance forever.
1: Наблюдайте перестнаки, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное.
0: The first month of the 14th day of the month, that evening, you shall eat unleavened bread until the 1 and 20th day, the 21st day of the month, that evening.
1: С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня этого же месяца.
0: 7 days shall there be no leaven found in your houses, for whosoever eats that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger or born in the land.
1: 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян, пришелец ли то или природный житель земли той.
0: You shall eat nothing leavened, in all your habitations shall you eat unleavened bread.
1: Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб.
0: Right, so obviously this issue of leaven in the bread is very important to the Lord.
1: Вот, и, ну, очевидно, что это проблема закваски вот и пресного хлеба, она очень важна для Господа.
0: So much so that if you're caught eating bread with leaven in it, you're to be cut off.
1: В это время ели хлеб с закваской, то вам вас вообще истребили бы из народа.
0: No leaven.
1: Поэтому
0: now this also is another feast that the Lord is beginning to talk about here, the feast of unleavened bread.
1: Вот также, ну, описывается другой праздник, о котором Бог сейчас говорит. Это праздник пресноков.
0: And we'll talk more about the Feast of Unleavened Bread and more about Passover too when we get into Leviticus chapter 23.
1: И мы с вами еще больше узнаем об этих праздниках, о левитам, вот, то есть о пресноках и о Агнце, о Пасхе в книге Левитам, вот, куда мы найдем через пару лет.
0: Wow,
1: Стивен погорячился, сказал, пару месяцев.
0: Maybe so. Okay, verse 21.
1: 21 стих.
0: Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover.
1: Созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, Выберите и возьмите себе агнцев по семейству вам вашим и заколите Пасху.
0: And you shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin and none of you shall go out at the door of his house until the morning.
1: И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома сего до утра.
0: Right, so apply the blood and stay in the house. That's the
1: Примите кровь. И останьтесь в доме. Вот это была заповедь Бога для них.
0: As long as you stay in the house where the blood is applied,
1: что,
0: then you're
1: если вы
0: good to go.
1: В доме, если кровь применена к этому дому, то все нормально будет.
0: Basically, do not remove yourself from under the covering of the blood.
1: Вот поэтому не удаляйте себя от покрытия крови. Господней.
0: Alright, verse 23.
1: 23 стих.
0: The Lord will pass through and smite the Egyptians, and when he sees the blood upon the lintel and upon the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your house to smite.
1: И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и придет Господь мимо дверей, и не поступит губительно. Не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки.
0: Right, when it shall come to pass, when you come into the land which the Lord will give you, according as he has promised, that you shall keep this service.
1: Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как он говорил, соблюдайте сие служение.
0: It shall come to pass when your children shall say unto you, What do you mean by this service?
1: И когда скажут вам дети ваши, что это за служение?
0: That you shall say it is a sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he smote the Egyptians and delivered our houses, and the people bowed their heads and worshipped.
1: 27 стих. Скажите, Это пасхальная жертва Господу, который пришел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
0: So they apply the blood causes the destroyer to pass over.
1: Вот, то есть они...
0: The blood's applied, the destroyer passes over.
1: Вот, и снова видим кровь, а если применена к дому, то этот губитель, вот, он проходит мимо.
0: And then the Lord tells Moses and informs everybody that this meal and this event, this holiday is set up in such a way that it will cause your children to ask, what is this all about?
1: Вот, и потом он также говорит, Господь, Моисею, вот что, ну, так праздник устроен, что даже дети после вас, они будут у вас спрашивать, что это за праздник, почему
0: все так происходит? Why do we always eat the lamb? Why do we have to eat these nasty vegetables?
1: Почему нам нужно ехать вот эти вот овощи такие странные, почему?
0: Why do we do these things? Why is this tradition?
1: Why unleavened
0: bread?
1: Почему это традиция, почему... пресный хлеб и так далее.
0: The Lord says, I want you to then use this meal to instruct your kids, tell your kids who I am, to tell them about me,
1: наставлять их о том, кто я и что я сделал, чтобы они также помнили меня.
0: Verse 29.
1: 29 стих.
0: It came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne, unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle.
1: В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное и скота.
0: So this is the tenth and the final plague.
1: Это десятая, последняя казнь, мы видим ее.
0: And Pharaoh, he rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians that were, and there was a great cry in Egypt, where there was not a house, where there was not one dead.
1: И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.
0: Now Pharaoh called for Moses and Aaron by night and said, Rise up and get you forth from among my people, both you and the children of Israel, and go serve the Lord as you have said.
1: И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили».
0: Also take your flocks and your herds, as you've said, and be gone, and bless me also.
1: И мелкий и крупный скот ваш возьмите, и как вы говорили, и пойдите, и благословите меня.
0: Now, according to the Bible, we know that the lesser is always blessed by the greater.
1: Вот, согласно английским понятиям, мы знаем, что всегда меньший благословен.
0: Pharaoh sends them away, says, "Get out of here, take everything with you. Now bless me also."
1: Вот, говорит, что идите и забирайте все, вот, и также благослови меня на этом празднике.
0: Finally, Pharaoh is admitting
1: вот, that. В конце концов, фараон он признает,
0: that he is lesser
1: что он
0: than
1: меньше,
0: Moses and his
1: он
0: God.
1: Меньше, чем Моисей и его Бог.
0: And that has been the problem all the way up until now
1: потому
0: with Pharaoh,
1: проблема,
0: hardening in his heart from the beginning, saying, "Who is the
1: момента,
0: Lord? I don't know
1: Фариона.
0: Such a God."
1: Вот фараон спрашивал всегда, кто такой Бог? Вот я не
0: now
1: знаю
0: he recognizes
1: Бога. Теперь он осознает, что
0: his own humanity as he lost his son.
1: Вот он Бог таки есть. Потерял своего сына, он понимает, что ты Бог сильнее.
0: Verse 33.
1: 33 стих.
0: Now the Egyptians were urgent upon the people that they might send them out of the land in haste, and they said, "We are all dead men."
1: И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем.
0: The people took their dough before it was leavened, and in their kneading troughs, being bound up in their clothes upon their shoulders.
1: И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их.
0: verse 35 and 36, they asked the Egyptians for gold and silver, and the Egyptians gave it to them.
1: По 35-36 стих израильтяне просили золото и серебра у всех людей в Египте и те дали.
0: And we'll stop there.
1: И здесь мы остановимся.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Больше 300 раз в Новом Завете упоминается слово «вера» в связи со спасением человека. Библия учит, что вера является единственным доступным путем, ведущим к Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. Вера наша должна быть основана исключительно на Священном Писании, так как нет другого свидетеля, кроме Слова, способного судить о величии Всемогущего. И вера единым своим руководителем избирает Слово Божье. Это неоценимое сокровище, дарованное миру. Она не сомневается в истине Священного Писания и всецело покоится на нем. Что же такое вера? Во-первых, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера не сомневается в том, чего мы не видим. Иоанн Златоуст говорил: «Вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом». Вера есть взгляд на отдаленные обетования Божьи, дальний взор на славное наследство, твердость в невидимом. Вера буквально означает сдаться, передать себя, подчиниться. Вера – это высший знак доверия Богу. Во-вторых, вера – это стремление человеческого духа к Богу. Она соединяет человека с Господом и делает его новым. И вера может обойтись без всего, но только не без Бога. Она говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90, стих 2. В-третьих, грех делает человека врагом Божьим, а вера – другом. Грех ведет к гибели, а вера – к жизни. Грех разделяет человека с Богом, вера соединяет с ним. Она дает жить по желанию Бога, низводит силу Господа с неба и дарует душевный мир и покой. Человек, имеющий такую веру, говорит Господу вместе с Давидом: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 61, стихи с 6 по 8. В-четвертых, вера – это не физическое чувство и не умственное мышление, а внутренняя уверенность, внутреннее сознание. Это свойство человеческого духа. Это способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к ощущению того, что недоступно естественным чувствам. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Послание Евреям, 11 глава, 3 стих. Так верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Послание Евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих. В-пятых, вера есть великий принцип божественной жизни с начала и до конца. Верой мы живем, и верой стоим и ходим. Все течение христианской жизни, начало и конец ее – все совершается верой. Наша христианская жизнь начинается верой. Верой мы получаем оправдание. Иисус Христос вселяется в сердца наши верой. Отражаем верой раскаленные стрелы лукавого. Верой воинствуем. Верой следуем за начальником.

и совершителем веры, исполняя его повеление. В-шестых, вера есть канал, по которому благодать Божья течет к нам. Она рука, протягиваемая ему и получающая дар его любви, ключ к полнокровной христианской жизни и хождению в Духе Святом. И вера является могущественной и живой связью души с Богом. В-седьмых, верой мы получаем оправдание и очищение сердец наших. Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих, книга Деяний, 15 глава, 9 стих. Посредством веры мы получаем прощение грехов и жребий с освященными. Книга Деяний, 26 глава, 18 стих. Верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Послание Римлянам, 5 глава, 2 стих. И верой получили обещанного Духа. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. Верой вселяется Иисус Христос в наши сердца. Послание Ефесянам, 3 глава, 17 стих. И верой мы соблюдаемся к вечному спасению. Первое послание Петра, 1 глава, 5 стих. И, наконец, верой христианин побеждает всякие трудности. Послание Евреям, 11 глава, 29-30 стихи. Разные опасности на своем жизненном пути. Послание Евреям, 11 глава, 33-34 стихи. И смерть. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Послание Евреям, 11 глава, 35 стих. Вера вечна и несокрушима, как вечен ее неизменный источник Бог. И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». Будем возрастать в вере.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Дорогие друзья, вот и пришло время на семейном радио слушать проповеди Дэвида Вилкерсона, американского пастора и проповедника. Читает их Игорь Карпенков.

Вообразите себе эту сцену, описанную в Евангелии от Луки в 17 главе. Христос был на своем пути в Иерусалим, так как время его распятия приближалось. Когда он проходил между Самарией и Галилеей, он приблизился к одному безымянному селению. Около этой деревни жили 10 прокаженных в ужасной нищете и позоре. Очевидно, 9 из них были евреями, а один был самарянином. Иудеи тех дней не общались с самарянами, жили отдельно от них. Но, по-видимому, общее горе этих 10 заставило их разделять вместе свое жалкое состояние. Если вы когда-нибудь изучали, что такое проказа, вы можете вообразить себе жалкие условия их существования. То, что мы видим каждый день в Нью-Йорке, достаточно плохо. На 41-й улице, недалеко от входа в Линкольн-туннель, временные лачуги растянуты по улице на целый квартал. Эти картонные хижины – коробки из-под холодильников, покрытые тряпьем. Вы увидите грязные, запятнанные матрасы, разлагающуюся изорванную одежду, рухлядь, нагроможденную в этих жалких домах. Этот маленький поселок полон вшей, тараканов, крыс, наркотиков, алкоголя, спида, неизлечимых болезней и постоянных драк. Но поверьте мне, эти лачуги – дворцы по сравнению с условиями проживания тех 10 прокаженных, живших во дни Иисуса. Те люди не имели никакой пенсии по нетрудоспособности, ни продуктовых карточек, ни госпиталей, не сети социального обеспечения. Они были полностью отвержены обществом. Это были бездомные изгнанники, вынужденные жить в изоляции от всех, вне пределов селения. По закону, прокаженные должны были находиться на расстоянии не менее 100 стадий, 690 метров от всех остальных. Когда люди проходили мимо, они должны были кричать «Нечист, нечист!». В зависимости от продолжительности болезни, некоторые из них теряли пальцы на руках и на ногах, уши, зубы, руки, носы. Они имели открытые гниющие раны. Зловоние от них и их вид были невыносимы. Эти люди нищенствовали, попрошайничали, ели пищу, на которую никто другой не стал бы смотреть. Они, вероятно, жили вблизи от мусорных свалок. Но что более всего было невыносимо для этих изгнанных из стана людей, это были часто приходящие на память воспоминания о своих возлюбленных, тех, кого они должны были оставить, когда священник объявил их нечистыми. Они потеряли любящих жен и смеющихся обожаемых детей, с которыми они когда-то любили возиться. Они потеряли дома, карьеры, уважение и всякую надежду на то, что когда-нибудь смогут стать полезными обществу. Некоторые из них были, вероятно, правоверными иудеями, воспитанными в традициях иудаизма. Но вот сейчас они жили за пределами безымянной деревушки, влача одинокое, мрачное существование в невыразимом страдании и позоре. Проказа в Библии всегда являлась прообразом греха. Священное Писание представляет прокаженного как образ грешника, живущего в позоре, ослабленного и опустошенного ужасными последствиями греха. Во многих из наших служений первые 3 ряда заняты бывшими прокаженными. Это молодые люди из так называемого дома Тимофея, бывшие наркоманы и алкоголики. Проказа греха стоила многим из них всего, что они имели. Их жен, детей, работ, чувство собственного достоинства,
здоровья, здравого рассудка. Некоторые из них стали бездомными, беспомощными, полностью потерянными. Я не знаю, каким образом эти 10 услышали о Христе. Может быть, какой-нибудь бродячий прокаженный проходил мимо и рассказал им об удивительных исцелениях прокаженных, совершенных Иисусом в других городах и селениях. В любом случае, они каким-то образом узнали, что Иисус будет проходить мимо, и с волнением ожидали увидеть Его. Попробуйте представить себе эту картину. Они сидят около дороги так близко, насколько это возможно, однако в пределах 200-300 футов. Они находились там всю ночь. Какое жалкое зрелище они должны были представлять собой. 10 хромающих, грязных, разлагающихся, медленно умирающих мужчин, поддерживающих друг друга в ожидании момента, когда Иисус будет проходить мимо. Я часто думаю, стали ли они махать обрубками рук, когда увидели Иисуса и апостолов, идущих по дороге, или же они указывали на утерянные конечности, или стали махать обрывками своей грязной рваной одежды. Я не знаю, каким образом они привлекли его внимание, но когда Иисус приблизился на расстояние слышимости, они громко вскричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Они не просили денег, не просили рая после смерти. Они взывали о милости. Они как будто говорили: «Иисус, разве можешь ты смотреть на такое жалкое зрелище и не иметь сожаления? Разве можешь ты не ответить на нашу просьбу?» Я уверен, что Иисус ни на минуту не поморщился или отвернулся от них. Он посмотрел им прямо в лицо и с великим состраданием сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». От Луки 17:14. Можете ли вы представить, что эти прокаженные могли бы подумать? Идти опять к священнику? Зачем? Ведь он же сам обследовал нас и объявил нас нечистыми. Он изгнал нас из селения. Если мы все 10 появимся у его дверей опять, он при одном взгляде на нас начнет высмеивать нашу наглость. Никто и никогда еще не был исцелен от проказы. Он подумает, что мы с ума сошли. Однако я думаю, что все эти 10 человек сразу же ощутили в себе поток жизни, здоровья и силы. Один пошевелил рукой, которая уже не двигалась месяцами. Другой ощутил, как жизнь опять запульсировала в нем, и он начал прыгать вверх и вниз. Один за другим они стали смотреть на свои руки, на лица друг друга. Их потрескавшаяся пепельная кожа начала меняться. Здоровая кожа стала появляться на их лицах и всех членах. Они начали исцеляться. Помните ли вы тот момент, когда Иисус проявил милость к вам? Какими чистыми и живыми вы чувствовали себя? Не кричали ли вы, чувствуя на себе Его очищающую силу? Не ощущали ли вы в себе новую жизнь? Эти люди должны были ощутить в себе эту жизнь. Вы можете быть уверены, что какое-то волнение охватило этих людей, и они стали кричать от радости. Кровоточащая, разлагающаяся кожа изменялась, и там, где раньше были раны, появлялась новая, здоровая кожа. Иисус сказал этим прокаженным то же самое, что Он говорил всем другим прокаженным, которых Он исцелял: «Пойдите, покажитесь священникам во свидетельство». В Луки 5:14 говорится:
что Иисус сказал другому прокаженному пойти показаться священнику и принести в жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Теперь прокаженный не мог просто вернуться в свой дом или в общество людей. Существовали определенные вещи, которые он должен был сделать. Во-первых, священник должен был провозгласить его чистым, а это являлось долгой и тщательной церемонией, занимающей 8 дней. Он должен был тщательно побриться, вымыться и еще раз быть тщательно осмотрен. Затем шли жертвы, окропление кровью, елеем, всесожжения и приношения. После всего этого он должен был ожидать других 8 дней, прежде чем он был восстановлен в своих правах и мог присоединиться к своей семье. Это были 16 дней особой религиозной деятельности. Эти очень религиозные церемонии были глубоко символичны. Они являлись прообразом подвига будущего Мессии. Это все описано в книге Левит в 14 главе. И это все должны были проделать те 10 прокаженных, вернувшись в свое селение. К этому времени Иисус с апостолами, вероятно, пообедали и были уже далеко от этого селения. Внезапно они услышали топот ног позади себя. Когда они обернулись, они увидели бегущего человека, кричащего и размахивающего руками. Один из учеников сказал: «Это один из тех 10 прокаженных из селения». И когда он приблизился, они услышали, что он кричал: «Слава, слава тебе, Иисус! Хвала тебе!» Это был самарянин. Когда он приблизился к Иисусу, он упал к его ногам и разразился словословием. Из глубины его внутреннего человека изливалась хвала Сыну Всемогущего Бога. «Ты Бог! Ты не смог бы сделать этого, если бы ты не был Сыном Божьим! Хвала Богу! Слава!» Иисус посмотрел на него и сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» От Луки 17:17. Он спрашивал: «Почему ты один? Где же твои друзья, которых я исцелил?» Возлюбленные, этот вопрос Иисус продолжает задавать сегодня. Из всего того множества людей, которых он очистил и осветил, только некоторые приблизились к нему. Где же все остальные? Я скажу, где. Они в том самом месте, где остались 9 прокаженных. Потерялись в церкви, поглотились религией. Я верю в библейскую статистику. И если статистика из этой истории в Евангелии от Луки точна, тогда 90% тех, кому прикоснулся Иисус, закончили тем, что вернулись к мертвой, сухой церкви. Они никогда не познали Иисуса, потому что потерялись в религии. Теперь эти 9 прокаженных были озабочены своей дальнейшей судьбой. Каждый из них сказал себе: «Мне нужно вернуться к своей жене, к своей семье. Я хочу опять иметь чувство собственного достоинства. Хочу опять ходить в синагогу и изучать все о грядущем Мессии». Вы можете спросить: что же здесь плохого? Разве человек не должен заботиться о своих домашних? Разве Давид не говорит о том, что мы должны размышлять о глубинах Божьих? И разве христиане не должны быть побуждаемы старательно соблюдать Божьи повеления, то есть поступать точно так, как поступили те 9 прокаженных? И разве Иисус не повелел им идти прямо к священнику? Да, все это так. Однако, все это становится бессмысленным, если вы сначала не познаете Иисуса. Этих 9 прокаженных действительно коснулась сила Божья. Они стали свидетелями Его силы. Пойти показаться священнику во свидетельство им. От Луки 5:14. Но все их последующие годы жизни эти прокаженные имели сильнейшее свидетельство.
Они провели остаток своей жизни, рассказывая о том, как Иисус сказал только слово, и они были исцелены. Я был когда-то прокаженным. Я был одиноким, без всякой надежды. Грязный, потерянный, умирающий человек. Но пришел Иисус и очистил меня. И вот уже 25 лет, как я исцелен. Слава Его имени. Это все звучит замечательно. Но проблема заключается в том, что они говорили о человеке, которого они не знали. Свидетельствовали о силе Спасителя, о котором не знали ничего. Они видели его только издалека. Они, конечно, могли сказать, как он выглядел, как он говорил, как ходил, но они никогда не приблизились к нему, к его сердцу. Одним из печальных переживаний за все мои годы служения было наблюдать, как останавливались в своем продвижении бывшие наркоманы и алкоголики, которые были чудесным образом освобождены от своей грешной и преступной жизни. Многие из них были призваны Богом для проповеди. Но церкви и пасторы по всем Соединенным Штатам просили их приходить и давать свои особенные свидетельства. Их просили рассказывать все кровавые подробности своего прошлого. Теперь, годы спустя, многие из этих бывших наркоманов продолжают рассказывать те же самые истории. 15 лет назад я был сводником, я жил с проститутками и попадал в тюрьму 20 раз. Но однажды один человек рассказал мне об Иисусе, и я был очищен и освящен. Возлюбленные, сотни из этих дорогих обращенных теперь сгорели, отступили и потерпели кораблекрушению. Они не имеют ничего из характера Христа, не имеют общения с Богом, потому что они живут прошлым, пережитым однажды опытом. Они никогда не вернулись к Иисусу, никогда не познали Его. Многие люди спрашивают, почему наша церковь не предоставляет возможность обращенным из наших служений милосердия свидетельствовать каждую неделю. В самом деле, эти люди имеют самые невероятные свидетельства, какие вам приходилось когда-либо слышать. Но мы хотим для них чего-то большего, чем просто остановиться на своем старом, поношенном свидетельстве. Мы хотим, чтобы они продолжали свою жизнь с Иисусом, чтобы они были способны встать и рассказать о своем недавнем ежедневном хождении с Ним, о том, что Он сделал для них сегодня. Мы хотим, чтобы они имели больше познания Христа. Как печально наблюдать, что многие из обращенных, освобожденных людей осели и затерялись в среде модерного христианства. Некоторые люди просто не хотят идти вместе с Иисусом. Они предпочитают мертвую религию. Они наслаждаются формализмом церковных церемоний и обрядов. О, насколько религиозными эти 9 прокаженных, должно быть, чувствовали себя, когда проходили через долгий ритуал очищения. Какая это была бесподобная церемония!

Вы прослушали первую часть проповеди американского пастора и проповедника Дэвида Уилкерсона на тему «Где же 9?». А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. В студии были Игорь и Татьяна Карпенковы. Пусть Господь вас благословит.

Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Сегодня мы побеседуем о той теме, которая знакома каждому, но поговорим о ней немножко с другой точки зрения, не с библейской, такой конкретной, четкой, но со стороны рассуждения, со стороны размышления. Итак, первое, о чем хотелось бы в общем сказать, эта беседа будет о Вараве. Правда, неприятная личность? Конечно, нет. Не хочется даже вспоминать, потому что имя Варавы — это как бы цена за то, что Господь Иисус Христос был отдан на распятие, на мучение. Но немного позже нам станет ясно, что судьбу Варавы повторяем мы порою. И поэтому будем внимательны к той беседе, которую мы проведем, потому что это поможет нам в нашей дальнейшей жизни и в нашем следовании за Господом. Но в начале нашей беседы я бы хотел, чтобы в эфире прозвучала песня о том, как Христос нас возлюбил и ушел на Голгофу ради того, чтобы мы были спасены, чтобы мы имели жизнь вечную.

0: Итак, в Иерусалиме есть тюрьма, которая легко могла бы быть той, в которой 19 веков назад три преступника ожидали смертной казни. В подземелье тюрьмы есть темные глухие камеры для одиночников. Если бы стены одной из них могли бы говорить, они рассказали бы нам, возможно, следующую историю. Варавва метался по холодному влажному полу своей одиночной подвальной камеры, в любую минуту ожидая вывода на распятие. Он вполне заслуживал смертной казни. Он был бунтарь и убийца. Он убивал во время мятежей и считался самым опасным врагом общества в 30-м году новой эры. Но распятие ожидал не он один. Там было еще двое разбойников. Все трое были закованы в цепи. Все трое ожидали распятия на кресте. Будучи самым опасным преступником, Варавва должен был быть распят на среднем кресте. Сидя на полу своей камеры, он не слыхал молотков воинов, приготовлявших кресты к распятию. Но он думал о предстоящих мучениях, рассматривая свои ладони и представляя себе, как их будут рвать острые гвозди, когда его тело повиснет на них на кресте. В его памяти ярко вставали распятия, свидетелем которых он бывал в прошлом. Он видел, как медленные мучения жертв продолжались иногда до двух дней. А теперь в любой момент могли прийти за ним. В любой момент могли зазвенеть ключи стражников, их грубые руки могли увести его на место казни. Вдруг высоко над ним, в зале суда, Варавва услыхал шум и движение, как бы многочисленной толпы. Не имея малейшего представления о той драме, которая разыгрывалась там, Варавва подумал, что его очередь подошла, и роковые шаги вот-вот послышатся за его дверью. Но там, наверху, происходило совсем другое. Перед римским проконсулом Пилатом стояла неразрешимая задача. Толпа привела к нему нового арестанта и требовала его распятия. Веря, что этот человек невиновен, Пилат искал повода отпустить его. И вдруг его осенила блестящая мысль. У евреев был праздник Пасхи. По традиции на праздник полагалось отпускать одного из осужденных преступников. Почему бы не предложить народу сделать выбор между новым арестантом Иисусом и убийцей Вараввой? Они, несомненно, пожелают отпустить Иисуса, зная, кто такой Варавва. Сидя в своем подвале, Варавва не слыхал всей этой процедуры и заданного Пилатом вопроса: «Кого хотите, чтобы отпустил я? Иисуса, называемого Христом, или Варавву?» Но зато ответ народа ясно донесся до его слуха: «Варавву!» Испуганный Варавва прижался ухом к стене. Чего от него хотели? Второго вопроса Пилата он тоже не расслышал. «Что же я сделаю с Иисусом?» Ответ был громче вопроса: «Распни его! Распни!» И его хорошо расслышал Варавва. Его опасения подтвердились. Послышались шаги. Кто-то шел к дверям его камеры. Зазвенели ключи, и тяжелая дверь заскрипела на ржавых петлях. Вошли стражники. Но никто не хватал Варавву. Сотник рявкнул: «Иди, ты свободен». «Они смеются надо мной», — подумал Варавва. «Они хотят усугубить мои мучения». Но сотник указал на дверь и повторил: «Выходи, ты свободен». Едва веря ушам, Варавва несмело двинулся в сторону дверей, все еще думая, что все это сон. Его освободили от цепей, и он вышел из темницы. В Евангелии от Марка мы читаем: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Марка 15:15. Окончание этой беседы вы услышите в следующей передаче.
1: И Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня невероятный вечер, потому что я никак не ожидал, что разбор начнется в 7:15. Я приготовил самый короткий разбор, а сейчас надо этот разбор растянуть. Так что я буду медленно говорить, растягивать слова, хорошо, чтобы войти в пределы временные. Мы с вами читаем, продолжаем читать 10 главу из послания к евреям. И давайте опять откроем это место Священного Писания из 21 стиха, продолжим читать. «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавшим». Мы

какие мы должны входить, чтобы приближаться к Богу, чтобы иметь с Ним общение. И мы говорили о том, что необходимо иметь искреннее сердце. В прошлый раз мы говорили, что необходимо иметь полную веру, потому что без веры угодить Богу невозможно. Мы говорили о том, что кроплением мы очищаем наше сердце от порочной совести, и говорили о силе крови Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа работает как вне, так и внутрь. Эта сила крови работает как и на врагов, то так и для своей души, для своей совести. Это универсальная сила. Сегодня мы поговорим вот дальше, какие слова идут. «Омывший тело водою чистой», мы поговорим об этом. Потом поговорим о исповедании и уповании, и поговорим о верности Божьей. Итак, мы подходим к слову. Немножко странно звучит это слово здесь, потому что да приступаем с искренним сердцем, мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что идет речь о духовной сфере. Говоря о полной вере, мы тоже понимаем, что это из разряда духовного чего-то, духовной высоты. Когда мы говорим кропление, кровь и совесть, мы тоже не касаемся чего-то физического. Но вот дальше, омывший тело водою чистою. И вопрос упирается, идет ли речь здесь о простой гигиене, что мы должны перед служением умыться, пойти в душ и после этого приходить к Богу. Или же здесь речь идет о других каких-то вещах, духовных истинах. Я уверен, что для того, чтобы общаться с Богом, помолиться Ему, Бог не смотрит, вышел ли я из ванны сейчас, и будет ли Он меня слушать вот именно после такой процедуры. Потому что множество есть случаев, когда человек молится, не успев искупаться, умыться. То есть мы можем с вами, ну есть такая точка зрения, что это касается именно тела физического, именно омовения. Есть другая точка зрения, что речь идет здесь о крещении. Человек должен пройти через эти воды, чистые воды, потому что кто не будет веровать и крести, и креститься, тот не будет спасен. И тоже есть такая точка зрения, что здесь речь идет о мытии тела водой чистою, речь идет о моменте крещения, водного крещения. Есть еще точка зрения. Это уже такая моя точка зрения. Я не знаю, насколько она будет правильной. Давайте я вам предложу, а вы подумайте. Я прочту несколько мест. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5:25-27. К Титу апостол Павел пишет в 3 главе 5-6 стихи. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». И хотя здесь используются такие слова «баня», «излил», мы понимаем, что речь идет не о той бане, куда люди ходят, потому что здесь написано «баню водную», «водную баню» посредством слова. И мы с вами, духовные люди, мы понимаем, что речь идет о силе Слова Божьего. Потому что Иоанна 3 глава, Иисус говорит Никодиму, кто не родится от чего? От воды. И мы же понимаем, что речь, может быть, не идет о той воде, которая вот в речке, в колонке у нас где-то там еще струится. Там есть много точек зрения. Но в любом случае, вот как ребенок рождается из воды, то в духовной сфере необходимо тоже рождение из воды Духа.

И вода, мы учим и говорим, кто принимает крещение, символизирует слово, потому что здесь написано «баня водная посредством слова». Слово имеет очистительную силу. Слово имеет всепроникающую способность. И вот так же, как вода очищает внешнего человека, то слово имеет силу очищать внутреннего человека. Он спас нас не по делам праведности, а вот банею возрождения. Как человек выходит после принятия душа, он чувствует себя обновленным, свежим, очищенным, и какие-то пятна после работы, масляные, чего-то еще, они вымываются, человек выходит чистым. То же самое речь идет, когда действие Святого Духа, благодати Божией проникает в человека, происходит процесс омовения, очищения. И когда здесь написано, вот вопрос интересный такой, здесь так говорится «нам», чтобы омыли тело водою чистою. О чем идет речь? Мы понимаем, что мы не уходим от момента гигиены тела. Это на своем месте. Крещение на своем месте. Разгадка находится, вот о чем я вам говорил, это глава и это послание, постоянные параллели какие-то мы с вами приводим. Первосвященник земной, первосвященник небесный, скиния земная, скиния небесная, кровь животных, кровь Иисуса Христа. И мы постоянно показываем, что в Иисусе Христе мы имеем нечто наилучшее и превосходнейшее. Что делал первосвященник перед тем, как или священники входить в присутствие Божие? Я читаю 30 главу книги «Исход». «И сказал Господь», 17 стиха, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть». И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. Итак, это был закон. Закон для священников. Любое священное действие должно было быть предваряемо омовением. Ноги и руки. Более того, в судный день, когда один раз первосвященник входил в святое святых, и он то же самое, он снимал все свои одежды, он должен был все тело омыть, чтобы не умереть. И потом на тело уже чистое он надевал вот эти священнические одежды. Коли такой закон был для земной скинии, то вот в духовном значении мы должны с вами понять, имеется в виду нечто большее, так как мы проводим параллели и постоянно показываем, что в Новом Завете все имеет более превосходную силу, то о чем речь идет тогда здесь, что мы должны омывать? Если мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна, если вы помните тот вечер, когда Иисус снял с себя верхнюю одежду и начал омывать ноги учеников, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». И мы здесь подходим к определенному моменту, где стыкуется физическое действие с духовной истиной. Иисус действительно умывал ноги ученикам с настоящей водой.
И с полотенцем их вытирал. Это было настоящее физическое действие. Но значение он вкладывал в это действие намного глубже, нежели просто умыть ноги своим ученикам. И он потом сказал: «Если я сейчас не сделаю это, не умою тебя, ты не будешь иметь части со мною». И мы понимаем, что это духовная глубина какая-то. Речь идет о каком-то омовении, не просто физическом, потому что Иисус иначе и мне должен был умывать ноги, и каждому из нас, иначе бы мы не имели с Ним части. Но мы понимаем, что в этой картине Господь хочет показать нечто Петру. «Если я не прикоснусь к тебе, если я не произведу эту очистительную работу в твоей жизни, если именно мои руки не потрудятся над тобой, если я не возьму твою нечистоту, твою грязь на себя, если именно я это не сделаю, то ты не можешь думать о спасении». И когда доходит это до Петра, он говорит: «Господи, не только ноги, но и голову, и руки». Петр понимает глубину того, чего делает Иисус. Но Иисус говорит: «А мытому нужно только ноги умыть». И тут мы опять сталкиваемся с интересным явлением. А мытый, но он еще должен умывать свои ноги. Значит, Иисус говорит о Петре: те, которые являются моими учениками, или рожденными свыше, или же людьми, которых я уже омыл однажды, простив, я уже в своей интерпретации говорю, простив им их грехи, приняв их в свою семью, сделав их частью своей, то им необходимо потом постоянно умывать свои ноги. И тогда мы подходим к вопросу: а что это значит умывать мои ноги? Если я спасен, то с какой чистой водой я должен свое тело умывать? Приступая к чему? Приступая к общению с Богом. И тогда мы разгадку, возможно, находим в связи с Моисеем и Иисусом Навиным. Когда в 3 главе Исход Бог, Моисей идет и видит, горит куст, и говорит: «Подойду, посмотрю, под сие интересное явление, почему куст горит и не сгорает». И в этот момент голос оттуда: «Моисей, не подходи, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». Именно то же самое говорит ангел Господень, вождь воинства Господня, говорит Иисусу Навину. Когда он подходит, и он говорит: «Сними, ну, сним», потому что сначала Моисей что-то спрашивает, Господь говорит: «Сначала сними обувь», и потом Господь говорит цель, почему он явился Моисею, и какая задача теперь перед Моисеем. Но сначала нужно было решить проблему ног, проблему грязной обуви и этого места, где находится Моисей. Та же самая ситуация с Иисусом Навином. Господь не сказал Иисусу Навину, как преодолеть Иерихон, до того, пока он не снял обувь с ног своих. То есть определенный принцип. Перед тем, как приступать в общение с Богом, чтобы получить от Него откровение о жизни, чтобы получить духовную истину, пищу, или же что-то получить от Бога, мы должны проходить через омовение ног своих. Как Иисус сказал: а мы тому нужно ноги омыть. И мы понимаем, что это наши повседневные согрешения, это наши неосторожности, это наши проступки, это то, что прилипает к нам, и то, что является несовместимым с тем, чтобы Бог имел с нами непосредственное общение. Потому что любой грех, любая нечистота, все, что является в очах Божьих неправильным, оно должно быть смыто, омыто и очищено. Поэтому мы делаем это не единожды. Иисус сказал: а мы тому нужно ноги. Он не сказал: а мы тому нужно и себя, и ноги постоянно. Потому что возрождение, баня и возрождение происходит единожды в жизни человека. Рождение свыше приходит однажды. А вот ежедневный процесс требует от меня ежедневного обращения к тому, что прилипло ко мне, что со мной творится. Потому что и наша совесть сигнализирует, наш дух говорит: вот сейчас ты стал на колени, и ты ждешь от Бога ответа. Но все ли в порядке у тебя? И вот когда Дух Святой начинает, нам очень важно несколько минут помолчать перед тем, как Богу начать высказывать весь объем наших просьб.
Очень важно услышать сначала его мнение обо мне, в каком я состоянии сейчас нахожусь. У меня бывает так очень часто, я становлюсь на колени, и у меня там целый поток чего-то мне надо Богу сказать, а что-то мне говорит: подожди, сначала я тебе скажу. Что было в отношениях с женой, с детьми, там. И когда я начинаю все это представлять, вспоминать, так, я там должен извиниться, здесь я должен покаяться, здесь я должен что-то еще, я должен омыть свои ноги, я должен снять грязную обувь, потому что земля, на которой я стою, это место святое. И там, где стоял Моисей и стоял Иисус Навин, возможно, это разные географические точки. Земля становилась святой не потому, что она была святой всегда, а потому что Господь так близко приблизился, и где находится Господь, все это место освящается Его присутствием. Когда мы говорим, что я хочу общаться с Богом, это только приветствуется. Но Господь не зря сказал, и не зря это прообраз в Ветхом Завете. Прежде чем сыновья Аарона войдут во святилище, прежде чем они будут возжигать светильник, или там хлебы предложения менять, или воскурять этот фимиам, подкладывать туда эту смолу пахучую. Вы должны руки и ноги омыть в этом умывальнике. И это Господь сказал настолько важно, чтобы вам не умереть. Другими словами, пренебрегая мелочами в нашей жизни, мы можем навлечь на себя Божий гнев и Божие наказание. Для Бога не существует мелочи. И если что-то царапает мою совесть, если что-то не то в моем общении с Богом, а Дух Святой, он не зря Дух Святой, он очень чутко реагирует на всякую несвятость, на всякое отклонение от праведной истинной дороги. Он моментально говорит: как только я начинаю тогда исповедоваться, я начинаю сокрушаться, я начинаю вспоминать и говорить: да, я здесь был неправ, мне нужно сейчас встать с колен, пойти примириться с кем-то, попросить прощения, уладить что-то. Как Иисус говорит: когда ты идешь соперником твоим, освободись до того, как ты придешь. Иначе, если ты придешь туда, ты бедным будешь и выйдешь без всего. Вот важно до того, как мы приходим к Богу, чтобы мы решили и освободились от всех моментов. Порой мы иногда говорим: ну, это я потом решу, Господи, ну, ты сейчас послушай меня. Нет, это не работает. Это не работает, потому что Богу не нужны его дети с огрубелой совестью. Если что-то сейчас есть на поверхности, Господь всегда оно выдает и говорит: вот это должно быть решено. Поэтому я думаю, я не знаю, насколько я правильно объяснил, насколько я действительно понимаю, что так, это мое мнение относительно вот этой части стиха. «Омывший тело водою чистую». Воспоминания из Ветхого Завета, проводится определенная параллель. Коли мы решили вопрос с искренностью сердца, у нас есть полная вера и очищенное сердце от порочной совести, то теперь надо и тело омыть, то есть решить все проблемы, которые у меня могут быть к этому моменту. Дальше он говорит: будем держаться исповедания упования неуклонно. Будем держаться – это наш долг. За нас Господь не будет держаться, то есть вместо меня Он не будет держаться. Мало того, что Он подает помощь, Он подает свою руку, Он говорит: вот теперь держись за эту руку. Он сделал все, и от меня Он ожидает вот держаться исповедания. Это мой долг. В чем этот долг состоит? Твердо держаться исповедания и упования, усвоить все истины и пути Евангелия, твердо держаться их и противостоять всяким искушениям и всякой оппозиции. Наши духовные враги будут делать все возможное, чтобы лишить нас и веры, и упования, и утешения, и чистой совести, но все равно нам нужно крепко держаться обетований Божьих и знания пути своего. Очень важно, Павел говорит в одном месте: как вы приняли Иисуса Христа, Господа, так и ходите в Нем. Вы знаете, мне недавно пришлось сделать одну работу,
И вопрос звучал в этой работе так: выбрать надо было 10 деноминаций христианских и дать описание, история, развитие, как оно начиналось, их лидеры, к чему оно пришло, какая процентность вовлечена в эти деноминации христианские. И мне пришлось выбирать, я вот думал, какую взять, чтобы описать это все. И я как посмотрел, сколько этих деноминаций, разветвлений в христианстве, я просто был шокирован. Я знал, что много. И тысячи, и тысячи, и тысячи. Но просто вот мы иногда говорим, что христианство делится на православие, католицизм и протестантство. В католицизме сотни и сотни разновидностей. В православии сотни и сотни. В протестантизме тысячи. И каждый из них утверждает, наш путь самый правильный, самый истинный. Я даже вот прочитал в англиканской церкви, там есть уровни даже, низшее, высшее сословие и так далее. Это уму непостижимо. Но есть один момент. Люди иногда начинают менять эти все деноминации в поиске чего-то самого верного. И запутывается еще сильнее. Поэтому очень важно держаться того, что однажды мы приняли. А что мы приняли однажды? Однажды мы приняли прощение Божие. Мы получили веру в Него. Мы приняли истину о Троице. Мы приняли истину об искуплении. Мы приняли истину о спасении, о прощении грехов, о будущем. Мы приняли истину о Слове Божьем, что оно не может нарушиться, что это сила Божия ко всякому спасаемому человеку. Мы, принимая это, и потому что в некоторых буквально вероучениях так и говорится, что это не Божье Слово. Это перевод с перевода. Здесь сотни ошибок. Здесь и мы должны принимать с этой книги основу, духовную часть, но ни в коем случае не брать в основу какие-то слова и предложения. Этим самым выбивается у человека желание читать Слово Божие. То есть, когда мне говорят, мы сделали новый перевод, где переводится только смысл, а я не хочу только смысл. У меня достаточно разума, чтобы сложить из слов смысл. Дайте мне слова Божьи. Мне не надо ваши интерпретации, ваши переводы. Потому что на сегодняшний день есть около 150 переводов только на английском языке. И я знаю, у нас вчера на разборе, братья читают перед тем, как я уже буду проводить основную часть, и мы высвечиваем на доске, высвечиваем текст на русском языке, на английском. И что я заметил, брат, который читал, он читал одну версию, на доске там была высвечена тоже английская версия, другая версия того же стиха и русская версия. И все эти три версии не совпадали друг с другом. Все, что смог сделать дьявол в 20 веке и в 21-м, он продолжает, это разжиживать Слово Божие, выкидывая оттуда без конца сотни тысячи стихов. И когда человек говорит, что у меня есть Библия, и он читает из той Библии, которая уже даже весит наполовину меньше, потому что оттуда выкинуты слова, феминистки переводят Библию на свой лад, говорят, это неправильное отношение к женщине. И попытка поменять слово «отец», слово «муж Божий», чтобы оно не дискриминировало женщин, это движение дьявольское. Гуманистические переводы Библии, где убирается всякий негатив относительно человеческой природы, и что он грешник, и что его ждет ад. Они говорят, это плохо влияет на человека, и мы будем смягчать. Убирается понятие пола. Убирается все, что сегодня, вот наш губернатор принял несколько дней назад закон, что мальчики, которые чувствуют себя девочкой, теперь могут входить в туалет девочкам, в раздевалку девочек и раздеваться, и никто не имеет права. И наоборот, девочки, которые себя чувствуют мальчиком, могут туда идти. Вот в принципе,
Я говорил об этом в воскресенье, это меня, у меня это боль души. Это потому что на наших глазах, это не где-то было, не где-то будет. Это мы с вами очевидцы того, как извращается сознание людей, как меняется понятие добра и зла, света и тьмы. И поэтому мы с вами должны держаться того исповедания, той веры, того Слова Божьего, которое вывело нас из ада. Того слова, которое вело и дает нам откровение. И каждый, здесь написано, всякое слово Господа Бога чисто. Всякое слово, не просто смысл, не просто отрывок, предложение, а всякое слово. Иисус сказал, что человек будет жить не только хлебом, а чем еще? Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я хочу видеть это всякое слово в отдельности, как горошинки. А не просто, чтобы кто-то как-то перевел и выдал мне книгу, которая называется Библия, и я открываю эту книгу, и мне просто хочется закрыть и спрятать подальше от детей. Потому что это ложь. И дьявол знает, вырвать Библию у детей Божьих невозможно. Он пытался это делать в течение истории, сжигал, уничтожал, а эти Библии появлялись, и народ Божий верил. А он решил по-другому. Он решил, я буду делать лучше вот такой мягкий переход, каждый раз объясняя, что новая версия лучше предыдущей. И сегодня человек имеет на столе 10-20 переводов, и когда спрашиваешь, у тебя есть Библия, он говорит, ты что имеешь в виду, какая версия? Нет, я спрашиваю, у тебя есть Слово Божие? И я сейчас сталкиваюсь с этим явлением в семинариях в Америке. В семинариях. Люди идут в семинарии верующими, выходят неверующими. Получая дипломы бакалавров, они не верят, что у них в руках есть Слово Божие. Они начинают вам объяснять различные греческие переводы, различные там манускрипты, кто где нашел, и говорят, это лучше, чем то. И льют всякую информацию. В итоге человек действительно, если профессора говорят, что мы сегодня не можем быть уверены, что у нас в руках Слово Господне, то человек выходит оттуда и говорит, действительно, все относительно. Действительно, мы должны Слово Божие воспринимать как нечто духовное, какие-то понятия о добре и зле. И потом эти люди основывают церкви, являются пастырями в этих церквах. Церковь, которая не имеет Слова Божьего, она не может долго существовать. Пастора, которые не могут говорить, что здесь истина, они не могут долго существовать. Они превращаются в общество по интересам, что угодно, но за ту книгу никто не пойдет на огонь, никто не пойдет в печь и никто не пойдет под пули, как ходили наши отцы и знали, что они в этой книге находят утешение. И в этой книге у них есть все. Простите меня, я чуть отвлекся, но это у меня болит. Я всегда говорю, я всегда прошу. Я не знаю, как даже молодежи преподать, потому что надо мной даже смеются, потому что говорят, что я не совсем образованный человек, коли я так упорно говорю, что надо быть осторожным со всякими переводами. Но я буду это говорить, пока я могу. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. «Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь». Второзаконие 9:15-16. Обратите внимание, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. То есть что такое путь? Это определенные правила поведения, определенная Божья воля, определенные принципы, определенные границы. И Господь повелел держаться именно этого. Независимо, что во дворе, капитализм, коммунизм, социализм, буржуазия, феодальное общество, рабовладельческий строй, Господне Слово вчера, сегодня, вовеки остается в силе. И если Он дает определенное правило поведения, определенные принципы и законы, Он говорит, вы
уклонились от пути, которого держаться заповедовал вам Господь. Иов говорит прекрасные слова, 17:9. «Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться». Вот это «крепко держаться» – это признак духовной зрелости. Когда человека не шатает от всякого проповедника, всякого богослова, всякой книжки, он держится своего пути, потому что этот путь он нашел здесь. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Псалом 118:33. Это наш долг. Какая печаль у Исаии, 64 глава 6:7. «Нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Вот это «крепко держаться». Исаия переживает и плачет. «Нет такого, который положил бы крепко держаться за Тебя». Братья и сестры, это написано было 700 лет до Рождества Христова. Оно актуально и сейчас. Каждый в отдельности человек должен сам себе сказать или положить в сердце: «Я буду крепко держаться за Тебя. Чего бы мне это ни стоило, какое бы влияние на меня ни оказывали, в какое время бы я ни жил, и как бы мне ни было трудно с этими библейскими принципами». Следующий вопрос: как должны мы это делать? И здесь Священное Писание говорит: «Неуклонно будем держаться исповедания упования, неуклонно, без колебаний, без сомнений, не поддаваясь искушениям и отступлениям. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Второзаконие 5:32. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Иисус Навин 1:7. Действительно, у нас есть искушение уклоняться иногда. Потому что если ты идешь прямо, ты можешь что-то потерять. Ты должен, может быть, остаться обиженным. Потому что если поступать прямо по истине евангельской, это не всегда всем нравится. И оппозиция буквально на дыбы встает, и люди встают, и кто угодно, и бесы, и демоны, и дьявол. Потому что когда ты выбираешь правильный путь, единственный правильный, верный, и ровный, и гладкий, и прямой, то обязательно что-то происходит в духовной сфере. Поэтому искушение у нас постоянно огибать. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть, все так делают, а почему бы мне нет? Подумаешь, никто не знает, никто не видит, а как жить, если не так? А что, если тогда будут цепляться ко всему, так вообще как выжить тогда? У нас много может быть искушений, но в том-то и дело, что здесь написано неуклонно. Вы знаете, иногда встречаешься с людьми, которые прямо чувствуют, что они от тебя хотят вытащить. Допустим, недавно у меня такой разговор был с одним американцем за этих, вы знаете о ком, эти нетрадиционные все эти движения. И он говорит: «Ты как думаешь, ведь каждый человек имеет право? Почему мы должны кому-то что-то запрещать? Они любят друг друга. Кто мы такие? И ты как думаешь, что ты скажешь?» Я сказал свое мнение. Я сказал, что если бы все касалось бы то, что как я думаю, может быть, мне было бы все равно, пусть делают, что хотят. Но вопрос не в том, как я думаю и как ты думаешь. Вопрос, как думает тот, который их сотворил. А тот, который их сотворил, у него есть четкая позиция по всяким областям нашей жизни, начиная с постели, заканчивая нашей работой. И он установил определенные правила. И если ты хочешь менять эти правила от того, что такой век и современность такая, это твои проблемы. Но он, Бог, не меняет своих правил. Это было очень неприятно, потому что я сразу был занесен в гомофобы. Это люди, которые не любят других людей. И сразу такая кличка: «Ты не любишь людей, ты там чуть ли не фашист».
Мы будем встречаться с таким явлением, возможно, дальше и больше и больше, когда отстаивание своих же принципов будет влечет за собой какую-то жертву, может быть. Но Слово Божие говорит неуклонно, неуклонно, как бы давление не было высоко. И последнее. Здесь написано неуклонно, ибо верен обещавший. Причина или аргумент, усиливающий этот призыв, потому что Бог верен. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. 2 Фессалоникийцам 3:3. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. 2 Тимофея 2:13. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 1 Коринфянам 1:9. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Дорогие братья и сестры, не знаю, насколько я прав, но мне кажется, что в мире нет ни одного человека верного на 100%. Нельзя сказать, что есть такой человек, что я могу положиться 100% на него. Каждый человек может обмануть. Любой друг, как бы он ни клялся верности, может проявить слабость и не оказаться верным в какой-то момент. Мужья и жены могут быть не всегда верны друг другу. Единственный, кто верен на 100% всегда, это Бог. Поэтому здесь написано «верен Бог», Он, будучи верен, верен. Если даже мы неверны, Он пребывает верен, потому что себя отречься не может. К чему это приводит меня? К какой радости? К великой радости. Вы знаете, мои ошибки, мои падения, мои грехи, они жестоки для Бога и очень больно для Него. Но вот здесь написано, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи, вот написано, не милосерден и любвеобилен прощает мой грех, а будучи верен и праведен. Почему Слово Божие, это слово верность так высоко поднимает в этом стихе? Если мы исповедуем грехи, вот мне нужна Его верность. А в чем Его верность? Значит, Он где-то сказал, что приходящего ко мне, что? Не изгони вон. Вот это слово его, он не может отречься от этого слова. Он не может устать. Он не может поменять свое мнение. Если он говорит, что какие бы мои грехи не были, красные, пурпурные, приходите, идите ко мне, и я вас прощу, я вас помилую. То есть, когда я знаю, что есть тот, который верен в любой момент, с любым моим недостатком, я могу надеяться на эту верность и знать, что его законы не меняются, как сегодняшние. Он остается верен. И самое главное, самое приятное для меня, он не подвержен настроению. Божие отношение не меняется в силу каких-то других состояний его. Он верен. И если я молюсь, я знаю, что он слышит. Если я каюсь, я знаю, что он прощает. Если я прошу что-то, он дает. Почему? Потому что я хорошо покаялся? Нет. Потому что я усердно молился? Нет. Потому что он остается верен. И благодаря этой верности мы с вами и живы, и надеемся, и любим его. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Отец наш дорогой, мы благодарим тебя за твою верность, за твою надежность, за Твои слова, за Твои истины. Мы благодарим Тебя, что в этом бушующем, непостоянном мире, где все меняется каждый день, где все переворачивается, где черное становится белым, а смерть объявляется жизнью, Господи, мы знаем, что есть Твое слово, Твои принципы, которые не меняются и не подвластны никакой человеческой философии, никакой человеческой демагогии. Ты остаешься верным как в своих принципах, словах, обещаниях. Благодарность Тебе, что мы можем приходить к Тебе, когда мы каемся, когда мы исповедуем свое несовершенство и знать, что Ты, Господи, можешь так же прощать, как это делал вчера и третьего дня. Мы благодарим Тебя за то, что мы
имеем Тебя, за то, что имеем Слово Твое, открытое, ясное, конкретное, четкое. И мы просим Тебя, Господи, чтобы каждый из нас держался за истину крепче и крепче каждый день, неуклонно, без изменений, без сомнения, чтобы мы держались этой правды, потому что Ты верен. И Ты совершишь установленное Тобой, и придет время, когда нам придется встретиться с Тобой, и как хочется посмотреть Тебе в глаза, искренне радуясь тому, что произошла эта встреча, и не убегать, не опускать глаза от стыда, потому что мы не проявили твердость в своей жизни. Сохрани нас от этого и научи нас быть похожим на Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша! Как у тебя дела?
4: Здравствуйте, Аня! Да как? Снова завтра это литература. И опять задали выучить стих. Почти на каждый урок учим. Эх, жалко, что в нашу с вами рубрику «Учим домашнее задание с Библией» не входит литература.
3: Почему же не входит? Я думаю, что мы можем ее ввести.
4: Да, правда? Вот это здорово! Но подождите, стих ведь все равно мне самому придется учить. Вы мне в этом, Аня, не поможете. И ребята не помогут. Какой тогда толк от того, что мы ее ведем?
3: Да, Андрюша, тяжелая перед тобой стоит задача. Ты прав, учить тебе все равно придется. Но я могу помочь тебе выучить.
4: Ой, вот этого не нужно, не буду я позориться.
3: Почему позориться?
4: Ну а что, вы хотите учить со мной так, как мама учила, когда я был в детском садике? Читать строчку, а я чтоб повторял.
3: Нет, что ты, конечно, нет. Я хотела тебе рассказать несколько правил, как тебе можно облегчить учебу и лучше и быстрее запоминать. А некоторые советы можно найти даже в нашей любимой книге.
4: Ого, ничего себе! Это я, конечно же, с удовольствием послушаю. Не думал, что так можно. Наверное, эти советы и многим ребятам пригодятся.
3: Да, я тоже так думаю. Поэтому, ребята, если и вам задали учить стихотворение, то не расстраивайтесь раньше времени, а устраивайтесь поудобнее и слушайте рассказ о том, кто в каких комнатах живет в нашей голове и как раскладывает информацию на полочке. Зная это, вы будете знать, как полюбить не только литературу, но и любой школьный предмет. Ведь практически везде нужно что-то учить и запоминать. А потом еще и желательно не забывать.
4: Так мы что это? Сегодня отправляемся в путешествие по нашему мозгу?
3: Ну, можно и так сказать, Андрюша. Ну что, надевай шлем и полетели.
4: Что это за шум такой? И что это летит прямо на нас?
3: О, это, Андрюша, мы летим прямо на них.
4: Это какие-то журналы, книги, газеты. Просто обрывки фраз носятся в воздухе кокосы. А еще много разных запахов вокруг и красочных картинок. Это хаос.
3: Да, приблизительно так же думает наш мозг в первые миллисекунды. Ведь вокруг нас постоянно что-то шумит, разговаривает, мелькает, стоит и распространяет запахи. И все это одновременно. А теперь самая сложная задача – узнать, что из этого важно, а что нет, и запомнить нужное. Вот вся эта информация уже готова ворваться через глаза, уши, ноздри и даже кожу в наш центр переработки данных. Но сначала она попадает в маленькую и тесную комнатку под названием «сенсорная память». Все эти осы там усиленно гудят, пытаясь доказать, что они самые важные. Но это происходит недолго. Большая часть роя разочарованно разворачивается и бесследно исчезает. Ох, уж слишком там тесно. И только самые настойчивые пробивают себе путь в следующий отдел – кратковременную память.
4: А как узнать, что из всего происходящего одновременно – окажется самым настойчивым?
3: О, а это, Андрюша, зависит от твоих личных предпочтений. Например, если ты обожаешь смотреть этого блогера на Ютубе, а помогать маме сейчас не хочешь, то, скорее всего, ее просьба вынести мусор недолго задержится в первой комнатке. И ей придется повторять ее несколько раз. Все громче и громче. А потом еще и усилить ее своим появлением перед тобой. То есть движущейся картинкой.
4: Ого, гифкой что ли? Прислать мне ее по Вайберу?
3: Ну это тоже можно. Но скорее всего она просто придет в твою комнату, заберет планшет и в десятый раз повторит просьбу. Но мозг, а вернее его жители, будут воспринимать это действие как тысячи движущихся картинок. То есть попадет информация во вторую комнату или нет, зависит от того, нравится тебе она или нет, но еще и от того, насколько громче и ярче она остального. Чем сильнее она атакует через разные двери твой мозг, тем больше вероятности задержаться подольше. Это как реклама. В ней всегда текст соответствует картинкам, а музыка громкая и веселая.
4: А еще там что-то глупое, как привяжется. Вот бы стихи так запоминались.
3: Да, ты прав. Часто легкая и не несущая пользы информация запоминается быстро. Почему это происходит, скрыто, наверное, в нашей лени. Но с этим ученые до конца еще разбираются.
4: Аня, вы говорили, что в мозге есть жители. Кто они?
3: О, это такие маленькие многоугольные многоножки. И зовут их нейронами. Именно благодаря им вся наша машина функционирует. И как и в телевизоре или компьютере все детальки соединены между собой проводами, так и в нашем мозге все жители соединены между собой специальными ниточками, по которым передается информация из одной комнаты в другую. И если по каким-то причинам эта связь заблокируется или прервется, то информация может никогда не дойти до нужной точки.
4: А какая нужна точка? Это же не вторая комната. Ведь она называлась кратковременная память. Значит, там тоже знания хранятся недолго. Куда они идут потом?
3: О, а вот это самый интересный вопрос. Потому что от этого зависит, выучил ли ты стихотворение и получишь завтра отличную оценку. Или же с позором сядешь за свою парту, а в журнале снова будет стоять то, за что будут ругать маму на родительском собрании.
4: О, что это за чудо, следующая комната? Как мне запихнуть туда это стихотворение?
3: Сейчас, сейчас, не торопись. В этом деле спешка не приветствуется. Со второй комнаты у настойчивых ос есть два пути. Или отправиться вслед за предыдущими сестрицами и пропасть бесследно, чтоб их только и видели, или поселиться навсегда в остальных комнатах нашего мозга, которые, в общем, называются долгосрочной памятью. Но при этом есть очень много комнат, каждая из которых отвечает за память разных навыков. Например, в одной из них живут стихи, в другой — музыка, которую ты учишь на уроках музыкалки, в третьей — способности ездить на велосипеде и так далее.
4: Ага, я понял, что для разных типов заданий есть своя комната. Значит, главное не спешить, чтобы она не перепутала, куда ей отправиться.
3: Но то, что нельзя спешить, это правда. Но не потому, что она может перепутать, а потому, что у нее долгий и нелегкий путь к этой комнате. И как каждый лентяй, она тоже хочет просто раствориться, исчезнуть и ничего не делать. Поэтому, чтобы не дать важной информации это сделать, мы с тобой должны ее подбадривать и стимулировать, так как тебя родители иногда конфетками или игрушками, или еще какими-то приятностями.
4: А, значит, я не зря так хочу съесть конфету во время занятий. Это я хочу простимулировать память.
3: Нет. Съесть конфету ты хочешь потому, что на запоминание тратится тоже энергия, такая же, как и на физкультуре. А конфеты ты можешь пополнить запас топлива в своем бензобаке, в нашем случае в АТФ-баке. Просто мы работаем не на бензине, а на специальном топливе, которое сокращенно называется АТФ.
4: А как же мне тогда стимулировать идущую информацию? Вот мне кажется, она уже совсем сейчас остановится, а потом полетит назад.
3: А информацию для того, чтобы она запомнилась, нужно стимулировать тем, что будешь постоянно к ней возвращаться. Это первое. Но вспомни, когда ты еще только научился ходить, то мама, бывало, идет с тобой, отпустит руку и своими огромными шажищами уйдет вперед. Ты только хочешь заплакать, что тебя бросили. А она раз и вернулась. Чуть-чуть провела и снова отпустила. И так с каждым разом ты шел уже все увереннее и увереннее. А потом уже и бежал, и маму обгонял. А теперь посмотри, вот мы повторили выученный стих через 15 минут после того, как первый раз его прочитали, и уже помним лучше. а потом поиграл немного на планшете и через час снова к нему вернулся, ободрил его. А потом сделал домашку по музыке и снова прочитал стих. Ну и еще и перед сном книжку под подушку, проснулся, снова прочитал. И смотри, он уже довольный бежит и от зубов отскакивает. А чтобы через 10 лет его помнить, то нужно повторить еще через недельку, потом через 3 и через несколько месяцев после того, как получил хорошую отметку. Вот это такой стимул. Но еще есть и маленькая хитрость, та, что применяется в рекламе. Можно нарисовать в своем воображении картинку и даже целое видео, связанное с этим стихотворением. Ее вспомнить будет проще, а потом уже и он прибежит.
4: Вот это здорово! Так это можно так все учить! Теперь я не буду бояться ходить на литературу.
3: Да, и на другие предметы тоже. Наш творец устроил все очень мудро. У него нет ничего лишнего, и всегда все между собой взаимосвязано. И он сделал так, чтобы не забывалось то, о чем думаешь постоянно. Поэтому праведник из первого псалма и думал постоянно о законе Божьем. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Первый псалом, 2 стих. И зная, как работает память и весь наш мозг, этот мощнейший компьютер, апостол Павел советовал молодому Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. А наша радиопередача подходит к концу, и я желаю вам, ребята, не тратить ресурсы вашего компьютера на запоминание неполезной легкой информации, но с легкостью учить то, чем вы будете пользоваться много лет, например, золотые стихи из нашей любимой книги.

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
4: слияние власти и пророков - грязь.
2: Почему мы говорим о этой теме?
4: Потому что она находит свое отражение как на страницах Божьего Слова Библии, так она есть и в нашу современность. И была до нас. Всегда стоял этот вопрос. Где церковь? Где власть? Почему церковь становится с властью одним целым? Почему это превращается в грязь? Мы посмотрим с вами примеры на страницах Божьего Слова. Давайте для начала откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать 22 главу с 23 по 28 стих. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева.

так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. Мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 22 главу, с 23 по 28 стих. О чем здесь говорится? Обратите внимание, дорогие друзья. О том, что Бог обличает кого? 25 стих. Заговор пророков ее среди нее. Потом говорит о священниках, а между ними князья у нее, как волки, похищают добычу. А после этого пророки все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное. Здесь описывается переплетение власти и пророков. Когда мы говорим в данном случае пророков, мы имеем в виду как собирательный образ Божьих служителей. Потому что здесь и про священников сказано, и про самих пророков. Просто как собирательный образ Божьих служителей. Когда они переплелись с властью, 28 стих, все замазывают грязью. Что это означает? Это означает не что иное, как скрывать правду и говорить ложь. Скрывать правду. Почему Божьим служителям приходится скрывать правду? Потому что они становятся зависимыми от власти. Потому что они находятся под контролем власти. Потому что они кормятся, наконец. Финансируются тоже от власти. Много есть факторов, почему. Одних заставили, других прикормили, третьих запугали. Много есть методов у власти, как поработить церковь. И мы видим то, что было раньше на страницах Ветхого Завета. Пророки все замазывают грязью. Когда мы говорим об этой теме, вы всегда можете держать ракурс на современные события, на современных пророков, служителей и власти. Итак, мы посмотрели книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Теперь мы посмотрим третью книгу Царств, 22 главу, с 5 по 8 стих. Там идет речь о том, что царь иудейский Иосафат пришел к царю израильскому Ахаву и захотел идти на войну против Рамофа Галаадского, который был в руках Сирии. 5 стих. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя». Вот здесь мы ставим такую небольшую паузу, делаем. Он спросил, что ответили эти пророки, в количестве около 400 человек. «Иди, Господь предаст их в руки царя». Что они ответили? Они ответили то, что хотел царь сам услышать. То они ему ответили. 7 стих. «И сказал Сафат, нет ли здесь еще пророка, чтобы нам вопросить через него Господа?» Видите, даже царь израильский и царь иудейский, они понимали, что вот эти пророки, которые им сказали, иди, Господь предаст этот город в руки царя, они, скорее всего, наверное, ошибаются. Почему? А потому что они говорят то, что хочет услышать царь. 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ведь он не пророчит обо мне доброго, только плохое. Это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат,

Не говори так, царь. То есть здесь мы видим контрастную картину. 400 пророков сказали: иди, Господь предаст Рамов Галаадский в руки царя. Такой ответ не удовлетворил царя. Он знал Михея, только он заметил, он обо мне не пророчествует доброго. А можно ли было об Ахаве пророчествовать доброе? Это один из самых богоборческих царей, которые были в Северном Израильском царстве. Можно ли о нем что-то сказать доброе? Или о его жене Иезавель? Итак, они не хотели сначала звать его. Но царь иудейский настоял на этом. А дальше описывается сцена, что вот эти 400 пророков, которые сказали «иди», как они еще подтверждали то, что надо идти. 11 стих. «И сделал себя Сидекии сын Хинаана железные рога, и сказал: так говорит Господь, этими изобьешь сирян до их истребления. И все пророки пророчествовали, тоже говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Вот эти 400 пророков, которые говорили: иди, иди, будет успех, так они гнули эту линию. Какую линию? Ту, которую хотел услышать царь. Никакой другой линии они не гнули, только то, что хотел услышать царь. Они слились со властью. Они пророчествовали то, что хотела власть. А вот Михей с властью не слился. Потому что он был настоящим Божьим служителем, который понимал, что слияние со властью делает невозможным полноценное служение Господу. Ты будешь служить власти, а не Господу. Царю, президенту, премьер-министру. Без разницы, как называется этот человек. Это слово «власть». Михей отличается от этих 400 человек. 13 стих. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты добрая». Слуга царя еще раз подтверждает, что эти пророки говорят только доброе. Только то, что хочет царь услышать. И ты, Михей, скажи доброе царю. Угу. Но если бы действительно Михей зависел от власти, он бы сказал только доброе. Но он от власти не зависел. И что он сказал? 14 стих. «И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». А что Господь сказал в итоге? О том он сказал, что он видит всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. То есть он сказал о поражении вот этой коалиции Северного и Южного царства. Не смогут они взять этот город Рамов-Галаадский. То есть один человек, который поистине был Божьим пророком, не стал пророчествовать и говорить то, что хотел услышать царь. Он сказал только то, что сказал ему Бог. Только Бог сказал правду, что они не получат успеха в этой битве. Как он посмел такое сказать царю? Потому что Божий пророк, он знает, что самое главное — это Бог. И если ты ему служишь, ты должен служить Богу, а не власти. Ты должен говорить то, что говорит Бог,
а не то, что хочет услышать власть. Это пример пророка Михея. А что насчет самого великого человека, о котором сказал Иисус Христос? О Иоанне Крестителе. Он за что был заключен в темницу? Радостная весть от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата свою, за все, что сделал плохого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Что делал Иоанн? Обличаемый от него, от кого? От Иоанна. Ирод обличаемый за жену брата своего. Еще один пример. И таких примеров, дорогие друзья, достаточно на страницах Божьего Слова, их много. Никогда Божий служитель не будет потакать власти. Он будет ее обличать. Потому что, как правило, дела власти злы. Редко, чтобы власть делала что-то хорошее. Обличать власть — это делал Иоанн Креститель. Пророк Михей не стал говорить то, что хотел услышать царь, а сказал, что сказал ему Господь. А если мы вспомним пророка Иеремию, а сколько он подвергся преследованиям за то, что он проповедовал правду Господа? Кому? Царю и его окружению. Правду Господа — это не то, что хотели услышать они, то есть это власть. Какой вывод? Вывод этой темы. Посмотрите сегодня. Есть много служителей, которые знают, что написано в Библии, которые знают волю Господа. Не говорят о ней. Они стараются угодить власти, чтобы не ляпнуть что-то не так, чтобы не обличить власть за решение, которое она принимает по теме гомосексуализма, делая его официальным, чтобы не обличить власть за то, что она делает в стране, которая разграбила страну, уничтожив выборы и суды, что делает власть, которая запрещает людям войну называть войною. О, сколько таких примеров сегодня! Друзья, если вы слышите эту тему, задумайтесь, что главное для вас – проповедовать Божью истину и быть настоящим Божьим служителем или потворствовать власти, говоря о ней только доброе и хорошее. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Прекрасные женщины. Как-то раз мы с женой обедали в ресторане и случайно встретились там с одной женщиной, которую мы не видели более 20 лет. Мы, конечно, обрадовались, поговорили с ней. И когда она ушла, мы оба с женой почти одновременно заметили, как она похорошела. 20 лет тому назад, когда мы знали ее, она была очень обычной, можно сказать, некрасивой девушкой. Теперь же ее внешность совершенно изменилась. Было видно, что она следит за собой. Ее лицо выражало уверенность, светилась весельем и жизнью. Очевидно, она была счастлива в своей семейной жизни. Вот потому она и стала по-настоящему прекрасной. Когда мы говорим о красоте, мы, как правило, имеем в виду женскую красоту. Каким-то образом у нас принято считать, что если женщина прекрасна, счастье ее обеспечено. Но это не всегда так. В России даже говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Да, а вот в случае с мужчинами мы не связываем их внешнюю красоту с их успехом в жизни. Женская красота дает ее владелице бесспорное преимущество. Если женщина прекрасна, каждый замечает это. Поэтому я хочу сегодня поговорить с вами о красоте и о ее роли в выборе жены. Практически каждый мужчина в определенный момент своей жизни хочет найти для себя жену. И когда он начинает искать ее, он должен понимать, что же он хочет найти, какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать женой человека. Я думаю, что каждый мужчина смог бы написать целый список этих качеств, которые он хотел бы найти в своей жене. Эти качества будут отражать его личные вкусы, его интересы и его взгляды. Но некоторые из этих качеств являются общими для всех, и они очень важны. Я собираюсь рассмотреть эти качества в нашей сегодняшней беседе. Первое качество, с которого я хотел начать, — это красота. Женщина, которую мужчина желает взять себе в жены, должна быть прекрасной. Я начал с красоты по той причине, что с этого качества начинает разговор Библии, когда говорит о женитьбе. Меня поражает тот факт, что на страницах Библии отводится так много места женской красоте. Первая женщина, с которой мы там встречаемся, была самим совершенством. Имя этой женщины известно всем – Ева. Прекрасной была также жена Авраама, Сара. Она была настолько прекрасной, что Авраам во время странствий боялся, что его убьют только ради того, чтобы взять его жену. Сын Авраама, Исаак, столкнулся впоследствии с такой же проблемой. Его жена Ревека была столь прекрасной, что ему приходилось постоянно бояться за нее. Иаков, чье имя позднее Бог изменил на имя Израиль, безумно влюбился в прекраснейшую женщину по имени Рахиль. Библия описывает Рахиль следующими словами. Рахиль была красивостаном и красиво лицом. Две другие героини Ветхого Завета также были прекрасными женщинами. Это Руф и Исфирь. Должен признаться, что Библия прямо не говорит о красоте Руф, но мы можем об этом догадаться по отношению к ней Боаза. Он был невыразимо счастлив, когда она выразила желание стать его женой. Что же касается красоты Исфирь, Библия не оставляет нам в этом вопросе никаких сомнений. Она же Исфирь была красивостаном и пригожа лицом. Благодаря своей поразительной красоте она покорила сердце царя и получила таким образом возможность спасти свой народ. Так что, бывает, красота одной женщины может спасти целый народ. Более того, в самом центре Библии мы находим еще одно описание прекрасной женщины. Я говорю о «Песне песней» Соломона. Эта книга написана поэтическим, чувственным языком. В ней прославляется человеческая любовь, любовь между мужчиной и женщиной. В ней говорится о том, как красота влюбленных вызывает в них восхищение друг другом. Только послушайте, как написана эта песня любви. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, как лента алая губы твои и уста твои так любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими». Образы и сравнения в этой песне любви дошли к нам из другой эры, но даже несмотря на это, они нам понятны. Мысль, выраженная в этой песне, проходит неизменно через столетия. Когда вы выбираете себе жену, она должна быть прекрасной. Красота – это необходимое требование, но здесь мы сталкиваемся с трудностью, потому что, к сожалению, мы были так воспитаны обществом, что перестали понимать. Да-да, перестали понимать, что такое настоящая красота. Красота, связанная с нашим представлением о женщине, вернее, наше понятие о женской красоте, диктуется телевидением, кино, модными журналами. Это должен быть какой-то определенный тип лица, определенная фигура с определенными пропорциями и тому подобное. Эталон красоты в нашем обществе – это девушка-модель из модного журнала. На своем веку, в настоящей жизни, мне до сих пор не пришлось ни разу встретиться с такой женщиной. И это подтверждают все мои друзья и знакомые. Библия говорит, что Ирахиль и Исфирь были красивы станом и лицом. Но я не уверен, назвали бы их красавицами мы в наше время, если бы мы их сравнили с нашим эталоном красоты. Женщины, которых нам постоянно представляют на экранах и на страницах журналов как образец красоты, являются в действительности очень странными и редкостными женщинами. Более того, эти женщины определенного возраста, и когда они переходят за границу этого возраста, их уже больше не считают такими прекрасными, какими считали раньше. Большинство современных моделей – это девушки 16-18 лет. Однако в этом возрасте женщина еще не достигла полного расцвета своей женственности. И когда мы говорим о красоте, мы должны помнить, что это понятие включает в себя женскую красоту 25-летних, 30-летних, 70-летних и даже более того. Библия говорит о женской красоте, но это не значит, что женщина должна выглядеть потрясающе в брюках или обладать лицом Софи Лорен. К великому сожалению, многие мужчины приучены рекламой и фильмами к определенному типу красоты, и когда они ищут для себя жену, они желают найти такую женщину, которая как можно больше похожа на их киноидеал. С другой стороны, есть женщины, которые делают все, что в их силах, чтобы как можно ближе подойти к этому киноэталону. И из-за всего этого многие люди так и остаются неудовлетворенными. Когда мужчина ищет для себя жену, он должен искать прекрасную женщину. Но его идея о женской красоте не должна диктоваться рекламой и модными журналами. Женщины такого типа, каких мы видим в рекламе, встречаются в жизни исключительно редко. И ни одна женщина не может оставаться прекрасной постоянно. И ни одна женщина не может быть совершенной по красоте со всех точек зрения. Но красота — это не только физическое понятие. Красота включает в себя, помимо физических качеств, качества эмоциональные и духовные. Красота излучается изнутри. Я говорил о красоте жены Авраама. Она была прекрасна, прекрасна физически, но ее красота выражалась также в ее поведении, в ее отношении к мужу. В первом послании Петра говорится о внутренней красоте, красоте поведения, и при этом особо упоминается красота жены Авраама. Но давайте вспомним. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Так сказал Петр. Я не стану обсуждать здесь тот факт, что Сара называла своего мужа господином, потому что этот вопрос надо рассматривать очень осторожно в свете современного общества, современных условий и различных эмансипаций. В то же самое время эта женщина, которая, как мы знаем, обладала поразительной физической красотой, описывается также как человек прекрасного характера, как прекрасная личность. И эта красота не имеет ничего общего с прической или модным комбинезоном. Истинная женская красота выражается прежде всего не в физической привлекательности, а в стремлении женщины делать добрые дела. Вот что говорится об этом в первом послании к Тимофею. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Жена должна быть прекрасной. И эта красота включает в себя как красоту внешнюю, физическую, так и красоту внутреннюю, красоту характера. Мужчина не должен жениться, если он не убежден, что женщина, которую он собирается взять в жены, прекрасна. Она должна волновать его, вызывать в нем желание быть с ней. Безусловно, она должна обладать какими-то чертами, которые он находит привлекательными. Я еще раз хочу подчеркнуть здесь, что тот, кто ищет себе жену, должен отказаться от нереалистического эталона красоты, навязываемого нам телевизором, кино и модными журналами. Однако мужчина не должен жениться на женщине, с которой ему неприятно быть вместе. А чтобы жена могла вызывать в нем стремление быть с ней, она должна, помимо красоты физической, обладать еще красотой внутренней. Если человек будет стараться найти для себя женщину идеальной красоты, исходя из существующих стандартов, он едва ли найдет совершенную со всех точек зрения жену. Но эти сегодняшние стандарты ничего не значат для жизни. Однако мужчина может найти женщину, которая будет прекрасной в его глазах. Для него она будет самой прекрасной в мире. И когда они посмотрят в глаза друг друга, они поймут, что созданы друг для друга. Помимо внешней физической красоты, таким образом необходима еще красота характера. Более того, необходимо, чтобы они соответствовали друг другу как личности. Я не хочу этим сказать, что мужчина, увлекающийся спортом, обязательно должен жениться на женщине-спортсменке. Это было бы приятно иметь общие интересы, Но я знаю немало счастливых браков, где супруги имеют различные интересы. Один из них может увлекаться музыкой, другой быть к музыке равнодушным, и тем не менее вместе они могут составлять отличную пару. И наоборот. Я знаком с такими супругами, которые разделяют одни и те же интересы, и тем не менее не могут избежать серьезных трудностей в своей семейной жизни. Очень хорошо для мужа и жены иметь много общего, но самое главное для счастья в семейной жизни – это просто иметь любовь. Где есть любовь, есть и великая надежда на будущее. Гораздо важнее, чем общие интересы в спорте и прочих делах, является единство веры, потому что вера жены – это самый важный аспект ее красоты. И когда Библия говорит о красоте женщины, она непременно включает в это понятие элемент веры. Самое прекрасное качество человека, согласно Библии, это его или ее вера в Господа Иисуса Христа. Это настолько важное качество, что Библия, говоря о женитьбе, указывает, что христианин может жениться на любой женщине, если только она принадлежит Господу. Самые прекрасные женщины в мире – это те женщины, которые любят Иисуса и посвящают Ему свою жизнь. Это женщины, которые имеют общение с Господом в молитве. Такие женщины становятся самыми лучшими женами, матерями, помощницами. Они могут поддержать своего мужа так, как не сможет поддержать его ни одна другая жена, не знающая Христа. Когда муж болен или подавлен, или переживает горе и страх, эта прекрасная женщина-христианка может молиться с ним и за него перед Господом. Это такая красота, о которой все модные журналы, все рекламные деятели не знают решительно ничего. Как печально, что в наши дни идеал красоты устанавливается теми, кто думает только о физической природе. Физическая красота – вещь прекрасная, и Библия воздает ей должное. Но если эта физическая красота существует в женщине сама по себе, не сопровождается красотой духовной, такую женщину нельзя назвать истинно прекрасной. Так что, если вы ищете для себя жену, будьте уверены, что ее красота включает в себя нечто большее, чем просто физические компоненты. Истинная, прекрасная женщина должна иметь красоту характера, красоту веры, а также красоту лица и тела. Вы видите, я снова возвращаюсь к физическим компонентам красоты, и это может вызвать у вас вопрос. Если жена должна быть прекрасна физически, не значит ли это, что очень многие женщины не подойдут для этой роли? Если подходить к ним с меркой нынешнего эталона красоты, то да, потому что такой эталон красоты установлен обществом, отошедшим от Бога. Но я верю, что в любом счастливом браке муж считает свою жену прекрасной. Я знаю, не у всех людей идеальная кожа, прекрасные волосы, у многих есть морщинки или шрамы, плохие привычки строить гримасы. Я знаю такие семьи, где жены-инвалиды, которых мужья, тем не менее, искренне любят и считают прекрасными. И наоборот. И женщины, которые тщательно следят за своей внешностью, стараясь во всем походить на картинку из журнала, но которых мужья просто не замечают. Женщина, которая искренне любит своего мужа и которая знает, что он любит ее, будет делать все возможное, чтобы быть прекрасной ради него. Она будет заботиться о своей внешности, но более всего она будет стараться развить в себе такие качества, которые смогут сделать ее отношения с мужем более глубокими и прочными. Поразительно, не правда ли, что Библия занимается такими практическими вопросами, как советы мужу выбора жены? Но Библия очень искренняя и реалистическая книга. Она понимает, как важна физическая привлекательность. И наш Создатель так устроил мир, что мужчина действительно может найти для себя жену, которая будет прекрасной в его глазах. И как замечательно, что это случается все время, во всех возрастных группах, потому что это делает нашу жизнь интересной и волнующей. Но Библия также спасает нас от глупых и разрушительных идей относительно женской красоты, которые навязываются человеку нашим миром. Библия поднимает нас в более высокие сферы и заставляет нас думать друг о друге, как о личности во всей этой красоте. И это включает внутреннюю красоту и красоту веры. Женщина, наделенная живой верой в Христа, больше всего на свете желающая служить Ему, это воистину прекрасная женщина. Может быть, дорогой друг, вы ищете для себя жену. Она должна быть прекрасной, ваша избранница. Семейная жизнь здесь сложная. И жизнь пройти, и поле перейти. Надо расти детей, зарабатывать деньги, выносить болезни, иногда трагедии. От этих испытаний может надорваться сердце, в жизнь может вкрасться горечь, разочарование. Но муж и жена должны научиться помогать друг другу во всех этих испытаниях. Их любовь должна быть достаточно сильной, чтобы выдержать все это. Вот почему вам нужна прекрасная жена, прекрасная верующая христианка, женщина, прекрасная душой. Такую жену вы сумеете найти только в том случае, если вы сами поверите в Господа Иисуса Христа. Вы должны сделать Его центром своей жизни. Вы должны раскаяться перед Господом в своих грехах и попросить Его простить и спасти вас. Он спасает людей, которые просят Его об этом. Если вы хотите найти жену, которая также верит в Христа, попросите Господа помочь вам в этом. Скорее всего, вы не найдете ее в ресторане и не на танцевальной площадке, вы ее не увидите. Нет, вы не увидите эту женщину в месте, куда люди идут, чтобы уйти от Бога. Чтобы найти ее, вам придется войти в общение с верующими. Эту прекрасную женщину, которую вы ищете, вы найдете, скорее всего, в церкви. Так что именно туда вам следует направиться. Или, может быть, вы уже женаты, и оба вы неверующие. А что, если это Бог устроил так, чтобы вы услышали эту радиопередачу? Это Он обращается к вам сейчас, призывает вас последовать за Иисусом. Если вы послушаетесь Его голоса, вы откроете для себя, как прекрасна ваша жена, какой она замечательный человек, какая она прекрасная христианка. Господи, дай веру тем, кто сейчас собирается сделать одно из важнейших решений в своей жизни – найти себе жену, друга и помощника. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас такими существами, мужчиной и женщиной. Мы благодарим Тебя за красоту, которой Ты наделил этот мир, и особенно за женскую красоту. Помоги тем, кто ее ищет, найти прекрасную жену, прекрасную женщину и замечательную душу. Очисть наш разум от пропаганды этих глупых эталонов красоты, которые навязывает нам мир. Освободи нас от рабства их фальшивых идеалов. Помоги нам твердо держаться тех идеалов красоты, которые установлены Библией, тех идеалов, в которых отражается вся полнота человеческой личности. Господи, укрепи в вере мужей и жен и помоги им черпать радость в священных узах супружества. Обрати сердца тех, кто еще не знает, что значит жить для Христа. И услышь нашу молитву во имя Его. Аминь.
2: Говорит радио «На пути».
0: приглашаем вас послушать передачи «Ле Рейха» и страничку «Соло Скриптура».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Привет, Дима.
1: 100 000 раз шалом.
0: Дима, рада снова слышать тебя в нашей передаче. Скажи, пожалуйста, о чем мы будем говорить сегодня?
1: Сегодня мы начинаем рубрику о патриархах народа Израиля. И как ты думаешь, о ком первым будем говорить?
0: Ну, по логике вещей, это должен быть Авраам.
1: Совершенно верно. Сегодня мы поговорим о первом еврее, о патриархе еврейского народа. Авраам, наверное, один из самых почитаемых людей на земле, и его принято считать отцом авраамических религий, но в еврейском народе он носит очень интересный титул – Авраам Авину, что в переводе с иврита на русский язык переводится как «отец Авраам».
0: Да, но мне кажется, что это общеизвестный факт для многих верующих. Скажи, Дима, а есть ли что-то такое, о чем мы еще не слышали об Аврааме? Что-то новое и интересное о нем?
1: Ну, на самом деле, мы много чего интересного можем сказать об Аврааме. Начнем с того, что Авраам не был евреем.
0: А как это так? Отец еврейского народа и не был евреем? Что-то новенькое для меня.
1: Ну, из священной истории мы знаем, что он родился в Уре Халдейском. Это территория современного Ирака. И до того, как он стал называться евреем, он был простым арамейцем. Ну, не просто простым, а богатым арамейцем. Но однажды Авраам поверил Богу. И это был важный момент в истории. И именно через веру Авраама Бог показал, что однажды наступит момент, когда все люди земли смогут приходить с верой к истинному Богу, идя следами арамейца Авраама. Именно поэтому Раби Шауль, более известный как апостол Павел, пишет в послании к римлянам в 4 главе 11 стихе: «Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность». Второе. Авраам был первым монотеистом после потопного периода.
0: Дима, мне кажется, что не все наши слушатели знают, кто такие монотеисты. Мог бы ты пояснить?
1: Монотеист – это человек, который верит в единого Бога. И многочисленные мидраши рассказывают, как Авраам искал истинного Бога. Фара, отец Авраама, содержал лавку, в которой продавали идолов. И вот однажды, когда Фара, отец Авраама, отлучился, и его не было в лавке, Авраам взял дубину и разбил всех идолов, оставив только одного большого. И в его руки он вложил эту дубину. Когда Фара вернулся и увидел этот разгром, он спросил Авраама: «Зачем ты это сделал?» На что Авраам ответил: «Это не я. Я поставил им еду, и они стали спорить, кто из них начнет кушать первым. И они передрались, и вот этот большой идол взял дубину и разбил всех этих маленьких идолов». Тогда отец Авраама Фара воскликнул: «Разве они могут это сделать? Я их только вчера изготовил». И Авраам ответил: «Пусть твои уши услышат то, что говорит твой род. Если они и этого не могут, то зачем им поклоняться?» Вскоре после этих событий Авраам покидает Ур Халдейский, следуя призыву невидимого Бога, чтобы унаследовать землю обетованную. Авраам первый, кто заключил с Богом договор, по-еврейски берит. Авраам первый, кто совершил обрезание, когда ему было 99 лет. Авраам первый, кто спорил с Богом о милости для грешников. И Авраам в 100 лет родил сына Исаака. Авраам настолько повиновался невидимому Богу, что готов был отдать любимого единственного сына в жертву. Есть такой мидраш: однажды сатан предстал перед Всевышним и пожаловался ему: «Люди просят у тебя помощи, но как только ты даешь им то, о чем они просят, они тебя забывают». Так и Авраам, сын Фары, когда у него не было детей, он строил тебе жертвенники, приносил тебе жертвы, но с тех пор, как у него родился сын Исаак, он не построил тебе ни одного жертвенника и не принес ни одной жертвы. Он увидел, что ты дал ему то, о чем просил он, и он забыл тебя. И ответил Всевышний: «Нет на земле человека, подобно моему служителю Аврааму. Даже если бы я повелел ему принести в жертву его сына Ицхака, он не возразил бы мне. И уж тем более, если бы я приказал ему принести в жертву барана или быка. И тогда, чтобы испытать Авраама, Бог повелел ему принести сына во всесожжение. Мидраш говорит: «И сказал Всевышний: имя мое неизвестно было людям, а ты, Авраам, сделай его известным им. И поэтому я засчитываю тебе это в заслугу, в праведность, как если бы ты соучаствовал со мной в сотворении мира. Благодаря тебе я приобрел небо и землю». Авраам стал отцом веры, тем, чье имя стоит в родословной Мессии. В Евангелии мы читаем: «Родословная Иешуа Мессии, Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Есть древний мидраш, в котором Бог, показывая Аврааму о грядущей славе Мессии, который будет сидеть по правую руку от Бога. Тогда Авраам воскликнул: «Владыка, мой потомок сидит по правую руку от тебя, а я по левую». На что Бог ответил: «Но ведь я сижу справа от тебя».
0: Дима, спасибо большое. Действительно, сегодня я лично узнала очень много нового об Аврааме. И я думаю, что для наших слушателей тоже много информации стало впервые услышанной. Спасибо.
1: Шалом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

Не тот ответ. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея 19:22. Богатый юноша в поисках спасения пришел к Господу. Но когда он услышал ответ, который не ожидал, он отказался от спасения и ушел от Спасителя. Единственно верный план спасения, предложенный Господом, этого юношу не обрадовал, а опечалил, ибо он не ожидал такого ответа. Его сердце было привязано к земному, а чтобы спастись, надо отречься от земного и возлюбить небесное. Пока Спаситель не касался его привязанности к земному, юноша не уходил, ибо он действительно хотел спастись. Но когда Господь затронул то, к чему было прилеплено его сердце, он ушел с печалью. Юноша ясно понял, что ему надо делать – своими руками продать и раздать свое имение. Он же решил иначе – лучше своими ногами уйти от Господа, чем лишиться своего имущества. Не само богатство было причиной того, что юноша ушел от Господа с печалью, а привязанность к нему. Господь посоветовал ему конкретные действия, которые может сделать тот, кто действительно ценит небесное выше земного. Он предложил ему не выбросить свое богатство, а переправить его на небо. «Будешь иметь сокровище на небесах». Но то, что на небе, тем нельзя пользоваться на земле. Поэтому юноша решил, что лучше отказаться от спасения, чем оставить свое богатство. Лучше хорошо и красиво жить сейчас, чем так дорого платить за вечность. Господь полюбил этого юношу, но у него не было никаких попыток его удержать. Он не уговаривал его, не предложил ему другой план спасения, ибо другого плана спасения нет. Все предельно ясно и четко. Кто хочет иметь жизнь вечную, тот должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Господом. Эти действия нельзя переставить местами. Их нельзя заменить исполнением заповедей, ибо юноша с детства исполнял многие из них. Каждый, кто желает спастись, должен добровольно отречься от всего земного, а затем следовать за Господом. Дорогие друзья, когда мы говорим о спасении, то говорим ли мы об отречении от этого мира? Или, по нашему объяснению, можно и мир любить, и жить в свое удовольствие, и в то же время считать себя последователем Иисуса Христа? Будем осторожны в том, чтобы смягчить те слова, которые надо сказать, чтобы нам не отвечать перед Богом за то, что ищущую душу мы ввели в заблуждение. Возлюбленные Господом, говорите только истину, ибо мы ответственны за это, а не за реакцию людей, которым может не понравиться правда. А также живите по этой истине. Пусть мир видит вас как людей, собирающих себе сокровища на небесах, а не на земле.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.